0: Новгородские иконописные изображения страшного суда дают нам возможность заглянуть в самые глубокие тайники духовной жизни Святой Руси XV и XVI веков, проникнуть в самый суд ее совести. И ценность этих ярких, красочных изображений повышается тем, что в них человеческая совесть иконописца стремится угадать Божий суд не о каком-либо частном явлении, а о человечестве как целом, более того, о всем мире. Те образы, которыми он олицетворяет этот суд, превосходят глубиной и мощью самые вещи из человеческих слов. В самой исходной точке своего искания иконописец встречается здесь с глубочайшей нравственной задачей, которая в пределах земного существования не поддается окончательному решению. По самой природе своей наш мир — не рай, не ад, а смешанная среда, где происходит ожесточенная борьба того и другого. Соответственно, с этим в мире преобладают не святые и не изверги, а тот смешанный житейский тип, о котором говорит пословица «ни Богу свечка, ни черту кочерга». Как рассудит их Бог в тот миг, когда наступит срок бесповоротного окончательного отделения пшеницы от плевел? То решение, которое здесь дает иконописец, в сущности, не есть решение. Это необычайно широкая и смелая постановка задачи, которая свидетельствует о поразительной глубине жизнепонимания и проникновения в человеческую душу. В замечательном московском собрании икон Морозова есть две иконы страшного суда новгородских писем XV и XVI века. В нижней части того и другого изображения есть как бы пограничный столб, отделяющий в иконе десницу от шуйцы, райскую сторону от адской. К столбу привязана человеческая фигура. Можно много гадать о том, что она изображает. Есть ли это тот тип славного малого, который не годится в рай, потому что на земле он ни в чем себе не отказывал, но не годится и в ад, потому что был добр и милостив? Или, быть может, это тип человека не горячего и не холодного, а тепловатого, житейски праведного, корректного, но не любившего по-евангельски? Все догадки в этом роде в большей или меньшей степени правдоподобны, но достоверно лишь одно. Эта фигура олицетворяет тот преобладающий в человечестве средний пограничный тип, которому одинаково чужда и небесная глубина, и сатанинская бездна. Не зная, что с ним делать и как его рассудить, иконописец так и оставил его прикованным посередине к пограничному столбу, а направо и налево от него души определяются, каждая к подобающей ее облику сфере. Влево от столба — гиенский пламень мирового пожара, а вправо от него начинается шествие в рай, переданное способом, типичным для лучших образцов нашей иконописи. Мы видим перед собою не только движение тел, сколько в самом деле движение душ, переданное поворотом глаз, устремленных вперед к цели. Цель эта обозначается ярко-пурпуровой огненной фигурой, которая с первого взгляда кажется как бы огненным столпом, но смыкающиеся крылья и пламенные очи, которые из-за них выглядывают, не оставляют сомнения в том, что это огненный херувим, стерегущий вход в рай. Пройдя через эту грань, шествие соприкасается с лоном Авраамовым, которое изображается как трапеза трех ангелов, являвшихся Аврааму. Здесь совершается последнее и окончательное преображение праведных душ. Иконописец понимает его по образу превращения куколки в бабочку. Коснувшись лона Авраамова, праведные души окрыляются. Окруженные золотыми венцами, они грациозным полетом бабочек взмывают вверх к судящим мир апостолам. Там, над головами апостолов, последняя огненная преграда в виде гирлянды пурпуровых херувимов. А на самом верху, над херувимами, потустороннее солнечное видение нового неба и новой земли. На левой стороне иконы, в пандан к восходящему полету праведных, мы видим падение вниз головой темных бесовских фигур в бездонную адскую пучину. Глубина мистического проникновения в человеческую душу сказывается и тут. Ниспадающие фигуры в иконе как бы связаны в непрерывную цепь, которая тянется сверху донизу, до самой глубины ада. Изгибами этой цепи достигается изумительный художественный эффект, но для иконописца тут дело не в эстетике, а в проникновении в правду Божьего суда. Он чувствует, что бесы не изолированы в своем падении. Все грехи людские связаны один с другим. Всякий порок и всякий грех влечет за собой бесчисленные другие, и все грешные души связаны узами общего соблазна, коим одни заражаются от других. Мы имеем здесь неумолимую цепь греховную, заковывающую в вечное рабство, в противоположность свободному полету праведных душ. А в середине, между этими двумя противоположностями, извивается колоссальный змей, покрытый бесчисленными кольцами. И каждое кольцо полно каких-то темных фигур, олицетворяющих бесконечную последовательность грехов, лежащего в зле мира. Эти грехи, над которыми еще не совершился суд, еще не отошли в темную область ада, они принадлежат к тому срединному царству, где вместе с плевелами растет пшеница. Как посюсторонняя праведность представляет собой лишь несовершенное начало царства правды, так и эти грехи олицетворяют ад, еще не совершившийся, но совершающийся. В этой картине страшного суда мы ясно видим, как в мирочувствии иконописца относятся друг к другу эти два крайних предела бытия. Это мироощущение, повышенное в самом существе своем. С одной стороны, мы имеем здесь живое, действенное ощущение совершающегося на земле ада, ясное созерцание той бездны, куда не спадает завязывающаяся здесь на земле греховная цепь. А с другой стороны, яркое, конкретное видение неба, куда направляется светлый духовный подъем и полет. Оба противоположные элемента этого углубленного мироощущения неразрывно связаны друг с другом. С одной стороны, именно это ощущение всей бездонной глубины адской мерзости, таящейся под земным покровом, зажигает в иконописце то горение ко кресту, ту спасительную скорбь, которая разрешается возгласом «ныне отпущаеши». А с другой стороны, именно открывающаяся через это горение высота духовного полета дает иконописцу силу измерить взглядом всю темную глубину, лежащей внизу бездны. Знакомясь с откровением двух миров в древнерусской иконописи, мы испытываем то смешанное чувство, в котором великая радость сочетается с глубокой душевной болью. Понять, что мы когда-то имели в древнерусской иконописи, значит, в то же время почувствовать, что мы в ней утратили. Мысль о том, что этот бессмертный памятник духовного величия относится к дальнему нашему прошлому, заключает в себе что-то бесконечно тревожное для настоящего. Утрата тотчас становится очевидной при первой попытке сопоставления старого и нового в церковной архитектуре, ибо именно в древней архитектуре мы имеем наиболее наглядное изображение жизненного стиля Святой Руси. Глаз радуется при виде старинных соборов в Новгороде, в Пскове и в Московском Кремле, ибо каждая линия их простых и благородных очертаний напоминает об огне, когда-то горевшем в душах. Мы чувствуем, что в этом луковичном стиле в Древней Руси строились не одни храмы, но и все, что жило духовной жизнью, вся церковь и все мирские слои, в ней близкие от царя до пахаря. В древнерусском храме не одни церковные главы, самые своды и сводики над наружными стенами, а также стремящиеся кверху наружные орнаменты зачастую принимают форму луковицы. Иногда эти формы образуют как бы суживающуюся кверху пирамиду луковицы. В этом всеобщем стремлении ко кресту все ищет пламени, все подражает его форме, все заостряется в постепенном восхождении. Но только достигнув точки действительного соприкосновения двух миров, у подножия креста. Это огненное искание вспыхивает ярким пламенем, приобщается к золоту небес. В этом вся тайна того золота иконописных откровений, о котором мы уже достаточно говорили. Ибо один и тот же дух выразился в древней церковной архитектуре и в живописи. В этой огненной вспышке весь смысл существования Святой Руси. В горении церковных глав она находит яркое изображение собственного своего духовного облика. Это как бы предвосхищение того образа Божия, который должен изобразиться в России. Чтобы измерить ту бездну духовного падения, которая отделяет от этого образа современную Россию, достаточно совершить прогулку по Москве, за пределами кремлевских стен, и ознакомиться с архитектурой тех 40 сороков, которыми когда-то Москва славилась. Мы увидим классические памятники безмыслия, а потому и бессмыслия. Когда мы видим там церковные луковицы, они почти всегда свидетельствуют об утрате откровения луковицы, о грубом непонимании ее смысла. Под луковичными главами большую частью не чувствуется купола. Раз во всем храмовом здании нет огненного стремления, они не вытекают органически из идеи храма, как его необходимое завершение, а превращаются в бессмысленное внешнее украшение. Они насаживаются на длинные шейки и наподобие дымовых труб механически прикрепляются к крышам церковных зданий. Впрочем, это искажение еще меньше из зол. В Москве можно видеть худшее. Архитекторы, лишенные вдохновения и утратившие смысл храмовой архитектуры, всегда заменяют идейное завершение церкви или колокольни каким-нибудь внешним украшением. Все их помыслы направлены к тому, чтобы чем-нибудь и как-нибудь ее изукрасить. Отсюда рождаются прямо чудовищные изобретения. Иногда завершением колокольни служит золоченая колонна в стиле ампир, которая могла бы служить довольно красивой подставкой для часов в гостиной. Я знаю церковь, где над куполом имеется беседка с колонками ампир, на беседке чаша, на чаше что-то вроде репы, над репой шпиль, потом шар и, наконец, крест. Всем москвичам знакома церковь, которая вместо луковицы завершена короной, потому что в ней венчалась императрица Елисавета. И, наконец, одним из самых крупных памятников дорогостоящего бессмыслия является храм Спасителя. Это как бы огромный самовар, вокруг которого благодушно собралась патриархальная Москва. В этих памятниках современности ярко выразилась сущность того настроения, которое имело своим последствием гибель великого религиозного искусства. Тут мы имеем не простую утрату вкуса, а нечто неизмеримо большее — глубокое духовное падение. Всякий строитель храма несет к подножию креста то, что наполняет его душу. Древний зодчий, как и древний иконописец, находит там луч солнечного откровения, а строители нового времени возносят ко кресту свои придворные или житейские воспоминания. У древних строителей в душе огонь неопалимой купины, а у новых — золотая корона, луженый самовар или просто репа. В этом ужасающем сходстве новейших церковных глав с предметами домашней утвари отражается то беспросветное духовное мещанство, которое надвинулось на современный мир. Именно благодаря ему никакой действительной встречи двух миров в нашей церковной архитектуре не происходит. Все в ней говорит только о здешнем. Все выражает только плоскостное и плоское мироощущение, падение иконописи, забвение иконы при этих условиях не требует дальнейших объяснений. То самое духовное мещанство, которое угасило огонь церковных глав, заковало в золото иконы и смешало с копотью старины их краски. Настоящее определение этому мещанству мы найдем у тех же древних иконописцев. Его сущность прекрасно выражается той пограничной фигурой, которая стоит между раем и адом, и ни в тот, ни в другой не годится, потому что ни того, ни другого не воспринимает. Ей вообще не дано видеть глубины, потому что она олицетворяет золотую середину. Теперь эта середина возобладала в мире, и не у нас одних, а повсеместно. Творчество религиозной мысли и религиозного чувства иссякло всюду. Строить в готическом стиле на Западе разучились так же, как и у нас в Луковичном. Также и живописцы типа Фра Беато и Дюрера теперь исчезли. И исчезновение их объясняется, в общем, теми же причинами, как и падение русской иконописи. Причина этого упадка повсеместно одна. Повсюду угасание жизни духовной коренится в той победе мещанства, которая обусловливается возрастанием житейского благополучия. Чем больше этого благополучия и комфорта в земной обстановке человека, тем меньше он ощущает влечение к запредельному, и тем больше он наклонен к спокойному, удобному нейтралитету между добром и злом. Бывают, однако, эпохи в истории, когда этот нейтралитет становится решительно невозможным. Это критические минуты, когда борьба между добром и злом достигает крайнего, высшего напряжения. Тогда и над житейской серединой, и под ней разверзаются сразу две бездны, и человек ставится в необходимость определенного выбора между горним полетом и провалом в бездонную пучину. Это те времена, когда таящееся в человеке зло не сдерживается мирными культурными формами общежития, а потому является в гигантских размерах и формах. Тогда ополчаются на брань силы небесные. Человечество в громе и молнии воспринимает их высшие откровения. Это бывает в те дни, когда над землей разгорается кровавое зарево, в дни войн, великих потрясений и всяких внутренних ужасов. Тогда рушится человеческое благополучие, а вместе с тем проваливается и духовное мещанство. Оно было совершенно невозможно, когда гуляли на просторе и пользовались властью такие изверги, как Иоанн Грозный или Цезарь Борджа. В те дни Василий Блаженный мог видеть небо отверстым, а Фра Беато мог изображать в гениальных красочных видениях сердце, пригвоздившее себя ко кресту. И русскому иконописцу, и великому итальянскому художнику открылись эти видения, потому что оба видели дьявола во плоти. Оба испытывали величайший ужас страдания, оба имели то совершенно ясное ощущение ада, живущего в мире, которое всегда служило и служит стимулом величайших подъемов и подвигов. Вот чем объясняется былой расцвет нашей иконописи в Новгороде, Пскове, в Москве. Для этих иконописцев, переживавших ужасы непрерывных войн, видевших кругом непрекращающиеся опустошения и разорения, наблюдавших повседневно больших, еще не скованных государственностью, извергов, ад и в самом деле не был предметом веры, а непосредственной очевидностью. Оттого и религиозное чувство их было не холодным, не тепловатым, но огненным, и их восприятие неба окрашивалось яркими, живыми красками, непосредственно видимой реальности. Видение это, зародившееся среди величайшего житейского неблагополучия, поблекло только тогда, когда на землю явились безопасность, удобство, комфорт, а с ними вместе и сон духовный. Тогда разом скрылось все потустороннее, и ад, и рай. В течение веков, отделяющих нас от нашей новгородской иконописи, мир видел немало великих образцов человеческого творчества, в том числе пышный расцвет мировой поэзии на Западе и у нас. Но как бы ни был высок этот взлет, все-таки до потустороннего неба он не долетает, и адской глубины тоже не разверзает. А потому никакое человеческое творчество, пока оно только человеческое, не в состоянии окончательно преодолеть мещанство. Недаром германская поэзия полна жалоб на филистерство. Спать можно и с Фаустом в руке. Для пробуждения тут нужен удар грома. Теперь, когда сон столь основательно потревожен, есть основания полагать, что и всемирному мещанству наступает конец. Ад опять обнажается, мало того, становится очевидным роковое сцепление, связывающее его с духовным мещанством наших дней. Мещанство вовсе не так нейтрально, как это кажется с первого взгляда. Из недр его рождаются кровавые преступления и войны. Из-за него народы хватают друг друга за горло. Оно зажгло тот всемирный пожар, который мы теперь переживаем. Ибо война началась из-за лакомого куска, из-за спора о лучшем месте под солнцем. Но этот спор не есть худшее, что родилось из недр современного мещанства. Комфорт родит предателей. Продажа собственной души и родины за 30 сребреников. Явные сделки с сатаной из-за выгод. Явное поклонение сатане, который стремится вторгнуться в святое святых нашего храма. Вот куда, в конце концов, ведет мещанский идеал сытого довольства. Именно через раскрытие этого идеала в мире перед нами, как и перед древними иконописцами, ясно обнажается темная цепь, которая ниспадает от нашей житейской поверхности в беспросветную бесконечную тьму. А рядом с этим, на другом конце открывающейся перед нами картины, уже начинается окрыление тех душ, которым постыло пресмыкание нашей червеобразной формы существования. В том духовном подъеме, который явился в мир с началом войны, мы видели этот горний полет людей, приносивших величайшую из жертв, отдававших за ближнего и достояние, и жизнь, и самую душу. Если теперь некоторые ослабели, то другие, напротив, окрепли для высшего подвига. Возможно, что переживаемые нами дни представляют собой лишь начало болезней. Возможно, что они только первое проявление целого грозового периода всемирной истории, который явит миру ужасы, доселе невиданные и неслыханные. Но будем помнить, великий духовный подъем и великая творческая мысль, особенно мысль религиозная, всегда выковывается страданиями народов и великими испытаниями. Быть может, и наши страдания — предвестники чего-то неизреченно великого, что должно родиться в мир. Но в таком случае мы должны твердо помнить о той радости, в которую обратятся эти тяжкие муки духовного рождения. Среди этих мук открытие иконы явилось вовремя. Нам нужен этот внешний благовест и этот пурпур зари, предвещающий светлый праздник восходящего солнца. Чтобы не унывать и до конца бороться, нам нужно носить пред собою эту хоругвь, где с красою небес сочетается солнечный лик прославленной святой России. Да будет это унаследованное от дальних наших предков благословение призывом к творчеству и предзнаменованием нового великого периода нашей истории.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в цикле программ «Календарь памятных дат» мы продолжаем наш разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, о котором мы говорим уже в течение нескольких программ, в связи с тем, что 2015 год – это год тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. И, соответственно, все, что связано как-то с его и деятельностью, и именем, нам особенно интересно вот в этом году. Напомню, что в прошлой нашей программе мы говорили об учреждении церковной награды, первой в истории вообще Русской Православной Церкви, и дореволюционной, и послереволюционной, ордена святого равноапостольного князя Владимира. Эта награда была учреждена, как мы выяснили, первоначально в 1957 году как памятный знак. И дальше, через некоторое время, получила и статус ордена. И первым, кто был награжден, был эфиопский император Хайле Селаси, которому церковь вручила эту награду. Мы сегодня приветствуем в нашей студии настоятеля как раз Орденского собора, ордена князя Владимира, протоиерея Владимира Сорокина. Здравствуйте, отец Владимир.
1: Добрый день.
0: Ну вот, как развивалось дальше награждение орденом святого князя Владимира и вообще история и судьба этого ордена?
1: Да, это интересно. Если продолжать прежнюю нашу мысль и повествование, то дальше, уже после 59-го года, когда уже стали награждать наших, после патриарха Алексея I, стали уже его более часто награждать. И поскольку в церковь, вот где-то с 61-го года, в 65-м году, в церковь уже пришло новое поколение. Вот митрополит Никодим, митрополит Петерим. Вот если вы посмотрите, то старшее поколение уже ушло. Пришло новое. Довольно быстро, так сказать, сменилось.
0: То есть старшие это были еще многие архиереи поставления дореволюционного?
1: Дореволюционного, или вот как те, кто репрессиям подвергался. Вот, Синод 57-го года, они все были так или иначе репрессированы. Оставалось еще в церкви много таких людей. Потому что я еще застал, вот в академии у меня отец Михаил Спиранский сидел 10 лет как ректор, и Лев Николаевич Парийский был во времена митрополита Вениамина, тоже ведь подвергался. Но уже пришло новое поколение, митрополит Игорь Никодим, Петерим, вот патриарх Алексий, второй уже, уже синод обновился. И они уже использовали этот орден как инструмент, поскольку он уже утвердился как статус, и стали награждать. Но что интересно, стали награждать достойных батюшек и даже тех, кто сидел. Вот, казалось бы, должны были бы убояться, верно, и оглядываться. И КГБ же очень следило все. А награждали тех, кто сидел. Я вам приведу примеры. Например, был награжден уже, ну, уже в 69-м году, чуть-чуть позже, но архимандрит Алексий Гедеонов. Сын священника Тульской епархии, окончил Тульскую семинарию. В 1905 году служил диаконом в городе Тула, потом эконом Тульской духовной семинарии. В 1920 году рукоположенного священника. В 1920 году, заметьте. К Покровской церкви села Прудное Тульского уезда. Арестован в 1929 году. Приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан, где оставлен на поселение до 1945 года. Вернулся в Тулу и вновь приступил к церковной деятельности. В 46-м году открывал Дмитриевскую кладбищенскую церковь Тула, в 48-59-м настоятель городской церкви 12 апостолов. В 57-м году духовник Тульской епархии. В 58-м принял постриг, в 66-м до выхода за штат, и в начале 69-го вновь настоятель церкви 12 апостолов. И 24 января 69-го награжден орденом святого князя Владимира. Казалось бы, биография не такая, чтобы, так сказать... А вот видите, уже в церкви чувствуется какой-то, так сказать...
0: Определенная самостоятельность.
1: Все-таки есть какое-то чувство самостоятельности. Или, например, схиархимандрит Косьма Смирнов в монашестве Кирилл из крестьян Ярославской губернии. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. Дальше вот он здесь до революции всякие такие послушания нес. А в 18-24 году послушник Валаамского подворья в Петрограде. Постригся в 24 году в монахи, сопровождал назначенного на кафедру город Каргополь епископа Илариона Бельского. Рукоположен им воеродиакона 10 ноября 24 года, воеромонаха в 25 году, в Смоленске, куда епископ был выслан из Каргополя. Ну, это же известно, владыку этого гоняли. После ареста епископа Илариона в 26 году служил на приходах Смоленской и Тверской епархии. Арестован в

0: В июне 43-го гражданским населением эвакуирован оккупантами в Латвию, где остался до конца жизни. Был прикомандирован к Преображенской пустыньке Рождества Троицы Сергия Женского монастыря, а в 53-м определен в нее на постоянное служение. Игумен, архимандрит, духовническое и миссионерское служение отца Кирилла привлекало пустыньку паломников со всей страны.
1: То есть он не сидел после войны, несмотря на то, что...
0: Да, а в 68-м году награжден орденом князя Владимира. Вот представляете, с такой биографией...
1: Да, да, особенно военная вот эта.
0: Представляете, особенно... Там же вообще довольно...
1: Ну да, фактически он был, наверняка подчинялся
0: Сергию... Я думаю, что он в Псковской миссии где-то
1: был. Конечно, да, да, да, да,
0: воскресенский. Нет, ну вот представляете, и такой человек в 68-м году был награжден орденом князя Владимира. Это о чем-то говорит все-таки. Значит, была какая-то, вырабатывалась, я бы сказал так, позиция нового, так сказать, руководства церкви по части своей, может быть, самостоятельности или положения. Дальше, протоиерей Жуков Виктор Васильевич из крестьян Саратовской губернии. В 22-м году определен штатным псаломщиком Воскресенского собора города Пугачев той же губернии. В 29-м году рукоположенного диакона служил в городе Ейск Северокавказского края. В 33-м году в Москве рукоположенного священника к церкви Святой Троицы в Хохлах. Закрыто было в 35-м году. В середине 30-х арестован. Около 10 лет провел в лагерях. С 46-го настоятель храма Рождества Христова Измайлова в Москве. В ноябре 48-го арестован и выслан в Красноярский край. После освобождения в 54-м служил в Московской области. Реабилитирован. С 57-го вновь настоятель храма Рождества Христова Измайлова. В 72-м году храма Нечаянной Радости Мариной Рощи. В 68-м году награжден орденом святого князя Владимира. 68-й год. Кстати, вот с такой биографией человека награждают. Я считаю, что это какой-то все-таки момент положительный, что ли. В начале 74-го арестован после этого, представляете, по доносу старосты храма, осужден за нарушение советского законодательства о культах. В тюрьме перенес инфаркт. После освобождения находился на пенсии. Представляете, такой биографией. Вот наш, так сказать, орденоносец. Дальше. Протоиерей Чельцов, священный исповедник, он канонизирован. Сын псаломщика Рязанской епархии. Окончил Рязанскую духовную семинарию, кандидат богословия Киевской духовной академии, рукоположенного священника в 1911 году, дальше инспектор классов Смоленского епархиального женского училища, член поместного собора. На приходской службе в Смоленске с 21-го протоиерей, арестован в 27-м году, провел заключение на Соловках, затем в ссылке в городе Кадников. Арестован опять в 33-м году, до 36-го находился в заключении. В 1939-1941 служил в Ивановской области. Арестован в апреле 1941 за неуплату налогу и приговорен к одному году ИТЛ. В апреле 1943 назначен настоятелем первого открытого храма в Усть-Хрустальном районе, ныне Владимирской области, в селе Заколпье. Арестован опять 18 июня 1949 года, приговорен к 10 годам лагерей. Представляете?
1: В самое такое время относительно благоприятное для церкви.
0: Этапирован в Воркутлах. Никуда не будем, представляете? Досрочно освобожден в ноябре 55 года, как престарелый инвалид. 13 декабря 55 однозначен настоятелем Пятницкого храма села Пятница, в Великодворе Владимирской, где прослужил до кончины 1 декабря 67 года. Награжден орденом святого князя Владимира. Канонизирован в 2000 году. Представляете, вот я вот, когда посмотрел на это, все-таки три из них, один из Ярославской, вот, Ярославская, вот, Саратовская и Рязанская епархии, и Тульская. А ведь за своих Ярославских и за Рязанских особенно, митрополитником же был в Рязани и служил потом в Ярославске. Он всегда восхищался духовенством этих епархий. Я не думаю, что это не без его вины. Он же в это время уже был в синоде главным таким и все. Думаю, что не без его ведома он сумел представить. Характерно ведь, верно, если таких
1: людей... То есть, да, признается заслуга этих людей перед церковью и подвиг исповеднический.
0: Да, и подвиг исповеднический, и все-таки это возможность самоутверждения, что ли, я бы сказал. Да. Это очень важно было. Дальше, конечно, стали

0: уже награждать посмелее, архиереев многих стали награждать. Вот, в частности, награжден был архиерей владыка Иннокентий Леоферов. Чем он интересен для меня? Я начинал и подьяконствовать. Он после своего рукоположения был в Кировград назначен архиереем после Почаевской лавры. Я как раз поступил к нему и подьяконом еще до семинарии. Я у него 2 года и подьяконствовал. Очень хороший такой владыка был, мягкий, интересный. И что интересно, старые архиереи, вот чем они отличались от нынешних, я бы сказал, служили очень истово. И после литургии, я очень хорошо это помню, это было очень утомительно, каждого человека, сколько бы к нему ни подходил, он стоял, архиерей, на соли, внизу соли, и каждого благословлял, целовали руку, и он давал благословение каждому. А тогда людей много было в храмах. И вот он стоит, и он все-таки в возрасте уже был, и каждого благословлял до последнего человека, так сказать, кто не подойдет. Сейчас это все вышло из практики. Сейчас ни один архиерей не стоит и не благословляет. Просто архиерей кончил службу, уехал, а батюшка дает крест. Вот, и все. А тогда, и вот владыка Иннокентий тоже получил этот орден. И я помню его, вспоминаю с благодарностью, потому что он был такой долготерпеливый и такой интересный человек был. Ну, владыка Никодим Ротов имел все 3 степени этого ордена.
1: А уже появились степени?
0: Уже появились 3 степени.
1: А когда это все появилось?
0: Вот это я не могу точно сказать, потому что, я говорю, документов нет, к сожалению. Может быть, со временем это уточнится, но на сегодняшний день...
1: То есть непонятно даже?
0: Непонятно.
1: Чьим постановлением?
0: Но первым делом причина в том, что...
1: как-то менялся,
0: да, но архив в патриархии, он пока что не очень-то доступен.
1: Даже патриархии?
0: Даже патриархии. Я даже святейшему патриарху Кириллу как-то говорил, что архив-то надо как-то привести. Да-да, но у нас вот руки не доходят. И какие-то получить справки оттуда или какие-то уточнения, знаете, это довольно сложная ситуация. Может быть, этим объясняется. Но, думаю, пройдет время, и мы все-таки более подробно выясним всю эту ситуацию. Но на сегодняшний день пока это не удается. Дальше. Вот был награжден отец Алипий Воронов. Я тоже с ним был знаком. И он приезжал иногда в академию, потом я в монастырь ездил и с иностранцами. Это известный человек, очень такой своеобразный, смелый и, я бы сказал, самостоятельный очень.
1: Настоятель
0: Псково-Печерского монастыря. И он, собственно, и монастырь спас в свое время, когда его хотели закрыть. Ну вот он тоже награжден орденом князя Владимира. Ну вот известный Николай Анатольевич Заболоцкий, наш профессор Духовной академии, очень много трудился. Награждены, я мог бы перечислять очень многих, но хочу вот выделить, вот, например, награждена монахиня Ильяния, это иконописец, известная иконописец, она родилась еще в 1899 году, 1899, в семье священника, художника-любителя. Ну вот она, известный очень иконописец, все, она получила орден 3-й степени. Я считаю, что это очень такой достойный человек, женщины. Не только давали его мужчинам, там, священникам, его давали и простым людям. Вот, например, такая была Лидия Константиновна Колчицкая в патриархии делопроизводителя. Вы знаете, милейший человек, она долго очень, начиная с войны, еще как поступила, и всю жизнь до 2001 года, пока не скончалась, была делопроизводителем. Я сколько раз как ректор бывал, обращался в патриархию, ездил туда. Милейший человек, я считаю, достойная очень кандидатура. Дальше у нас отец Михаил Славницкий был награжден орденом. Ну вот Лев Николаевич Парийский, известный, он был секретарем у митрополита Вениамина, тоже ведь репрессированный, сидел. Но он у нас был инспектором Духовной Академии, и у него был этот орден, он им очень всегда как-то гордился. Собственно, мирянин же занимал пост такой в учебном заведении, серьезный. Вот награжденный, сейчас вот награждает, значит, сейчас вот награжден у нас наш президент Владимир Владимирович Путин, но... помыслить себе, что во времена патриарха Алексея I могли дать...
1: генеральному секретарю.
0: Кому там давать или председателю правительства, невозможно. Следовательно, у ордена есть свой путь, даже к государству. И не только Путин. Лукашенко, вот даже Янукович, украинский президент, их награждали, патриарх это награждал, не знаю, как сейчас будет продолжаться, когда славянские народы, вот летом, эти три президента, помните, Белоруссия, Украина и Россия, они там под Брянском, где-то там какое-то место, они совершали общее служение на князя Владимира, и общеславянский праздник был. Ну вот их и награждали. Интересно, этот самый Янукович говорил, мы очень тесно связаны с Россией и общей судьбой, экономически и духовно. А церковное единство – это, пожалуй, самая главная нить, связывающая Украину, Россию, Белоруссию. Хорошие слова, но почему у нас теперь дошло до такого состояния, что мы находимся в таком жутком взаимоотношении, я этого не понимаю. Но Лукашенко тоже награжден. Дальше. Сейчас этот орден, но при патриархе Алексии, во всяком случае, это был инструмент поощрения тех, кто строит храмы. Так и написано. За храмостроительство.
1: А, значит, когда вот, кстати, появился статут, которым
0: сейчас пользуется? Статут, которым сейчас, вот сейчас, который же,
1: да.
0: Это только в 2013 году.
1: А, совсем недавно.
0: Нет, это совсем. До этого он...
1: Непонятно кому, ну, что, вот, за что.
0: Награждали, но сегодня награждены, например, такие, как Медведев, не Дмитрий Анатольевич, он как раз не имеет, а Медведев, который является в городе Шахтерске Сахалинской области. Он там строил храмы, и патриарх его наградил. Построили они там собор святителя Николая, чудотворца. Дальше в Вене он финансировал. Ну вот интересно, что вот такой даже финансист Вагит Юсуфович Олег Перов, мусульманин, он построил несколько храмов. Причем интересно, он финансирует и строительство храмов, и мечетей.
1: Угу.
0: Сколько говорят, что у него вроде жена православная, а сам он мусульманин. Но вот он тоже удостоен этих наград. Потанин, у него тоже несколько профинансировано, несколько соборов, целый ряд. Известный такой Владимир Иосифович Ресин в Москве, который осуществляет эту программу 200 храмов, а он там очень активно это все помогает.
1: Он, вице-мэр или что-то такое?
0: Ну, он там помощник.
1: Вице-мэр.
0: Да.
1: Ну, помощник мэра Москвы.
0: Дальше, у нас в городе Владимир Валентинович Окрепилов, он ведает метрологию, это вот там, где меры весов. Знаете, целое ведомство, ведь это же очень серьезное. Да. И вот он говорил, союза религии и науки, он же академик, можно, если обратиться к образу мышления, уподобить союзу любви и разума. Любовь и разум всегда существуют в жизни рядом, вместе. Они соседствуют, но при господстве любви. Любовь не постигается разумом, но разум нуждается в просветлении любовью. Или, например, орденом награжден Ведерников Александр Филиппович, российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, отец дирижера Ведерникова.
1: За что ему?
0: А вот я, он как музыкант.
1: В статуте предусмотрен просто каким-то людям, которые к церкви даже отношения не имеют никакого.
0: Ну, а тогда не было статута. Вот сейчас он появился.
1: А, понятно.
0: Ну, хотя вот сейчас тоже сказано, что дают тем, кто способствует утверждению морали, что ли, нравственности. Вот он говорит, родители мои были выходцами из крестьянского сословия, наверное, потому сохранили благоговейное отношение к православной вере. Мама не часто, но все же ходила в церковь. Отец знал все основные молитвы и иногда пел в храме. Однако близко я узнал христианство позднее, когда учился на 4-м курсе консерватории. В 1954 году я ездил с делегацией от Советского Союза во главе с Галиной Улановой в Ирак, в Багдад. Мы выступали, я пел на концертах, а в свободное время ходил на знаменитый багдадский базар, присматривал нарядные ковры. Помню, как случайно заметил человека в европейском костюме, он продавал толстую черную книгу. Оказалось, что это Библия, да еще и на русском языке. Стоила она как-то очень дешево, и я ее купил. Конечно, это был большой риск. Не то, что провозить, иметь такие книги было опасно. Но поскольку я состоял в делегации, меня не обыскивали. Эта Библия и по сей день хранится у меня. Я начал читать Евангелие, поначалу мне было очень трудно. Я пытался понять, что же самое главное в этой книге, да и в вере вообще. В итоге понял, сердцевина христианства – идея любви. Я и раньше об этом задумался. Всегда ведь мне приходилось исполнять много классической музыки. А вся русская классическая музыка, по сути, христианская. Через музыку я прикоснулся к христианству, усвоил евангельские заповеди, по которым и стараюсь жить. Такому человеку дали орден. Дальше. Но есть интересные. Вот титул такой, Константин Алексеевич, тоже получил орден. Он говорит, становление и развитие православной цивилизации – это развернутый в историческом пространстве очень сложный, противоречивый процесс взаимоотношений государства и церкви. Я постоянно задаю себе этот вопрос. Как должны быть эти отношения? Мы, христиане, сказали бы так. Государство призвано служить делу Божию на земле. Мы должны рука об руку творить наше общее будущее, в котором человеку будет уютно жить, работать, воспитывать детей и совершенствовать нравственно и физически. Если мы платим деньги общественникам, занимающимся социальными вопросами, в школах, больницах и тюрьмах, то почему не платим за ту же социальную работу священнослужителям? Я думаю, что они эту работу выполняют не менее ответственно и не менее качественно. Мало того, они еще и человеку страждающему несут Слово Божие, которое, возможно, поможет ему духовному воскрешению.
1: А кто он такой, Титов?
0: Титов, он...
1: Я помню, космонавт был Титов.
0: Нет, ушел с поста... Он губернатор Самарской области, потом член Совета Федерации, экспертный совет Русского биографического общества совместно с Московским патриархатом. По итогам назван Титов лауреатом национальной премии «Лучшие губернаторы и главы Республики России».
1: То есть просто награждают каких-то, ну, знаковых персон, деятелей культуры, государственных и так далее.
0: Например, у нас вот рядом с вами здесь Горный университет, там ректор Литвиненко восстановил храм. Там же храм был закрыт после революции, спортзал был. А сейчас там прекрасный храм. Угу. И когда патриарх Алексей освящал этот храм, ну как поощрить человека? Дали ему орден, я не владею.
1: Ну вот за строительство храма тут понятно. Да. Строительство, восстановление храма. Это,
0: ну вот музыканта наградили, иконописца наградили.
1: Иконописец там тоже понятно. Вот музыкант менее понятно.
0: Почему?
1: Но, ну, если бы он сочинял музыку церковную, например, я бы еще мог это понять.
0: Ну это уж у вас слишком зауженное понятие. А почему не может
1: человек... Нет, ну это, конечно, вопрос статута. Вот как в статуте написано, за что он дается.
0: Да, ну вот сейчас, я вам скажу, орден Святого Равноапостола учрежден в 57 году, память 40-летия восстановления патриаршества, в нынешнем статуте сказано, орденом Святого Равноапостола князя Владимира сегодня награждаются предстоятели иерархи поместных православных церквей, архиереи клирики Русской Православной Церкви за многолетнее служение в священном сане или за заслуги перед Русской Православной Церковью. Орденом Святого Равноапостола князя Владимира могут быть награждены церковные и общественные деятели за полезные труды на благо православия. Орденом Святого Равноапостола князя Владимира могут быть награждены епархии, монастыри, духовные учебные заведения и иные церковные организации. Вот теперь уже в статуте вот это сказано. Кроме того, здесь даже прописаны обязанности награжденных. Лица за свои заслуги перед православием достойны церковных орденов и таковым образом отмечены святейшим патриархом, должны высоко ценить свое звание орденоносца Русской Православной Церкви, собственным примером являя образец высокой нравственности, благочестия и милосердия. На орденоносца Русской Православной Церкви, вот это меня уже как-то смущает, возлагается попечение о различных богоугодных заведениях, таких как больницы, богадельни, приюты, школы и так далее. Орденскими собраниями назначаются орденоносцы, ответственные по каждому из таковых заведений. Этим орденоносцам вменяется в обязанность посещение этих заведений и всемерная забота об их достойном содержании. Понимаете, не просто так, а просто обязанность. Вот это как-то, так сказать, получил орден, так вот. С другой стороны, получил орден, так продолжай доброе дело, так сказать. Ну вот правильно, и мы сейчас в соборе, нам статутом предписано, чтобы мы в соборе держали и знамя, и хоругвь, и вели список, и заботились, и организовывали в день князя Владимира, чтобы проводили соответствующие мероприятия. Правда, не очень удобное время, 28 июля, когда все в отпусках. До революции этот день был в сентябре. мы пытаемся как-то все это теперь поднять, выстроить. Это не так все просто, потому что надо ведь это знамя сделать, оно же специально описано, красивое, торжественное. Мы пытаемся все это вывести на должный уровень, но во всяком случае у нас, входя в собор, есть орден дореволюционный, да. Польза, честь и слава. И сейчас будет, мы уже делаем такая большая хоругвь, на которой будет уже новый орден, величный, конечно, и там тоже написано «в пользу православия», там как-то все это написано. И мы будем это выстраивать с таким образом, чтобы орденоносцы все-таки чувствовали себя действительно людьми, которые в церкви занимают и в обществе положительную позицию. Думаю, что это неплохо.
1: Последний вопрос, отец Владимир, а у вас есть орден?
0: У меня две степени есть. Третья и вторая, да. Ага. Но по новому статуту я должен носить, как настоятель Орденского собора, первую степень. Вот не знаю, будет ли.
1: Будем надеяться.
0: Я помню, за деятельность в Духовной Академии я в свое время получил их.
1: Спасибо, отец Владимир. Будем надеяться, что Святейший Патриарх, Синод наградят вас и орденом первой степени.
0: Теперь уже не награда, а это я по должности должен.
1: Замечательно. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу программу и заканчиваем наш большой разговор об ордене святого равноапостольного князя Владимира, который в Российской империи был установлен, как мы помним, с конца XVIII века и возрожден как церковная награда уже в советское время, в 1957 году, и продолжает свое существование в нашей церкви. Награждения продолжаются, и всякий человек, как священнослужитель, так и мирянин, служащий церкви, может получить такую награду. На этом мы прощаемся с вами, дорогие спасибо. Радиослушатели. Сегодня у нас в студии был настоятель князь Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.

0: исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичен из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 17.

С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа, однако же, не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительна. Екатерина писала любезному другу ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государыни, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре уехал в Петербург, где, как человек со слабостями, из честолюбия или из зависти, или из истинной ревности к благу Отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала. Дочь Суворова была, кстати, замужем за братом нового фаворита. Для Потемкина дело шло не только о личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею либо головокружительное завершение, либо бессмысленное крушение всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями, Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя, наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено, и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург. Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Но зубы сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку Зубова надежды не было. Впору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфератора, что могло быть тяжелее для его гордости. В честь государыни он решился дать небывалый праздник, чтобы обществу, двору, ей самой, всей Европе и, может быть, самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему, чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью, чтобы напомнить ей об их общей славе, чтобы, как знать, может быть, вернуть себе ее сердце. 28 апреля вся местность поблизости от конногвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказочной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и ночно. Позади дома разбили сад с расчлененными холмами, храмами, павильонами. Прямым путем протекавшие речки дали течение извилистое и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем. Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы. Деревянные строения перед дворцом снесены. На возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, катки с медом, квасом, сбитнем. Построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки. Платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти, а также снеть вареную и невареную. С 3 часов дня стали съезжаться гости. Раздача подарков должна была начаться в 5 по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором. Но и к 7 часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший, погода была ненастная, начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды понаперли, толпа с криком «Ура!» ринулась к выставленным подаркам, и во мгновение ока все было растаскано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в давке. В разгар побоища прибыла государыня. Карета ее была вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала обер-полисмейстера Рылеева. «В этом прекрасном порядке, — сказала она, — я совершенно узнаю вас. Радуюсь, что имел счастье заслужить удовольствие вашего императорского величества, — отвечал Рылеев.
Павел Петрович с женою встретили государыню на крыльце. Потемкин принял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблуки, пряжки сверкали бриллиантами. Шляпа его была онами столь обремененна, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить. Праздник начался. История России не знает ему подобного. Сам Державин был привлечен к его изображению и сочинил хоры. 3000 гостей, одного лишь Суворова не было в их числе, размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного 6000 свечей. Императрица вошла. 8-летний мальчик Васенька Жуковский, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из 300 музыкантов и голосов при громе литавр впервые грянул: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс». «Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать, воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас, храбрость россов почитая, тавр под нами и Кавказ. Славься, сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать». Этот хор сопутствовал появлению первой кадрили, розовой, составленной из 12 пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая, под звуки второго хора. «В лаврах мы теперь ликуем, исторженных у врагов, вам, россиянки, даруем храбрых наших плод боев, разделяйте с нами славу, честь, утехи и забаву, разделяйте, ободряйте и вперед к победам нас, жар в сердца вы нам вливайте, ваш над нами силен глаз, за один ваш взгляд любови лить мы рады токи крови». Кадрили, соединяясь, протанцевали балет, сочинение знаменитого Пика. Затем хозяин повел государыню в другой зал, куда последовала и часть гостей, сколько дозволяло пространство. Здесь после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонны преобразился. Вернувшись в него, Екатерина спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» В зале и в примыкающих покоях горело 140 000 цветных лампад и 20 000 восковых свеч. Тут играет яркий живой луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный. Окна окружены звездами, горящие полосы звезд по высоте стен простираются, рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут, разоогненные, с живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами, тенистые радуги бегают по пространству. В одном покое любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения, в другом пленящиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидорени и иных славнейших художников всея Италии. Там азиатские пышности, мягкие софы и диваны манят сладкой неги. Здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимание на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах. Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые и серебряные рыбы, а в темной зелени поют соловьи. На дорожках сады, на дерновых холмиках высятся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами гениев.
Местами раскинуты небольшие лесочки, их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор в ложное отдаление. Посреди сада возвышается храм. 8 колонн из белого мрамора поддерживают его купол. Серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуи, изображающей государыню в царской мантии с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени перед алтарем, изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб. Стемнело. На дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминацией. Народ толпится. На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами. С них раздаются песни гребцов и роговая музыка. Во дворце государыня, отдыхая, играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцуют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. Где были театральные действия и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем вокруг золотыми подсвечниками. Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра. Прочие столы амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом государыни. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сесть. Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и теснилась даже на высотах, чтобы насладиться ее лицезрением, говорит Державин и продолжает стихами. «Богатая Сибирь, наклоншись над столами, рассыпала б у них и злато, и серебро. Восточный, западный, седые океаны, трясяся челами, держали редких рыб. Чернокудрявый лес и беловласые степи, Украина, холмогор, несли тельцов и дичь. Венчанна классами хлеб Волга подавала, с плодами сладкими принес кошницу Тавр, рифей нагнувшийся в топазный аметистный, лил кубки мед золотый, древ искрометный сок, из дона сладкие крымские вкусные вина, прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук, фарфори, кристалли чужие питье, снеди носила по гостям, как будто бы стыдясь, что почва должна так прихоть по неволе. Обилье тучное всем простирала длань. Хор гремит, кончается ужин, второй час ночи. Гости еще веселятся, но Екатерина отбывает. Карета ее отъезжает в сумрак. На крыльце, озаренной факелами, валом фраке и черном плаще, Потемкин глядит ей вслед, воздев руки к небу.

К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе. Была мода печатать подобные описания отдельными книжками. Державин явился в Летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее и просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь, довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию побеседовать с давним другом своим Поповым. Внезапно Потемкин с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали, и обед исчез. Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны. В державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое, на неловкость он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней сам старался загладить обиду, нанесенную им Державину. Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели, и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. Князю при дворе тогда очень было плохо, говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, согласие императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляниях он являлся окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но знал, что подо всем этим бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дома, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи, открывал душу перед кем попало. Слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули, он изумлял окружающих необычайной кротостью, но ехать к армии все еще не решался, знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама, наконец, явилась к нему и велела ехать. Ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление. 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивейшая государыня, нет сил более переносить мне мучения. Одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною, вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение — уехать». На другой день в полдень между Яссами и Николаевым остановил он коляску. «Будет теперь, некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра. Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтобы они закрылись. Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал водопад. Эту оду он писал долго, почти 3 года, составляя ее по частям. Может быть, оттого несколько она потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорную точку для водопада послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском. «Не зрим ли всякий день гробов? Сидин
дряхлеющей вселенной. Не слышим ли в бою часов глаз смерти, двери скрип подземный? Не упадает ли всей Зев с престола царь и друг царев? Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, перед которым богатство Мещерского — ничто, смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина, и на которую Державин мог только намекнуть, что в свою очередь придала его строфам тайную силу, которой она насквозь пропитана. Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне нощи? Простое рубище чресла два лепта покрывают очи, прижаты к хладной груди персты, уста безмолвствуют отверсты. Чей одр земля, кровь, воздух синь, чертоги в круг пустынной виды, не ты ли, счастье, славы, сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей? Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствования о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпоха Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу, в последние месяцы его жизни долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервические слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь, Зубову приходилось утирать эти слезы. Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад», вызывая призрак Потемкина. Он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача, Оланецкого «Водопада», и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности, не покидая областей воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. «Водопад» потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам об игре слух. Об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в которой все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки, в озеро, и, наконец, о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год. В ту именно пору, когда Екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина, накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились, наконец, лицом к лицу.

Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Посвящен сегодня календарь памятных дат. Событию приказ номер 227 1942 года. Знаменитый сталинский приказ «Ни шагу назад». Об этом приказе будем говорить сегодня с Андреем Викторовичем Мартыновым, нашим гостем из Москвы, кандидатом философских наук и историком. Андрей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, 28 июля 1942 года Сталин подписал приказ номер 227, который получил такое вот ходовое название «Приказ ни шагу назад», потому что в этом приказе была эта фраза, и, в общем-то, она ёмкая, яркая, весь смысл того, что произойдет, и показывает.
1: Но это было практически его официальное название, потому что на плакатах и даже марках, если я не ошибаюсь, той эпохи, и нередко просто эта фраза как раз вот после июля 42 года используется в качестве такого вот некой агитации.
0: Тогда напомните нашим слушателям, в какой ситуации он возник? Вообще, почему он возник? Или давайте как вот хотите, что сначала? В чем суть приказа,
1: знаете,
0: и в какой ситуации,
1: вы знаете,
0: он возник?
1: В принципе, этот приказ вторичен. И я объясню, почему. Дело в том, что система заградотрядов и призыв стоять насмерть, он уже возникает и в 41-м году, потому что, по большому счету, это логическое продолжение приказа номер 270 от 16 августа 41-го года. Приказ об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. В этом приказе, значит, в числе прочего, согласно этому приказу, каждый красноармеец был обязан сражаться до последней возможности, даже если войсковое соединение было окружено силами противника. Запрещалось сдаваться в плен врагу. Ничего не напоминает?
0: Ужасно. А вот это вообще как-то аморально.
1: Нарушители, по-моему, могли быть расстреляны на месте. При этом они признавались дезертирами, а их семьи, значит, подлежали различным репрессиям, лишались.
0: Это все в приказе можно даже прочитать?
1: Вот я вам из него просто одну цитату приведу. «Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если честь его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. И если такой начальник или честь красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться ему в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи». Как видите, он концептуально очень связан с приказом 227, который мы сегодня будем
0: вот
1: обсуждать.
0: Вот этот приказ, он был секретным?
1: 270 не был.
0: То есть такие вещи прям вот...
1: Я вам просто объясню.
0: Читались.
1: Любой приказ секретный, он имеет 2 ноля в начале номера. Вот, условно говоря, таковым можно назвать приказ НКВД СССР 00941 от 19 июля 41 года. Он тоже связан с тем, что мы сегодня обсуждаем, из-за этого я позволю про него сказать пару слов. Согласно этому приказу, при особых отделах дивизий и корпусов сформировались отдельные стрелковые взводы, при особых отделах армии, отдельные стрелковые роты, а также отдельные стрелковые батальоны уже на уровне фронтового командования, укомплектованные личным составом войск НКВД. И эти части, эти формирования, они уже, в принципе, выполняли функции, помимо борьбы с диверсантами, шпионами и так далее, также и функции заградотрядов.
0: Итак, приказ 227 не какая-то новость, это продолжение политики Сталина, в том числе в отношении собственной армии. Армии, которая находится в условиях тяжелейшей войны. Напомню, этот приказ подписан 28 июля 1942 года. Как я понимаю, положение серьезное, тяжелое положение, правда?
1: Ну, можно сказать так. Если смотреть, у нас 4 основных точки, если так вот идти с севера на юг. Север — это окончательный разгром 2-й ударной армии и пленение генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. Центральная часть со смещением на юг. Часть фронта — это Ржевская мясорубка, попытка наступательных операций против войск вермахта, которые привели к минимальному результату. Фронт не был прорван, а противник не был разбит, но при этом мы несли очень большие потери.
0: Такое явление, как котлы, это страшное явление, когда попадают целые армии
1: про котлы
0: в окружение.
1: Один котел мы уже упомянули, вторая ударная армия. Здесь под Ржевом котла не было, это были фронтальные атаки на части германских войск, которые с целью окружения и разгрома или рассечения разных участков. Фронт был достаточно большой. Но это все приводило к большим потерям, потому что командующий противником генерал-фельдмаршал Модель, он очень умело использовал особенности местности и такую вот плавную оборону, в ходе которой наступающие части Красной армии несли очень большие потери. Несмотря на истощение войск противника, все-таки фронт удавалось удерживать. И ниже, юг, это у нас разгром Харьковского фронта, прорыв войск к Сталинграду, 6-й армии Паулюса. И если мы коснемся совсем юга, это, как вы понимаете, трагедия Севастополя.
0: Ситуация военная критическая. В общем-то, об этом Сталин, как ни странно, в этом приказе практически открыто пишет. Мы потеряли более 70 миллионов населения.
1: Кстати, как и в приказе 270, он тоже это говорил, но о соответствующих потерях, о пленных генералах. При этом он не разбирался, кто из них действительно сдался в плен добровольно, кто погиб. Там, по-моему, если не ошибаюсь, был упомянут Алавердов, которого он объявил изменником Родины, на самом деле этот генерал честно погиб, пытаясь прорваться из окружения. Я так понимаю, там вполне возможно и в первой линии. Точно так же, как он, по-моему, объявил врагом народа генерала Качалова,

0: там и прежде всего командующим армиями. Безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду. Пункт Б. Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отряда, до 200 человек в каждом. Поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной. Пункт В. Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке штрафных рот, от 150 до 200 человек в каждой, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости, поставить их на трудные участки, ну и дальше вот как и в случае со штрафбатами. Пункт 3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
1: То есть этим приказом Сталин вводит заградотряды и штрафбаты?
0: И штрафные роты. Просто в последующем функции штрафных батальонов и штрафных рот немножко изменились. В штрафные роты отправлялся рядовой и сержантский состав, а здесь, вот как видите, первоначально младшие командиры. В штрафные батальоны отправлялись офицеры.
1: Итак, суть вот этого приказа, на самом деле, вот не знаю, то ли это было время такое, когда вовсе не сухим языком писались приказы, достаточно эмоционально написанный текст, ярко написанный, хотя бы чего стоит фраза «ни шагу назад», но что это значит на практике? Я попрошу вас теперь рассказать последствия этого приказа, а сама попробую просто представить военные действия, условия военного времени, то есть активные военные действия, воюют две армии, и командир, который находится на позиции, он должен принимать решение в связи с обстановкой. Если у него есть приказ, а это приказ сталинского времени, «ни шагу назад», даже если он, как на данном месте командир, отвечающий за своих солдат, знает, что нужно предпринять те или иные маневры, он их не будет делать и положит всех, весь свой состав. И, ну, не знаю, поправьте меня, если это не так, именно это и происходило. Кроме того, конечно, заградотряды — это совершенно безнравственное, по-моему, ведение в армии. Вот мне так все-таки кажется, что на самом деле это безнравственно.
0: Если учитывать, что в Красной армии до 1945 года всегда испытывался дефицит в средствах связи, то сколько-нибудь четко скоординировать действия различных подразделений, будь то на уровне рот, батальонов, полков и дивизий, было зачастую довольно сложно. И в силу этого, если, условно говоря, фронт прорывался, не всегда об этом мог сообщить командир, на участке которого произошел прорыв, своим соседям. Просто в силу того, что в таких случаях противник, как правило, старается не только рассечь ту часть, где он уже прорвал фронт, но и зайти в тыл соседей, его соседям, и тем самым просто увеличить прорыв своих войск. Это как бы это элементарная азбука армии, это элементарная азбука любой тактики. И в силу этого, естественно, оказавшись в подобной ситуации, любой грамотный командир начинает отход своих частей. А в данном случае он упирается опять-таки в приказ 227, в заградотряды, которые находятся сзади, и тем самым просто в прямом смысле оказывается между двух огней. И тут непонятно, с кем ему приходится воевать. Кроме противника, ему нужно воевать еще и со своим.
1: Ну вот я сказала такое слово «безнравственно». Сейчас я даже подумала, что многие слушатели скажут, ну и что, война вообще безнравственное дело. Вот скажите, такая практика в армиях других стран вообще присутствовала когда-то?
0: Вы знаете, существуют легенды про то, что якобы были штрафные части в вермахте, и более того, что даже каких-то пулеметчиков приковывали цепями к пулеметам, чтобы они не бежали, испытывая страх перед Красной армией. Но последнее — это просто бред, потому что человек, который это выдумал, он просто не знает, как стреляют из пулемета. В пулемете, извините, надо периодически менять ствол, потому что он раскаляется. И если пулеметчик прикован к пулемету, он просто физически не сможет это сделать. И сделав несколько очередей, его пулемет просто превратится в никому не нужный горячий кусок металла.
1: Ну вот действительно, вот была такая же практика в других армиях.
0: Подождите, я вот рассказываю. В случае с штрафными частями в вермахте официально таких частей не было. Но действительно людей, нарушивших дисциплину, зачастую собирали в определенные части. Они формально оставались регулярными, без каких-то минусов, то есть как стандартная часть вермахта или ВАФНСС. Но при этом формально они были штрафниками.
1: А загранотряды. Вот здесь же Сталин пишет, что он эту практику, говорит, мы должны поучиться у наших врагов. У них появились специальные загранотряды, вот как раз сейчас они появились. И немцы стали воевать лучше.

0: лучше, чем они дрались зимой. Вот он
1: нет,
0: же в этом
1: приказе.
0: Нет,
1: заградотрядов у них никогда не было, а вот такие вот штрафные, в кавычках, или де-факто штрафные части у них были, но наиболее известные из них – это команда Дирлевангера.
0: То есть правильно ли я понимаю, что заградотряды были только в Красной армии? Ни одна армия мира больше не использовала вот такую вот вещь?
1: Да, вообще они появились в годы Гражданской войны. А если вот просто буквально в двух словах коснуться, сделать такой экскурс, в принципе, первоначально заградотряды – это была часть продотрядов, которые конфисковывали продовольствие у крестьян. Они просто перекрывали, чтобы крестьяне не убежали с продуктами или просто, опять-таки, ограничивали их возможную миграцию, ну, там, и тому подобное. После покушения на Ленина 30 августа 1918 года, знаменитое покушение Фани Каплан, Троцкий предложил создать уже, собственно, заградотряды в частях Красной армии, которая сражается с белогвардейцами. В своей книге «Уроки октября», написанной в 1924 году, он так это описывает. «Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще боевиков». Хороший термин. Говорил я Ленину перед отъездом на восток, то есть сражаясь против Колчака. «Надо заставить сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет». «Конечно, это правильно», — отвечал он. «Только опасаясь, что и заградительные отряды не проявят должной твердости, добер русский человек на решительные меры революционного террора, его не хватит. Но попытаться необходимо».
0: Это кто пишет?
1: Это книга Льва Давидовича Троцкого «Уроки октября», написанная в 1924 году. То есть, в принципе, это появилось. К слову сказать, в 1920 году заградотряды уже стали даже предметом культуры. В частности, в поэме Маяковского «150 миллионов», написанной вот как раз в 1920 году, есть следующие строчки. «Пули погуще по арабеллум, в гущу бегущим грень по арабеллум». Вот, пожалуйста, кто, как не заградотрядовец, это будет делать. Вот, так что, в принципе, это не новое, это не какое-то ноу-хау товарища Сталина. В принципе, это уже было при товарище Ленине. Заградотряды использовались, кстати, во время Советско-финляндской войны тоже.
0: Хочу подчеркнуть, что действительно ни в одной армии, кроме Красной армии, такого явления не было. И насколько действительно Сталин не верил армии, которая защищала вот эту землю, эту страну, чтобы ввести вот такую меру.
1: Парадоксально, что ведь и Гитлер не очень верил своим генералам и не очень их любил. Не зря же он говорил, что у меня национал-социалистическая авиация, католический флот и реакционная армия. Ну, национал-социализм – это же революционное течение. А генералов постоянно обвинял, ну, за исключением отдельных личностей, там вроде уже упоминавшегося Моделя, который был действительно абсолютно искренний национал-социалист, он действительно верил в эту идею. Так что к таким людям, как Модель или Шорнер, понятно, у Гитлера не было претензий. Но в целом он именно так считал. Uh-huh. И в одном из последних своих интервью, которое он дал незадолго до самоубийства в 1945 году, он прямо говорил: «Я предан своими генералами». Но, тем не менее, такие вот формы он не применял. Ну, может быть, мне кажется, он где-то подсознательно чувствовал, что прусская традиция, прусская модель армии, которая господствовала в вермахте, она сама по себе достаточно совершенная. И он где-то интуитивно понимал, что ее лучше не менять. То есть любое изменение будет в худшую сторону.
0: Ну, а Сталин не боялся ничего менять. Кстати, нужно ведь еще отметить, что в этом приказе Сталин говорит: «Наша главная проблема – плохая дисциплина. Мы должны укрепить дисциплину». Интересно, а недавно, несколько лет прошли чистки в Красной армии, причем чистки довольно-таки заметные. Эта дисциплина не укрепила, ничему не помогло. Так вот теперь расскажите вкратце результаты этого приказа. Что, действительно он помог выиграть войну? Как его оценить?
1: Вы знаете, в принципе, эффективность у него, как это ни парадоксально, была. Приведу один пример. Сталинград. Командование, находящееся в Сталинграде, испытывает дефицит военнослужащих, большие потери. Идут очень тяжелые оборонительные бои, они добиваются того, чтобы заградотряды были выведены из подчинения НКВД и вошли в подчинение, собственно, обороны Сталинграда и использовались в первой линии как обычная пехота. На следующий день прорывается фронт, и немцы выходят к Мамаеву кургану. Это, извините, это медицинский факт. Угу. Дата переподчинения заградотрядов и вообще войск НКВД, и на следующий день происходит прорыв фронта.
0: Угу. Действительно ли армия стала крепче, стала лучше воевать? Как вот здесь написано, что вот лучше
1: крепче
0: воевать?
1: Не стала, воевать лучше, ну, в каком плане? Известная еще с дореволюционных пор военная пословица: «Хуже вражеской пули только своя». Следовательно, просто они вынуждены были воевать, Но, с другой стороны, мне кажется, здесь очень большую помощь товарищу Сталину, конечно же, оказал помощь товарищ Гитлер, который своими зверствами по отношению к гражданскому населению и к военнопленным просто не оставил красноармейцам никакого иного шанса.
0: Да, выбора не было. А вот интересно, люди, которые воевали в заградотрядах, понятно, что это все-таки небольшое количество военнослужащих Красной армии. Да. Но вот скажите, сколько там человек примерно было, и было ли так, что они то в заградотряде, то на фронте, или только в заградотряде всю войну?
1: Ну, во-первых, когда стали формироваться заградотряды, они частично рекрутировались из красноармейцев, то есть не из внутренних войск, не из войск НКВД. И потом, не надо забывать, что заградотряды у нас были в 44-м году, 29 октября 44-го года, расформированы.
0: Ну, вот
1: и,
0: вот эти...
1: следовательно, эти части усиливалась Красной армии, или же они уходили уже, собственно, опять возвращались особые отделы, конвойные войска, кого-то просто даже охранять лагеря отправляли. То есть тут по-разному было. Численность их была плавающая, из-за этого какую-то четкую статистику провести сложно, точно так же, как сложно провести четкую статистику по штрафбатам и штрафным ротам, потому что они несли большие потери, состав был плавающий, и более того, судя по всему, часть этих потерь просто не учитывалась.
0: Но все-таки примерное количество людей, которые в заградотрядах служили.
1: Ну, мне просто сложно вот так вот сказать, угу. Дать какую-то цифру, боюсь, что она просто, любая из них будет ошибочной.
0: Ну, от, до, вот так если. И вообще, интересно, потери были среди...
1: Были.
0: Были?
1: Ну, во-первых, никто не отменял действия авиации и артиллерии дальнего действия. Во-вторых, нередко, ну, никак не редко бывали случаи, когда отступающие части просто их сметали. Один раз разговаривал с одним эмигрантом второй волны, но он просто рассказывал, как какого-то НКВДиста, который в том числе командовал заградотрядами, просто его убили, инсценировав это в форме несчастного случая при чистке оружия. Чистили оружие возле, извините, туалета и ждали, когда он туда войдет. Как только он туда вошел, оружие случайно выстрелило.
0: Есть воспоминания ветеранов у нас, и вот в этих воспоминаниях, конечно, да. Очень много страшного на войне
1: блестящий
0: происходит не только при столкновениях,
1: но и внутри. Блестящий поэт Наум Каржавин, который рассказывал, что он сидел в лагере с московскими ополченцами, которые рассказывали просто такой случай. Их часть оказалась окруженной, и, слава богу, они натолкнулись на наших десантников, которые тоже оказались в окружении. И десантники, кстати, более профессиональные, более хорошо вооруженные. Они смогли прорвать немецкий фронт и выйти к своим. Мы натолкнулись на заградотряд. Куда вы идете, стоять насмерть и тому подобное. Десантники просто их тут же расстреляли и отошли в тыл, чтобы просто элементарно переформироваться.
0: То есть они заградотряд расстреляли?
1: Просто да.
0: Потому что другого пути-то выхода нет. Кто кого.
1: Ну да, да.
0: А вот это ужасно, ведь все-таки накладывает впечатление, когда своих убивают. Ну, понятно, всякие случаи бывают на войне, там просто люди не поладили, и бывали убийства, на войне все можно ведь списать. Но это частные случаи, в конце концов, там случаи какой-то биографии. А в целом, я хочу просто себе представить, сколько может быть людей, которые прошли через такой опыт, и которые они вынесли уже для следующей жизни. Он уже повлиял, наверное. Вообще оценку дайте какую-то.
1: Понимаете, если мы будем исходить из логики той системы, в которой эти заградотряды появились, то никакой отрицательной оценки быть не может в рамках этой вот тоталитарной системы, потому что высшая ценность — это, собственно, сама система, любые средства для ее защиты хороши. В данном случае вот существование заградотрядов, которые стреляют в спину своим солдатам и действительно повышают дисциплину, это все-таки факт. Если же исходить с точки зрения военного права, обычаев войны, то это, конечно же, дикость.
0: Мог бы Сталин выиграть войну без заградотрядов?
1: Думаю, скорее всего, смог бы. Он был обречен на победу, как мне кажется, с того момента, как Великобритания, в последующем Соединенные Штаты, стали нашими союзниками. Из-за этого, конечно же, он бы выиграл, потому что не надо забывать, что такое 42-й год. Это не только повышение боеспособности Красной армии и увеличение ее сопротивления немцам, связанным в не последнюю очередь теми зверствами, которые немцы творили на нашей территории. Именно в 42-м году появляется уже серьезное партизанское движение. Это тоже как бы реакция на те же самые нацистские преступления. Следовательно, народ уже начинал сражаться. Знаете, я не нашел большого числа упоминаний, даже практически не нашел упоминаний о существовании заградотрядов в Севастополе. Сражались там насмерть. И уже когда командование бежало оттуда, оно бежало, части все равно продолжали сражаться в ожидании, что их не забудут, их не предадут, и будут присланы какие-то транспорты, какие-то катера, подводные лодки, которые просто эвакуируют их там с этого маленького полуострова, да? где они сражались. Они продолжали сражаться в каменоломнях. Это ведь тоже факт. А в каменоломнях я не думаю, что там находился заградотряд. Угу. В той ситуации было проще сдаться, если бы на то было желание.
0: Итак, вот в этой программе мы вспомнили приказ номер 227 «Ни шагу назад», приказ, подписанный Сталиным. Мы беседовали с Андреем Викторовичем Мартыновым, кандидатом философских наук, историком, нашим гостем из Москвы. Нам очень важно помнить историю, нам очень важно помнить жертвы, которые наше Отечество принесло, помнить тех людей, которые погибли, и тех, которые выжили, понимать. Это так важно, сочувствовать им, потому что, мне кажется, это обязанность христианина — сочувствовать и живым, и мертвым. А чтобы сочувствовать, нужно их понимать. В том числе этот разговор, как мне кажется, помогает понимать, в каких условиях находились те солдаты Красной Армии, которые воевали во Второй мировой войне. И вообще, что такое был этот 20 век для нашей страны. Поэтому, когда вот несколько лет назад в одном православном журнале, хорошем, я прочитала статью редакционную под заголовком «Ни шагу назад», и статья была посвящена Русской Православной Церкви о том, что церковь должна двигаться вперед, должно происходить развитие, новые формы миссионерства. Вы понимаете, очень такое жестокое несоответствие свободного употребления молодыми, современными вот такими православными авторами таких вещей. Ну, это, знаете, тоже бездравственно, так нельзя. Давайте будем внимательны и к нашей истории, и друг к другу, к людям вокруг нас. Спасибо вам, Андрей Викторович, что вы напомнили нам об этой
1: передаче. Спасибо вам.
0: Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра под управлением Андре Превина.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского. И вновь возвращаемся к очень важным и значимым в отечественной истории событиям царствования Алексея Михайловича. Возвращаемся в Россию середины XVII века. Сегодня у нас 97-я программа. Мы закончили такой общий обзор социально-экономического развития страны в царствование Алексея Михайловича. И теперь мне бы хотелось перейти к следующей теме, которая тоже имеет весьма важное и существенное значение в нашем разговоре. Это к вопросу об истории соборного вложения 1649 года, с которым было связано начало царствования Алексея Михайловича, но по существу это соборное вложение, принятие этого соборного вложения было фиксацией такого определенного внутриполитического государственного курса и общественного состояния. Поэтому, конечно, не упомянуть об этом очень важном событии в истории царствования Алексея Михайловича было бы неверно, неправильно. Соборное вложение 1649 года необходимо рассматривать в качестве первого печатного памятника русского права. И хотя, конечно, это соборное вложение было очень важным и нужным сводом законов, кодексом, и исторически и логически оно служило таким продолжением правовых кодексов, в первую очередь русской правды, судебников времен Московской Руси. В то же самое время, конечно, это была совершенно новая, более высокая ступень правового развития, которая отражала вот те реалии жизни, кои сложились в жизни общества и государства к середине 17-го столетия. Ну и если говорить, например, о чисто познавательных вещах, то здесь необходимо как раз отметить то, что для нас соборное вложение 1649 года служит и важным источником знаний о бытии, о каких-то бытовых реалиях времени, в которых жили русские люди середины 17-го столетия. Здесь нужно сказать, конечно, в первую очередь о том, что в сфере, например, экономики вложение 49-го года закрепило дальнейшие тенденции к формированию крупной земельной собственности на основе постепенного слияния двух ее разновидностей, это поместья и вотчин, о чем я обязательно скажу далее. Безусловно, уложение показывало и консолидацию основных общественных групп, сословий, что, в общем-то, на каком-то этапе способствовало стабильности общественной жизни. Но в то же самое время, именно же и соборное уложение бесспорно было определенным шагом по пути дальнейшего формирования и развития крепостного права. Хотя, как я еще раз подчеркиваю, все наиболее такие негативные стороны вот этого социального явления, которое обернется, конечно, огромной трагедией, и окажет колоссальное влияние на жизнь русского общества в последующий петербургский период русской истории, вот многие негативные все-таки тенденции формирования этого явления в русской общественной жизни, они найдут свое воплощение уже в XVIII веке. Однако было бы неправильно здесь не обратить внимание вот на дальнейшее развитие этого процесса, процесса формирования и складывания крепостного права в России через соборное уложение 49-го года. В сфере суда с уложением связан этап развития судебно-административной системы, разработка, унификация и дальнейшее, так сказать, формирование такого права, основанного на разного рода привилегиях, которые делегировались тем или иным социальным группам. Некоторые ученые полагают, что соборное уложение отразило начало перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму, хотя я еще раз подчеркиваю, все-таки вот та царская власть, которая существовала в России применительно к третьей четверти XVII века, очень сильно будет отличаться от абсолютизма века XVIII, родившегося, собственно говоря, в Петровскую эпоху. Надо сказать, что соборное вложение – это и достаточно выдающийся памятник, конечно, культуры, памятник письменности. Надо сказать, что весьма привлекает внимание широта его распространения, ведь после своего принятия в 1649 году уложение было издано дважды, общим тиражом 2400 экземпляров. Это достаточно большой тираж для такого документа, для своего времени. Надо сказать, что первопечатные издания 49-го года, они не имели названия какого-то своего. И только уже в изданиях 18-го, начала 19-го века начинают употребляться слово «уложение». А впервые уложение было названо соборным. В 1830 году открылось полное собрание законов Российской империи. Таким образом, нужно сказать, что уложение действовало почти в продолжении двух столетий, вплоть до принятия свода законов в начале 30-х годов XIX века и до кодификации, которую провел выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Спиранский. Надо сказать, что, конечно, на принятие соборного уложения 1649 года и Алексея Михайловича, и русскую политическую элиту того времени подтолкнула неспокойная обстановка, которая была в обществе в первые годы царствования Алексея Михайловича. Мы помним, при каких обстоятельствах он вступил на престол, и вот это все бунтажное время, безусловно, конечно, наличие определенного рода общественных проблем и противоречий, неурегулированности очень многих социальных вопросов, так или иначе вот подталкивали элиту к необходимости принятия подобного документа и необходимость какого-то упорядочивания всех правовых норм, которые действовали в Московском государстве, она ощущалась достаточно остро. В середине июля 1648 года царь и Дума вместе с собором духовенства решили согласовать между собой все источники действовавшего права, дополнить их новыми постановлениями, и проект нового кодекса тогда же было поручено составить комиссии, в которую входили бояре князь Никита Иванович Адоевский, князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь Федор Федорович Волконский и два дьяка, весьма образованные люди своего времени, это Гавриил Леонтьев и Федор Грибоедов. Грибоедов оставил по себе след в письменности, составленном позднее учебником русской истории, его даже считаю чуть ли не первым учебником русской истории. Интересно, что, естественно, его задачей была подчеркивание царственного первородства правящей династии. И династию Романовых вот Грибоедов вел через царицу Анастасию от сына небывалого государя прусской земли Романова, который якобы был сродником Августу кесарю римскому. А вот Ключевский указывает на то, что три главных члена этой комиссии, Адоевский, Прозоровский и Волконский, были думными людьми. Следовательно, вот эту комиссию можно считать комиссией Думы, и за ней стояла определенная представительность. Комиссия выбирала статьи из указанных ей в приговоре источников, составляла новые, те и другие упорядочивались, сводились воедино и представлялись государю с Думой на рассмотрение. К Новому году, да, к 1 сентября 1648 года в Москву были созваны выборные от всех чинов государства, служилых и торгово-промышленных посадских людей, а выборных от сельских или уездных обывателей не было. Соответственно, с следующего месяца, с начала октября, царь и представители духовенства, думные люди слушали составленный комиссией проект уложения, читали выборным людям, призванным из разных городов, для того, чтобы то все уложение впредь было прочно и неподвижно. Затем государь указал высшему духовенству, думным и выборным людям закрепить, то есть подписать список уложения своими руками. Затем его подписали все члены собора, и, наконец, зимой 1649 года было отдано повеление его напечатать и разослать во все московские приказы и по городам воеводские канцелярии для того, чтобы всякие дела делать по тому уложению. Надо сказать, что участие выбранных в деле составления и утверждения уложения не вызывает сомнений. В частности, например, 30 октября 1648 года от дворян и посадских людей была представлена челобитная с просьбой уничтожить частные боярские церковные слободы и пашни вокруг Москвы, а также вернуть городам, перешедших к тем же боярам и монастырям, тяглые городские имущества. Это предложение было принято и вошло в 19 главу. Примерно в то же время выборные от всея земли просили о том, чтобы вернуть в казну и церковные имущества, для того, чтобы их раздать служилым людям, которые были, с их точки зрения, незаконно, неправильно приобретены церковью после 1580 года, когда всякое новое приобретение было уже ей воспрещено. И этот закон был введен в 18 главу. Ну и, соответственно, рассматривались и иски светских выборных, их конфликты с духовенством. В частности, рассматривался вопрос о том, чтобы светские могли подавать в случае конфликтов иски для разрешения споров с представителями духовенства, и так появился 13 глава уложения, как раз говорила о монастырском приказе. Однако, главным образом, конечно, главная роль собора 1648-49 годов, она заключалась в том, что в целом уложение как документ было принято представительным органом. Пускай его представительность была не такой полной и широкой, как бы того бы, может быть, хотелось, но сам этот факт, наверное, нельзя подвергать сомнению. 29 января 1649 года уложение было закончено, составлено, отредактировано. Это был такой достаточно солидный свиток, состоящий из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников Земского собора, всего их было 315, а по склейкам столбцов – подписи дьяков. Уложение было разделено на 25 глав, которые содержали в себе 967 статей. Здесь необходимо сказать о том, что источниками для составления уложения служил достаточно широкий и богатый круг документов. Но это было не механическое заимствование, а, конечно, переработка. Переработка более ранних источников в соответствии с существовавшими реалиями времени в Московском государстве. Использовались и царский судебник, и указанные книги из приказов, использовались и греко-римские источники, в частности, например, и новелла Юстиниана, и правила Василия Великого, которые нашли свое отражение в содержании 10, 17, 22 главы. Новеллы Юстиниана, например, служили источником первой главы уложения, где речь шла о людях, возводящих хулу на Бога. Ну и, конечно, очень важным источником для уложения был Литовский статут, третий Литовский статут в третьей редакции 1588 года. Все главы уложения можно разделить на 5 групп, достаточно пространных. Это был очень важный кодифицирующий документ, регламентировавший многие стороны общественной, хозяйственной, социальной жизни общества. Давайте познакомимся с ним более внимательно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, главы уложения, на чем мы остановились с вами в нашей прошлой программе, можно разделить на 5 групп. В первой группе ее, условно говоря, можно назвать группой законов, касавшихся государственного права. Здесь, в этих законах, ограждалось богопочтение. Это первая глава «Личность государя и честь государева двора». Вторая, третья глава запрещалась всячески подделка государственных бумаг, актов, естественно, монеты драгоценных вещей. Интересно здесь как раз подчеркнуть, что выпуск фальшивых денег по соборному уложению рассматривался как преступление против особы государя. Здесь же шестая глава касалась паспортного устава, седьмая глава устава военной службы. Далее шли законы о выкупе пленных, восьмая глава, и, наконец, о мытах и путях сообщения. Вот таких важнейших вопросов касались главы уложения, связанные с государственным правом. Главы с 10 по 15 содержат устав судоустройства и судопроизводства. То есть, соответственно, эту вторую группу мы можем отнести к организации судебного устройства. Главы с 16 по 20 касались прав собственности, в том числе вотчин, поместий, разного тягла. И 20 глава касалась положения состояния холопов. Главы с 21 по 22 составляли уголовное уложение. Это, соответственно, была четвертая группа. Хотя здесь нужно сказать, что по сути своей те или иные статьи, которые мы бы сегодня с вами назвали статьями Уголовного кодекса, они так или иначе присутствовали даже и в каких-то других группах, например, когда речь шла о тех или иных там преступлениях, например, вот, как я уже говорил, о фальшивомонетчестве. И, наконец, последняя, пятая группа, это главы с 23 по 25, они называются добавочной частью. Соборное уложение определяло, конечно, статус главы Московского государства, Российского государства, царя, который был самодержавным и наследным монархом. Очень многие нормы уголовного уложения касались важнейших вопросов управления общественной жизнью. Это и прикрепление крестьян к земле, там и режима въезда-выезда из страны, вопросов, как я уже говорил, связанных со статусом вотчин и поместий. Давайте в первую очередь посмотрим на те черты главы соборного уложения 1649 года, которые касались уголовного права. Потому что и через характеристику преступлений, и через характеристику наказаний за эти преступления мы можем просто познакомиться с нравами и бытом общественным того далекого времени. Итак, система преступлений выглядела следующим образом. Ее можно разделить на 8 составов, достаточно больших, или на 8 видов, правильнее, наверное, так говорить. Во-первых, на первом месте стояли преступления против церкви. К ним относились, например, богохульство, совращение в иную веру. Интересно, что это очень любопытно с точки зрения сегодняшнего дня. Вот, в частности, по соборному уложению 1649 года к преступлениям относилось прерывание хода литургии, хода богослужения в храме и другие антицерковные деяния. Ко второй разновидности преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, относились преступления государственные. Это любые действия, направленные против личности монарха или его семьи, бунт, заговор, измены и так далее. Причем здесь статьи вносили коллективную ответственность, потому что за совершение государственных преступлений ответственность несли не только преступники, не только лица, их совершившие, но даже и невиновные члены их семей. Безусловно, конечно, такая мера может восприниматься в качестве антиправовой и противоречащей вообще духу подлинного судопроизводства, основанного на уважении и достоинстве к человеческой личности, но нельзя забывать, что речь идет о реалиях, опять-таки, 17 века. Третий вид преступлений касался преступлений против порядка управления. К таковым, в частности, например, относились самовольный выезд за границу, изготовление фальшивых денег, дача ложных свидетельских показаний, Интересно, что очень сурово наказывалось ябедничество, то есть, соответственно, выдвижение каких бы то ни было ложных обвинений против невиновного человека. Интересно, что к преступлениям против порядка управления, которые тоже достаточно серьезно наказывались, относился и такой вид преступлений, знакомый, я думаю, в действительности нам с вами, гражданам России, уже живущим через несколько веков. Содержание питейных заведений без особого разрешения, ну и самогоноварение в том числе. Если, кстати, сравнивать меры наказания, допустим, за самогоноварение или создание вот подобного рода питейных заведений без особого разрешения, то меры наказания в середине 17 века были гораздо более суровые за это, нежели чем в начале века 20-го. Четвертая группа преступлений касалась преступлений против благочиния общественного, содержания притонов, укрывательства беглых крестьян, продажи краденого или незаконно приобретенного чужого имущества, обложение пошлинами освобожденных от уплаты пошлин лиц, то есть незаконное взимание налогов и так далее. Пятая группа преступлений была связана с преступлениями должностных лиц, так называемые должностные преступления, лихоимство. К лихоимству относилось как взяточничество, так и вымогательство взятки, неправосудие, то есть это преступления судейских, выносивших заведомо несправедливые решения, подлоги по службе, воинские преступления, здесь и мародерство, и побег из расположения части, то есть дезертирство, называясь современным языком, и так далее. Шестая группа преступлений – преступления против личности. Это и убийство, нанесение увечий, побоев, оскорбление чести. Но вот, кстати, например, убийство вора, пойманного на месте преступления, тут же убитого, не относилось к разряду преступлений. Такая характерная деталь. Седьмая группа преступлений – это имущественные преступления. Татьба, то есть кража, конокрадство – кража овощей из огорода и рыбы из садка, они рассматривались, вот такие виды кражи, в качестве совершенно особых, отдельных преступлений, вероятно, чаще, наверное, встречались. Ну и, конечно, разбой, грабеж, мошенничество, поджог и порча чужого имущества. Ну и, наконец, последняя, восьмая группа преступлений, ответственность за которых устанавливалась соборным уложением 1649 года, касалась преступлений против нравственности. Интересно, что на первом месте среди таких преступлений шло непочитание детьми своих родителей, а также сводничество, блуд жены, причем интересно, что блуд мужа преступлением не считался, и также интимные отношения господина с его зависимой рабой от него. Система наказаний выглядела таким образом. Во-первых, смертная казнь применялась, но использовалась она, допускалось ее применение в 36 случаях, в то время как преступлений было перечислено гораздо больше. Гораздо шире применялись телесные наказания, тюремное заключение, ссылка, конфискация имущества, отстранение от должности или штрафы. Смертная казнь ограничивалась не только повешиванием или отсечением головы. Практиковалось и четвертование, то есть поэтапное отсечение частей человеческого тела. Даже было установлено сожжение. Сожжение касалось дел религиозных, а также из светских преступлений сожжение могло быть применено к поджигателям. Ну, такая страшная и мучительная мера наказания отчасти, видимо, как раз была связана с тем, что городатые посады были в значительной степени деревянными, даже по большей части деревянными, поэтому, конечно, один поджигатель мог нанести колоссальный ущерб и урон обществу. Ну и, наконец, уж такое совершенно, кто-то из наших радиослушателей может подумать, как изуверский вид казни, но предусмотрены по единственному преступлению, вот за изготовление фальшивой монеты, горло фальшивомонетчику заливали раскаленное железо. Все телесные наказания, более мягкие по сравнению со смертной казнью, разделялись на членовредительные отсекали руки за кражу, например, ставили клеймо, рвали ноздри каленым железом, или болезненные. Правда, честно говоря, я все равно не могу понять, что, например, все членовредительные наказания, они тоже, на самом деле, болезненные. Но к болезненным относилось битье, в первую очередь, кнутом. Причем оно могло носить даже не разовый характер. Тюремное наказание, тюремное заключение практиковалось достаточно широко, поскольку назначаться могли сроки от 3 дней пребывания в тюрьме до пожизненного заключения. Тюрьмы были разные, были земляные, были деревянные, были каменные. Но, кстати, что интересно, что вот системы регулярной государственной системы довольствия узников не было. Сидельцам в тюрьме они должны были кормиться либо за счет родственников, которые должны были их содержать, либо за счет подозрения.

бесчестящих наказаний был выговор в присутствии людей того круга, к которому правонарушитель относился. Любопытно, что сейчас этот выговор уже никак не воспринимается у нас как бесчестящее наказание и носит действительно совершенно такую мягкую форму даже какого-то административного взыскания. Тогда, наверное, это было весьма для самолюбимого человека уязвимое наказание. Штрафы назначались широко за преступления, которые нарушали имущественные отношения, а также за некоторые преступления против жизни и здоровья человека, например, за увечья. Кроме того, они могли сопровождать какие-то в качестве дополнительной меры какие-то другие наказания, в частности, например, вот за лихоимство, за взятку, и как основное, и как дополнительное наказание. Ну и, наконец, конфискация имущества широко применялась по отношению как к движимому, так и недвижимому имуществу. Конфискация применялась к государственным преступникам, к лихоимцам, к чиновникам, которые злоупотребляли своим должностным положением. Так выглядели вот в самых общих чертах составы преступлений и меры наказаний по ним, определяемые уголовным уложением 1649 года. Я прекрасно понимаю, что кому-то из наших слушателей такая мера наказания, как заливание раскаленного железа в горло, вот, или там сожжение, или четвертование, может показаться проявлением такой средневековой жестокости, малооправданный, необоснованный совершенно. Здесь бы мне хотелось просто сказать именно о том, что вот все подобного рода жестокие меры наказания необходимо оценивать не с точки зрения реалий времени, в котором мы с вами сейчас живем, а с точки зрения именно реалий 17-го столетия. Понятно, что 18 век, век просвещения, с его переосмыслением, радикальным переосмыслением отношение к человеку, и в первую очередь, конечно, Европа будет касаться, будет еще впереди, и на протяжении последующих десятилетий и столетий уголовное право будет смягчаться. Я забыл, кстати, например, сказать о том, что в качестве меры судебного сопровождения дознания, судебного процесса вполне была установлена пытка, не вызывала ни у кого никаких возмущений. Пытка, кстати, ограничивалось, были категории людей, которые пытки не могли подвергаться, например, беременные женщины. Причем пытку можно было повторять только 3 раза на протяжении определенного времени, а вот показания, данные под пыткой, считались вполне достоверными, и изменение отношений к этим показаниям вообще начнет происходить только в следующем столетии. Во многих странах Европы пытка будет отменена в качестве одной из форм уголовного судопроизводства только во второй половине XVIII века, а в России пытка будет серьезно ограничена в Екатерининское царствование, именно Екатерину II, и в 1801 году император Александр Павлович запретит ее навсегда, как ему казалось. Понятно, что возрождение пыток в советский период русской истории, когда они примут просто совершенно повальный характер и станут, по крайней мере, в первое десятилетие существования советского государства неотъемлемой частью уголовного судопроизводства, это будет действительно, конечно, колоссальным ударом, в первую очередь, по вот не только традициям русского суда, которые будут уничтожены большевиками буквально в первые недели после Октябрьского переворота, традициям русского суда эпохи Александра II, но и, конечно, вот по как раз тому правовому сознанию, которое только-только начнет формироваться у наших соотечественников, примет достаточно этот процесс широкий характер, и с формированием вот такого правового сознания будет неизбежно связан процесс очень медленного и постепенного развития гражданского строя в России на рубеже XIX и XX веков. И, конечно, совершенно досадно, что вот те меры, например, уголовного судопроизводства, которые были установлены, допустим, соборным уложением 1649 года, спустя там 300 лет они будут считаться чем-то совершенно таким же естественным и

0: безусловным при ведении уголовных дел.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Давайте теперь посмотрим на то, как соборное уложение решало другие проблемы, касавшиеся устройства общественной и социальной жизни. В первую очередь, конечно, комплекса проблем, связанного с земельной собственностью. Надо сказать, что как раз проблемы вотчинного землевладения, они нашли свое отражение вот в содержании соборного уложения. И уложение закрепляло и порядок отчуждения, и наследственный характер вотчинной собственности. Дело в том, что в очень таком усеченном виде три основные вида землевладения выглядели так. Это была собственность государя, вотчинное землевладение и поместье. Вотчина была условным землевладением, но вотчина могла передаваться по наследству. Естественно, что государство было заинтересовано в том, чтобы количество родовых вотчин, семейных, фамильных, не уменьшалось, поэтому предусматривалось даже право выкупа проданных, там по каким-то причинам, вотчинных земель. В существовании крупных земельных собственников государство должно было бы видеть гарантии собственного существования. Поместья давались за службу, и размер поместья определялся служебным положением служившего лица. Поместье невозможно было передать по наследству, и только во время несения службы человек, получивший поместье, мог им пользоваться. Но надо отметить, это вот так выглядело все в теории, но как раз в тот период, о котором мы говорим, различие в положении между вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Например, поместье невозможно было передать по наследству, но поместье мог получить сын, если он нес ту же службу или какую-либо другую, что его отец. И вот соборное уложение установило, что если помещик покидал службу по старости или болезни, то если он служил честно и хорошо, то его жена и малолетние дети могли получить часть поместья в качестве содержания. Уложение 49-го года разрешало менять поместье на вотчины, и подобные сделки считались действительными, если стороны, которые заключили вот этот миновой обмен, они совершали, они представляли соответствующую челобитную в поместный приказ и на имя государя. Безусловно, соборное уложение касалось и широкого круга проблем, связанных с семейным правом. Здесь действовать продолжали принципы домостроя, и уложение их фиксировало. Муж признавался главенствующим над женой и детьми. Имущество было общим. Жена была обязана следовать за мужем в любой ситуации, даже если она этого не хотела. Устанавливалось ограничение количества браков в течение жизни одного человека. То есть один человек не мог заключить более трех брачных союзов. Браки разрешались, примерно с 15 лет, с возраста гражданской дееспособности. Причем интересно, что в отношении своих детей отец сохранял право главы семьи вплоть до самой своей смерти. За убийство своего ребенка отец мог быть наказан тюрьмой, но не смертной казнью, как за убийство постороннего человека. Да, вот представляете себе ситуацию. У нас сейчас очень много говорят о ювенальной юстиции, например, да, о том, что вот детям может быть предоставлено право разорвать отношения с родителями, обратиться за помощью к государству в рамках вот этой системы ювенальной юстиции. Если государство увидит какие бы то ни было нарушения, подлинные или фиктивные в отношениях прав ребенка, оно может лишить родителей родительских прав. Так вот, у меня такое впечатление как раз, что это вот ровная противоположность. Маятник качнулся вот в последующие века совершенно в другую сторону и пришел вот в точно такой же, так сказать, абсурдной ситуации. Потому что понятно, что, допустим, если за убийство постороннего человека по уложению 49-го года человек мог быть наказан смертной казнью, око за око, условно говоря, за убийство собственного ребенка нет. Насколько, значит, жизнь собственного ребенка, она ставилась ниже и в большую зависимость от произвола родителей. Ну, а то, что касается ювенальной юстиции, это обратная сторона медали. Сразу же хочу сказать, может быть, это даже и не слишком, так сказать, уместно, но ни то, ни другое, с моей точки зрения, не является нормальным. Однако для середины 17 века, я еще раз подчеркиваю, что эти права, они отражали просто текущие реалии времени. Итак, интересно, что очень суровое наказание устанавливалось для женщин, которые убивали своих мужей по самым разным причинам. Допустим, муж жестоко обращается с женой, жена его взяла и убила. Это было очень серьезное преступление, как преступление против главы семьи, тогда ее закапывали заживо по горло в землю. Уложение достаточно жестко ограничивало процедуру разрыва семейных отношений, и развод допускался, в общем-то, только в трех случаях. Во-первых, если супруг уходил в монастырь, во-вторых, если супруг обвинялся в антигосударственной деятельности, в совершении государственных преступлений, о которых мы говорили. И, наконец, в том случае, если жена, с которой муж состоял в браке, она была не способна к деторождению, не могла воспроизводить потомство. Других оснований для разводов уложение не предусматривало. Надо сказать, что уложение для своего времени достаточно подробно и в то же самое время дельно расписывало порядок судопроизводства и по гражданским, и по уголовным делам. Значит, на первом месте следовало вчинание, то есть любое дело в суде русском должно было начинаться с подачи челобитной жалобы, затем ответчик вызывался в суд, ну и, наконец, происходило судоговорение. Причем судоговорение должно было сопровождаться и ведением судебного списка, то бишь протокола. Значит, количество людей, которые могли вести такие записи, оно уже было, видимо, достаточно для того, чтобы такую форму судопроизводства поддерживать. Доказательства в суде в русском в середине 17 века могли быть самые разнообразные. Это и свидетельские показания, и документы, и присяга всегда сопровождалась крестным целованием. Ну и вот можно тут вкратце, в заключении нашей сегодняшней программы, рассказать о мероприятиях, которые использовались в ходе судебных процессов для получения доказательств. Во-первых, это обыск, но это обыск не в том смысле, в каком это слово понимается сегодня, благодаря широкому знакомству наших слушателей с отечественным кинематографом или соответствующей литературой. Обыск – это не поиск каких-то там вещей, вот, или улик, а, соответственно, так сказать, сбор сведений среди населения по факту совершенного преступления. Наверное, к слову «обыск», которое вот отражено было в уложении, более всего в современном лексиконе подходит слово «следствие». «Провёшь» – это слово совершенно исчезло из нашего современного лексикона. «Провёшь» – это такая мера воздействия по отношению, в первую очередь, к неплатежеспособному должнику. Вот если человек брал у другого деньги и не отдавал в срок, он у него мог в суд подать, и тогда ответчика подвергали телесным наказаниям. Пороли, грубо говоря. Но пороли-то неоднократно могли пороть до тех пор, пока он, в общем, долго не вернет. Грубо говоря, вот за долг в совершенно очень крупную сумму 100 рублей, это совершенно гигантские деньги по меркам 17 века, должника могли пороть в течение месяца. Не знаю, оставался ли он жив после этого. Ну и, наконец, вот розыск – это уже более высокая форма обыска и следствия. Это целый комплекс каких-то мер по делам о государственных преступлениях или других особо тяжелых. Ну, как я уже говорил, вот при розыске, при обыске могла, при обыске реже, при розыске постоянно практически могла применяться пытка. Ее можно было применять, я тоже говорил, не более 3 раз. Пытки были разные. Самые мягкие – это битье кнутом, но были и достаточно экзотические, там, подвешивание на дыбе, причем пытка железом, пытка водой, когда человеку заливали воду через носоглотку, в том числе зачастую высокой температуры, но не кипяток, иначе в противном случае он не мог бы давать никаких показаний. На этом, я думаю, описание мер физического воздействия можно было бы прекратить. И, тем не менее, интересно не тот факт, что применялась пытка, еще раз подчеркиваю, она применялась в то время не только в России в ходе уголовного судопроизводства, а тот факт, что даже вот по этому времени были установлены какие-то ограничения интервала хотя бы на ее применение и количество применений по одному делу. Вот такое впечатление о нравах, об эпохе, об общественной жизни у нас может создаться при знакомстве с системой наказаний и преступлений, описанных в соборном уложении 1649 года. В нашей следующей программе мы поговорим о вопросах уже социальных, связанных с и дальнейшим развитием крепостного права, которое было зафиксировано в уложении, и поговорим о том, как уложение касалось социальных отношений русского общества середины XVII века. На этом мне бы хотелось на сегодня закончить наш рассказ об эпохе Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров, и мы говорим об эпохе Алексея Михайловича в рамках нашего систематического курса лекций и занятий по истории российского государства и русского общества. До новых встреч, всего вам доброго.

0: прозвучала вторая часть второй симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами вновь обращаемся к библейскому инструментарию, к музыкальным инструментам, которые мы находим в Библии. В прошлой передаче мы наконец-таки закончили с вами наше знакомство с инструментом под названием систер или менаним и переходим к следующему инструменту. Остается до сих пор не вполне понятным, что стоит за названием шалишим, которое в Библии встречается всего лишь один раз, в первой книге царств, в 18 главе, 6 стихе. Церковнославянские переводы преимущественно именуют шалишим гуслями, то есть относят его к разряду струнных инструментов. Особняком здесь стоит перевод Скорины, обозначивший шалишим гудьбой. А помимо собирательного значения гудьбой могла обозначаться игра на славянском русском струнном смычковом инструменте под названием гудок –

синодальный текст именуют его кимвалами. То же самое мы встречаем в переводе Ветхого Завета для евреев на русский язык венского издания 1877 года Рейхарда и компании. В Танах Давида и Йосифона просто дана транскрипция — шалиш. Похожая разноголосица присутствует и в переводах на другие языки. Шалишим относят и к ударным — тарелки, бубен, и к духовым — трубы, и к струнным инструментам. Современный французский текст Библии, издание 1990 года, осторожно скрывает его за общим названием «D'autres instruments de musique», то есть «другие музыкальные инструменты». Аналогично поступили в одной из известных английских версий. Точно так же музыкальные инструменты. В общем, сложно сказать, чем на самом деле являлся шалишим. Большинство предполагает, что он представлял собой металлический треугольник, по которому ударяли металлической же палочкой, и был инструментом исключительно женским. Об этом нам говорит и библейская энциклопедия, и еврейская энциклопедия. Об этом же написано в словаре Ньюстрема и в других источниках. Звук его был приблизительно такой же, какой издают современные треугольники, чистый и прозрачный, в высоком регистре.

Утверждение же, что прерогатива игры на шалишиме принадлежала женщинам, основывается, вероятно, на библейском тексте, ни на чем более. Мы приведем этот текст по синодальному изданию. Напомню, это первая книга царств, она еще называется иначе первой книгой пророка Самуила, 18 глава, 6 стих. «Женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами». Вот под кимвалами, разумеется, инструменты под разбираемым нами названием шалишим. Произошла же эта встреча женщин с шалишимами после знаменитой победы мужей израильских и иудейских над филистимлянами, когда пастух и будущий царь Давид одолел Голиафа, единоборца-великана из Гефа. Этого города, Геф, мы еще с вами, дорогие радиослушатели, будем касаться. Если шалишим действительно был треугольником, то можно предположить, что именно он мог сохраниться у египетских монахов вплоть до XIX века. И его упоминание находится у епископа Порфирия Успенского в книге «Бытия моего», так она называется. А, кстати, на чем основывается утверждение, что шалишим — это треугольник? Есть такое древнееврейское слово «шалош». Это слово — числительное «три». Вот его многие исследователи и считают источником для слова «шалишим». Соответственно, где-то у шалишима должна присутствовать некая тройственность. Те, кто считал, что шалишим — инструмент струнный, говорили о трех струнах. А приверженцы ударной группы, их большинство, могли увидеть число три в треугольной форме этого инструмента. Однако это не единственное объяснение. Интересно, что шалишим в Вульгате переведен как «систрис», термином, прочно закрепленным за менаонимом, инструментом, который мы с вами так скрупулезно рассматривали в предыдущих передачах. И одна из версий, что такое шалишим, гласит, что он и был разновидностью систры, менаонима. Это, как пишет Елена Ивановна Коляда, подтверждается характеристикой египетского систры, который мог быть прототипом этого библейского инструмента, у древнеримского писателя II века Апулея в его «Золотом осле». Иначе это произведение известно как «Метаморфозы» в 11 книгах. В таком случае шалишим мог представлять собой рукоятку с тремя спицами, на которые были нанизаны звенящие кольца, либо рукоятку с одним прутом, ну, такая миниатюрная рапира, с одним прутом, на котором были нанизаны три звенящих диска. И тогда звучание этого инструмента могло соответствовать примерно тому, что представлено в следующей расшифровке папируса 1-2 веков до Рождества Христова, папирусе, находящемся в Осло.

Некоторые ученые в подтверждение родства Шалишима с Истром проводят даже параллель между толпой трясущих с Истрами женщин во времена поклонения Хатор, а мы об этом поклонении подробно говорили в одной из наших предыдущих передач, между этим поклонением и приветствием женщинами царя Саула, описанным в разбираемом нами отрывке Библии. Не знаю, насколько правомощно подобное утверждение, однако, если это и так, в этом нет ничего крамольного для нас с вами, дорогие братья и сестры. Внешнее обрядовое сходство могло быть заимствовано народом Божьим из других культур. С этим мы уже сталкивались в наших разборах. Ведь часто вопрос стоит не в том, что делается, а в том, с какой целью, или даже так, кому. Воздевать руки может как язычник, так и христианин. Кадить ладан можно как в месте, которое мы назвали бы капищем, так и в церкви. Над водой можно совершать некие экстрасенсорные манипуляции, даже так крестообразным образом, а можно освещать ее. С формальной точки зрения это все может быть одним и тем же. Однако духовная разница громадная. Вот об этом не стоит забывать, когда мы сталкиваемся с подобными фактами. Пусть это только лишь гипотеза или даже признанная историческая реальность. И на этом мы с вами, дорогие радиослушатели, закончим наше знакомство с Шалишимом. Могу только добавить, что на современном иврите это слово «Шалишим» обозначает цифру 3. На этом мы с вами заканчиваем и наше знакомство с идиофонами, с ударными инструментами из разряда самозвучащих. Однако мы еще не прощаемся с ударными инструментами вообще. Впереди у нас разряд мембранофонов, инструментов, на которых звук извлекается с помощью натянутой мембраны. Священное Писание довольно часто, порядка 20 раз, упоминает инструмент под названием тоф. Под ним понимались различные виды мембранных инструментов, от простейших бубнов, барабанов, до больших ручных барабанов, и, может быть, даже литавр, в смысле горшков или медных котлов с туго натянутой сверху кожей. Конечно, такие литавры-горшки, литавры-котлы звучат гораздо более примитивнее, нежели их современные собратья. И вот для сравнения послушаем, как могут звучать литавры сейчас. —

Все это древнейшая разновидность ударных, которая была общеупотребительна у евреев сразу же после выхода из египетского плена. Почему многие, среди них и святой Климент Александрийский, ищут истоки ее появления у евреев в Египте, стране, которая, как мы уже с вами, братья и сестры, убеждались, подарила немало музыкальных инструментов потомкам Авраама. Египетские же барабаны подобного рода были двух видов. Первый, четырехугольной формы и с острыми углами, считается древнейшим инструментом этого рода. А второй, цилиндрический, изготавливался из дерева или меди и был высотой около 60-75 сантиметров. Цилиндр его постепенно уменьшался в диаметре к обоим концам, на которые натягивались с помощью веревок кожа или пергамент. Обычно такой барабан носился за спиной. Есть также предположение, что этимологический тоф восходит к ассирийскому туппу, ручному барабану, который чаще всего носился на поясе. Кроме того, как известно из Библии, уже у Лавана, отца жены Иакова, были в употреблении подобные инструменты. Вот что мы читаем в книге «Бытия», 31 глава, с 26 по 27 стих. «И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». А Лаван же жил в Месопотамии, граничившей с Ассирией. У арабов и сейчас имеются подобные инструменты, называемые дуф. Сведения об этом можно почерпнуть в словаре Ньюстрема. А как мог выглядеть библейский тоф? Или, если во множественном числе, библейский тупим? Его форма чаще была круглой, хотя и встречаются и квадратные. Если разновидность тофа была родственна современному бубну, то тогда этот инструмент представлял собой деревянный или металлический обруч с натянутыми с двух сторон мембранами, которые, как гласит Талмуд, изготавливались из кожи, взятой с голов баранов, это было обычно, или реже диких коз. Имелись ли у древних бубнов звенящие металлические колечки или пластинки, как мы это находим у их современных сродников, об этом точных данных нет. Но это вполне возможно. Подобные подвески встречаются в других, уже известных нам с вами инструментах. Но вспомним хотя бы тот же систр. Кстати, одна из древнейших разновидностей бубна, дойра, которая распространена в странах Ближнего и Среднего Востока, в том числе и в Таджикистане, в Узбекистане, с внутренней стороны обечайки, в смысле обруча, имеет металлические кольца. А звучит дойра следующим образом –

Однако, еще раз повторяю, что определенно сказать, были ли у библейского бубна какие-либо дополнительные звучащие подвески, пока не представляется возможным. А вообще же, современные исследователи полагают, что под тофом и надо, скорее всего, предполагать именно бубен, а не какой-либо еще другой мембранный инструмент. Правда, некоторые в Библии выделяют еще один мембранофон под названием «драбука». Как говорят, он изготавливался из выдолбленного дерева, на дно которого, опять-таки, натягивались кожа или пергамент. Играли на драбуке, дарбуке, дарбаке, как на бубне. А вот как звучит современная дарбука.

Как утверждал в XIX веке Олесницкий, именно на этом инструменте, на дарабуке, играла сестра Моисея Мариам. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. Книга «Исход», 15 глава, 20 стих. Правда, не очень понятно, на каком основании Олесницкий делает свое вот такое утверждение. Кстати говоря, небольшие мембранофоны считаются одним из любимых музыкальных инструментов еврейских женщин. Именно женщин мы встречаем с этими инструментами. Вот так было во времена судей израильских. В книге «Судей», 11 глава, 34 стих, мы читаем. «И пришел Иефай», Иефай — это один из судей израильских, «и пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Дочь Иефая встречала отца после его победы над аммонитянами. Правда, такая торжественная встреча была несколько омрачена. Омрачена тем, что Иефай давал обет, кто выйдет к нему навстречу из дома, того он посвятит Богу. И поэтому его дочери пришлось стать кем-то вроде монахини. А ведь вы, дорогие радиослушатели, наверное, помните, что древние евреи очень дорожили продолжением рода. Это было связано с ожиданием Мессии. Так было и во времена царей. А после победы над филистимлянами, когда Давид поразил Голиафа, женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. Читаем мы в первой книге царств, в 18 главе, в 6 стихе. Об этом, о том, что женщины играли на подобных инструментах, пишет уже и сам царь Давид. «Видели шествие Твое Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Псалом 67, 25, 26 стихи. Об этом же есть и в книге пророка Иеремии. Читаем 31 глава, 4 стих. «Я, то есть Господь, я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». О женской принадлежности этих инструментов говорит не только Священное Писание, но и недавние археологические раскопки. По свидетельству Елены Ивановны Каляды, в проводившихся изысканиях в Израиле, Ливии и Кипре были найдены однотипные глиняные женские фигурки с дисками в руках, которые можно интерпретировать именно как древние бубны. Однако знатоки Библии могут мне напомнить, что не только в руках женщин мог оказаться тоф, но и в руках мужчин. И я соглашусь, да, при том, что преимущественно женщины играли на этих инструментах, мужчины также не чурались их, хотя это было в какие-то определенные случаи. То есть все-таки довольно редко, не так часто, как то в отношении женщин. Вот, например, мы встречаем подобный факт в первой книге царств, 10 глава, 5 стих, когда пророк Самуил наставлял только что помазанного на царство Саула. Пророк Самуил говорил: «Ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным
человеком. Но, к сожалению, Саул, как мы знаем, не до конца смог понести этого другого человека. Но, однако, музыкальные инструменты не имеют никакого отношения к этому прискорбному событию. Другая цитата. Вторая книга царств, 6 глава, 5 стих. Ввиду наличия в этой цитате большого количества музыкальных инструментов, мы уже не раз к ней обращались. Так что эта цитата должна быть хорошо знакома тем, кто наши передачи слушает постоянно. Итак, вторая книга царств, 6 глава, 5 стих. «Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Речь в этом фрагменте идет о перенесении Ковчега Завета. Эту цитату дублирует первая книга Паралипоменон, 13 глава, 8 стих. «Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах». Ну, хотя из этой цитаты сложно понять, кто на тимпанах играл, мужчины или женщины. Кстати, из приведенных мною цитат, да и из других тоже, следует и вывод о характере употребления этих мембранофонов. Тоф, хоть один, хоть несколько сразу инструментов, тоф употреблялся ввиду каких-то радостных событий, торжеств, а причем часто сопровождая какие-либо танцы. Ну, соответственно, если, как говорится, было не до веселья, то звучание тофа было неуместно. «Болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся», говорит о подобных временах пророк Исаия. Соответственно, книга пророка Исаии, 24 глава, 7-8 стихи. Также мы можем сказать, что тоф употреблялся как бытовой инструмент, так и религиозный, как аккомпанирующий хору или танцам, так и в составе оркестра, как в качестве инструмента для простого веселья, так и в качестве грозного оружия. Всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он, в смысле Господь, пойдет против него войною опустошительную. Написано в книге того же пророка Исаии, 30 главе, 32 стихе. Вот на этом мы с вами, братья и сестры, остановим наш разбор мембранных инструментов. Экскурс по библейским музыкальным инструментам проводил священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч. Спаси Господи за внимание.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Лиственская битва. В лето 6532, 1024 год. Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьмутаракани к Киеву, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове. Тогда Ярослав послал за море звать варягов. И пришел Якун с варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвену. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил северян в чело против врагов, а сам стал с дружиною своею по крылам. И была ночь, была тьма, молния и гром, и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошел Мстислав, а Ярослав против

него, и схватились северяне с варягами, и трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что его побеждают, побежал с Якуном, князем варяжским, а Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не смел Ярослав идти в Киев, пока не помирились. Когда же заключили мир, разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав — ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихла усобица и мятеж, и была тишина велика в стране. Смерть Мстислава. В лето 6544, 1036 год. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в Чернигове, в церкви Святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав дороден и краснолиц, с большими очами, храбр в сражениях, милостив, любил дружину без меры, имение своего для нее не щадил ни в питье, ни в пище, не отказывал ни в чем ей. После того взял власть Ярослав и был самовластец русской земли.

из похвалы князю Ярославу и книгам. В лето 6545-1037 год заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые ворота. Заложил же и церковь Святой Софии, метрополию, и затем церковь на Золотых воротах Святой Богородицы Благовещенье. Затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. И стала при нем вера христианская расширяться, и чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. Любил Ярослав книги, читал их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же получаются верные люди и наслаждаются учением божественным. Будто кто-то землю вспахал, а другой засеял, иные же теперь пожинают и едят пищу неоскудевающую. Отец его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Ярослав же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем ученье, принимая книжное. Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся. Они узда воздержания, велика есть мудрость. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам, украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов, давая им от богатств своих урок, веля им учить людей. Радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христианских. А враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими.

Из рассказа о смерти Ярослава и его наставление детям. В лето 6562-1054 год приставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю мир этот. Сыновья мои, имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви и мире между собою, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете жить мирно. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую добыли они трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть он будет вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду — Переяславль, а Игорю — Владимир, а Вячеславу — Смоленск. И так разделил он между ними города, запретив им переступать пределы других братьев, изгонять их со стола. И сказал Изяславу: «Если кто вздумает обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам же он был болен тогда и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех братьев и держал его всегда при себе. И пришел конец жизни Ярослава. Обредил Всеволод тело отца своего и, возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов, певших положенные песнопения. И, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии, и плакали по нем Всеволод и все люди. Жил он всех лет 76.

Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Радио Франкфурта».
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Если песни, эти вокально-симфонические миниатюры Малер все-таки мог писать среди повседневной суеты в разгар театрального сезона, потому что они создавались словно на одном дыхании, то замыслы, требующие воплощения в больших симфонических полотнах, приходилось откладывать все дальше и дальше и дальше. Так вторую симфонию Малер сумел завершить лишь через 7 лет после того, как ее задумал. А первые свои симфонии, как мы помним, исполнены еще в Будапеште, он писал, что называет ее «Титаном» по имени одного из героев романа Жан-Поля. Такой писатель Жан-Поль Рихтер, которого сейчас уже совершенно не помнят, в свое время был властителем дум целого поколения. И вот первая симфония, автобиографическая по сути, получила у Малера название «Титан», потому что он пытался как-то объяснить слушателям, о чем он, собственно, создает свою музыку. Но, к сожалению, слушатели, несмотря на все разъяснения, не поняли. И первая симфония так и не получила признания. А второй же симфонии Малер пишет так. «Первую часть ее я назвал «Тризна». В ней я хороню героя моей первой симфонии, жизнь которого я созерцаю теперь с высоты. В то же время эта часть — великий вопрос». Почему ты жил? Почему страдал? Неужели все это только огромная страшная шутка? В чьей жизни хоть однажды раздался этот призыв, тот должен дать какой-нибудь ответ. И этот ответ я даю в последней части.

Очень подробную программу этой симфонии Малер изложил в письме к одному из своих друзей, но опубликовывать не стал. Он хотел, чтобы публика сама осмыслила и поняла его. Столкнувшись впервые с непониманием своей музыки, композитор объяснял, что пока моя музыка остается чуждой, слушателю полезно получить указатель, скажем, астрономическую карту, чтобы суметь охватить ночное небо со всеми его мирами. Человек должен начать с чего-то знакомого, иначе он теряется. Но, тем не менее, столкнувшись с непониманием, он решил, что впредь он разъяснений публиковать официально не будет. Но зато он стал включать в симфонию вокальные части. И вот во второй симфонии финал имеет хоровой эпизод. Текста, который отразил бы идею финала, Малер не мог найти очень долго. Пытался сочинять сам, перечитывал многих поэтов и, наконец, нашел стихи Фридриха Клопштока. Они начинались словами «Ты воскреснешь!» «Да, воскреснешь ты после сна недолгого!» И далее там был текст «Твой умрет посев и вновь взойдет, снова оживет, чтобы умереть». Хозяин жатвы придет, чтобы вновь собрать обильный дар воскресшей природы. А я не случайно это читаю. Дело в том, что Малер по происхождению был евреем. И когда он спустя многие годы принял католицизм, многие исследователи утверждали, что он это сделал исключительно из практических соображений, потому что он хотел занять должность директора Венской императорской оперы, а руководить оперой в Вене, в столице католического государства, мог только католик. Но есть и другая точка зрения, и мне она кажется гораздо более близкой. Что Малеру изначала христианские идеи были очень близки. Вот, собственно, об этом же и говорят стихи Клопштока. И об этом Малер не раз пишет в разных своих произведениях. В частности, здесь, именно во второй симфонии, в финале ее, появляется зовущий мотив «Валторны», как рога призывающего. И под ним рукой композитора написано «Глаз вопиющего в пустыне». Наверное, это тоже не случайно. Объясняя, почему Малер ввел слово в симфонию, он писал так. «Если я задумал большое симфоническое полотно, всегда наступает момент, когда я должен привлечь слово в качестве носителя моей музыкальной идеи». Ну, собственно, он был не первым, который так поступил. Первым был Бетховен, который в финал девятой симфонии ввел оду к радости Шиллера. Но тот был исключительный случай. А Малер на протяжении многих лет неизменно использовал и силу поэтического слова, и выразительность человеческого голоса. Так и здесь, во второй симфонии, еще перед финалом, который, вопреки сложившихся традиций, был не четвертой, а уже пятой частью, а вот в четвертой части тоже звучит текст. И вся часть – это в сущности песня, снова на слова из «Чудесного рога мальчика». Называется она «Изначальный свет».

Несколько лет подряд свои летние каникулы Малер проводил в одном из живописнейших уголков Австрии, в Тироле, на Аттерзее. Здесь, на берегу небольшого озера, среди невысоких лесистых холмов, было небольшое местечко – Штейнбах. Малер приезжал с сестрами, отдыхал от театральных забот и много, очень много писал. Останавливался в гостинице, но на лугу, который протянулся от гостиницы до озера, велел построить крошечный домик. Четыре стены и крыша. В нем стояли пианино, стол, кресло и диван. Этого ему было достаточно, и он уходил сюда, чтобы гостиничный шум и звуки с улицы не отвлекали его. Но часто окрестные жители его встречали на лугу, на холмах, где он бродил и сочинял в уме. А в домик приходил только для того, чтобы, как он выражался, принести урожай в закрома, записать сочиненное во время прогулки. Кстати, так же сочинял и Бетховен. Природа помогала ему творить. Однажды приехавшему к нему в гости Бруно Вальтеру, он сказал с улыбкой: «Вам уже нечего здесь рассматривать. Все это я вобрал в свою музыку». Он любил природу, всматривался, вслушивался в ее жизнь. Его интересовали и собаки, и кошки, и птицы, и лесные зверьки. Он внимательно наблюдал за ними каждый птичий голос, каждая замеченная им белочка или птица, вспорхнувшая с ветки. Все вызывало у него радость. Однажды ночью его поразило протяжное низкое мычание быков. В тишине оно звучало таинственно и внушительно. Именно там, в Штейнбахе, летом 1894 года была закончена вторая симфония, а на протяжении следующих двух лет писалась третья. О ней Малер однажды сказал: «Для меня написать симфонию значит всеми средствами существующей музыкальной техники построить мир». И действительно, его симфония – это не просто воплощение каких-то музыкальных концепций, а это настоящие миры, в которых воплощены раздумья о жизни и смерти, о ценности личности, о смысле существования. Третья симфония по замыслу еще более грандиозна, чем первые две. Если там он осмыслял жизнь как существование одного человека, героя, то третья симфония должна сделаться произведением, в котором, по словам самого Малера, отражается весь мир. Вся природа обретает в ней голос и раскрывает свои сокровенные тайны. Части с второй по пятую должны выразить последовательные ступени сущего, как я их трактую. Вторая часть – что мне рассказывают цветы. Третья – что мне рассказывают звери. Четвертая – что мне рассказывает ночь, в скобках, человек. Пятая – что мне рассказывают утренние колокола, в скобках, ангелы. И шестая – что мне рассказывает любовь. Номер первый «Шествие лета» мыслится как победитель, шагающий среди всего, что растет и цветет, ползает и летает, мечется и томится, и, наконец, среди того, о чем мы можем лишь догадываться. Так Малер писал в одном из своих писем к другу. Но разве это не христианская концепция? Ведь по существу вот эти части Малеровской симфонии – это стихи книги «Бытия», последовательное создание Господом мира. Так что снова мне кажется, что Малер, создавая третью симфонию, мыслил как христианин.

Создавая первоначальный план Третьей симфонии, Малер включил у него еще одну, седьмую часть, снова песенную, на слова из «Чудесного рога». Песня, которая называлась «Райское житье», была написана, но оказалась ненужной. Она не вошла в окончательный вариант симфонии, которая и так получилась гигантской, из шести частей. Но постепенно у композитора сложился замысел нового симфонического цикла, в котором именно эта песня «Райское житье» — детская, наивная, простодушная песенка о том, как дети представляют себе рай, в котором много вкусных вещей, в которых можно играть, веселиться и не думать ни о каких заботах. Именно эта песня должна была быть итогом, конечным выводом. Об этой симфонии Малер писал так. «Это преследуемый пасынок, который до сих пор видел очень мало радости. Я знаю теперь, что юмор подобного рода, вероятно, отличающийся от остроумия, шутки или веселого каприза, оказывается понятым в лучшем случае нечасто». Что же вызвало эти горькие строки? По сей день бытует мнение, что Четвертая симфония – произведение добродушно-юмористическое и даже идиллическое. Ну, собственно, повод для этого Малер сам и дал, когда назвал симфонию юмореской. Не на тексте симфонии, конечно, а в переписке, в разговорах. Но юмореску-то он понимал совсем не в общепринятом смысле. Понимание юмора он исходил из учения о комическом того самого Жан-Поля, кумира своей юности. А Жан-Поль рассматривал юмор как защитный смех. Им человек спасается от противоречий, устранить которые бессилен, от трагедии, которая наполняет его жизнь, в конце концов от отчаяния, которое его временами охватывает. И музыка симфонии только на первый взгляд кажется наивной, простодушной и веселой. Ее наивность не от невидения, а от стремления избежать проклятых вопросов, довольствоваться просто тем, что есть в жизни, смириться и не искать ничего другого. Так что на самом деле эта симфония, написанная на рубеже веков, в общем-то, свидетельствует о каком-то в известной степени крахе композитора –

Спасибо.

0: закончилась вторая передача из цикла «Время Густава Малера», рассказывала музыковед Людмила Михеева-Савертинская. В передаче прозвучали фрагменты второй, третьей и четвертой симфоний Густава Малера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Отец, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропише мя и сопом и очищуся, умыше мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица.

и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и деже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умешвленными острастьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сени небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился еси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла еси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 157-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Послушайте 83-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И сказал им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это? Тотчас засохла смоковница».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, которое двухсоставно, оно состоит из двух разных цитат Евангелия от Матфея, и потому, вот, в общем-то, они составлены вместе, рядом, по смыслу. Здесь говорится о том, что Господь вошел в храм и изгнал торгующих. Это первый эпизод, первый отрывок, который сегодня читался. И вот этот отрывок часто используют, ну, особенно люди внешне, для критики церкви. Что вот в церкви у вас продают свечи, продают, значит, там книги. Вот Господь исторгал торгующих из храма, и вот вас тоже надо наказать, сегодняшнюю церковную верхушку или церковных людей. Но надо углубиться, дорогие, и вникнуть надо сегодня нам в это чтение и понять, о чем была речь. Во-первых, мы должны понимать, если кто-то еще не знает, надо это сегодня для себя уяснить, что торговля в храме происходила жертвенными животными. Да, продавались там овны, там, да, продавались птицы, горлицы. Это был такой шум и гам. Но кроме того, люди, приходящие из других стран, то есть иудеи, приходящие из Испании, Рима, из Африки, из Востока, из Междуречья, они приносили свои деньги, деньги языческие. Их надо было поменять на то, чтобы только в Карвану, в сокровищницу храма были, вметались только лишь иудейские деньги. Поэтому в церкви поставили еще и обменные пункты. Разумеется, это уже был перебор, полный перебор. Но кроме того, мы должны понимать, есть такие указания о том, что вот эта вся торговля, обменные пункты, они занимали двор язычников, то есть людей-прозелитов, которых народ-то израильский, по идее, должен был привлекать в веру в единого Бога. То есть двор язычников, двор прозелитов, он был заполнен этой торговлей. То есть функция народа-монотеиста не выполнялась. И обличение здесь было не только духовенство храма Иерусалимского, но и всего израильского народа, который должен был быть светильником. И вот здесь тоже нам обличение, да? И не только обличение священников или церковного, в общем-то, окружения, которое допускает продажу свечей, но и каждого из нас. Если сегодня мы не умеем жертвовать, если мы сегодня не понимаем, что церковь живет нашим пожертвованием, да, а не какими-то вливаниями спонсоров, то, разумеется, мы сами обрекаем церковь, общину на введение каких-либо такс. Когда мы осуждаем сегодня духовенство или осуждаем сегодня, может быть, церковную общину за какие-то ценники в храме, мы должны осуждать себя, что мы мало жертвуем на то, чтобы в храме горел свет, чтобы в храме было тепло, чтобы в храме работали уборщицы и получали какую-то зарплату за свой труд. К сожалению, часто многие люди не понимают о том, что община – это храм, который требует и ремонта, и реставрации, и требует коммунальных услуг и платежей. Но, к сожалению, мы считаем, что это должно все сваливаться с неба. Поэтому обличение здесь не только духовенство, но обличение здесь и нас, людей, называющих себя христианами, православными христианами, членами церкви. Но здесь обличение, конечно же, идет к тому, что иногда мы вступаем еще в торговлю с Богом. Когда мы считаем, что вот я столько-то свечей поставил, столько-то молебнов заказал, Господь мне должен. Здесь мы думаем уже только о своей выгоде, а не думаем о том, что мы светили, светили людям, которые сегодня еще сидят во тьме и сени смертной. То есть вся эта торговля с Богом, то есть торговля в отношениях, я тебе то, я тебе поклон, я тебе свечу, я тебе молебен, ты мне дай вот эту выгоду материальную, успех в учебе, успех в работе, успех в карьере, и мы с тобой договорились, мы с тобой заключили сделку. Задача христианина не испрашивать у Бога себе выгод каких-либо, а задача христианина в том, чтобы очищаться и отражать Бога для других людей. Не всегда эта функция христианской жизни нами хорошо понимается. Вот здесь обличение не только условий и отношений в церкви, но обличение сегодня нашего неправильного подхода к Богу и к духовной церковной жизни. Духовная жизнь – это не торговля с Богом, это не заключение с Ним какого-то завета купли и продажи, а это духовный рост, который помогает и другим окружающим тоже спасаться. «Спасись сам», как говорил Серафим Саровский, «и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 31 июля, 18 июля по старому стилю, мы вспоминаем двух мучеников – Емелиана и Иокинфа Амастрицкого, пострадавших в IV веке, и трех преподобных – Памву, пустынника, жившего в том же IV веке, Иоанна Многострадального и Памву Затворника, подвязавшихся в Киево-Печерской лавре в XII и XIV веках. В сонме новомучеников и исповедников сегодня прославляется преподобный мученик Аполлинарий Масолетинов. Преподобный мученик и иеромонах Аполлинарий, в миру Афанасий Семенович Масолетинов, родился в 1873 году в Курской губернии в крестьянской семье. В самом начале XX века, в возрасте 28 лет, он поступил послушником в Верхотурский Николаевский монастырь в Пермской губернии. Во время русско-японской войны в 1904 году он был мобилизован на военную службу. Через 2 года после увольнения с военной службы его снова приняли в число братьев монастыря. В 1908 году Афанасий Семенович Масолетинов был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. Он проходил послушание сначала при сборе пожертвований, потом в церковной свечной лавке, а с 1913 года занимался столярными работами для внутреннего убранства Крестовоздвиженского храма. В том же году он был рукоположен в сан иеромонаха. В середине июля 1918 года отец Аполлинарий был отправлен в село Красногорское в качестве приходского священника, так как местный священник отец Александр Чернавин был арестован. В Спасском храме села Красногорское Верхотурского уезда отец Аполлинарий прослужил совсем недолго, около месяца. В один из дней после богослужения в своем храме он отправился в село Меркушино, в Семеновский храм, помолиться на могиле святого праведного Семена Верхотурского. В Меркушино отец Аполлинарий был схвачен большевиками. Его обвинили в антисоветской агитации и отправили под арестом в Верхотурье. На подъезде к городу, недалеко от Верхотурского Николаевского монастыря, иеромонах Аполлинарий Масолетинов был заколот штыками, а тело его было зарыто на месте убийства. Иерейский крест, снятый с убитого иеромонаха, убийцы отдали настоятелю Верхотурского монастыря. Придя в город, большевики публично сообщили о расстреле иеромонаха Аполлинария. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Вскоре последовало недолгое освобождение города Верхотурья от большевиков. В этот период тело преподобного мученика Аполлинария в числе других жертв Красного террора было найдено и перевезено в монастырь, где было погребено с подобающей честью на монастырском кладбище. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Емелиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Емелиан, славянин, пострадал за Христа в царствовании императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ, согласно которому всех христиан следовало предавать смерти. В город Доростол, расположенный на берегу реки Дуная, где жил святой Емелиан, был направлен сановник Капитолин. Императорский указ был прочитан на городской площади. Жители Доростола утверждали, что христиан в городе нет. Святой Емелиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Возмущенный жестоким указом, святой Емелиан проник в языческое капище, разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что сам капище разрушил. Его схватили и повлекли к судье Капитолину. по приказу сановника святого Емельяна долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб. Но пламя опалило многих стоящих вокруг язычников. Костер угас, святой Емельян лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 363 году. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емельяна, куда и принесли его святые мощи.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Иоанна Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Иоанн Многострадальный жил в XII веке. Он был иноком Киево-Печерского монастыря. Вскоре после принятия монашеского пострижения Господь попустил святому Иоанну искушение от беса, который стал возбуждать в молодом монахе блудную похоть. В течение 3 лет святой Иоанн боролся с искушением. Он не ел по несколько дней, а иногда и по неделе, томил себя жаждой, бодрствовал в молитве ночами, но не получил облегчения. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где был погребен преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской обители, и стал усердно молиться святому Авве у его гроба. Через сутки он услышал голос: «Иоанн, тебе подобает затвориться в этой пещере. Не видением и молчанием брань упразднится, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». С того времени преподобный Иоанн стал жить в пещере преподобного Антония, постом и бдением утруждая свое тело и борясь с похотью и блудными помышлениями. Почти 30 лет преподобный Иоанн жил в затворе. Вместо одежды он носил тяжелые железные вериги, претерпевая холод и болезни. Несмотря на усиленные подвиги, брань не покидала подвижника. Тогда святой Иоанн придумал для себя новый подвиг –

Но он оставался в яме и с великим мужеством претерпевал страдания. В ночь Святой Пасхи змей напал на святого и схватил пасть его голову. Преподобный Иоанн возмолился Господу о помощи. В то же время змей исчез от блеснувшего, как молния божественного света, и раздался голос: «Иоанн, вот тебе помощь, отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее в будущем веке». Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи, зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый господин крепким и сильным рабам поручает тяжелую работу, немощным же и слабым — легкую». Господь повелел святому Иоанну молиться об избавлении от плотской страсти, погребенному в этих пещерах преподобному Моисею Угрину, который своим подвигом целомудрия уподобился Иосифу Прекрасному. Преподобный Иоанн, исполнив повеление Божие и помолившись преподобному Моисею Угрину, получил избавление от похоти, мучившей его более 30 лет. Пещера, в которой он пребывал, наполнилась неизреченным светом, так что в ней было светло, как днем. Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды подвязался, и там мирно почил около 1160 года 18 июля.

в исполнении болгарского национального хора «Святослав Обретенов» прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Петра Ильича Чайковского.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в деревне Шум. В Череменецком монастыре совершена панихида по трагически погибшему монаху Рафаилу Анисимову. Состоялась премьера духовной оперы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 июля Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Шум. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Алексей Луковский и иерей Антоний Чумаков. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный архиерейский хор под управлением Дмитрия Жуйкова. После сугубо иктиньи епископ Мстислав вознес молитву о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав обратился к молящимся с проповедью и преподал архипастырское благословение. Владыка преподнес в дар храму иконы явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. Настоятель храма, протоиерей Алексей Луковский, тепло поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и подарил икону преподобной мученице Августы Защук. 28 июля епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил рабочую поездку в город Коммунар, где посетил площадку строительства храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Владыку сопровождали руководитель социального отдела епархии и настоятель храма иерей Алексей Дудин, а также руководитель архитектурно-строительного отдела епархии романах Николай Безуглов. Правящий архиерей лично осмотрел строительную площадку и ознакомился с текущим ходом работ. На данный момент на объекте полностью завершено возведение подземной части здания, и строители активно ведут кирпичную кладку стен первого этажа. В ходе визита епископ Митрофан подробно пообщался с прорабом и рабочими, обсудив этапы строительства. Архипастырь остался доволен увиденными результатами, поблагодарил тружеников за усердие и преподал им всем Божие благословение на дальнейшие труды. 29 июля по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана благочины Череменецкого Иоанна Богословского мужского монастыря схиеромонах Иануарий Сабаранский совершил панихиду по насельнику обители монаху Рафаилу Анисимову. Отец Рафаил, состоявший в братии монастыря с 2010 года, сначала в качестве послушника, а с 2020 года в мантийном постриге, трагически погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Монах Рафаил сопровождал в гуманитарной поездке иеромонаха Илариона Качура, который несет послушание настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келицко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области и направлялся в зону боевых действий для духовного окормления военнослужащих. За заупокойным богослужением молились наместники братья монастыря, вознесшие сугубые молитвы о упокоении души новопреставленного служителя Христова в селениях праведных. Санкт-Петербургская духовная академия объявила дополнительный набор на обучение по образовательным программам бакалавриата, богословско-пастырского факультета очной формы обучения, профиль «Подготовка служителей Русской Православной Церкви». Прием документов осуществляется полным пакетом. Даты приема документов с 20 по 24 августа, вступительные испытания 26 августа. Принимаются лица мужского пола до 35 лет. Предоставляется бесплатное общежитие и питание на весь период обучения, отсрочка от призыва на военную службу. Премьера духовной оперы «Святой князь Владимир, креститель Руси» состоялась в день памяти равноапостольного князя 28 июля у князь Владимирского собора. Произведение посвящено духовному пути князя Владимира и принятию христианства русским государством. Автор идеи, настоятель иерей Илья Макаров, отметил, что день памяти князя – один из главных для церкви и России, поскольку святой Владимир сделал выбор, который оказал влияние на все последующие поколения. Духовная опера – жанр уникальный. Он дает возможность посмотреть в глубину сердца, раскрыть для себя христианские ценности, сказал священник. Художественным руководителем постановки выступила народная артистка России Лариса Гергиева, композитор и автор либретто Граер Хандитян. Оперу исполнили симфонический оркестр под управлением Рустама Сагдиева, камерный хор, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. Экскурсию по храму апостола Петра в веселом поселке для сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии Невского района провел 28 июля помощник благочинного Владимир Назыров. Гости познакомились с устройством храма, узнали о его святынях и традициях, задали вопросы об окормлении церковью сотрудников правопорядка. «Служение не только долг и дисциплина», — отметил Владимир Назыров, — «но и ответственность перед людьми и совестью. Вера укрепляет в самых напряженных обстоятельствах». 25 июля в одной из воинских частей состоялась торжественная церемония приведения военнослужащих молодого пополнения к военной присяге. В мероприятии принял участие настоятель храма святого пророка Божия Ильи города Колтуши иерей Михаил Дорожкин. Священник поздравил новобранцев и обратился к ним с напутственным словом. На память каждому военнослужащему были вручены книга об Александре Суворове и икона святого благоверного князя Олова. В день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, настоятель храма святого пророка Божия Ильи города Колтуши, Кудровского благочиния иерей Михаил Дорожкин посетил Центр временного содержания несовершеннолетних. Священник рассказал воспитанникам о жизненном пути княгини Ольги, ее обращении ко Христу и значении ее служения в истории Руси. Также отец Михаил побеседовал с ребятами о небесных покровителях, значении имени данного при крещении и помощи ангела-хранителя. Во время встречи дети задавали вопросы и делились своими мыслями. В завершение отец Михаил передал воспитанникам сладкие подарки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20:05 звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в программе «Призвание» заслуженный артист России Михаил Иванович Самочко продолжит свои воспоминания о работе с режиссером, педагогом, заслуженным деятелем искусств России Ефимом Михайловичем Падовым, а также расскажет о своей педагогической деятельности. Сейчас мне хотелось бы вспомнить еще один спектакль, который должен был соответствовать какой-то дате. И Ефим Михайлович нашел инсценировку Казанцева романа «Как закаляла сталь» Островского Николая. «С весной я вернусь к себе». И вы там играли Павку Корчагина. И самое интересное, что сохранилось тоже на радио, запись очень небольшая этого спектакля. И мне бы хотелось, чтобы мы опять это прослушали, потому что у вас там есть потрясающая сцена, кульминационная, прекрасным актером Сергеем Ивановичем Мучеником, которого тоже хочется сейчас вспоминать, и когда помогать ему, я думаю, что он выберется из этого тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Достойнейший человек. Огромное количество записей есть его различных чтецких работ на радио. Но вот это там у вас диалог, в котором как раз видна соль этого спектакля, который говорил не за, не против коммунистической партии, он говорил о человеке, о его служении долгу и идеи, и как вообще не сломаться, когда вокруг рушатся твои идеалы. Это было такое застойное время, и спектакль звучал, я бы сказала, он даже сейчас бы хорошо очень звучал. Вот давайте послушаем кусочек из вашего диалога, когда Корчагин приходит, и оказывается, что он исключен из партии, и что для него это значит, то есть это крушение его идеалов.
1: Садись. Садись. Корчагин, ты жив? То говорят, ты умер от тифа, то жив, уродичий ты. Так ты жив?
2: Жив. Чуть не умер, но жив.
1: Ну, садись. Что в Киев? Друзей повидать, дела?
2: На работе хочу восстановиться. Не возражаешь?
1: Не возражаю. Ты где раньше работал-то, напомни?
2: На железной дороге. В ремонтных мастерских.
1: На кой черт тебе туда? Пойдешь в губернский продовольственный комитет к маслу, к молоку поближе?
2: Нет.
1: Ну, на пристань. В агитбригаду поедешь? Клевое дело, ударный паек.
2: Я к паровозам. Это сейчас важнее.
1: Понимаешь, какое дело? Ты там был секретарь комсомольского актива без отрыва от производства. Тебе тогда обратно возвращаться неудобно. Там сейчас новый, освобожденный Цветаев, член губкома последнего созыва, парень влиятельный. С ним связываться не стоит. Мы тебя на другом месте используем, поверь.
2: Ты меня не понял. Я в мастерские не мешает работать Цветаеву. Я в цех по специальности. А совмещать мне было бы просто трудно физически, я еще слаб.
1: Ну, по специальности хоть завтра.
2: Спасибо, Володька. И еще. Необходимо воскресить меня в списках партийной организации.
1: В списках партийной организации? Это дело-то будет потруднее. Как бы это тебе сказать? Из партии-то ты исключен.
2: То есть как это? Исключен.
1: Шла перепись? Про тебя слухи, что ты умер. Ну, я говорю ребятам, которые перепись сделали, говорю, сволочи, вы там узнаете получше, жив он, умер. Да, говорят, вроде как жив, но болен тяжело, уже не работник. Не в нашем городе, ты вроде как не наш, но я твои документы в ЦК и послал. Из ЦК пришел циркуляр, все, кто не прошел переписи, из списков исключаются.
2: Я же болел. Я же в Боярке на строительстве тифом заболел.
3: Сволочи. Разгильдяи паршивые. Я им сказал, что о Корчагине речь.
2: Постой. Ты не шутишь.
3: Кто этим шутит?
2: Ну и что ж мне теперь делать?
3: Ну, выход один. Придется вступать снова на общих основаниях. Обратно колеса крутить не удастся, документы я уже оформил. Но не волнуйся, чудак. Напишешь заявление по форме, возьмешь рекомендации партийцев. Парень ты наш, мы тебя знаем. Надо, я сам тебе рекомендации дам. Примем тебя обратно.
2: Повтори еще раз. Ты не шутишь.
3: Елки зеленые, говорю как есть. Кто же этим шутит? Так ты пошел? Жаль. Поговорили бы, не виделись давно. Ну ничего, ничего. Начнешь работать потихоньку. Путевку тебе дадим в санаторий, подлечим тебя немножко. Ну какие вопросы?
2: Да нет, лучше ты расскажи. Как живешь? Мне это интересно.
1: А что, живу-живу я хорошо? Работы только много.
3: Что до учета и статистики, такой бардак развели, что работа не в проворот. Жена с пузом. Первый у меня. Ничего, моих штуки 3-4 сделаем. Ты женат?
2: Нет.
3: Небось, раньше ходок был. Ну, сейчас-то, конечно, здоровье не то. Ничего, подлечим тебя немножко и давай. По коням шашки наголо. И давай.
2: А с народом как работается? Ничего?
1: А что народ? Народ, он есть народ. Скажешь ему туда, он туда. Скажешь туда, он туда. Работников хороших мало, Павел. Таких, как ты, мало. Такую мне бюрократию здесь развели. Я тут с ними борюсь. И я вот тут из Ленина выписал кое-что. Прочти, если хочешь. Хочу, чтобы сделали плакат. Написали крупными буквами. Повешу при входе, пусть мои подчиненные чувствуют.
2: На очередь дня встала теперь борьба с бумажным морем. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Не надо обманывать себя, неправда, это вредно. Это главный источник нашего бюрократизма. Мы переняли от царской России самое плохое – бюрократизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся.
1: Ну как?
2: Неплохо. А теперь слушай меня. Ты сволочь.
3: Молчать.
2: Тебе что, партия? Детская считалочка. Хочешь – вступил, хочешь – опять вступил. То, что ты сделал, ты не имел права, и ты за это ответишь.
3: Я же тебе
2: не
3: сказал.
2: Для того люди в боях гибли, чтобы потом всякие крысы по руководящим должностям
3: я расселись. Я тут вкалываю.
2: А что значит для меня партия? Тебе этого не понять. Для тебя ударный паёк и шторы на окнах весь свет заслонили, учти, туфта. В партии меня восстановят, но ты за это ответишь. Я подниму вопрос.
3: Я подниму вопрос.
2: Какой? В чем я виноват?
1: Помнишь, мы в ЧК вместе работали? Мы пришли с обыском к профессору. Так дочка профессора не ко мне, а к тебе на шею бросилась. Так, мол, и так, товарищ Корчагин. Это вы дали право на обыск?
3: Это чтобы упартийца. Извиняюсь, у бывшего партийца была знакомая дочка старорежимного профессора. Я не хотел этот вопрос поднимать, но надо со всяких тут спесь позбить. Если каждый, кто шашечкой помахал, будет мне здесь право качать. Шалиш Корчагин, сейчас тебе не 19-й год. В партии сейчас железная дисциплина. Если ты будешь высовываться, мы тебя в бараний рог скрутим.
2: Ты от имени партии говоришь?
3: Ты что? Ты меня ударить хочешь? А ты ударь. Ударь.
0: Какое-то воспоминание есть у вас об этом спектакле, об этой роли?
4: Мы очень много играли с Сережей этот отрывок. Во-первых, на всяких торжествах, на всяких праздниках.
0: Насколько тонко Ефим Михайлович говорил о вот этом человеческом пламени, служить какой-то идее, быть честным, быть правдивым, да, и он сталкивается с этим чиновником, да, которого играет Сергей Иванович Мучеников, который лукавит, который исключил его, да, и вот сейчас это слушается совершенно по-другому.
4: Он действительно, как главный режиссер, он обязан был ставить какие-то спектакли, юбилейные, так называемые датные спектакли, но он находил такую всегда человеческую ноту, которые были ему сродни, и он никогда в этих, вот, как казалось бы, юбилейных спектаклях, вот как «Закалялась сталь», он никогда не лукавил, никогда не кривил душой. Он всегда находил такие человеческие ноты, и зритель на это откликался обязательно, потому что действительно не как «Закалялась сталь», а «С весной я вернусь к тебе». Он, это был короткий спектакль, но я очень трепетно относился.
0: В спектакле звучит не только текст Островского, но и письма Корчагина к матери, письма. Замечательные.
4: Огромное количество писем к матери, да.
0: С приходом Ефима Михайловича здесь тоже репертуар обогатился не только какими-то современными производственными темами, да, и пьесами, но очень много классики стало звучать, в том числе и Куприн, вот этот потрясающий спектакль «Господа офицеры» по произведению «Поединок».
4: Вы знаете, я немножко вернусь к нашей встрече, вернее, встрече Малкина, Падве и труппы. Малкин говорит, когда появятся спектакли, вот тогда уже зритель повалит валом. Вот тогда зритель, причем он был такой человек, он понимал, о чем он говорит. И действительно, с самого первого спектакля Ефима Михайловича «Долги наши», действительно, в городе Ленинграде появился такой театр, малый драматический, о котором стали говорить. И тогда пришла довольно большая группа молодежи в театр. Потом огромная группа молодежи пришла с курса Додина и Кацмана. И о театре заговорили. Театр ожил. Это действительно слова Малкина, вот я сейчас вспоминаю, они действительно оказались пророческими. Пророческими и, как сказать, и вот с тех пор, как сказать, театр стал живым организмом.
0: Хочется отметить еще одну черту Ефима Михайловича. Он давал возможность другим режиссерам работать на своей площадке. Это
4: Гетта Дьяновская. Гетта. Когда пришел Ефим Михайлович, тогда в репертуаре был только появился театр, спектакль «Вкус меда». Я помню, мы этот спектакль играли, я там играл негра. Мы играли его из 7 дней. 5 дней мы играли «Вкус меда», потому что это был ужас, потому что тогда не было ни горячей воды в театре. Я иногда приходил в гриме негра домой, честно говоря, чтобы помыться. Потом, что немаловажно, он всегда думал о движении и развитии артиста. Он всегда говорил, вот этот артист у меня не получал давно главной роли, вот этого артиста надо показать вот в этой работе, вот эту актрису надо попробовать, может получиться интересно. Он просто думал о развитии артиста. Это очень важно. Да, он приглашал людей, и, кстати, кто-то тоже из товстоноговских учеников был на Печорине. А нет, Арье, по-моему, делал Нину, да, правильно, Нину, и потом Арье уже пригласил Лев Абрамович на вторую постановку.
0: Давайте вспомним спектакль «Господа офицеры», «Поединок» по Куприну, который тоже он как-то повернул такой вот человеческой стороной. Там шел разговор не только о дуэли, да, Ромашова, а именно его вот трепетной такой чувствительной душе, которая не может ужиться вот в этом мире. И это тоже перехлёстывалось в современный мир. И я помню замечательную сцену, когда вдруг зазвучал гимн, все офицеры стояли, «Боже, царя храни!» И это в то советское время. И зал вставал. Потому что это были какие-то такие вот замечательные посылы вот в современность, да. Он умел делать такие мизансцены, и настолько это пробивало вообще стену, которую вот долгие годы выстраивали. Он пробивался к человечности. В общем, все его спектакли, они затрагивали сердца, да, и не могли вот своей человечностью не резонировать с залом. Вы помните, вы же там Бека играли, да? Такой поручик, замечательный тоже был образ. И каких художников он приглашал к себе? Да, это и Орлов, и Кочергин, да, который, да, там выстроено было. Кстати, вот если говорить о стиле, да, режиссерском, это всегда было очень аскетическое оформление. Художники это понимали и чувствовали. Господа офицеры, там практически нету декораций, там огромный бильярдный стол, который трансформировался то в лужайку, когда происходит пикник, то в веселом доме там танцы, девочки танцуют. И в конце, после дуэли, опускалась сверху эта лампа, это получался гроб, где лежит Ромашов. Да? То есть это вот такая... Сама декорация, да, говорила уже о многом. То есть это такое послание было совершенно замечательное.
4: Он замечательный вообще художник, Эдуард Степанович. Он с ним очень много работал, Ефим Михайлович, понимал. Это важно, кстати, для него.
0: Для него было очень важно приглашать перед премьерой своих друзей. Он очень прислушивался к мнению вот каких-то людей, которые он приглашал на прогоны. И это были очень значимые фигуры. Беньяш приходила, да?
4: Но мне кажется, ему во многом очень помогала его мама. Она была его, мне так думается почему-то, камертоном вообще того, что он делал. Мне думается, и вот его удачи и победы режиссерские, они связаны, пока вот была жива мама, она ему, мне кажется, очень помогла. Я не знаю.
0: Она может, была причастна тоже к искусству, она ведь была балерина.
4: И мне кажется, она на него очень действовала в положительно очень. И мне кажется, он ее очень любил. Я так думаю, потому что я помню просто эти спектакли, и она всегда была. Раиса Моисеевна, они тоже, кстати, дружили с его мамой. Я имею в виду Беньяш Раису Моисеевну и маму Ефима Михайловича.
0: Я помню, на спектакле приходил тоже Гергит Встаногов, и это, в общем, он следил за своим учеником. У них были непростые отношения, но вот его первый замечательный... Кстати, вот я вычитала, информация была, значит, такая, что Георгий Александрович сказал, что есть талант у этого человека режиссерский, когда увидел его фотографии. Он ведь, Ефим Михайлович, очень любил фотографировать. И тоже, когда вот уже случился его уход из театра, тоже мы об этом не будем говорить. Я хочу сделать несколько передач, да, Ефим Михайлович. Вот мне интересно просто, что вы помните. И он даже хотел заниматься фотографией как-то. Вот у него был такой кризис, конечно. Я думаю, что такая фигура, как Падовая, она нуждается в памяти, да, в благодарной памяти. И я попытаюсь еще поговорить с людьми, которые с ним вместе работали. А сейчас все-таки расскажите о себе, потому что моя передача называется «Призвание». И вот если оно вас нашло, и вы 50 лет, вы закончили в 70-м, да, то есть вы стали уже актером, да, ну, работаете здесь с 73-го. Расскажите все-таки о своем пути. Вот вы не разочарованы, чтобы такую профессию приобрели?
4: Я недавно был творческий вечер у меня в институте. Я вышел и сказал: значит, биография моя такая. Я родился там-то, потом учился, потом женился, а потом стал артистом. Вот вся биография. Честно говоря, мне такая нравится биография, потому что когда начинаешь...
0: Из всего лишнего.
4: Да. Потому что, вы знаете, я когда вспоминаю слова Геты Яновской, как-то на репетиции «Вкуса меда», что-то она объясняла, я уже не помню кому, То ли Калинина или то ли то, не помню, то ли героини главной. И она говорит, мне запомнилась эта фраза, что мы, когда начинаем вспоминать, то мы очень отдаляемся от человека, с которым мы разговариваем. И это действительно так. Потому что я просто знаю, вот даже разговаривая со студентами, вдруг если начинаешь вспоминать что-то очень важное и ценное для тебя, я вдруг вижу в глазах, что для них это, что там человек говорит, при чем здесь это. И вот я, честно говоря, вспоминая жизнь в этом театре, когда пожилые артисты, я еще был тогда молодым артистом, когда пожилые артисты начинали вспоминать свою жизнь, как они были великолепны в этом, и в этом, и в этом. Я думаю, на кой они мне это рассказывают? Честное слово. И я, честно говоря, я никогда не вспоминаю...
0: Оставила повспоминать сегодня, да, ваши прошлые победы. А вот давайте здесь и сейчас вы преподаете... Где вы преподаете и почему вы занялись вот педагогической деятельностью?
4: Вы знаете, дело все в том, что как-то мои все успехи и достижения в актерском деле, они были как-то на уровне интуиции, честно говоря. И для меня это было вообще так просто все, чем я занимался. Ну вот кроме, наверное, в Печорино, потому что для меня очень такой...
0: Вы справились блистательно.
4: Спасибо. Для меня это было, в общем, как сказать, на уровне интуиции. И я бы так бы и продолжал жить бы дальше, потому что, в принципе, мне, как сказать, для моей профессии этого хватало.
0: У вас прекрасная органика.
4: И я подумал, мне вдруг позвонила, мы были очень дружны с Нинсаной Робинянс и со Львом Осичем Гительманом. И она мне как-то позвонила, говорит, Мишенька, а вы не хотите заняться педагогикой? Для меня это был такой странный вопрос. Я говорю, нет, я не хочу этим заниматься. Года через два я вдруг вспомнил эту, как сказать, этот звонок. И подумал, а почему бы не заняться? Но Гительман тогда сказал, я могу поговорить с Громадским. Речь идет, конечно, не о мастере курса, а речь идет о педагоге и так далее. Я говорю, Лев Иванович, да меня это устроит. И я начал пробовать.
0: И сколько лет вы уже преподаете?
4: Ой, много. Я, оказывается, я всю жизнь переживал, что я до поздно начал заниматься этим, но, оказывается, уже очень много, очень долго. У меня стало получаться, и буквально через два года мне предложили стать мастером у Записоцкого тогда. Я тогда понял, что моих знаний актерских, их не хватает для того, чтобы донести это до студентов, то, чем я владею. И я начал рыться в литературе. И вот я сейчас понимаю, что это артисту просто необходимо в какое-то время, в какой-то момент жизни, когда это действительно нужно облачить свое существование в какую-то форму, это, мне кажется, очень важно для артиста. Наверное, это приходит с возрастом, я так понимаю. И вот поэтому я занимаюсь и... Мне жена все время говорит, перестань ты уже этим заниматься. Я уже не могу. Ну, как ты можешь с ними так... Мне это доставляет такое удовольствие просто.
0: Ваша жена Наталья Четверякова, да? Замечательная артистка в театре Комиссажевской. Тоже сколько лет она там играет, да? И в ней никуда не уходит.
4: Она помнит завет своего учителя по поводу театров.
0: Изменилось ли качество, менталитет, вот какие-то установки? Но вы наблюдаете уже несколько лет, да, долгое время. Как-то молодежная вот эта вот устремленность, вот эти их оценки, их идеалы, они меняются вообще? Что такое наша современная молодежь?
4: Может быть, мне повезло, может быть, мне Но всегда говорят, ой, это молодежь, это такая отвратительная стала, это, и каждый набор все хуже и хуже. Не знаю, я не понимаю, не ощущаю этого. Да, они другие. Как-то они по-другому смотрят на жизнь. Но они пришли заниматься делом. Когда они научаются этому, они становятся лучше, чище, красивее. Понимаете, мне всегда жена говорит, ну, я на первом, на втором курсе, я говорю, боже мой, мне страшные какие-то дети, и это, девочки какие-то несуразные. Она говорит, ну, потерпи немножко, потому что пройдет год-два, и они станут красивыми. И это действительно так. И когда они на третьем курсе начинают понимать немножко суть профессии, ну, я не могу притрагиваться к профессии, они становятся действительно чище, умнее, красивее, свободнее.
0: То есть приобщение культуры, оно просветляет душу человека.
4: Конечно, конечно. Мне очень нравятся слова Фельштинского, замечательно совершенно педагога и режиссера, в его книге по поводу того, что я терпеть не могу педагогов, которые говорят, это эти студенты, до чего они мне осточертели, надоели, они не понимают, не чувствуют, не воспринимают. Для меня гораздо важнее и ближе педагог, который говорит, это замечательные студенты, это потрясающие люди, это умницы, они всему хотят научиться и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно очень важно. И там, потому что не бывает бездарных детей, бывают бездарные педагоги. Это действительно так оно и есть.
0: Занятие актерством – это, в принципе, люди-бессеребренники. Они понимают вообще, что они…
4: Ладно, это они по молодости думают, что, ну, в общем, это ерунда. А потом, когда они сталкиваются с этим, они понимают, что я прав был, что это копеечная профессия, понимаете? Пока это, как сказать, что-то приобретешь в театре, что-то докажешь в театре.
0: За вашими плечами, за вашей спиной более 30 сыгранных ролей, я не говорю о кино, да? Вы не устали выходить на сцену?
4: Нет, не устал. Да как можно устать? Ты занимаешься любимым делом. Ну, как можно устать? Я так иногда думаю, может, действительно уйти на пенсию. Потом думаю, а как же я буду жить? Это потому что без этого невозможно.
0: Что бы вы пожелали молодым людям, которые хотят свою жизнь связать с театральным искусством?
4: Я хочу вот молодым людям, которые думают о том, связать свою судьбу с театром или нет, если у вас есть это малейшее поползновение в эту сторону, обязательно пробуйте это. Обязательно пробуйте, потому что если вы этого не сделаете, вы будете всю жизнь жалеть об этом.
0: Спасибо огромное. Полета вам и удачи, и самого благодатного пребывания на сцене и в роли учителя. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
0: Вы прослушали беседу с заслуженным артистом России Михаилом Ивановичем Цамочко. В передаче прозвучал отрывок из спектакля «С весной я вернусь к тебе» в исполнении Михаила Цамочко и Сергея Мученикова. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Крестив русский народ, великий князь Владимир вывел его из языческого захолустья на широкую и светлую дорогу нравственного и духовного совершенствования. Не будь князя Владимира, не обратись он ко Христу, не крести он народ русский, неизвестно, какими путями пошло бы дальнейшее развитие нашего народа и какой была бы наша история. Иначе говоря, с князем Владимиром связано самое важное событие в национальной нашей жизни и судьбе. И если мы иногда об этом забываем, то только потому, что не задумываемся над тем, какую динамическую, преобразующую роль сыграло христианство в нашей стране, и в какой степени принятие нашими предками христианства преобразило и нас самих, их потомков и наследников. Постепенный отход от Бога в наше время и увлечение материалистическими концепциями привели нас даже к тому, что мы сами склонны иногда думать, будто обращение князя Владимира к христианству было мотивировано политическими и государственными, то есть практическими интересами, и что духовные или религиозные побуждения не имели при этом большого значения.
1: На самом деле было совсем иначе. Однако, если исходить из высказываний некоторых нынешних исследователей, то об этом можно долго и безрезультатно спорить, так как в оценке исторических событий часто применяется произвольный критерий, в котором все духовное подменено материальным. Поэтому для того, чтобы судить о том, какими побуждениями в действительности руководствовался князь Владимир, принимая свое великое и судьбоносное решение, следует обратиться к действительно компетентным свидетелям. Такими являются прежде всего современники князя Владимира, знавшие его лично и сами пережившие тот великий переворот, ту великую духовную и культурную революцию, которая произошла с нашим народом в X-XI веках. У русских писателей, близких по времени к всеобщему крещению Руси, мы находим подлинный и потому особенно драгоценный исторический материал, который наше поколение русских христиан должно заново исследовать и продумать. В настоящей передаче мы хотим ознакомить вас с выдержками из знаменитого произведения митрополита Илариона «Слово о законе и благодати», написанного им в первой половине XI века, всего лишь через 30 лет после смерти равноапостольного великого князя Владимира. Вот что он пишет.
0: «Славит похвалами римская страна Петра и Павла, через которых уверовала во Иисуса Христа, Сына Божия. Славит Асия, Ефес и Патмос, Иоанна Богослова, Индия – Фому, Египет – Марка. Все страны, города и народы чтут и славят своих наставников, научивших их истинной вере. Прославим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, совершившего великие чудесные дела, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира. Когда жил он и землей своей управлял правдою, мужеством и со смыслом, пришло на него посещение Всевышнего, презрело на него всемилостивое око благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и познал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно то, что он всегда слышал о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему, как творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там полны людей, как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве, все предстоят Богу.
1: «Слыша все сие, возгорелся он духом и возжелал сердцем стать христианином и обратить всю свою землю в христианство. По благоволению и любви Божией к роду человеческому это и исполнилось. Во Христа крестился, во Христа облекся и вышел из купели убеленный. Стал сыном нетления, сыном воскресения. Принял имя вечное и славное в роды и роды, имя Василия. Впрочем, на этом еще не остановился он в подвиге благоверия и не в этом только явил свою любовь к Богу, но пошел далее и повелел всему народу своему креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы открыто и громогласно славилось во всех городах имя Святой Троицы, и все были христианами».
0: Тогда мрак идольский начал от нас удаляться, и появилась заря благоверия. Тогда тьма служения бесовского исчезла, и осветила нашу землю солнце Евангелия. Капища разрушены, и церкви воздвигаются, идолы низвергаются, и явились иконы святых. Бесы убежали, крест осветил города, пастыри словесных овец Христовых, епископы, пресвитеры и диаконы стали возносить бескровную жертву, и клир украсил и облек в благолепие святые церкви. Труба апостольская и гром евангельские огласили все города. Фимиам, возносимый Богу, осветил воздух. Поставлены на горах монастыри, появились чернорисцы, мужи и жены, малые и великие, все люди наполнили святые церкви и прославили Господа, восклицая: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца! Аминь!» Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! Велик еси, Господи, и чудны дела Твои! Боже наш, слава Тебе!

0: Как ты уверовал? Как воспламенился любовью Христовой? Как вселился в тебя разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному? Как взыскал ты Христа? Как предался Ему? Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, Учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Кто дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни? Кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по Нем. Как же стал ты учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Знавшие законы пророков распяли Христа, а ты, не читав ни закона, ни пророков, распятому поклонился. Как разверзлось сердце твое, как вошел в тебя страх Божий. Не видел ты апостола, который бы, придя в землю твою своей нищетою и наготою, гладом и жаждою, преклонил твое сердце к смирению. Дивное чудо!
1: Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силой Божией. Кто может поведать людям о творимой тобой по ночам милостыни и проявляемой при дневном свете щедрости по отношению к убогим и нищим, больным, странникам и вдовам, да и ко всем требующим милосердия? Ибо слушал ты сказанное Господом и делом заканчивал услышанное, просящим давал, нагих одевал, голодных и жаждущих насыщал, болящих утешал, должников выкупал и рабов освобождал. Твоя щедрость и милостыня до сих пор вспоминаются людьми и тем более помнятся Богом и Его ангелами, ибо ты следовал завету всесильного и милосердного Господа, сказавшего нам: «Блаженни милостивые, яко те помилованы будут».
0: И какой славы и чести сподобит тебя сам Спаситель Христос, сказавший: «Кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред лицом Отца моего, который на небесах». Ты же не только сам исповедовал Христа пред людьми, но и веру Христову установил не в одном крае, но по всей земле нашей, и церкви Христовы поставил, и церковнослужителей ввел в них. Подражатель великого Константина, равный ему умом, равный любовью ко Христу и почитанием служителей его, тот со святыми отцами Никейского собора положил закон людям, а ты, часто собираясь с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить закон Христов среди людей, недавно познавших Господа. Тот покорил Богу царство эллинское и римское, а ты, блаженный, тоже сделал в России, ибо как у тех, так и у нас уже Христос именуется царем.
1: Тот с матерью своей Еленою утвердил веру, когда принес крест из Иерусалима и разослал части его по всему миру своему. А ты утвердил веру с бабкою твоею Ольгою, принесши крест из Нового Иерусалима, града Константинова, и поставив его на земле своей. И как подобного Константину, Бог соделал тебя участником единой с ним славы и чести на небесах за благоверие, которое имел ты в этой жизни. Посмотри на город, сияющий величием, посмотри на процветающие церкви, посмотри на возрастающее христианство, посмотри на город, освящаемый и блистающий иконами святых, благоухающий фимьямом и оглашаемый хвалами святыми и божественными песнопениями. И, видев все сие, возрадуйся, возвеселись и восхвали благого Бога, строящего все сие.

0: Станем на горах Киевских, там отколи, по выражению преподобного Нестора, пошла русская земля, ибо свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, есть и духовное начало всякого царства». Вот какими словами Андрей Николаевич Муравьев в своей книге «Путешествие по святым местам русским», написанной в 1830-х годах, начинает главу «Храм Андрея Первозванного». «Поклонимся тому месту», — продолжает Андрей Николаевич, «на коем стояли священные стопы апостола, просветителя Руси. О, как драгоценно для сердца каждого русского отечественное предание! Первозванный из апостолов идет во мрак Скифии, в край ему неведомый, но ведомый Богу. На вершине одного из холмов киевских водружает апостол Андрей победную хоругвь, крест искупления, с пророческим словом, что на сих горах воссияет благодать Божия, и град великий возникнет, и церкви многие воздвигнет в нем Бог. И вот тысячи лет, которые пред Богом, как день вчерашний, уже протекшие, или как одна стража ночная, миновались, и предки наши увидели события слов апостольских, которому доселе дивимся мы, их позднейшие потомки. Так не упадает тощим на землю ни один глагол Божий, и крест, насажденный апостолом, разросся спасительным древом, осенившим собою целую Русь.
1: На старом Киеве ударяли ковсеночный. У святой Софии и в обители Архангела по случаю праздника Всемилостивого Спаса. Но, минуя древнее святилище, предпочел я идти в храм Первозванного, чтобы там присутствовать при торжественном изнесении честного креста, которое совершается на сей всеношный. Я хотел поклониться кресту на том месте, где впервые водрузил его апостол, в Отечестве нашем. Когда при тихом пении святой Божий священник поднял с престола крест, увенчанный цветами, и вынес его из алтаря на середину церкви, когда потом простерся он пред сим залогом нашего спасения, приглашая к тому же всю церковь, кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Невольное умиление проникло в сердце. Все отечестве языков призывались к поклонению спасительного древа, на коем распят был за нас царь славы, и наше славянское племя в числе прочих языков здесь же, на горах Киевских, было первое ему поклонение обновленных верою предков наших.
0: Отрадно слышать и родственные имена святых угодников, к заступлению коих притекает церковь в своих молитвах на самом том месте, где они подвязались при жизни или упокоились после блаженной кончины. Невольно вздохнешь при имени равноапостольных Владимира и Ольги, которые почивают за несколько шагов под сводами Десятинной церкви, и двух первых страстотерпцев из числа князей русских, здесь же воспитанных, в тереме отца их Владимира, и святого князя Игоря, который наследовал ту же участь и тот же венец. Не в соседней ли обители Михайловской девственные мощи великомученицы Варвары? Не у святой ли Софии священномученик Макарии, митрополит Киевский?
1: А первый святитель всея Руси Михаил и великие труженики Антоний и Феодосий с ликом всех преподобных Печерских не охраняют ли доселе своими молитвами и священную лавру, и богоспасаемый град? Все здесь так близко, что готовы, кажется, откликнуться на первый молитвенный зов. Ибо сии небесные граждане и в гробах своих еще остались гражданами земной своей отчизны. Они были первыми поселенцами Киева, они и последними. К ним, а не к современникам, стекаются до ныне усердные поклонники.
0: По окончании всеношной я вышел на широкую паперть, окружающую церковь, чтобы с этой возвышенной кафедры объять взором всю окрестность. Ибо живописная паперть, поднятая на 50 ступеней от вершины Старого Киева, господствует над всеми окрестными холмами и действительно подобна горней кафедре, отколе апостол, как бы и поныне проповедует Руси Евангелие Царствия. Начнем со Старого Киева, который открывается нам прямо против дверей церкви, и потом пойдем по чину церковному, против солнца, кругом всего собора. Здесь каждый шаг как бы отрывок летописи по священным воспоминаниям древности.
1: Здание Десятинной Церкви заслонило от нас великолепную громаду Святой Софии, которая так украшает весь Старый Киев. Но, радуясь благолепию нового храма, я вспоминал, однако, с любовью о бывшей здесь убогой церкви, куда князь Владимир перенес блаженные останки своей бабки, великой княгини Ольги, от которой почерпнул первые начатки христианства. Там похоронил и благоверную супругу Анну, греческую царевну, утверждавшую его на пути спасения, и сам успокоился, наконец, под сенью той же церкви.
0: Вот и величественный образ Ярослава подымается вдали, над многоглавым собором, знаменуя место своего покоя и поприще славных подвигов долголетнего княжения. Святая София, светлый венец Ярослава, уцелевший при распадении его столицы, она же и каменный щит, осенивший прах его.
1: Древнее здание Ярославово, расширенное с обеих сторон двухъярусными притворами средних времен, величественно восстает в пятнадцатиглавом венце своем, как царственная мать всех святилищ российских. Над нею и мимо нее протекли все бури, опустошавшие ее родную землю. Внешняя своенравная масса ее зодчества свидетельствует о сонме веков, против натиска коих она устояла, как неодолимый утес посреди морских волн. Но из ее таинственной глубины, из-под трепетного мрака ее уцелевших сводов, доселе дышит святая родная старина времен Ярославлих.
0: Переступи порог, и дохнешь иною жизнью. Пусть замкнутся за тобою медные врата западные, и за ними мир. Иди все к востоку, к той нерушимой стене, которая осенила собою церковь и Русь, от их начального востока и до нынешнего яркого полудня. И когда в алтаре соборном, на сводах горнего места, встретит тебя с воздетыми к небу руками молитвенница земли русской, Матерь Божия, которой еще молился великий Ярослав, тогда поди пред нею в безмолвном восторге и выскажи ей свое сердце, если есть еще слова в такие минуты.

0: Нерушимой стеной слывет дивная сия икона в устах народа, ибо в течение 8 веков невредимо прошла она сквозь все бурные эпохи Киева.
1: Сладостное чувство наполняет душу внутри алтаря Софийского, и благоговение к святыне, и любовь к родине, самая близость минувшего, которая вместе так свежо и так старо производит утешительное впечатление на сердце, ибо век Ярослава пред очами, как бы современный, и слава Древней Византии, завещавший нам залог веры, отразилась в нашей святой Софии. Не напрасно послы Владимировы говорили князю: «Мы не знали, где мы, на небе или на земле». Слова сии, конечно, запали в душу отрока Ярослава, когда пожелал перенести в землю русскую это софийское небо, и, вступив на престол отеческий, соорудил он на поприще своей победы над печенегами подобие величественного святилища Цареградского.
0: Вот, наконец, и славная десятинная церковь святого Владимира, начало и венец всех священных зданий старого Киева, прежде всех сооруженная благоверным князем, и ныне после всех обновленная из малого уцелевшего предела и обширных развалин. Место, избранное святым князем для сооружения храма, было ему горько памятно мученической смертью двух христианских варягов Федора и Иоанна, из коих сын, прекрасный лицом юноша, назначен был по жребию в жертву Перуна, а нежный отец, не хотевший его выдать, вместе с ним погиб от ярости народной. Это были единственные жертвы, пострадавшие на Руси до водворения христианства, и на их костях соорудил раскаянный князь соборное святилище.
1: «Я стоял и смотрел и безмолвствовал. Вокруг меня носились призраки минувшего, и старый Киев восставал предо мною в полном смысле сего громкого имени. В понятиях моих смешалось различие дней и веков, и давнее было мне ближе недавнего. Но языческий Киев Олега и Святослава невольно уступал в моем воображении благодатному Киеву Ольги и Владимира. Сама гробница просветителя Руси, двигнувшего ее на стезю вечности, все это под рукою, все можно почти осязать с того холма, где я стоял, и где впервые водружен был крест апостолом».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: «31 июля исполняется 140 лет со дня смерти композитора Ференца Листа».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». У микрофона Ольга Суровекина. Сегодня в нашей программе прозвучат фрагменты одного из удивительных творений Ференца Листа, композитора, чье имя в контексте нашей программы может показаться неожиданным. Однако грандиозное творение Листа, оратория «Христос», произведение далеко не случайное в творческой биографии человека, который широко известен прежде всего как пианист-виртуоз и автор блестящих фортепианных сочинений, венгерских рапсодий и симфонических поэм. Широко известен тот факт, что в конце жизни Лист, следуя формулировкам учебников по музыкальной литературе прошлых лет, ушел в религию и мистицизм, даже принял сан аббата и поселился в Риме замаливать грехи. Но гораздо меньше мы знаем о действительно очень глубоких религиозных традициях семьи Листов. Отец композитора, Адам Лист, был францисканцем, членом так называемого Третьего ордена, который святой Франциск основал специально для мирян. У Адама Листа было много друзей-францисканцев, и своего единственного сына он, между прочим, тоже назвал в честь основателя ордена – Франциском. Имя, данное при крещении, было записано по латыни как «Францискус», а по-немецки произносилось «Франц». Мы больше привыкли к венгерскому имени Листа – Ференц, хотя сам Лист, слабо владея венгерским, никогда его не использовал. Очевидно, такое посвящение сына почитаемому святому не осталось бесследным. В 1856 году Листу в это время исполнилось 45 лет, возраст подлинной зрелости. В летописи францисканского ордена терциариев мирян появилась запись. «Господин Лист пожелал стать членом нашей общины». Вскоре знаменитый композитор вступает в орден, становится аколитом. Так назывались церковнослужители из мирян, помогающие священникам при совершении богослужения. Примерно это соответствует алтарникам в православной традиции. Он живет в Риме, совсем недалеко от Сикстинской капеллы. Как пишет он сам, из окна открываются бескрайние далекие просторы. Когда я сажусь за письменный стол, мне виден купол Сан-Пьетро, и кроме колокольного звона до меня не доходят сюда никакие посторонние звуки. Отец Ференц встает в 4 утра, принимается за работу, потом идет к заутрене и снова возвращается за рабочий стол. В этой особой атмосфере он завершает свой 13-летний труд «Ораторию Христос». Тогда же он пишет и другие свои духовные произведения «Легенда о святой Елизавете», «Венгерская коронационная месса». «Оратория Христос» написана на тексты Библии, католической литургии и латинских гимнов, которые выбирал сам композитор. Как пишет один историк музыки, это произведение занимает в творчестве Листа примерно такое же место, как «Мессия» у Генделя. Обе оратории повествуют о главных событиях земной жизни Спасителя. Но в отличие от Генделя, следовавшего определенным барочным схемам, Лист отходит и от барокко, и от венской классики, и от немецкого романтизма. Он создает свое новое, не похожее ни на что. Его «Христос» находится за рамками обиходной церковной музыки и требует интеллектуального усилия и накала всех чувств от слушателя светского и религиозного в равной мере. Конец цитаты. Монументальное и по замыслу, и по воплощению произведение крайне редко появляется в репертуарах концертных залов. Эта музыка не для ежедневного потребления. Судя по всему, это понимал и сам Лист. Не имеет значения, когда и где ее услышат. «Для меня вполне достаточно, что она существует», — говорил он. При жизни композитора оратория исполнялась не более 10 раз, а после его смерти и до сих пор лишь самые отважные и маститые музыканты берутся за нее. В России эта оратория была исполнена только один раз в 2000 году. Тогда грандиозное трехчасовое произведение прозвучало на сцене Большого зала Московской консерватории под управлением Евгения Светланова. А через 10 лет, в светлые пасхальные дни 2010 года, оратория Ференцелиста для солистов, хора, оркестра и органа была исполнена Санкт-Петербургской певческой капеллой под управлением Владислава Чернушенко. Запись фрагментов интервью Владислава Александровича Чернушенко мы включили в нашу сегодняшнюю программу, и прославленный музыкант поделится с нами своими размышлениями и впечатлениями от этой музыки. Но сначала мы послушаем фрагмент оратории Ференцелиста «Христос».

0: прозвучал фрагмент оратории «Христос» Ференца Листа. А теперь мы включаем запись интервью с народным артистом России, главным дирижером и художественным руководителем Санкт-Петербургской певческой капеллы Владиславом Александровичем Чернушенко. Беседу ведет Людмила Зотова.
1: Эта гигантская оратория состоит из 14 частей, из 14 фрагментов. И как бы в трех актах происходит. В принципе, это повествование обо всем жизненном пути Христа, начиная от рождения и заканчивая распятием и воскресением Его. Очень необычная последовательность, которую использует Лист. Ведь Лист сам писал, сочинял вот это либретто, подбирал тексты. В основном это евангельские тексты, какие-то достаточно хорошо известные, я имею в виду, много раз использованные в музыкальной литературе. Ну, в частности, одна из частей — это «Стабат Матер». Это «Мать скорбящая», которая стояла у креста. Но также есть еще и «Мать прекрасная», тоже большая часть, тоже «Стабат Матер Специоза», «Прекрасная мать», которая наслаждалась рожденным своим младенцем и как-то не предполагала еще, что кончина его будет столь трагической. И здесь перемежаются номера, в которых не заняты ни хор, ни солисты, а только звучит оркестр. И это тоже очень большие, пространные повествования оркестровые. Ну, скажем, и начинается вся оратория с такого довольно значительного предисловие оркестрового, в котором скорее какие-то такие вот пасторальные мотивы. Используются мотивы, повествующие о том, что вот изумительная природа, вот все это как бы находится в ожидании появления вот этого святого младенца.

Затем такие части, в которых тоже присутствуют чисто оркестровые моменты, но каждому из этих оркестровых эпизодов Лист определяет какой-то сюжет и использует какой-то определенный евангельский фрагмент. Разные он использует тексты. Скажем, вот первый сюжет связан с рождением Христа и вот началом его пути. Вторая часть повествует о его приходе в Иерусалим и встрече, как сказать, с учениками. Там во второй части присутствует и такой фрагмент, который, может быть, нам удастся услышать. Это в основном оркестровое звучание, когда судно, на котором Христос со своими учениками попадает в бурю, Христос спит, а ученики обращаются к Нему: «Мы погибнем! Господи, спаси нас, потому что еще немного, и мы все погибнем». И Христос тогда обращается к ним с коротким словом: «Вы неверующие, как вы могли подумать о том, если вы верите, вы не можете погибнуть?» И обращается к ветрам и морю, и наступает затишье, буря прекращается, и все оказываются спасенными.

Заключительный эпизод, третья часть, она связана уже с монологом Христа. Здесь редко, когда Христос присутствует как конкретно действующее лицо, но именно его монолог, в котором, предчувствуя или единственный, кто осознавал, чем закончится его земной путь, он обращается не только к ученикам своим, но как бы ко всему человечеству, ко всем людям, говоря

0: затем небольшой псалом, который поют такие женские голоса, и сильный, радостный, торжествующий финал, повествующий о его воскресении. Эти сюжеты волнуют, мне кажется, по сегодняшний день всех художников не случайно, и в нынешние времена люди продолжают обращаться к этой теме. Мне так кажется, что это оратория драматического содержания. Лист ведь человек очень сильного темперамента, и вся его музыка — это огонь в сердце. А вот все то, что касается характера, произношения, духовная музыка, и мне кажется, вот в этом материале, которым мы пользуемся, там не может быть, ну как бы сказать, такой романсовости, жеманности. Она исполнена душевной энергией, силы и глубокой веры. И даже какие-то хоровые эпизоды, которые поются пусть не громко, но они требуют колоссальной духовной напряженности и сосредоточенности всех, потому что сам путь Христа и постижение это мы должны воспринимать как люди верующие, а не как сторонние наблюдатели. Это глубоко нравственная проблема, которую и по сегодняшний день нам еще предстоит решать и обдумывать. Святая вера, если она отсутствует в человеке, он беспомощен в этой жизни, он бесперспективен в своих каких-то надеждах и чаяниях, потому что человек без веры не может существовать. А вот этот духовный стержень, который нам надо вернуть во что бы то ни стало, ибо он поможет устоять России вот в этой вселенской сегодняшней буре.
1: Какая-то духовная работа должна быть у солистов перед тем, как выйти? Может быть, не только у солистов, всех исполнителей, на ваш взгляд?
0: Я думаю, что она должна быть такая, как у людей, которые пишут иконы, которые расписывают храмы. И для каждого, мне кажется, из нас требуется какая-то, в первую очередь, такая духовная сосредоточенность, потому что задача, которую мы перед собой поставили, ну, не то чтобы она невыполнима для кого-то другого, а только для нас. Нет, конечно, но сказать со сцены слово правды, чтобы оно дошло до сердца слушателя, чтобы слушатель воспринял его почти так же, как проповедь священника, это непростая задача, особенно когда сидит большой оркестр, молодые люди, когда стоит большой хор, в котором каждый вроде бы не очень заметен, вроде бы все это в толпе, а на самом деле каждый в ответе за каждый звук, который мы произносим. И если мы не сумеем добиться вот этой художественной правды, а эта художественная правда заключается в глубоком религиозном смысле, то тогда можно будет сказать, что исполнение не состоялось. Единственное, что я пытаюсь убедить людей в необходимости колоссальной сосредоточенности в момент репетиции и тем более в момент концерта. Важно то, что делаемое нами нужно не только нам самим.

Дорогие друзья, закончилась передача из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня для вас прозвучали фрагменты оратории «Христос» Ференца Листа в исполнении Будапештского хора и Национального оркестра Венгрии под управлением Антала Дороти, а также фрагменты интервью с народным артистом России Владиславом Чернушенко. Программу для вас подготовили Людмила Зотова и Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Улица Здоровцева. 6 июня 1975 года Старая Ивановская улица в Красносельском районе была переименована в улицу Здоровцева. Прежнее название было известно с 1930-х годов и происходило от речки Ивановки, вдоль которой улица проходит. Новое наименование было дано в честь летчика Степана Здоровцева, одного из трех первых героев Советского Союза, кто получил это звание в годы Великой Отечественной войны. 28 июня 1941 года младшие лейтенанты 158-го авиационного истребительного полка Здоровцев Петр Харитонов сбили фашистские юнкерсы таранным ударом. А на следующий день особое мужество и отвагу совершил их однополчанин Михаил Жуков. 8 июля 1941 всем троим было присвоено звание Героев Советского Союза. Это о них в газете «Известия» от 10 июля 1941 Александр Твардовский писал. «И сколько еще себя в схватках лихих покажут советские люди? Мы многих прославим, но этих троих уже никогда не забудем. Запомним же русские их имена, что дороги будут для внуков. Здоровцев Степан, командир звена, пилот Харитонов и Жуков». Это стихотворение читали только двое из летчиков-героев. Еще накануне, 9 июля, командир звена Степан Здоровцев не вернулся с боевого задания. Он разведывал боевые дороги, по которым в сторону Ленинграда двигались вражеские колонны. Когда Здоровцев уже возвращался домой, его атаковали немецкие истребители. Останки самолета и летчика не были найдены, поэтому долгие годы Здоровцев числился без вести пропавшим. Эта информация дается и в двухтомном справочнике Героя Советского Союза. Обстоятельства его гибели в точности неизвестны до сих пор. Между тем он не пропал без вести. На Братском военном кладбище на юбилейной улице в Пскове в четвертом ряду слева на могильной плите выбита фамилия уроженца Ростовской области, защитника ленинградского неба Степана Ивановича Здоровцева. И дата смерти – 13 июля 1941. Вот разница в 4 дня. Сначала числилось, что он погиб или пропал без вести 9-го, на могильной плите стоит 13 июля. Загадка, которая не разгадана до сих пор и вряд ли будет разгадана. Улица Рихарда Зорге. Имя советского разведчика Рихарда Зорге было присвоено новой улице в Красносельском районе 28 мая 1979 года. В Советском Союзе имя Зорге стало известно лишь в 1964 году, когда Никита Сергеевич Хрущев попал на закрытый просмотр кинофильма французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?». По окончании фильма он воскликнул: «Так ведь это же герой!». Рихард Зорге родился в Баку, в семье немецкого механика нефтяного промысла Адольфа Зорге. Мать его была русской. Когда Рихарду было 3 года, семья переехала в Германию, в пригород Берлина. Тем не менее, первыми словами, которые выучил Рихард, были русские слова. Он и сам писал: «Я, может быть, слишком русский. Я русский до мозга костей». На формирование его политических убеждений влияли противоположные взгляды деда Фридриха, участника рабочего движения Германии, сторонника учения Маркса и Энгельса, и отца, националиста, поклонника Бисмарка. Окончательно на сторону деда Зорге встал после Первой мировой войны. В 24 года он доктор государственно-правовых наук и социологии. Должность редактора в коммунистической газете привела его к аресту. После тюрьмы он эмигрировал в Советский Союз и в 1925 стал гражданином СССР. Он работал референтом, политическим и ученым-секретарем в Институте марксизма-ленинизма, являясь одновременно первым председателем правления Клуба немецких коммунистов. В этом клубе он познакомился с тогдашним руководителем советской разведки Яном Карловичем Берзином. Первой страной, в которой в качестве разведчика работал Зорге, стал Китай. Это было время перед оккупацией Японией Маньчжурии и сосредоточением японских войск у советских границ. В 1933 он был отозван в Москву. В связи с приходом к власти в Германии Гитлера, Зорге получил задание выяснить планы Германии и Японии, стран, от которых исходила главным образом опасность для СССР. В том же году Рихард Зорге под видом немецкого журналиста выехал в Японию. За годы работы в Японии Зорге передал в Москву бесчисленное количество важных сообщений. Еще в июле 1940 года, за 5 месяцев до утверждения Гитлером плана Барбаросса, директивы о молниеносной войне против СССР, Зорге передал сообщение о подготовке агрессии со стороны фашистской Германии. В мае 1941 года он указал точную дату нападения Германии на Советский Союз и количество предназначенных для этого дивизий. Однако эти ценные сведения руководство страны главным образом в лице Сталина оставило без внимания. Более того, поскольку Рамзай, Рихард Зорге, продолжал упорно на них настаивать, его посчитали перевербованным какой-либо империалистической разведкой с целью подтолкнуть Германию к войне с Советским Союзом. Нападение Германии произошло в тот день и час, который называл Рихард Зорге. После 22 июня сведения, поступавшие от разведчика, которого перестали подозревать в двойной игре, принимались как данность. Информация о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза, сыграла огромную роль в принятии Сталином решения перебросить свежие дивизии с Дальнего Востока и Сибири под Москву. В середине 1941 года Зорге сумел добыть сведения исключительной важности о том, что Япония сосредоточивает силы для войны на Тихом океане и готовит нападение на американскую базу в Перл-Харборе. Он поставил на карту свою жизнь и жизнь своих помощников, чтобы помочь Соединенным Штатам, в которых уже тогда видел потенциального союзника СССР, в борьбе против фашистской Германии и милитаристской Японии. Вскоре его группа была разоблачена японской контрразведкой. Зорге провел в тюрьме более 3 лет. Изощренные пытки он переносил мужественно, заранее был готов к ним, изучив за время работы в Японии все их разновидности. Вместо письменных показаний советского разведчика следователи получили воспоминания, размышления, завещания человека, излагавшего историю своей жизни. Рихард Зорге был казнен 7 ноября 1944 года. Спустя 20 лет, 5 ноября 1964, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Улица Рихарда Зорге проходит от улицы Доблести до улицы Десантников.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Александр Дягилев. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Хочу предупредить, что эта передача выходит в записи, и поэтому я не призываю звонить в эфир. Сегодняшняя наша тема касается действительно каждого человека, и в то же время мы ее обходим стороной и боимся говорить на эту тему. Я имею в виду, конечно, смерть. И ну, я думаю, что сегодняшний наш разговор о смерти должен быть полезным и актуальным, безусловно, для каждого, потому что все мы умрем, и всем нам приходится с некой периодичностью переживать смерть близких людей. А для начала я предлагаю послушать новость о пределе человеческой жизни, который вычислили наши российские ученые.
2: В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150-190 лет. К такому выводу пришли ученые из Сколковского института науки и технологий. Результаты исследования, которое опубликовало Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно. Авторы работы изучали так называемые соматические мутации, случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Ученые создали математическую модель, в которой единственной причиной старения были эти мутации. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет. Это не означает, что такой предел неизбежен, но показывает, соматические мутации сами по себе оказывают сравнительно слабое влияние на старение, однако становятся критически важными в сочетании с другими процессами, отметил ведущий автор исследования Дмитрий Крюков.
0: Итак, отец Александр, от 146 до 194. Это ж чем человек заниматься-то будет столько лет?
1: Я, честно говоря, когда прочитал эту новость, подумал вот о чем. Здесь вопрос не только в том, сколько человек сможет теоретически протянуть. Я понимаю, что, в принципе, потихонечку, благодаря улучшению качества питания, развитию медицины, у нас всякие витамины, микроэлементы есть, то, чего, так сказать, раньше не было. Мы проходим всякие обследования. Если нужно, нам делают операции, которые раньше казались чем-то немыслимым. И, в общем-то, действительно, потихонечку, в среднем, в мире продолжительность жизни растет. Как, в общем-то, опять-таки, ну, не говорю, что везде по всему миру, но так, в развитых странах. Европа, скажем, страны, ну, тут тоже Китай, Япония, Америка. Вроде как растет уровень благосостояния. Если не брать Африку или какие-нибудь там уж совсем маргинальные страны, в большинстве стран мира работают супермаркеты, мы не голодаем. Бананы круглый год, помидоры, огурцы круглый год. Правда, про их качество можно говорить. Но, опять-таки, есть какие-то магазины более дорогие, но где более качественные продукты. И, в общем-то, получается, что продолжительность жизни потихонечку, средняя, потихонечку растет. До каких пределов она будет расти? Я понимаю, что ученые, собственно говоря, на эту тему исследования-то и провели. Вот как бы некое теоретическое возможность.
0: Да, некий теоретический предел. Это не планы на ближайшее будущее, но это действительно вот какой-то технический предел. Вас он не пугает?
1: Так вот, а каково будет качество этой жизни? То есть сейчас человек, который достигает столетнего возраста, все-таки чаще всего, это достаточно глубокий разбитый старик. Все-таки.
0: Ну, конечно, да, но, отец Александр, если вот все-таки к 190 годам человек будет не в том состоянии, в котором нынешние столетние, а более-менее, ну, вот какой-то живой, соображающий, имеющий способность самостоятельно двигаться, вот с духовной точки зрения, ну, как бы, не многовато ли? Не надоест ли ему жить?
1: В Библии, конечно, мы читаем о праотцах, которые жили по несколько сотен лет и сохраняли разум, сохраняли веру, сохраняли активную некую деятельность достаточно длительное время, хотя на каком-то этапе Бог определил предел в 120 лет. Ну, предположим, что мы даже сможем этот предел преодолеть.
0: Вот как раз из числа официально зарегистрированных долгожителей первое место занимает француженка, которая дожила до 124 лет. Ее зовут Жанна Кальман. То есть получается, что как бы мы этот предел 120 лет уже... это такое уточнение, извините, я вас перебил.
1: Скажем так, пока рекорды таковы. Ну, в чем причина, собственно говоря, старения? Как мы понимаем, как мы знаем теперь, да, что накапливаются ошибки в ДНК клеток со временем. До какого-то предела организм может их отсеивать, исправлять, чинить, но потом возможности этого ремонта уменьшаются, значит, клетки становятся с вот этими ошибками, они не могут нормально размножаться, уменьшаются так называемые теломеры, это в начале и в конце ДНК отрывки, при каждом делении клетки как бы вот длина теломеров уменьшается. Но предположим, что будут созданы какие-то лекарства, которые смогут изменить данную ситуацию, теломеры каким-то образом будут наращиваться, ошибки опять будут чиниться, кожа опять станет упругой. Да, состояние мышц и внутренних органов станет как у молодого человека. И вот, да, это интересный момент, что возможно, благодаря вот этим вот достижениям медицины, но, скорее всего, людям нужно будет проходить какие-то раз, например, 10 лет какие-то сложные медицинские процедуры по омолаживанию буквально каждой клетки тела. Но, опять-таки, это трудно представить себе сейчас, но мы видим, как развивается наука, особенно медицинская наука, какие открытия сейчас делаются. И, собственно говоря, я допускаю это возможным. И не исключено, что на каком-то этапе могут даже начать говорить о том, что, ну, чуть ли не вот так искусственно поддерживая, можно человека сделать, ну, если не вечно живущим, то, может, даже и вот эти границы в итоге будут преодолены. Есть еще одна интересная перспектива, которую я слышал, и о которой тоже можно поговорить. Это то, что есть вариант, что пока ты живешь, из твоих стволовых клеток выращивается альтернативное тело. Это твое тело из твоих клеток. Оно безмозглое. Просто твой мозг потом в него пересаживается.
0: Жутковато как-то.
1: Ну вот, как-то так, и вот обновленный вариант твоего тела, старый выбрасывается, оболочка как бы, да, то есть вот такая тема. Я просто знаю, что такие исследования есть на эту тему. И, собственно говоря, известно, что люди, которые рассчитывают на так называемую крионику, да, что вот они после смерти завещают свои тела заморозить в надежде на то, что когда-то наука разобьется, их тела будут разморожены. Некоторые замораживают не целиком, а именно голову, именно в расчете, что вот их мозг размороженный сможет каким-то образом восстановить свою деятельность и будет помещен вот в новое тело. И вот типа века спустя они оживут. И люди платят немалые деньги за вот это вот замораживание на много лет вперед. То есть это тоже как бы факт. Но давайте так, вот люди хотят жить вечно. Вот хотят люди жить вечно. Никто не хочет умирать.
0: Ну, а кто-то хочет, кто-то самоубийство совершает. А многие просто к старости уже теряют то, что называется вкусом к жизни. Теряют вкус к жизни и, в общем-то, скорее доживают, чем... живут.
1: Ну вот, на днях у нас был День памяти святого благоверного равноапостольного князя Владимира. И это именины, день через именинство моего покойного тестя. Он представился в 2022 году. Я с большим уважением и теплом его вспоминаю. я помню, как, если я правильно помню, в 2000, буквально 21-м, то есть за год до его смерти, или 20-м, или 21-м, по-моему, все-таки 21-м, мы поехали, да, в 21-м году, мы поехали в Египет. Когда-то он в Египте бывал, и не раз. Ему очень нравилось в маске плавать среди этих кораллов, видеть этих рыбок. И он хотел их увидеть еще раз. Он уже был немалого возраста, но, тем не менее, вот захотел. И я помню, что, ну, собственно говоря, тогда мы постарались всей семьей купить вот эти путевку, чтобы поехать, чтобы его и тещу отвезти. Но к тому времени у него стала развиваться глаукома. Один глаз почти перестал видеть. Он умудрялся машину водить при этом. Но, честно говоря, несколько раз я был свидетелем, когда он оказывался в, ну, практически аварийных ситуациях из-за того, что не видел с правой стороны приближающуюся машину. Но, тем не менее, вот захотел. И вот я помню, что он надел маску, прыгнул в воду, поплыл, и вот потом, когда он вернулся, я видел на его лице разочарование, и я понял, что толку от вот этих рыбок, от этих кораллов, если ты не можешь их увидеть, если у тебя, ну, глаза поражены болезнью, и вот, вот они перед тобой, а ты видишь какие-то смутные очертания. И то есть я понимаю, что он хотел в каком-то смысле вернуться вот в более ранние годы своей жизни, когда он этих рыбок прекрасно видел, наблюдал, но... Да, он в этом же море, да, вот эти кораллы, да, вот эти рыбки, а уже они не радуют.
0: Александр, я скорее имел в виду некий такой психологический аспект, что мы действительно, все-таки ваш тесть, он хотел увидеть рыбок, у него было это желание. Часто приходится видеть стариков, которым ничего не хочется, которые сидят перед телевизором целыми днями, и их как бы такая жизнь не то чтобы устраивает, но ничего больше они не хотят. И вот в таком состоянии, то есть до 190 лет...
1: С этой точки зрения мой тесть меня искренне радовал. Теща тоже. Потому что действительно, несмотря на возраст, у них были... Ну, теща все еще остаются. Она, слава богу, еще жива. И хорошо за 80. Какие-то вот устремления в жизни. К чему-то она стремится, чего-то она хочет. Она тоже к этим рыбкам поехала. То есть вот, несмотря на немощь телесную, да, у человека есть цели жизни, желание жить. Но да, это правда, у значительной части людей я вижу, наблюдаю это, когда особенно выходят на пенсию, садятся перед телевизором, и вся их жизнь – это вот картинка на экране. Причем очень-очень быстро, это известен факт, начинают, соответственно, страдать здоровье и так далее, потому что они начинают значительно меньше двигаться, и... Ну, собственно говоря, в каком-то смысле тот факт, что им нужно было ездить на работу, их мобилизировал. А тут как бы вот, а зачем жить дальше? Особенно если нет внуков там и так далее. Сейчас это тоже частая история, к сожалению. Молодежь не спешит создавать семьи и рожать детей. Это тоже тенденция современного общества. Помимо того, что с одной стороны... растет продолжительность жизни, а с другой стороны, молодежь все позже и позже вступает в брак, дети появляются все более и более позднем возрасте. И, ну, это тоже, как бы, мы это видим, это наблюдаем. И как будет изменяться социум дальше, по мере, например, вот если опять-таки какие-то теоретические медицинские процедуры начнут продлять молодость, улучшать состояние здоровья, и в свои 80 лет человек будет выглядеть, как, например, в 40. Ну вот, я не знаю, у меня ответа на этот вопрос нет. Но потом еще есть такой момент, что да, может быть, состояние имеющихся клеток каким-то образом может быть улучшено, но, например, репродуктивные возможности женщины, они очень четко ограничены количеством яйцеклеток, и, ну, чисто биологически. И не факт, что улучшение состояния организма, такое искусственное омолаживание, вернет каким-то образом ей репродуктивные функции. Все равно рожать нужно в конкретном возрасте. получается так. А вот этот возраст, он все больше и больше сдвигается. Человеку хочется сначала сделать карьеру, ну, женщине, да, особенно, сделать карьеру, финансово встать на ноги, улучшить. Современные женщины на мужчин часто не рассчитывают, не надеются. Значит, чтобы было свое жилье, все такое, да. И лишь потом, когда вот уже карьера есть, деньги есть, жилье есть, вот тогда ладно, так уж и быть, можно родить. Причем не факт, что от мужа, к сожалению. Тоже это то, что мы наблюдаем в современном социуме, идет явная атомизация. И вот процесс атомизации, процесс увеличения продолжительности жизни, институт семьи просто сейчас под угрозой, на самом деле.
0: Страх смерти – это полезное чувство?
1: Меня вот больше всего удивляет, что люди иногда кончают с собой из-за страха смерти. Странно. Есть такие ситуации, вот... Удивительно. А боюсь смерти и кончаю с собой. Ну, получается, жить в этом страхе оказывается страшнее, чем прям пойти в этот страх. Но вообще тоже действительно факт. С собой кончают порой молодые люди. Церковь, безусловно, осуждает это как смертный грех, но, к сожалению, опять-таки, тот факт, что современный социум становится все менее и менее религиозным, в том числе приводит к тому, что вот это происходит. И вот удивительно, с одной стороны, люди хотят жить долго, люди хотят жить, будучи здоровыми. Современная медицина дает некие шансы, и одновременно с этим мы видим, как молодые люди в самом расцвете сил вдруг почему-то не хотят жить. Тоже есть такой момент. Более того, мы можем, конечно, задать в интернете, какая страна сейчас там на первом месте по уровню суицидов. Зададим.
0: Да.
1: Пять стран с самым высоким уровнем самоубийств.
3: Я подобрала для вас такой список. Сразу оговорюсь, цифры обычно приводят в виде стандартизированного показателя. Число случаев на 100 тысяч человек. И важно помнить, на статистику влияют разные факторы. От качества учета до социально-экономических условий. Поэтому сравнение стоит делать с осторожностью. Вот пятерка стран с самыми высокими показателями по последним доступным данным. В основном 2023-2026 годы 1. Гренландия – около 75,6 на 100 тысяч. Это заметно выше глобального среднего показателя. 2. Суринам – примерно 28,7 на 100 тысяч. 3. Южная Корея – около 28,1 на 100 тысяч. 4. Гайана – примерно 25,4 на 100 тысяч. 5. Литва – около 24,8 на 100 тысяч.
1: Ну, то есть, по крайней мере, вот то, что мы видим, Гренландия – это часть Дании. И хотя, да, это своеобразное место, где ледники, полярный круг, но, тем не менее, скажем так, я понимаю, что уровень жизни – там не такой уж и страшный, да? Про Суринам ничего не могу сказать. Почти ничего не знаю про эту страну. Но вот Южная Корея. Страна весьма благополучная, казалось бы, да, с экономической точки зрения и так далее. Гайана тоже ничего не могу сказать. Литва. Вроде как европейская страна. Я слышал, что периодически в этих рейтингах на первое место выбираются такие же страны, как Швеция и Норвегия. Казалось бы, да? С одной стороны, тоже можно сказать, что, возможно, влияет полярный круг, темные ночи, сумерки. Но, с другой стороны, получается, что даже... Я мог бы понять, что из каких-то африканских стран жажда, зной, там, голод. Вот, а тут получается, что вроде сытые, благополучные страны. Живи, радуйся, медицина, еда, все есть. Люди не хотят жить. И одновременно боятся смерти. И все равно боятся смерти. Но страх смерти заложен в нас. Он заложен Богом. Полезен ли он? Вопрос был.
0: Да.
1: С духовной точки зрения, вообще-то говоря, память смертная – это одна из добродетелей. И, скажем, если я понимаю, что есть вечная жизнь, если я понимаю, что есть рай, ад, ответ на страшном суде, то это должно меня... подвязать к тому, чтобы я меньше грешил. Между грехом и добродетели выбирал добродетель, даже если грех здесь и сейчас судит какие-то приятные чувства, эмоции или телесные ощущения, потому что потом придется перед Богом за все отвечать. То есть вот именно в контексте вечной жизни в христианском понимании, да, память о смерти, она полезна. И страх смерти – это то, что лишний раз должно остановить от каких-то опасных поступков, лишний раз уберечь от каких-то ненужных рисков, и, ну, чтобы действительно умереть достойно уж и к Богу. Вот. А, ну, еще раз говорю, я слышал такие истории, что некоторые люди, которые кончают с собой, некоторые, оставляют записки, в которых пишут, что сделали это из-за страха смерти. Впрочем, есть такой интересный феномен, психологам он известен. Человека тянет туда, где для него самое страшное. Люди, которые боятся змей, чуть ли не ищут змей в лесу и находят. Люди, которые боятся высоты, очень часто их тянет подойти к какому-то обрыву и заглянуть вниз. Это вот удивительный такой феномен, на самом деле.
0: Да. А верующему человеку умирать менее страшно, чем неверующему вообще? Вот, страх смерти как добродетель, это понятно, но в то же время, если мы живем с Богом, то как-то логично, если мы стараемся соблюдать в меру своих сил Божьи заповеди, то как бы было бы логично, наоборот, нам меньше бояться смерти, чем тем, кто не соблюдает эти заповеди.
1: Ну, что я могу сказать об этом? Во-первых, я не умирал. Поэтому мне вот как оно умирать, верующим, неверующим, мне не с чем сравнить. И у самого такой опыт нет. Да, я был в разных жизненных перипетиях, но все-таки не настолько, чтобы прям вот быть на пороге смерти. Я понимаю, что умирать страшно всем. Я понимаю, что вот этот интересный феномен, который я наблюдал у людей, у пожилых прежде всего, у них периодически могут чередоваться в речи фразы «уж умереть бы, жить устал», и одновременно «как умирать не хочется». Вот получается, вот какая-то борьба идет. С одной стороны, жизнь уже не в радость, жизнь уже в напряжении, это вот все в теле все болит, причем без шансов уже на исцеление. Опять-таки, вот здесь наука может поработать, да, со временем может ситуация измениться. Но здесь сейчас вот все болит, и шансов на то, что как-то это изменится, нет, что глаза начнут видеть, ноги начнут ходить, уши начнут слышать, там, тело перестанет болеть, уже практически нет, да. И вот жизнь не радует, но одновременно все-таки вот умирать-то не хочется. Даже вот эти вот крохи, какие-то крохи жизненных радостей, которые есть у пожилого человека, весьма пожилого человека, да, попить, не знаю, какого-то чайку вкусненького, посмотреть на закат, пусть даже единственным глазом, который еще хоть как-то что-то видит, вот для них это та радость, за которую они цепляются.
0: А стоит ли, вот если мы понимаем, что мы боимся смерти, может быть, даже чрезмерно боимся смерти, и нам это как-то вредит. Стоит ли пытаться вот этот страх смерти в себе заглушить?
1: Я бы так сказал, что если это что-то, что буквально изводит человека, из-за чего человек не может спать, мучается ночами, и причем это не разовая ситуация, что-то системное, это, возможно, здесь требуется помощь психолога, а в некоторых случаях и помощь психиатра. То есть страх смерти, естественный страх смерти, все-таки не должен превращаться в какую-то прям патологию. Очень важно для верующих людей, все-таки скажу, православная радиостанция, действительно, буквально, Господи, я в твоих руках, и доверяться Богу. Ведь я сейчас хочу напомнить одну лекцию уже покойного архимандрита Януария Ивлеева. Он как-то сказал о том, что Евангелие, Благая Весть, это прежде всего, ну, Благая Весть Иисуса Христа, это Благая Весть о пришедшем Царстве Божьем. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Это тот отрывок, который выбит теперь на могиле отца Инуария. Он очень любил именно эту цитату. «Исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Время достигло полноты, Царство Божие приблизилось, но это не значит, что оно где-то далеко и стало ближе. Оно здесь и сейчас. Но что значит «приблизилось»? Войти в Него должны мы сами. Мы приглашаемся в Него. Оно нас не захватывает насильно. Чтобы войти в Него, нужно сделать две вещи. Первое – покаяться. И покаяние в данном случае – это не таинство исповеди, подчеркну. Это не формальное хождение на исповедь, а это глубинное перерождение, метаноя, да, перемена ума. Переменитесь, изменитесь, измените образ жизни. Приведите его в соответствие с заповедями Божьими. И будьте верны этой благой вести. Веруйте, уповайте на эту благую весть, что Царство Божие пришло. Иудеи того времени, когда Иисус Христос проповедовал, они жили представлениями о грядущем царстве, которое будет от Бога. Но они это царство понимали очень по-земному. Да? Римляне будут изгнаны. Не Рим, а Иерусалим станет столицей мира. В Иерусалиме воссядет царь, который воцарится над всей землей, царство не будет конца, он будет из потомков царя Давида. То есть вот так это представлялось. И, конечно, когда Иисус об этом говорил, а потом ученики Иисуса тоже несли благую весть о царстве, людей того времени это заводило. А вот если сейчас выйти к современной молодежи и сказать: «Приблизилось Царство Божие, покайтесь, веруйте в Евангелие», как современная молодежь на это реагирует? Ну, нам при демократии хорошо, зачем нам какое-то царство, что это такое Царство Божие? Там, чая воскресения мертвых и жизни будущего века, а как это? А что это? Объясните нам, пожалуйста, да, вот, то есть, вот, с биологической точки зрения. То есть, начинаются вот эти вот вопросы. И получается, что Царство Божие воспринимается как некая абстракция, причем не актуальная. То есть, те слова, которые привлекали людей, зажигали людей в первом веке, в 21 веке, как будто потеряли актуальность. И получается, что, как ни странно, благую весть Иисуса Христа о Царстве Божьем теперь нужно нести другими словами. И о чем это может быть? Я как-то со своим сыном на эту тему поговорил, и вот он сказал, что это тема любви прежде всего, вот то, что актуально. Что такое любовь? Царство Божие – царство любви. Там, где подлинная любовь. А в конце концов, не придет Царство Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Это Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 20-21. Царство Божие внутрь вас есть. Такой странный перевод. И если подумать, о чем это, ну, с одной стороны, это о том, что внутри нас должно созидаться. А с другой стороны, это про межличностные отношения. Это про то, что внутри вас, как социума, как общины христиан, выстраиваете это Царство Божие в отношениях друг с другом. Это опять-таки про ту самую любовь. И это может быть актуально. Люди всегда ищут любви, утешения, поддержки. Ну и вторая тема. Это тема того все-таки бессмертия. А вот страшно умирать и в первом веке, и в 21 веке. И тогда благая весть о Царстве Божьем – это благая весть о бессмертии. О том, что все-таки вот даже наука, что-то там обещает, сколько там, 190, там сколько
0: 4,
1: лет? 194 под предел. А тут реально вечная жизнь, но иная. Но тело, которое уже не будет немощным и дряхлым, которое получит те способности, которые наше современное тело не имеет. Когда будут сброшены путы и оковы греха, из-за которого мы стали болезненными и смертными, согласно Священному Писанию. И Бог воскресит, вернет души в тела, тела будут преображены, И вот нас ждет какое-то великое царство, и все христианство, оно ведь об этом. Если это не более чем красивые слова, то на самом деле, давайте честно, мы зря входим в храмы и зря теряем время. И все наши церкви надо сносить, потому что они зря занимают квадратные метры площади. Но если Христос на самом деле воскрес, вот реально взял и воскрес, а в это мы верим, то наша вера не тщетна. И за словами Иисуса Христа стоит некая реальность. Он обещал, что воскреснет, и воскрес. Он обещал, что воскресит верующих в Него. И вот факт Его воскресения, исторический факт Его воскресения, получается, дает нам какую-то надежду такую, по сравнению с которой даже достижения медицины, в общем-то, кажутся так. Но все равно людям хочется из-за эту земную жизнь цепляться, тем более верующие. Давайте честно, я сильно подозреваю, что с каждым следующим поколением их будет меньше, меньше, меньше. Будут какие-то всплески, подъемы религиозности будут. Но, по крайней мере, сама же Библия говорит, что верных будет все меньше, меньше и меньше, к сожалению. И когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Даже такие горькие слова есть в Евангелии. Так что вот.
0: Получается, что страх смерти приводит еще и человека к вере. То есть мы боимся умереть, слышим благую весть и веруем в это Евангелие, которое, как вы сказали, о том, что можно жить вечно в Царстве Божьем, в Царстве любви.
1: Ну, так, если чисто по науке, у людей есть разные потребности базовые. И вот две таких потребности – это потребность смысла. Все, что я делаю, я должен понимать, зачем я это делаю. Но как бы высшее проявление этой потребности – это поиск смысла собственной жизни. И вторая потребность – любить и быть любимым. Бог есть любовь. Этой потребностью Он поделился с нами. Эта потребность, возможно, единственная, которая есть у самого Господа Бога. Но другое дело, что, будучи Троицей, Бог может удовлетворять эту потребность внутри себя самого. Отец любит Сына и Духа Святого, Сын любит Отца и Духа Святого, Дух Святой любит Отца и Сына. Но, в принципе, Бог создал этот мир для того, чтобы этой способностью любить и быть любимым поделиться с нами, чтобы мы любили его, чтобы мы любили друг друга. И вот поиск этой любви, причем любви даже с большой буквы, и плюс поиск смысла жизни, а вот здесь как раз смысл жизни, смысл смерти, и вот это все, да? Да, это то, что приводит людей к Богу, но кого-то приводит, а кого-то нет. А кого-то пугает и даже толкает на суицид. Вот удивительно, да? Вот здесь когда как, и каждый человек свой выбор делает.
0: Как помочь умирающему близкому человеку смириться, что ли, с неизбежным концом земной жизни?
1: Все зависит от того, в каком он состоянии, и готов ли он слышать, верит ли он, допускает ли он хотя бы ту самую вечную жизнь, что там, за порогом, его ждет любящий отец, отец большой буквы. Вместе с ним помолиться, а иногда просто обнять, взять его за руку. И мне кажется, что самый большой страх в этот момент – это страх одиночества. Ведь, кстати, люди боятся не только умереть. Один из таких самых жутких страхов – умереть в одиночестве. Люди реально ведь этого боятся. И опять-таки, мы не умирали. Мы с тобой не умирали, поэтому нам трудно сказать, но есть некие свидетельства людей, да, что вот в этот момент очень важно, чтобы просто рядом был тот, кто тебя любит, и кто как будто провожает тебя туда, за порог вечности. И поэтому иногда поддержкой может быть даже не какое-то слово, не какое-то поучение, даже не чтение каких-то молитв, а просто быть рядом, просто взять за руку.
0: Вы, наверное, и как священник, и как психолог сталкиваетесь все-таки вот именно с этими случаями, когда человек понимает, что ему на земле осталось не так долго, и вот не так и много времени у него, и вот он к вам, как или к священнику, или как к психологу обращается за помощью. И как меняется человек после того, как он осознает, что у него очень ограничено время его земной жизни? Он меняется в лучшую сторону.
1: Кто как? Есть тоже разные свидетельства о том, как умирали разные люди. Признаюсь честно, психолог все-таки редко занимается умирающим, если, конечно, он не паллиативный психолог и не работает где-нибудь в учреждении паллиативном, где умирающие люди. Это очень специфическая работа. Ну, скажем, я все-таки этим не занимаюсь. И к умирающим чаще всего, если меня и приглашают, то именно в качестве священника. Понятно, что и психологическое образование мое, оно при мне тоже, и я могу, будучи священником, совершая таинство причащения, беседуя с таким человеком, проявить эмпатию, вот то самое, да, взять за руку. Но я понимаю, что в этой ситуации человек захватывается за любую надежду. А еще, ну, это, да, это из психологии то, что я сейчас скажу. Когда человек сталкивается с каким-то горем, болью, и таким горем может быть, например, весть о собственной неизлечимой болезни, о том, что жить осталось совсем чуть-чуть, то люди проходят через определенные стадии. Первое – шок, отрицание, нет, надо провериться, надо перепровериться, возможно, врач что-то напутал. Потом гнев, в каком-то смысле гнев на врачей, гнев на этот мир. Иногда в такой ситуации человек не готов видеть рядом священника. Священник воспринимается как какой-то вестник, как раз умирание, а я не хочу умирать. Вот это бунт, бунт в том числе и против Бога, может быть, за что ты мне такое попустил. Жаль, если человек на этой стадии уходит. Следующий этап – это торг. А вот если я буду как-то иначе вести, начну наконец-таки пытаться, не знаю, ходить, бегать по утрам, пить боржоми, ну, то есть вести какой-то здоровый образ жизни, хоть что-то. А вдруг вот какая-то есть волшебная таблетка, то есть что-то такое, как-то, ну, выторговать, если не исцеление, то хотя бы еще там чуть-чуть пожить. Вот. Потом стадия депрессии, очень тяжелая и болезненная. Но где-то вот уже здесь уже человек порой готов и священника принять. И вот здесь он уже начинает где-то хвататься за любую надежду и уже где-то принимать факт, что я ухожу, но действительно, ведь, может быть, и правда там что-то есть за гробом. Я сейчас говорю о реакции людей, скажем, невоцерковленных. Для воцерковленного и так очевидно, что там что-то есть. И что просто мне нужно отключиться уже, смириться, принять, что мое тело готовится к тому, чтобы сойти в могилу. А вот мне душой нужно просто уже туда переключиться, на ту жизнь. И вот в эти последние, может быть, дни, а то и часы, а то и минуты жизни, действительно, хоть что-то сказать Богу, хоть как-то вот у кого-то прощения попросить, за кого-то помолиться, с кем-то примириться, вот эти вопросы уже завершить. Ну и последняя стадия – это принятие. И вот на этой стадии люди буквально уже здесь, на земле, порой становятся просто святыми. Я это просто видел. Причем действительно, некоторым из них являлись ангелы, Божья Матерь. Кто-то скажет, что это галлюцинация перед смертью, а кто-то, ну вот девочка мне одна, раба Божия Юлиания, незадолго до смерти ей Божья Матерь являлась. Ей являлся ангел-хранитель, и она удивлялась, почему родители его не видят. Причем это за полгода до смерти. У нее вот как-то такие видения начались. Вот. Я до сих пор молюсь о ней. И вот тоже один из примеров, да. То есть, когда просто уже у ребенка уже интерес там, а эта земная жизнь как будто становится неинтересной. Даже для меня был такой урок. То есть, вот бывает и так.
0: Как нам быть после потери близкого человека? Конечно, в нас просто естественная, очевидная тоска, она порой мешает как-то дальше даже нам самим уже жить. Как нам быть с этой тоской? Надо ли пытаться ее в себе заглушить?
1: Ну, начнем с того, что Мы тоже проходим через те же самые стадии, особенно в ситуации, если смерть была внезапной. Шок, отрицание, проверка-перепроверка информации, да, гнев. Гнев и на людей, на врачей, на Бога. Торг. Депрессия принятия. И причем нужно понять, что хоть вот это вот я сейчас описал, но на самом деле люди болтаются, болтаются между этими стадиями, то чуть-чуть продвигаясь вперед, то возвращаясь назад. И какая-то новая информация, какие-то воспоминания могут качнуть весы то в сторону депрессии, то обратно в гнев. То есть это болезненный процесс, он может затянуться порой на месяцы, а то и на годы.

0: Это человек, который принимал непосредственное участие в строительстве церкви, приходского дома, то есть своими руками много делал. Это человек, который задавал вопросы, искренне интересовался. И у меня есть надежда, что душа его в Царстве Небесном. Я ничего не могу утверждать, судя Господь Бог. Но, тем не менее, когда вот так хоронишь человека, да, есть боль и горечь от того, что его тебе не хватает, но, с другой стороны, есть надежда, что его душа утешилась, и сейчас ей так хорошо, что ничто земное уже ее не интересует. Как бы так вот. А в ситуациях, когда, особенно человек неверующий, и вот ситуация, ну, там, некрещенный, кстати, отдельная тема — крематорий. Потому что, когда еще хоронят в крематории, вот это момент, когда там гроб куда-то вниз уезжает, а там огонь. Образ-то какой, да? Mm-hmm. И когда человека не отпевают, нету молитвы о нем. Я был на таких похоронах. Траурные речи. Там работник морга с бейджиком и дежурным скорбным выражением лица. Дорогие, близкие и родные, посмотрите еще раз на это лицо. Давайте постараемся запомнить его черты. Больше мы его не увидим. И вот это уезжание гроба вниз. Это ужас. Ну вот то, как мы прощаемся, конечно, влияет.
1: Да. Пытаться все-таки заглушить эту тоску не надо. Ну, какая может быть реакция? Мы можем всеми силами забыть, пытаться забыть.
0: Некоторые пытаются заглушить часто алкоголем, давай честно.
1: Окей, да, неважно каким образом. Но вообще, даже если не алкоголем, но просто мы там запрещаем себе думать о нем или о ней много и часто. Эту мысль уводим. Это правильная стратегия?
0: Я думаю, что... Еще раз, если эта мысль мешает жить, если эта мысль вгоняет нас в такую депрессию, что ничто не радует, и действительно, по сути, некоторых людей это может и в клиническую депрессию ввергнуть просто, да, вплоть до серьезного психиатрического заболевания. Я думаю, что это не полезно. Все-таки в каком-то смысле важно отпускать через молитву и так далее. Но, с другой стороны, память смертная, повторю, это все-таки добродетель. Поэтому совсем уж делать вид, что смерти нет, и постараться забыть, что кто-то умер, и жить дальше и веселиться, как будто мы не умираем. Это тоже ошибка.
1: Забыть конкретного человека.
0: В идеале должна оставаться светлая память и молитва, и осознание, что у Бога все живы, тело в могиле, но душа жива. И когда мы молимся о нем, если он там, у Бога, он молится о нас. Если же, ну, конечно, не дай Бог, в местах не самых лучших, там он находится. Мы верим, что наша молитва ему помогает, это где-то подвизает нас прикладывать усилия. Все-таки действительно сказать Богу о нем доброе слово. Кстати, мне кажется, что это важно, как человека вспоминают здесь потом на земле, после его кончины. И, соответственно, попытка забыть его, пусть даже для того, чтобы свою психику защитить. Как ни странно, не факт, что ему на пользу пойдет. Ну, хотя Господь Бог знает сердце человека, понимает, какие мотивы. Вот.
1: Мой последний вопрос, может быть, будет немножко неожиданным, но я надеюсь, что он, по крайней мере, не кощунственно прозвучит. Ведь все-таки любим мы не только людей, но и животных, своих питомцев домашних. И домашние питомцы умирают гораздо раньше людей, и их срок жизни очень небольшой, и каждому человеку, наверное, приходится сталкиваться со смертью. Там, у кого-то в детстве впервые там умирает животное, кто-то, наоборот, во взрослом возрасте впервые заводит собаку, и, конечно, скорее всего, этот человек собаку переживет. Вот как быть со смертью домашних животных? А ведь в случае с православными христианами мы же понимаем, что вот мы, наша душа вечна, как бы нам не хотелось умереть, прекратить свое бытие, у нас это не получится. Моя душа перейдет в вечность в том или ином качестве своем. А животные, вот нет какого-то единого богословского мнения о вообще возможности

0: существование какой-то бессмертной души у животных, и даже большинство все-таки православных считает, как мне кажется, что душа животных не бессмертна. И это-то еще нам подбавляет масла в огонь, и нам как будто бы еще тяжелее пережить смерть животного. Как вот, как отец Александр, быть нам, когда мы видим, что наш питомец вот-вот нас покинет, и как вести себя после смерти животного?
1: Есть такая интересная точка зрения. Опять-таки, мы не знаем, как это будет. Но все-таки Бог не случайно создал на земле не только людей, но и кошечек, и собачек, и тигров, и медведей, и много-много чего интересного. Земля очень многообразна. И если для человека, для полноты радости после грядущего воскресения мертвых, тебе важно, чтобы рядом с тобой была твоя кошечка, Господь позаботится об этом. И все дело в том, что действительно животные, даже с точки зрения психологии, являются частью семейной системы. Вот есть такое понятие в психологии – семейная система. Есть семья, семья нуклеарная, там муж-жена, семья в большем масштабе, муж-жена-дети, еще больше муж-жена-дети, родители, еще более дальние родственники. И вот есть такое, ну, понятие семейная система, как в принципе все, что влияет на семью, все, что семью окружает, сюда входят не только люди, но и объекты недвижимости порой какие-то могут входить, да, там родовое имение, еще что-то, это все влияет на семейную систему, это часть этой семейной системы. И вот в семейную систему однозначно входят домашние животные. И получается, что смерть домашнего питомца очень часто буквально реально переживается как смерть члена семьи, буквально так. Я знаю людей, которые буквально сами нищенствовали, но последние деньги отдавали ветеринарной клинике для того, чтобы их питомцу как-то облегчить страдания, продлить жизнь. Некоторые крутят у виска пальцем, но когда здесь сейчас умирает твой котик, твоя собачка, то порой эти же люди, крутившие у виска, вдруг начинают точно так же поступать. Но все-таки сострадание нам дано. И вот в качестве утешения, говорю, есть такая концепция, одна из концепций, одно из предположений, что, может быть, и кого-то из этих тварей Бог воскресит по желанию, по воле человека. И некое основание этого можно найти, как ни странно, в Священном Писании. Послание к римлянам, 8 глава, начиная с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». В данном случае откровение, ну, одна из точек, сыны Божии, это, по сути, это о нас, о людях. О людях обоженных, подобившихся Царству Небесному, и откровение, в данном случае, ну, апокалипсис, да, когда речь идет как раз о грядущем воскресении мертвых и наступлении жизни будущего века, в которой вот эти сыны Божии, дай Бог, чтобы мы с тобой тоже в их числе оказались, если мы туда войдем, то получается как? Тварь ожидает с надеждой откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, причем покорившего ее с маленькой буквы, то есть это о человеке, об Адаме, о том, что вся тварь, вся земная тварь покорена человеку, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. О как! То есть, может быть, действительно, в каком-то смысле кто-то из наших зверушек тоже какую-то жизнь наследует. Это удивительно. Ну, это вот вопрос интерпретации данного отрывка из 8 главы послания к римлянам.
0: Спасибо, отец Александр. Даже на какой-то позитивной вполне ноте заканчиваем передачу. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: С Богом. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Имя Ральфа Вуана Вильямса не слишком хорошо известно широкому слушателю, а между тем это один из самых значительных композиторов в истории английской музыки. С его именем связывают понятие английского музыкального ренессанса. Именно творчество Вуана Вильямса открыло дорогу новой английской музыки в самом начале XX века. Ральф Вуан Вильямс прожил долгую жизнь, почти 90 лет. Он родился в 1872 году, а умер в 1958, до последних дней продолжая писать музыку. Творческое наследие его очень обширно. Оперы, балеты, камерная музыка, светские и религиозные вокальные сочинения, 9 симфоний, музыка для театра и кино. Вон Вильямс считал, что музыка должна быть доступна каждому. Известны его слова. «Музыка должна быть обращена ко всем, хоть и не всеми будет принята. Мы должны говорить слово каждому, и только так мы найдем тех, кто на него ответит». Вон Вильямс написал множество произведений для любительского и студенческого музицирования. Несмотря на огромную педагогическую и творческую нагрузку, композитор на протяжении многих лет был профессором Королевского музыкального колледжа и одновременно руководителем Баховского лондонского хора, он помог основать любительский музыкальный фестиваль еще в 1905 году, был назначен его главным дирижером и занимал эту должность почти 50 лет. В начале XX века Вон Вильямс начал собирать народные песни. Он ездил по английской глубинке, записывал и расшифровывал песни, традиционные для разных регионов страны. По результатам экспедиции были опубликованы сборники, благодаря которым многие старинные песни были сохранены, в то время как устные традиции постепенно угасали. Некоторые мелодии Вон Вильямс включал в свои сочинения и в целом находился под сильным влиянием английского музыкального фольклора. После смерти композитора в передовице «Таймс» были такие строки. Его достижение в том, что он разорвал узы, которые связывали Англию по рукам и ногам с континентом. Он нашел в елизаветинских песнях и народных мелодиях элементы родного английского языка, на которых больше не нужно говорить с немецким акцентом. И из этого выковал свой собственный язык. Конец цитаты. По поводу одного из произведений Вона Вильямса, созданных на основе народной песни, критик отмечал: «Это произведение прекрасно, потому что оно словно переносит нас в какую-то неизведанную область музыкальной мысли и чувства. Невозможно понять, слышишь ли ты что-то очень старое или очень новое». Эти же слова вполне применимы к одному из самых известных сочинений Вона Вильямса — его фантазии на тему песни «Зеленые рукава», написанные в 1934 году. Подлинная мелодия трогательной простоты и удивительного сердечного обаяния восходит, по крайней мере, к XVI веку, к эпохе короля Генриха VIII. Существует предание, что сам король сочинил ее для своей возлюбленной Анны Болейн. По другому источнику, король написал стихи на уже существующую народную тему, и эта версия кажется более правдоподобной. Хотя историки музыки опровергают ее. Они слышат в этой мелодии черты более позднего времени, когда в Англию проникло влияние итальянской музыки. Важным историческим источником в этом смысле является комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы», написанная в самом конце XVI века. В ней дважды упоминается песня «Зеленые рукава». Мелодию «Зеленые рукава», прекрасную и печальную, сравнивают с источником, льющимся из самого сердца старой доброй Англии. Эта мелодия стала основой бесчисленных вариаций для разных композиторов, музыкантов, эпох и стран. Но именно в произведении Ральфа Вуана Вильямса она звучит поистине волшебно. Композитор, ценящий природную красоту народной песни и в то же время блестяще владеющий искусством оркестровки, придают ей особый характер. В его фантазии старинная мелодия преображается в торжествующий весенний поток, настоящий гимн пробуждению природы и чувства.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала фантазия на тему «Зеленые рукава» Ральфа Вуана Вильямса в исполнении Королевского Ливерпульского оркестра. Дирижер Вернан Хендли. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. Митрополит Ростовский Меркурий совершил панихиду по погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана в Ростове-на-Дону. Состоялось заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному просвещению и диаконии. Издательство Московской Патриархии выпустило православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 29 июля в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил панихиду по жителям города, погибшим в результате атак беспилотных летательных аппаратов и последствий урагана. Его Высокопреосвященству сослужили председатель Приходского совета собора протоиерей Александр Брянцев, иерей Александр Слободин, клирики собора. Перед началом панихиды митрополит Меркурий обратился к присутствующим со словом, в котором призвал поддержать семьи погибших и пострадавших, разделить их боль и скорбь. Обращаясь ко всем, кто находится рядом с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате ударов, прошу вас, примите их боль и скорбь как свою собственную, хоть это требует огромных душевных сил и внимания. Именно через участие в скорби ближних, взаимную поддержку и заботу друг о друге сохраняется подлинная человечность, единство народа, православие, проявляется христианская ответственность и достоинство. За богослужением молились губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Артемий, представители правительства Ростовской области и региональных органов власти, депутаты Законодательного собрания Ростовской области. 29 июля состоялось очередное заседание комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по церковному просвещению и диаконии. Встречу возглавил председатель комиссии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Митрополит Сергий Фомин доложил о деятельности возглавляемой им экспертной группы по пастырскому попечению о душевнобольных, в частности о подготовке 8-й международной конференции попечения Церкви о душевнобольных людях. Сотрудник отдела внешних церковных связей Маргарита Борисовна Нелюбова рассказала об обучающих семинарах для священнослужителей, которые были проведены комиссией в различных епархиях в 2025-2026 годах в рамках порученной ей темы «Пастырское кормление лиц, имеющих опыт экстремальных, в том числе военных действий, а также военнослужащих, вернувшихся после участия в боевых столкновениях, создание обучающих курсов для духовенства по работе с этой категорией верующих». Заседание комиссии проходило в историко-культурном просветительском центре «Открытие» при храме бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Моросейке города Москвы. В издательстве Московской Патриархии вышел православный церковный календарь с тропарями и кандаками на 2027 год. Православный календарь с тропарями и кандаками – это ежегодное тематическое приложение официального патриаршего календаря Русской Православной Церкви. Издание адресовано священнослужителям, а также мирянам, интересующимся православным богослужением. В календаре на каждый день церковного года приводятся тексты тропарей и кандаков, а в особых случаях и другие богослужебные тексты тех праздников или святых, совершение служб которым предусматривает богослужебные указания на 2027 год, выпускаемые издательством Московской Патриархии. В издание включены алфавитный список икон Божьей Матери, алфавитный список соборов святых и алфавитный список имен святых с указанием дней празднования по старому стилю. Календарь снабжен традиционными приложениями, в которых приведены тексты воскресных, общих, дневных тропарей и кандаков. Издание осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И последнее сообщение. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона Алфеева о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери временно приостанавливается действие патриаршего указа от 3 июня сего года в части определения места пребывания его высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла города Санта-Роза и храме апостола-евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дос-Миссойнс в Бразилии. До возобновления действия упомянутого указа местом пребывания на покое и служения митрополит Илариона определен Крестовоздвиженский Иерусалимский Ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
5: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина.
6: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 157-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
0: Послушайте 83-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 21 главы.
2: В то время вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И сказал им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание, которое двухсоставно, оно состоит из двух разных цитат Евангелия от Матфея, и потому, вот, в общем-то, они составлены вместе, рядом, по смыслу. Здесь говорится о том, что Господь вошел в храм и изгнал торгующих. Это первый эпизод, первый отрывок, который сегодня читался. И вот этот отрывок часто используют, ну, особенно люди внешние, для критики церкви. Что вот в церкви вас продают свечи, продают, значит, там книги. Вот Господь исторгал и торгующих из храма, и вот вас тоже надо наказать, сегодняшнюю церковную верхушку или церковных людей. Но надо углубиться, дорогие, и вникнуть надо сегодня нам в это чтение и понять, о чем была речь. Во-первых, мы должны понимать, если кто-то еще не знает, надо это сегодня для себя уяснить, что торговля в храме происходила жертвенными животными. Да, продавались там овны, там, да, продавались птицы, горлицы. Это был такой шум и гам. Но кроме того, люди, приходящие из других стран, то есть иудеи, приходящие из Испании, Рима, из Африки, из Востока, из Междуречья, они приносили свои деньги деньги языческие, их надо было поменять на то, чтобы только в Карвану, в сокровищницу храма были, вметались только лишь иудейские деньги. Поэтому в церкви поставили еще и обменные пункты. Разумеется, это уже был перебор, полный перебор. Но кроме того, мы должны понимать, есть такие указания о том, что вот эта вся торговля, обменные пункты, они занимали двор язычников, то есть людей-прозелитов, которых народ-то израильский, по идее, должен был привлекать в веру в единого Бога. То есть двор язычников, двор прозелитов, он был заполнен этой торговлей. То есть функция народа-монотеиста не выполнялась. И обличение здесь было не только духовенство храма Иерусалимского, но и всего израильского народа, который должен был быть светильником. И вот здесь тоже нам обличение, да? И не только обличение священников или церковного, в общем-то, окружения, которое допускает продажу свечей, но и каждого из нас. Если сегодня мы не умеем жертвовать, если мы сегодня не понимаем, что церковь живет нашим пожертвованием, да, а не какими-то вливаниями спонсоров, то, разумеется, мы сами обрекаем церковь, общину на введение каких-либо такс. Когда мы осуждаем сегодня духовенство или осуждаем сегодня, может быть, церковную общину за какие-то ценники в храме, мы должны осуждать себя, что мы мало жертвуем на то, чтобы в храме горел свет, чтобы в храме было тепло, чтобы в храме работали уборщицы и получали какую-то зарплату за свой труд. К сожалению, часто многие люди не понимают о том, что община – это храм, который требует и ремонта, и реставрации, и требует коммунальных услуг и платежей. Но, к сожалению, мы считаем, что это должно все сваливаться с неба. Поэтому обличение здесь не только духовенство, но обличение здесь и нас, людей, называющих себя христианами, православными христианами, членами церкви. Но здесь обличение, конечно же, идет к тому, что иногда мы поступаем еще в торговлю с Богом. Когда мы считаем, что вот я столько-то свечей поставил, столько-то молебнов заказал, Господь мне должен. Здесь мы думаем уже только о своей выгоде, а не думаем о том, что мы светили людям, которые сегодня еще сидят во тьме и сени смертной. То есть вся эта торговля с Богом, то есть торговля в отношениях, я тебе то, я тебе поклон, я тебе свечу, я тебе молебен, ты мне дай вот эту выгоду материальную, успех в учебе, успех в работе, успех в карьере, и мы с тобой договорились, мы с тобой заключили сделку. Задача христианина не испрашивать у Бога себе выгод каких-либо, а задача христианина в том, чтобы очищаться и отражать Бога для других людей. Не всегда эта функция христианской жизни нами хорошо понимается. Вот здесь обличение не только условий и отношений в церкви, но обличение сегодня нашего неправильного подхода к Богу и к духовной церковной жизни. Духовная жизнь – это не торговля с Богом, это не заключение с Ним какого-то завета купли и продажи, а это духовный рост, который помогает и другим, окружающим тоже спасаться. «Спасись сам», как говорил Серафим Саровский, «и вокруг тебя спасутся тысячи». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: песнопение Божественной Литургии «Единородный Сыне» композитора Михаила Ипполитова Иванова прозвучало в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 31 июля, 18 июля по старому стилю, мы вспоминаем двух мучеников – Емелиана и Иокинфа Амастрицкого, пострадавших в IV веке, и трех преподобных – Памву, пустынника, жившего в том же IV веке, Иоанна Многострадального и Памву Затворника, подвязавшихся в Киево-Печерской лавре в XII и XIV веках. В сонме новомучеников и исповедников сегодня прославляется преподобный мученик Аполлинарий Масолетинов. Преподобный мученик и иеромонах Аполлинарий, в миру Афанасий Семенович Масолетинов, родился в 1873 году в Курской губернии в крестьянской семье. В самом начале XX века, в возрасте 28 лет, он поступил послушником в Верхотурский Николаевский монастырь в Пермской губернии. Во время русско-японской войны в 1904 году он был мобилизован на военную службу. Через 2 года после увольнения с военной службы его снова приняли в число братьев монастыря. В 1908 году Афанасий Семенович Масолетинов был пострижен в монашество с именем Аполлинарий. Он проходил послушание сначала при сборе пожертвований, потом в церковной свечной лавке, а с 1913 года занимался столярными работами для внутреннего убранства Крестовоздвиженского храма. В том же году он был рукоположен в сан иеромонаха. В середине июля 1918 года отец Аполлинарий был отправлен в село Красногорское в качестве приходского священника, так как местный священник отец Александр Чернавин был арестован. В Спасском храме села Красногорское Верхотурского уезда отец Аполлинарий прослужил совсем недолго, около месяца. В один из дней после богослужения в своем храме он отправился в село Меркушино, в Семеновский храм, помолиться на могиле святого праведного Семена Верхотурского. В Меркушино отец Аполлинарий был схвачен большевиками. Его обвинили в антисоветской агитации и отправили под арестом в Верхотурье. На подъезде к городу, недалеко от Верхотурского Николаевского монастыря, иеромонах Аполлинарий Масолетинов был заколот штыками, а тело его было зарыто на месте убийства. Иерейский крест, снятый с убитого иеромонаха, убийцы отдали настоятелю Верхотурского монастыря. Придя в город, большевики публично сообщили о расстреле иеромонаха Аполлинария. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Вскоре последовало недолгое освобождение города Верхотурья от большевиков. В этот период тело преподобного мученика Аполлинария в числе других жертв Красного террора было найдено и перевезено в монастырь, где было погребено с подобающей честью на монастырском кладбище. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Емелиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Емелиан, славянин, пострадал за Христа в царствовании императора Юлиана Отступника. Желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, Юлиан разослал по всем областям указ, согласно которому всех христиан следовало предавать смерти. В город Доростол, расположенный на берегу реки Дуная, где жил святой Емелиан, был направлен сановник Капитолин. Императорский указ был прочитан на городской площади. Жители Доростола утверждали, что христиан в городе нет. Святой Емелиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Возмущенный жестоким указом, святой Емелиан проник в языческое капище, разбил молотком изваяния идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Вскоре язычники обнаружили, что капище разгромлено. Разъяренная толпа стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Тогда святой Емелиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что сам капище разрушил. Его схватили и повлекли к судье Капитолину. По приказу сановника святого Емельяна долго и беспощадно били, а затем осудили на сожжение. Брошенный в костер, он не погиб. Но пламя опалило многих стоящих вокруг язычников. Костер угас. Святой Емельян лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 363 году. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь святого мученика Емельяна, куда и перенесли его святые мощи.

0: завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Иоанна Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Иоанн Многострадальный жил в XII веке. Он был иноком Киево-Печерского монастыря. Вскоре после принятия монашеского пострижения Господь попустил святому Иоанну искушение от беса, который стал возбуждать в молодом монахе блудную похоть. В течение 3 лет святой Иоанн боролся с искушением. Он не ел по несколько дней, а иногда и по неделе, томил себя жаждой, бодрствовал в молитве ночами, но не получил облегчения. Тогда преподобный Иоанн пошел в пещеру, где был погребен преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской обители, и стал усердно молиться святому Авве у его гроба. Через сутки он услышал голос: «Иоанн, тебе подобает затвориться в этой пещере. Не видением и молчанием брань упразднится, и Господь поможет тебе молитвами преподобных своих». С того времени преподобный Иоанн стал жить в пещере преподобного Антония, постом и бдением утруждая свое тело и борясь с похотью и блудными помышлениями. Почти 30 лет преподобный Иоанн жил в затворе. Вместо одежды он носил тяжелые железные вериги, претерпевая холод и болезни. Несмотря на усиленные подвиги, брань не покидала подвижника. Тогда святой Иоанн придумал для себя новый подвиг. Он выкопал глубокую яму и с наступлением Великого Поста закопал себя в нее, оставив на поверхность только руки и голову. В таком положении он пробыл весь пост, но бес не отступал. Более того, в течение нескольких дней он старался устрашить подвижника видением огромного змея, дышащего огнем, который грозил поглотить святого. Святой Иоанн почувствовал жар в ногах, который постепенно поднимался до пояса. Кости трещали, но он оставался в яме и с великим мужеством претерпевал страдания. В ночь святой Пасхи змей напал на святого и схватил пасть его голову. Преподобный Иоанн возмолился Господу о помощи. В то же время змей исчез от блеснувшего, как молния божественного света, и раздался голос: «Иоанн, вот тебе помощь, отсели внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее в будущем веке». Святой Иоанн поклонился и сказал: «Господи, зачем оставил меня так долго мучиться?» В ответ он услышал: «Выше силы не попускает Бог искушения человеку. Премудрый Господин крепким и сильным рабам поручает тяжелую работу, немощным же и слабым — легкую». Господь повелел святому Иоанну молиться об избавлении от плотской страсти, погребенному в этих пещерах преподобному Моисею Угрину, который своим подвигом целомудрия уподобился Иосифу Прекрасному. Преподобный Иоанн, исполнив повеление Божие и помолившись преподобному Моисею Угрину, получил избавление от похоти, мучившей его более 30 лет. Пещера, в которой он пребывал, наполнилась неизреченным светом, так что в ней было светло, как днем. Провидя свою блаженную кончину, преподобный Иоанн Многострадальный также закопал себя в ту яму, в которой однажды подвязался, и там мирно почил около 1160 года 18 июля.

прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Биоградские мадригалисты».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом,

некие стихи памяти Байрона. Обещание это содержится в письме, написанном в конце июня 1924 года. А в начале октября Пушкин пишет из Михайловского уже Вяземскому в Москву, и к этому письму приложено стихотворение «К морю». «Прощай, свободная стихия». А Пушкин говорит так. «Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба Божия Байрона. Я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя». Или, справляясь в уме с таблицей умножения, глупости Бирюкова, разделенного на Красовского. То есть Пушкин говорит, что большое стихотворение памяти Байрона он не напишет по той причине, что оно не сможет быть напечатано. Скучно писать про себя, ну, то есть для себя одного, да, в стул, как нынче говорят. Или, справляясь в уме, с таблицей умножения глупости Бирюкова, разделенного на Красовского. То есть, учитывая все особенности цензоров, Бирюков и Красовский. Это были известные цензоры пушкинского времени. Так вот, к этому письму Пушкин прилагает стихотворение «К морю», «Прощай, свободная стихия». И я вам процитирую те строфы, которые имеют отношение к Джорджу Байрону. До этого Пушкин говорит о смерти Наполеона на острове Святой Елены. «Там он почил среди мучений, и вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой — властитель наших дум. Исчез, оплаканный свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел. Теперь куда же меня б ты вынес, океан? Судьба людей повсюду та же, где капля блага, там на страже уж просвещение иль тиран». Вот Пушкин здесь называет Байрона гением и властителем дум, но мне кажется, очень знаменательно еще и то, что Наполеон и Байрон стоят рядом в этих стихах 1924 года. Так же, как в кабинете Пушкина в Михайловском и в кабинете Онегина будет лорда Байрона портрет и столбик с куклой чугунной, то есть скульптура, изображающая Наполеона. Наполеон и Байрон каким-то таинственным образом связаны в сознании Пушкина и в мире его романа. Это важно. Кроме того, Байрон появляется как морская фигура, как тот, кто близок к морю по своей природе. Ясно, что здесь имеется в виду романтизм байронического типа, вот с этой его свободой, неукротимостью, безудержностью, огромным масштабом личности, страстей и так далее, и так далее. Но помимо этого, здесь еще прямая отсылка к произведениям Байрона, потому что и паломничество Чайльд-Гарольда — это, ну, такие, прежде всего, морские путешествия. Герой, пересекающий моря в поисках другой жизни, других земель, других миров. Но и в «Дон Жуане» то же самое. «Дон Жуан» — там мореход. И еще один мотив здесь важен — это вот этот мотив мощно дышащего океана, который является собой образ человеческой судьбы. То самое море житейское. И это тоже есть у Байрона, и это очень чувствует Пушкин, это ему близко. При этом вот так всерьез

0: откликаясь на смерть Байрона и, между прочим, всерьез молясь за него. Ведь это известный факт. Пушкин в письме к Вяземскому шутливо говорит о том, что хотел целую панихиду написать по Байрону, но цензура его остановила. Но ведь Пушкин служил панихиду по рабу Божьему Балярину Георгию в церкви на городище Воронич в Тригорском. Он пришел туда и заказал панихиду. Он не стал объяснять, кто такой этот новоприставленный Балярин Георгий. Но я думаю, что это вовсе не был какой-то шутовской карнавальный акт, а это было действительно желание церковно помолиться за человека, которому эти молитвы очень даже необходимы и нужны. А вот что касается такого смехового, пародийного отклика на смерть Байрона, то он тоже был у Пушкина. Ранней весной 1825 года Пушкин пишет такую шуточную, сатирическую оду его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову. «Хвостов, поэт, любимый небесами», называет он его так в «Медном всаднике». Это такой плодовитый автор с явными признаками графомании, конечно. Хотя, может быть, кто-то и не согласится с Пушкиным, но я готова согласиться с Пушкиным в том, что Хвостов — это не та литература, которая заслуживает большого внимания и достойна быть сохраненной в веках. Пушкин, конечно, посмеивался над Хвостовым, и вот, подражая его стилю, такому выспренному и архаическому, пишет такие слова. «Султан ярится, кровь Эллады и резво скачет, и кипит. Открылись грекам древние клады, трепещет в Стиксе лютый Пит. И сея летит предерзко судно, и мещет громы обоюдно. Се Бейрон, Феба образец, притек, но недуг быстропарный, строптивый и неблагодарный, взнес смерти на него резец». Это, конечно, такой анахронизм, потому что Хвостов действительно писал такие оды в стилистике Ломоносова и Тредиаковского, но что было хорошо 70 годами раньше, 80, то уже не очень хорошо в 20-е годы 19 века. Поэтому Пушкин, конечно, резвится, резво скачет, как он здесь говорит. И он, Пушкин, снабжает свою оду авторскими примечаниями. Вот, например, «резво скачет». Звездочка и сноска Пушкина. Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к господину Грибоедову. «Резво скачет» — красивое слово. Вместе написано. Или же «открылись грекам древние клады». Пушкин делает примечание. Под словом «клады» должен разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким челмоносцам. Или «трепещет в Стиксе лютый Пит». У Пушкина опять примечаньица. Господин Пит – знаменитый английский министр и известный противник свободы. Или там «недуг быстропарный». Примечание Пушкина – «горячка». Ну и дальше там очень смешно. «Вам с Бейроном шипела злоба, гремела и правдиво лесть. Он, лорд, граф, ты, поэты оба. Всем ница, явно сходство есть». Никак. «Ты с верною супругой, под бременем судьбы упругой, живешь в любви. И, наконец, глубок он, но единообразен. А ты глубок, игрив и разен, и в шалостях ты впрямь певец». Ну, мы видим, как Пушкин тут действительно резвится, резво скачет. Действительно, личная жизнь Байрона была на диво несчастной. А что касается Дмитрия Ивановича Хвостова, то он был счастлив в браке и много раз упоминал свою жену как образец идеальной супруги под именем Темиры в своих стихах. Ну, давайте мы на этом остановимся. А в следующий раз вот эту тему Байрон в текстах Пушкина времен создания Онегина немножечко еще продолжим.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Август. Жатва» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Князь Евгений Трубецкой. «Умозрение в красках». Вопрос о смысле жизни, быть может, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни обнажения мирового зла и бессмыслицы. Помнится, года 4 тому назад я посетил в Берлине синематограф, где демонстрировалось дно аквариума, показывали сцены из жизни хищного водяного жука. Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ. Яркие иллюстрации той всеобщей беспощадной борьбы за существование, которая наполняет жизнь природы. И победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался водяной жук, благодаря техническому совершенству двух орудий истребления — могущественной челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществам, которыми он отравлял его. Такова была в течение серии веков жизнь природы. Такова она есть, и таковою будет в течение неопределенного будущего. Если нас возмущает это зрелище, если при виде описанных здесь сцен в аквариуме у нас зарождается чувство нравственной тошноты, это доказывает, что в человеке есть зачатки другого мира, другого плана бытия. Ведь самое наше человеческое возмущение не было бы возможно, если бы этот тип животной жизни представлялся нам единственной в мире возможностью, если бы мы не чувствовали в себе призвание осуществить другое. Этой бессознательной, слепой и хаотичной жизни внешней природы противополагается в человеке иное — высшее веление, обращение к его сознанию и воле, Но, несмотря на это, призвание пока остается только призванием. Мало того, сознание и воля человека на наших глазах низводятся на степень орудий тех темных низших животных влечений, против которых они призваны бороться. Отсюда то ужасающее зрелище, которое мы наблюдаем. Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию, жизнь человечества в его целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой. Напротив невооруженной борьбы народов оно выступает с цинической откровенностью. Мало того, оно не затемняется, а наоборот подчеркивается культурой. Ибо в дни войны самая культура становится орудием злой хищной жизни, утилизируется по преимуществу до той же роли, как челюсть в жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем законам, которые властвуют в мире животном. Такие правила, как «горе побежденным» и «у кого сильнее челюсть, тот и прав», которые в наши дни провозглашаются как руководящие начало жизни народов, суть не более и не менее, как возведенные в принципы биологические законы. И в этом превращении законов природы в принципы, в этом возведении биологической необходимости в этическое начало, сказывается существенное различие между миром животным и человеческим. Различие не в пользу человека. В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни. Эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они — всецело изобретение человеческого ума. На наших глазах целые народы все свои помыслы сосредоточивают преимущественно на этой одной цели — создание большой челюсти для сокрушения и пожирания других народов. Порабощение человеческого духа низшим материальным влечением ни в чем не сказывается так сильно, как в господстве этой одной цели над жизнью человечества, господстве, которое неизбежно принимает характер принудительный. Когда появляется на мировой арене какой-нибудь один народ-хищник, который отдает все свои силы технике истребления, все остальные в целях самообороны вынуждены ему подражать, потому что отстать в вооружении значит рисковать быть съеденными. Все должны заботиться о том, чтобы иметь челюсть не меньшую, чем у противника. В большей или меньшей степени все должны усвоить себе образ звериный. Именно в этом падении человека заключается тот главный и основной ужас войны, перед которым бледнеют все остальные. Даже потоки крови, наводняющие Вселенную, представляют собой зло меньшее по сравнению с этим искажением человеческого облика. Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для человека, вопрос о смысле жизни. Сущность его всегда одна и та же. Он не может изменяться в зависимости от тех или других приходящих условий времени, но он тем определеннее ставится и тем яснее сознается человеком, чем ярче выступают в жизни те злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу. В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек? Этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла. Вместо того, чтобы бороться против этой державы смерти, он изрек ей свою «Аминь». И вот ад царствует в мире с одобрения и согласия человека, единственного существа, призванного против него бороться. Ад вооружен всеми средствами человеческой техники. Народы живьем глотают друг друга. Народ, вооруженный для всеобщего истребления. Вот тот идеал, который периодически торжествует в истории. И всякий раз его торжество возвещается одним и тем же гимном в честь победителя, кто подобен зверю всему. если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества завершаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? Я воздержусь от собственного ответа на этот вопрос. Я предпочитаю напомнить то его решение, которое было высказано отдаленными нашими предками. То были не философы, а духовицы. И мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее, их живопись представляет собой прямой ответ на наш вопрос. Ибо в их дни он ставился не менее резко, чем теперь. Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так остро, для них был злом хроническим. Об образе зверином в их времена напоминали бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам. Все с тем же вековечным искушением. «Все сие дам тебе, игда поклонишься мне». Все древнерусское религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, видение иной жизненной правды и иного смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов.
2: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.
0: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». Сегодня, 23 сентября, мы отмечаем память князя Евгения Николаевича Трубецкого. 23 сентября 1863 года в Москве родился этот замечательный русский философ, мыслитель, правовед. Мыслитель, который является одним из плеяды русских мыслителей начала XX века, и в его лице, в его духовном облике мы видим и лики ушедшей России, мы видим и образ русского ученого, мы видим человека, действительно посвятившего свою жизнь служению России, посвятившего свою жизнь служению науки. Князь Евгений Николаевич Трубецкой происходит из очень знатного аристократического рода России. Род восходит к Рюрику. Князь Евгений Николаевич Трубецкой – москвич. Вот действительно, московская атмосфера начала века, конца XIX, начала XX века – в интеллектуальном отношении очень выразительно. Мы именно в Москве встречаем много философских кружков, философских объединений. Именно в них рождалась русская интеллектуальная традиция еще в начале XIX века. Действительно, как ни странно, родиной русской философии, родиной русской мысли является именно Москва. Москвич Чаадаев и москвичи, ранние славянофилы, Алексей Степанович Хомяков, Иван Киреевский. В Москве мы встречаем и Евгения Николаевича Трубецкого. Мало того, Евгений Николаевич – младший брат Сергея Трубецкого, видного мыслителя и ученого начала 20 века, автора монографии о Логосе, теме, которая соединяет в себе и богословие, и философию, соединяет в себя и интеллектуальное, и историческое, выраженное в богословии, в духовном опыте, в опыте церкви, в опыте святости. То, что действительно, как и сама тема Логоса, соединяет как бы различные миры, различные ступени бытия. Логос для дохристианской мысли есть образ соединения божественного и человеческого, образ отношения Бога и мира. Вот это действительно принципиальная тема, которая являлась темой научного исследования Сергея Николаевича Трубецкого, была в значительной степени характерна и для Евгения Трубецкого, поскольку оба эти мыслителя, следовавшие в начале руслом философии Владимира Соловьева, в значительной степени скорректировали его философию, сделали тему, с которой Владимир Соловьев выступал, тему всеединства и тему софиологии, в большей степени приемлемой для православного сознания, в большей степени обращенной к православному вероучению, к православному догматическому сознанию, характерному именно для святоотеческого предания. Москва и Московский университет, куда поступает Евгений Николаевич Трубецкой, на юридический факультет, играет в жизни Евгения Николаевича заметную роль. Что характерно, поступает он именно на юридический факультет Московского университета, начиная как юрист. Тоже удивительная черта в творчестве этого русского мыслителя, поскольку для нас эта юридическая тематика, юриспруденция, в общем-то, как бы и не предполагает какого-то очень глубокого обращения к традиции философии, к традиции духовности, к традиции богословия. Действительно, кажется, что человек вот юридически специализированный, ограничен кругом вот исключительно вот этого формально-юридического и далекого от того, что можно назвать областью некого творчества, областью исторической, областью человеческой, далекого от всего этого. Не то мы встречаем в случае Евгения Николаевича Трубецкого, вот в нем действительно удивительное сочетание этой юридической четкости и даже некой честности, которая может в конечном счете характеризовать юридическую специализацию. Еще с древности мы находим эту идею справедливости как основу сначала обычного права, потом права уже кодифицированного, идею некой гармонии. Вот это, пожалуй, гармоничность, мерность характерна для Евгения Николаевича Трубецкого, его и жизненный облик, и его мысль вот отличалась этой мерой, которой часто не хватало русским религиозным философам, включая прежде всего Владимира Соловьева, конечно, он здесь является ярким представителем вот этой некой безмерности, бесформенности русского ума в том плане, что иногда некие притязания мысли, иногда некий философский импульс, который человек переживает, испытывает, который он своим творчеством осуществляет, лишает его неких критических способностей, лишает его некого критического, четкого, трезвого взгляда на самого себя и на свое творчество. Вот образ Евгения Николаевича Трубецкого, как его брата Сергея Николаевича, это образ очень трезвых мыслителей. И вот эта юридическая школа, видимо, прибавила этой и ясности, и трезвости уму Евгения Николаевича. Окончив юридический факультет Московского университета, Евгений Николаевич вначале отправляется на военную службу, вот как и положено, дворянину еще с 17 века, хотя эта тема проходит через XVIII век, как положено русскому аристократу, Евгений Николаевич проявляет себя и как военный. Киевский гренадерский полк, куда он поступает, потом в 85-м году он уже произведен в офицеры, увольняется в запас, действительно тоже характеризует этого человека как вот, действительно человека, живущего всей совокупностью традиций. Он и сам как бы принадлежит, олицетворяет русскую традицию, традицию, идущую из Московской Руси, как бы одухотворенную православным благочестием, одухотворенную глубокой церковностью и приверженностью Матери Церкви, и вместе с тем вот этот петербургский импульс, импульс служения, импульс некого, в том числе и воинского подвига, и, с другой стороны, также петербургская тема этого всестороннего европейского образования, которое в творчестве и в жизни Евгения Николаевича Трубецкого выразилось вот прежде всего в его юридической специализации. Хотя она, конечно же, была гораздо более широкая, чем просто знание законов или какое-то действие вот по реализации этого знания вот, в суде или в какой-либо другой судебной инстанции. Евгений Николаевич Трубецкой был, скорее, правоведом в широком смысле слова, историком права, где право соединено и с культурной традицией, где право соединено и с философской традицией, и с богословской, поскольку изначально правовая реальность не была исключительно уделом тех, кто вот посвятил свою жизнь судопроизводству, посвятил свою жизнь реализации права. Право – категория гораздо более широкая. Именно это в своем творчестве и выразил Евгений Николаевич Трубецкой. Конец XIX века – это период творческого становления Трубецкого. Он преподает, являясь приват-доцентом Демидовского лицея, пишет диссертацию, посвященную тоже, скорее, культурно-исторической реальности, чем исключительно правовой, о рабстве в Древней Греции. Такую тему он избрал. Важной вехой было знакомство с Владимиром Сергеевичем Соловьевым зимой 1986 года. Влияние Владимира Сергеевича Соловьева на и Сергея Николаевича Трубецкого, и Евгения Николаевича Трубецкого достаточно сильно в этот период. В конце XIX века Трубецкой защищает свою магистерскую диссертацию «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание блаженного Августина». Вот также мы здесь видим вот это соединение проблематики культурно-исторической и богословской. Действительно, блаженный Августин в истории западноевропейской духовной, культурной, философской традиции одна один из ключевых элементов, одна из ключевых фигур, и в этом отношении обращение к нему вполне закономерно. Докторская диссертация Евгения Николаевича была посвящена религиозно-общественному идеалу западного христианства в XI веке. Мы видим, что вот это юридическое образование Евгения Николаевича позволяет ему обращаться к очень разным темам. Здесь, в данном случае, мы видим вот в его магистерской и докторской такую медиевистическую тему, тему, посвященную западноевропейской культуре и истории, западноевропейскому средневековью. Собственно, вторая работа, докторская, была посвящена уже миросозерцанию папы Григория VII и его окружения, или тех его современников, которые также в данном контексте были для Евгения Николаевича Трубецкого важными свидетелями этого периода времени, религиозно-общественному идеалу, которому посвящена работа. Начало XX века. Трубецкой, профессор Киевского университета Святого Владимира, преподает философию права, много печатается, издаются его статьи. Как и Сергей Николаевич Трубецкой, Евгений Трубецкой во всем был вот представителем, лучшим представителем своего сословия, дворянства. Этим это выражалось и в его общественной позиции, как и Сергей Николаевич, Евгений Николаевич Трубецкой был одним из политических деятелей, крупных политических деятелей своего времени, один из основателей партии кадетов, достаточно заметный на политическом небосклоне России того времени. Именно к конституционным демократам принадлежали многие представители русской религиозной философии, или, во всяком случае, примыкали к этой партии. Пятый год Трубецкой профессор Московского университета. Вот мы видим как бы становление его, уже осуществление как крупного ученого. Десятый год, тоже памятная веха в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, основывается знаменитое книгоиздательство «Путь» вместе с Николаем Бердяевым, Сергеем Николаевичем Булгаком, Владимиром Эрном. Он осуществляет этот очень значимый в культурной истории России десятых годов проект. Проект, который должен был познакомить читателя именно с русской отечественной интеллектуальной традицией XIX века и современными авторами, которые являлись как бы продолжателями и наследниками той линии русской культуры, той линии русской мысли, которая идет от славянофилов прежде всего. Самое начало войны, мировой войны, ставшей для России роковой. Также мы видим Евгения Николаевича Трубецкого активным участником и дискуссий, связанных с войной. Выходит несколько сборников, посвященных теме войны в контексте русской истории, в контексте русской традиции, в контексте тех перспектив, которые могут открыться для России вот, в случае победы в войне. Смысл войны, война и мировая задача России, отечественная война, ее духовный смысл. Война представлялась второй отечественной войной, таковой она, к сожалению, не стала. Важной вехой в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, в его творчестве, да, пожалуй, и в русской культуре, была статья «Умозрение в красках». Статья, написанная в 15 году и связанная с выставкой икон из собрания Остроухова. Вот эта выставка действительно была настоящим культурным открытием, поскольку именно она впервые познакомила широкую общественность с русской иконописью. Действительно, в XIX веке и раньше иконопись, русская и вообще православная иконописная традиция не воспринималась как нечто значимое, и художественно значимое, и духовно значимое. Она была как бы вот уделом простого народа, икона, темный лик вот представлялся для взгляда европейски образованных русских людей и европейцев чем-то примитивным и малозначимым. Впервые икона была открыта, некоторые иконы были расчищены, реставрированы, и русский мир интеллектуальный, европейская, впоследствии интеллектуальная культурная элита увидела нечто великое, нечто значимое, нечто глубокое, что оказалось действительно неким культурным шоком для всех. «Умозрение в красках», вот некая реакция на это открытие русской иконы. Само название этой небольшой статьи, конечно, само уже по себе значимо. Действительно, русская икона не что иное, как «умозрение в красках», мысль, духовный опыт православия, выраженный в красках, выраженный в цвете, выраженный в иконописных образах. Вот к этой статье примыкают еще несколько. «Два мира древнерусской иконописи», «Россия в ее иконах», вышедшая уже в 17 году. Перу Евгения Николаевича Трубецкого принадлежат и более пространные книги, научные труды. Один из них – «Миросозерцание Владимира Соловьева», книга, вышедшая в 13 году, представляет из себя, вот, пожалуй, наиболее полный в русской традиции очерк философии Владимира Соловьева. Действительно, здесь Евгений Николаевич Трубецкой обращается к истоку русской традиции философской, во всяком случае, в 20 веке, обращается очень внимательно, очень осторожно, вместе с тем и достаточно критически, особенно там, где Владимир Сергеевич Соловьев явно отходит в своем богословии, в своем философии от традиций христианского мышления, от тех принципов, которые в свое время были сформулированы святыми отцами, принципов христианского богословия, принципов христианского миропонимания. В 1918 году выходит его замечательная книга «Смысл жизни», пожалуй, центральный труд Евгения Николаевича Трубецкого, труд, посвященный вот этому одному из проклятых вопросов человеческого существования, в чем смысл жизни. На этот вопрос Евгений Николаевич отвечает и тем образом, каким об этой проблеме может писать философ, отвечает и как религиозный мыслитель, как богослов. Вот такой целостный, значимый, глубокий труд выходит в 1918 году. В 1917-18 годах Евгений Николаевич Трубецкой участвует в Поместном соборе, в знаменитом Поместном соборе Русской Церкви 1917-18 года. Он является товарищем председателя от мирян. На этом соборе участвует активно в его заседаниях. В 19 году и 20-м он оказывается на юге России, в составе вооруженных сил Юга России, не сражаясь с оружием в руках, с болезнью, которая поразила русское общество, не сражаясь с оружием в руках, с большевизмом, он, тем не менее, своим словом, своим примером, своей личностью свидетельствует о тех неприходящих ценностях старой России, о ее высоком духовном облике, высоком интеллектуальном облике, который мог бы быть будущим России, мог бы определять ее жизнь, ее существование в 20 веке, но этому сбыться было не суждено, и очень выразительно, что Евгений Николаевич Трубецкой умирает в России 23 января 20 года. Он не мыслитель вот той плеяды русских мыслителей, богословов, которые значительную часть своей жизни прожили в эмиграции, он так и не расстался со своей родиной, со своей страной, умерев от тифа, как многие-многие офицеры, солдаты, гражданские лица, русские интеллигенты, вот оказавшиеся в Новороссийске в то время. Такова жизнь, таков духовный облик, таково творчество Евгения Николаевича Трубецкого, которого мы вспоминаем в день его рождения, 23 сентября. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы вместе с нашим гостем, профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым, предлагаем начать разговор об одном из величайших русских святых, преподобном Серафиме Саровском. Всем, я думаю, неплохо известно житие преподобного Серафима, но для того, чтобы лучше уяснить себе и своеобразие его духовного пути и подвига, значение его для духовной жизни русской церкви того времени, и, я думаю, мы поговорим и о его значении сегодня, мы должны взглянуть на его жизнь в более широкой перспективе, перспективе вообще того, как жила страна в то время, как жила церковь, какие изменения церковной жизни происходили в XVIII веке и начале XIX века, которые, собственно, сделали таким удивительным, уникальным жизненный путь этого великого подвижника. Итак, отец Георгий, сегодняшнюю нашу программу я бы хотел посвятить положению церкви и особенно, может быть, монашества в XVIII веке, в веке, когда секуляризация совершенно очевидно в нашей стране уже продвинулась достаточно далеко.
1: В истории православной церкви состояние монашества нередко является своеобразным концентрированным выражением общего состояния церковной жизни. И состояние русского монашества XVII века во многом помогает понять, почему XVIII век, в середине которого и суждено было родиться преподобному Серафиму Саровскому, оказался в истории русского монашества одним из самых сложных, противоречивых, драматичных и вместе с тем выдающихся. Надо иметь в виду то обстоятельство, что пережившее свой безусловный расцвет в истории русской церкви на рубеже XIV-XV веков, да практически весь XV век, русское монашество постепенно, начиная с XVI века, переходит в стадию своего упадка. Это прозвучит на первый взгляд парадоксально, но очень верна характеристика Георгия Петровича Федотова, говорившего о том, что конфликт иосифлян и нестяжателей, двух, я думаю, известных нашим радиослушателям направлениях в русском монашестве, одно было связано с деятельностью преподобного Иосифа Волоцкого, другое с деятельностью преподобного Нила Сорского, их конфликт между собой стал действительно причиной исторической трагедии русского монашества. Вместо того, чтобы сосуществовать рядом, восполняя друг друга, эти две тенденции в развитии монашеской жизни, восходившие на самом деле еще к деятельности преподобного Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белозерского, оказались в непримиримом конфликте, что привело к внешней победе иосифлянства в XVI веке и внешнему поражению нестяжательству, но на самом деле означало постепенную деградацию тех позитивных тенденций, которые несло в себе каждое из этих движений. Речь идет о монашестве, ориентированном на активное социальное служение, иосифлянство, и о монашестве, обращенном прежде всего к молитвенной, созерцательной жизни, полностью отрешенной от мира, нестяжательства. Когда мы смотрим на монашество XVII века, то мы видим, что, несмотря на обилие в нашей стране монастырей, их число доходило почти до тысяч, мы не находим уже обителей, в которые бы встречались в таком большом количестве, как, скажем, в веке XV, даже XVI, выдающиеся преподобные. Да, у нас есть поражающие своими масштабами монастыри, например, Соловецкий монастырь на севере, или Троицы, Сергиев монастырь под Москвой. Но выдающихся преподобных, преподобных, которые ставили своей задачей не поддержание жизни монастыря, как прежде всего хозяйственного организма, как храмового организма, а именно как монашеской общины, таких преподобных мы не находим в XVII веке, не находим все меньше и меньше. Более того, в последней четверти XVII века в русской церковной жизни не было ни одного святого монаха. Ни одного монаха, который был бы впоследствии канонизован. Это уникальный эпизод по-своему. Нечто подобное было в первые десятилетия монгольского завоевания. А здесь перед нами, казалось бы, православное царство, православная церковь, крупнейшая поместная церковь православного мира. Да, действительно, многие монастыри поражали своими достижениями в области хозяйства. И, кажется, явись тогда преподобный Иосиф Волоцкий, он бы умилился подвигом хозяйственным соловецких, например, монахов. Но, думаю, явись он тогда, он бы не только удивился, но и воскорбел. Ибо в сознании преподобного Иосифа Волоцкого значительные богатства монастырей, земли, даже крестьяне рассматривались, по сути дела, как фонды общественного потребления. Для преподобного Иосифа Волоцкого было важно, чтобы монастыри свои богатства приспали на служение обществу, ибо государство не склонно было наше задумываться часто о нуждах общества. Более того, для преподобного Иосифа Волоцкого богатые монастыри составляли как бы основу материальной независимости церкви от государства, чего мы уже не можем говорить примерно к XVII веку. Точно так же и преподобный Нил Сорский, окажись он в монастырях XVII века, вряд ли бы нашел там людей, понимающих его духовные устремления, вообще отдающих себе отчет, что жизнь монаха должна быть прежде всего посвящена умной молитве. Эта практика практически уходит из монастырей. Перед нами забвение многих выдающихся заветов великих преподобных Русской Церкви, распространившиеся во многих монастырских обителях, и в то же время перед нами очень активно развивающаяся жизнь монастырей, как прежде всего хозяйственных рынков. Да, появляются монастыри, которые контролируют, например, цены на хлебном рынке России. Причем в условиях, когда страна ведет постоянные войны, войны чаще всего неудачные, государство пытается предпринимать реформы, монастыри продолжают жить своей жизнью, отрешенной от всей той жизни, которой живет общество. Но отрешенность эта отнюдь не предполагает у самих монашествующих активную духовную жизнь, которая была характерна, скажем, для скитов конца XIV, начала XV веков, и даже для крупных монастырей XV веков, основанных великими русскими преподобными. Монашество, безусловно, переживает кризис. Для многих современников русский монастырь – это, прежде всего, собрание здоровых мужчин, отторгнутых от активной общественной, государственной, экономической жизни, эксплуатирующих труд многочисленнейших монастырских крестьян, но не выполняющих своей основной миссии. Миссии молитвы за церковь, за страну, за тех многих и многих православных христиан, живущих в довольно жестоком мире XVII века. И не случайно, что для Петра Великого, ставшего проводить свои реформы, реформы, в которые, в частности, предполагали активное включение церкви в те начинания государственные, которые осуществлял он, монастырское монашество представлялось каким-то изжившим себя опытом религиозной жизни. Собственно, уже в царствовании Петра Великого предпринимаются шаги, которые должны были повернуть политику государства в направлении постепенной ликвидации монастырского монашества, как, прежде всего, во многом независимого от государства экономического института. В его царствовании начинается сокращение общего числа монастырей и монашествующих. В монастыре постепенно вводятся штаты, сверх которого уже нельзя было привлекать насельников в монастыри. Монастыри начинают привлекаться к материальному служению в пользу государства. Постепенно начинают налагать вот это тягловое бремя, которое несли остальные подданные империи. Наконец, император Петр Великий предпринимает шаги, направленные на то, чтобы просто взять под жесткий контроль всю хозяйственную деятельность монастырей, для чего создается монастырский приказ в 1701 году, и резко ограничить число монашеств. На первый взгляд, эти меры могли бы быть даже полезны для, может быть, оздоровления монастырской жизни. Это должны были способствовать тому, чтобы в монашество шли люди, устремлявшиеся туда по своим каким-то духовным запросам, но не по желанию найти, так сказать, в довольно неустойчивой социальной среде России той эпохи тихую заводь, где можно иметь кров, где можно иметь питание и где можно иметь определенного рода внешние правовые гарантии от произвола властей. Нет, монастыри должны были бы привлекать к себе тех, кто действительно чает царствование от мира сего. Но надо сказать, что общая тенденция петровской политики в отношении монастырей была весьма радикальной. Он хотел по существу свести к минимуму монастырское монашество в России. Вот почему всегда тонко угадывавший мысли государя архиепископ Феофан Прокопович в своем духовном регламенте подчеркивает, а я напомню вам, что это был основной закон государства, который определял деятельность церкви, что отныне в монастырь могут постригаться мужчины не моложе 30 лет, а женщины не моложе 50 лет. На первый взгляд, в этом нет ничего дурного. Действительно, к 30 годам человек и должен определиться в отношении того, быть ему монахом или нет. Но на практике, в контексте той исторической жизни, которая была тогда в России, это была очень для монастырского монашества губительная мера. Надо помнить, что всегда основное число монастырских монахов выходило из среды крестьянства. А для русского крестьянина было практически невозможно дожить до 30 лет и не определиться в своем социальном статусе. Если человек оставался в миру, в деревне, и к 30 годам не женился, то он казался человеком совершенно каким-то никудышним.

0: кем бы то ни было, человеку, находившемуся на военной или гражданской службе, нужно было получить отставку. А начальству было не разрешено давать отставку, например, офицерам или чиновникам на основании того, что они хотят пойти в монастырь. Достаточно вспомнить многим нашим радиослушателям известную историю святителя Игнатия Брянчанина, какого труда стоило ему идти с военной службы, получить отставку на основании того, что он хотел принять монашеский постриг. Хотя другие его современники с легкостью уходили с военной службы по другим основаниям. То есть даже в эпоху Николая I осталась вот эта инерция петровского времени. Таким образом, люди, находившиеся на военной или гражданской службе, я уже здесь не говорю о нижних чинах, составлявших большинство вооруженных сил, которые не имели просто права до истечения 20-летней службы на флоте, 25-летней службы в армии уйти со службы. Этим людям путь был закрыт монашеству. Что касается, опять-таки, основной категории монахов, это крестьяне, то, учитывая, что весь XVIII век, это уже в царстве Петра Великого, увеличивается число крепостных крестьян, то крепостной крестьянин не мог уйти в монастырь, даже послушником, без отпускной со стороны своего помещика. А помещик мог отпустить в монастырь лишь самого негодного крестьянина. И только. Более того, духовный регламент, не случайно он был написан архиереем, прошедшим очень хорошую школу западной схоластической казуистики, вводил еще одно очень интересное ограничение. Пострижение грамотного в монахи осуществлялось, если в монастыре было место, если человек, который собирался постригаться в монахи, был, так скажем, освобожден, так сказать, от службы или, так сказать, отпущен своим помещиком, если ему было больше 30 лет, он мог постричься в монашество по благословению епархиального архиерея. Но если он был неграмотным, а таковы было подавляющее большинство, то они почему-то могли быть пострижены в монашество только с разрешения синода, что чрезвычайно затрудняло процедуру пострижения. Вот такими мерами, по сути дела, государство в течение нескольких десятилетий поставило в монастыре очень сложное положение. Монастырей становилось меньше, и, что самое главное, качественный состав монахов становился от этого все хуже и хуже.
1: То есть, и уже была ситуация неблагополучная в 17 веке, она стала активно деградировать в начале 18-го.
0: Монастырей было много, монахов было много. Сейчас монастырей становилось все меньше и меньше, монахов становилось все меньше и меньше, но это не вело к качественному росту этих монастырей, этих монахов, а наоборот.
1: Так а все-таки идея этой реформы это была улучшить положение монастырей. Почему же это так неочевидно было тому же Прокоповичу и Петру?
0: Не столько улучшить монастырское монашество, сколько минимизировать факт его существования в жизни церкви, в жизни государства. Если угодно, маргинализировать монашество. Потому что ни для государя, ни для его главного церковного идеолога монашество не представлялось чем-то жизнеспособным уже в XVIII веке. Более того, указ Синода о ликвидации всех монастырей, в которых было менее 30 монахов, наносил еще один очень серьезный удар по самой, может быть, одухотворенной форме монашеской жизни, по жизни скитов. Скиты традиционные, в которых было, как правило, не более 20 монахов, таким образом ликвидировались. Далее надо иметь в виду то обстоятельство, что Петр Великий постарался, конечно, в духе своих реформ озаботиться повышением образовательного уровня русского монашества, издав в 1723 году указ об обязательном обучении монахов моложе 30 лет в школе за Иконоспасского монастыря. Но оно практически не было выполнено. И получилось то, что до сего времени актуальная мечта о создании монастырской семинарии, в которой бы монахи, не получившие семинарское образование, такое было подавляющее большинство, что и сейчас имеет место, могли бы получать это образование. Эта идея не реализовалась ни при Петре, ни после Петра. Хотя вот здесь мы встречаемся, безусловно, с позитивным моментом в петровской политике. Но все-таки доминировала тенденция на свертывание монашества. И вот далее начинаются не только меры, связанные с закрытием монастырей. В монастыри, например, часто направляют инвалидов и умалишенных, принуждая монахов, часто не имевших для этого соответствующих условий, соответствующей подготовки, исполнять функции больничных, так сказать, надзирателей, санитаров, врачей. Особенно поражает антимонашеский закон царствования императрицы Анны Иоанновны.

0: закон 1734 года, который предполагал вообще запрет постригать в монашество кого-либо, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат. Вот если бы этот закон просуществовал у нас несколько десятилетий, то нетрудно представить, во что превратилось монашество. Да, действительно, вдовы и священнослужители, которые все равно уже некуда деваться, кроме как оставаться в клире, а Петр Великий и его предшественники всегда стремились ограничить число духовного сословия. Вот почему Петр I добился того, что не обучающийся в духовной школе сын священника выписывался из духовного сословия в деревне, в крестьянское, в городе, в мещанское. Если ты хочешь быть священнослужителем, должен учиться. В принципе, правильно. Но за этим стояло желание, уменьшив духовное сословие, увеличить число тяглых людей, несущих общие, так сказать, повинности, привлекаемые к разного рода государственной службе. Так вот, Анна Иоанновна оставляет возможность для монашеского постриха для вдовых, то есть уже не молодых священнослужителей, и для отставных солдат. Это было особенно примечательно. Действительно, скажем, крепкий, умный крепостной крестьянин, попадавший на службу в армию, после 25 лет этой службы был уже, по тем временам, в особенности, человеком весьма преклонных лет, ему было уже к 50, но здоровьем, как правило, уже сильным не отличался, и по существу одновременно он и освобождался от крепостной зависимости. То есть он не мог прийти к помещику, который бы взял на себя покровительство ему. Он оказывался неудел. Но вот таким людям, которых по существу государство должно было бы взять на содержание, но оно этого не делало, и предполагалось таким образом идти в монастыри, превращая этим самым монастырь богатильный даже для тех, кто не собирался, в общем-то, подвязаться на монашеском поприще. И в результате мы видим очень выразительную тенденцию, как в первой четверти 18 века число монашеского числа сокращается до 25 тысяч. Немалая цифра, конечно.
1: Но 1700... А было?
0: Но было где-то раза в полтора больше в начале 18 века. А к 1740 году число монашествующих уменьшается до 14 тысяч. Ситуация несколько изменилась с приходом к власти императрицы Елизаветы Петровны, которая была лично очень религиозным человеком, очень любила посещать монастыри. Собственно, Троице-Сергиев монастырь стал лаврой именно в ее царствовании. Но и она продолжала политику своего отца в том смысле, что хозяйственная жизнь монастырей подпадала под все больше и более жесткий контроль со стороны государства. Ну и апогеем вот этой самой политики, связанной с полным опустошением, материальным опустошением монастырей, стало, конечно, закон 1762 года, принятый императором Петром III, потом приостановленный Екатериной Великой, а потом снова, так сказать, как бы введённым в действие, который по существу ликвидировал все формы экономической жизни монастырей. То есть у монастырей отнимались земли, у монастырей отнимались крестьяне, монастырь переводилось здесь на очень скудное государственное содержание, при этом разбиваясь на несколько категорий. И надо сказать, что было, что у монахов конфисковывать. Достаточно сказать, что у одной только Троицы Сергиевой лавры тогда было передано в казну государства более 100 тысяч крепостных крестьян. Огромная, конечно, по тем временам цифра. Действительно, государство попыталось вот уже примерно к 80-м годам 18 века и преуспело в этом полностью перенаправить огромные богатства монастырей, причем не только недвижимое имущество крестьян, но и даже подчас содержимое монастырских резниц, государственную казну, резко уменьшив число монастырей и переведя их на очень жесткое штатное расписание, как контролирующее число насельников, так и определяющее содержание монастырей. В результате к 80-м годам 18 века в России оставалось штатных 248 монастырей и сверхштатных 182. Правда, за это время Россия территориально разрослась, появилось 44 новых монастыря, но, в принципе, общее число монастырей, а нужно сказать, что сверхштатные монастыри, это были монастыри, как бы, уже ориентированные на закрытие, общее число монастырей сверхштатных и штатных составляло в это время 430. То есть число монастырей уменьшилось более чем в два раза за 18 век. Что это означало в целом для русского монашества? В целом для русского монашества это означало прежде всего то, что монастырское монашество лишено было той огромной материальной базы, опираясь на которую монастыри ведь могли не только безбедно существовать, но и иметь возможность в стране, живущей не так уж богатой, создать для какой-то части этого населения, ушедшей в монастырь, материальные условия, которые позволяли им думать не о хлебе насущном, но о какой-то духовной жизни. Положение во многих монастырях вот уже в конце XVIII века, а вообще во второй половине XVIII века, было положением довольно тяжелым с чисто материальной точки зрения. И если, скажем, в XVII веке можно было упрекать монахов за то, что они предпочитают интенсивной духовной жизни, жизнь хозяйственную, такую, бытовую, то для монастырей второй половины XVIII века характерно было то, что монахи по-прежнему предпочитали духовной жизни, жизнь, ориентированную на утилитарные ценности, но связано это было с тем, что подчас многие монахи просто жили месяцами и годами впроголодь.
1: Так монахи вот, стали работать.
0: Им и работать-то особенно было негде, ибо то, была. Что дано было монастырям, а ведь монастырям в основном давались небольшие, ну, по сравнению с прежними, оклады. Но я могу привести просто в качестве примера, что давалось монастырям на годовое содержание. Скажем, монастырь первого класса, в котором было 33 монаха, мужской монастырь, получал 2017 рублей. В принципе, большая сумма, учитывая, чего стоил тот рубль. Но в эту сумму нужно было вложить содержание не только 33 человек в течение года, но и содержание всей вот инфраструктуры, приобретение там утвари, облачений и так далее. То есть все, что только должно было быть. Если монастырь состоял из 17 монахов, то уже 1311 рублей в год. Если из 12 монахов, 806 рублей в год. При этом надо иметь в виду, что содержание, например, женских монастырей было на порядок меньше при аналогичном количестве насельников. Скажем, в монастыре женском третьего класса, где было 17 насельниц, содержание было 375 рублей в год. И при этом надо иметь в виду, что ничтожные оставались какие бы то ни было земельные наделы. Только в царствовании Павла I происходит очень серьезная перемена. Монастыри получают в два раза теперь увеличенные денежные содержания. Они наделяются 30 десятинами земли. В принципе, для монастыря это не такой уж большой, мягко говоря, надел. Но, собственно, этим все и ограничивается. Правда, тенденция к возрождению материальной стороны монастырской жизни, обозначившаяся при Павле I, имела еще один очень важный элемент. Павел I разрешил монастырям приобретать недвижимое имущество, которого они были лишены в XVIII веке. И это стало стимулировать постепенный материальный рост монастырей. Но вот, тем не менее, когда мы говорим о XVIII веке, в котором, как мы сейчас отметили, был период, так сказать, безусловного инспирированного государством материального оскудения, опустошения монастырей, мы должны иметь в виду, что в это же самое время, вот в этих тяжелых условиях, когда традиционный вот такой вот монастырский уклад XVII века, ориентированный прежде всего на утилитарные цели, был подорван, среди монашества появляются отдельные энтузиасты, энтузиасты именно жизни духовной, которые фактом своего появления обозначают проявление в монастырской жизни вот того идеала, о котором мечтали поколения великих русских преподобных. И два таких самых известных, я думаю, нашим радиослушателям, святых монаха XVIII века, преподобный Серафим Саровский и преподобный Паисий Величковский, как раз и будут ознаменовывать своим появлением во второй половине XVIII века в нашей церковной жизни возрождение русского монашества XIX века.
1: Спасибо, отец Георгий. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. И в следующих программах мы поговорим уже о жизни преподобного Серафима Саровского. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Александр Степанов.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучало песнопение Божественной литургии, 102-й псалом «Благослови, душе моя Господа», композитора Павла Чеснокова, в исполнении хора Московской патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 18.

Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 года ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что второй департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских меморий и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности, но Вяземский уже 2 года лежал в параличе. Его заменял Колокольцев, оберпрокурор того самого второго департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева, тот растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 года последовал высочайший указ Сенату. Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений. По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина отдала Сенат во власть Державину. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому, Екатерина взяла бы и другого. Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелице стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий, рядом с комнатой Храповицкого. В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват, мужицкой солдатской грубостью, но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом, благодушие тотчас покидало его. И изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителем, но не иначе, как с подчиненными. Грибовского он в свое время вынул из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательнее был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницей в науке гражданской доблести, он требовал совершенства. На руках у Екатерины было огромнейшее хозяйство, а за плечами 30-летний государственный опыт. Круг забот у нее был не тот, что был у Державина с его сенаторскими мемориями, да еще с некоторыми делами, по большей части не первой важности. Будучи точен, трудолюбив, исполнителен, он каждое дело изучал насквозь, и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государине. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным, проходил он по залам в ее причине. Чудливые покои. По делу иркутского наместника Якуби, обвиненного сенатом, он явился докладывать с целой шеренгой гайдуков и лакеев, которые несли превеликие кипы бумаг. Екатерина с досадой приказала все это унести, но Державин не сдался. Он заставил ее каждый день после обеда по 2 часа заниматься делом Якуби. В низких пуховых креслах она любила такие. Екатерина вязала и занималась плетением из бечевок. Он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным, как сам закон. Если между ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день в положенный час он являлся. Однажды в зимний метельный день она заперлась у себя и велела лакею Тюльпину передать Державину ее именем. «Удивляюсь, как такая стужа вам горта не захватит». Державин понял намек, но не дал Фелице уклониться от долга. Занятия продолжались.
При начале Сутерландова дела, о нем речь еще впереди, императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин. «Державин!» — вскричала она. «Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом!» Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел наказ, это собрание аксиом, способных разрушить стены, по насмешливому выражению Никиты Панина, сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимые. Если бы она упорствовала, то давно бы лишилась трона, примерно так, как упорный Державин дважды лишался своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами. И Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить, хотя бы в урезанном виде, потому так любила она свое положение о губерниях. Отказавшись от должного, она научилась ограничиваться возможным и была права. Таким образом, она не сделалась идеальной монархиней, удовольствовалась тем, что стала великой. Теперь, к 63 годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государей. Прежде всего, она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве. Ей, во всяком случае, потому что корысть — не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Воятель Шубин простодушно изобразил ее с рогом изобилия, из которого сыплются звезды и ордена. Так и было. Она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властью и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться и слабостями человеческими, и самыми пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Корыстолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела от того свою пользу, кряхтела, но созидалась. Созидая мощь государства из человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительна. Она такой и была, частью по нужде, частью уже по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениями, понимала она и умом, и сердцем, и сама старалась быть им понятной, хотела иметь большинство голосов на своей стороне. Вот потому-то и прежде, когда не на жизнь, а на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но не давала ему явно торжествовать. Она хранила для своего хозяйства и правых, и виноватых. Обиднее того, не виня виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста, в том числе и Державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. Товарищи его, хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он сим обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать. Она, помолчав с некоторым родом неуважения, сказала: «Ну что следовать? Ведь это и везде водится». Державина сие поразило, и он на тот раз снес ей холодный, обидный ответ. Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило. Она же не мнила себя божеством и к собственным слабостям также была снисходительна, как к чужим. Имела пристрастие, предубеждение. Однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить. Он ответил с твердостью: «Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили, чем в правосудии». Она же не всегда держалась священной справедливости.
Державин не упускал случая указать ей на это. Может быть, он даже мечтал восхитить ее прямотой своей. Но она, на словах требуя прямоты, про себя более уважала хитрость. Вряд ли Державин казался ей очень умным. Так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении заграничных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он сужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды осенью 1791 года понадобилось перевести в Англию 2 миллиона рублей. Но денег не оказалось. А куда девались? Сутерланд признался, что часть истратил на свои нужды, но значительно больше раздал взаймы, а назад получить не может. Граф Безбородко и князь Вяземский свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически. Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбронил и, схватив за конец мантилье, дернул. Государыня позвонила, вошел Попов, бывший потемкинский секретарь. «Побудь здесь, Василий Степанович», — сказала она, — «а то этот господин много дает воли рукам своим». Верно и себе, на другой день она первой извинилась, примолвя: «Ты и сам горяч, все споришь со мною». «О чем мне, государыня, спорить? Я только читаю, что в деле есть. И я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать. Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес». Он начал читать реестр, кем сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший 800 тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много расходов на службе, и велела отнести долг на счет казначей. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить. Но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет. Тут разумела она, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска, подозревая мать в самых черных замыслах. Павел все время эти войска увеличивал. Екатерина в ответ усиливала охрану царского. Павел вновь укреплял гатчину и так далее. Мать с сыном вооружались друг против друга. «Не знаю, что с ними делать», — сказала Екатерина, и, дав волю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порой, как бы ждала согласия. А Державин сидел, опустив глаза. «Ну что же ты молчишь?» — спросила она наконец. Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может, и закрыл бумагу. «Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать». Екатерина вспыхнула, раскраснелась и закричала в бешенстве: «Поди вон!» Это странное секретарство длилось почти 2 года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит. В публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах. Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить. Но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит, начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в изумлении сказал: «Боже мой, кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек! Я сегодня наложил на себя клятву, что после вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы против воли моей делаете из меня что хотите». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?»
Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде. Обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушие. Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал 20 лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел.

прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это четвертая программа из цикла, посвященного истории убийства царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Марина Николаевна. Мы продолжаем вот эти скорбные события. Вопрос, на который, в общем, на самом деле нет ответа, он остается дискуссионным, это вопрос о том, кто все-таки как принималось решение об убийстве царской семьи. Те документы, которые я публиковал, естественно, этого вопроса не касаются. Доклад Игоря Адамовича Бовтоловского – это доклад о том, как искали тела убиенных. А доклад колчаковских следователей, понятно, что у них просто не было информации соответствующей. Я думаю, произошло следующее. Здесь я только вот все-таки к монографии Ивана Федоровича Плотникова адресую, о которых я говорил слушателей наших, и к монографии Натальи Розановой. И там разные версии высказываются, можно сравнивать и прочее. Я вот так с осторожностью сейчас буду говорить. Только вот в данном случае субъективное мое мнение. Потому что я, например, до определенного момента версии Плотникова придерживался о том, что убийство было санкционировано Лениным и Свердловым. Сейчас я не думаю так по разным причинам, просто немножко позанимавшись событиями июля 1918 года. Но это не значит, что мое мнение истинно в последней инстанции. Одним из организаторов убийства царской семьи был такой жутковатый, в общем, персонаж Филипп Исаевич Голощекин, Ша Исакович Голощекин. С 1903 года член большевистской партии, такой убежденный ленинец. По специальности был стоматолог, кстати, зубной техник, вернее. Был другом и соратником Якова Михайловича Свердлова. Ну вот весной, в начале лета 18 года он был членом исполнительного комитета Урал-Облсовета, курировал все военные кадры и кадры ЧК на Урале, был политкомиссаром 3-й советской армии, формировавшейся на Урале тоже. Потом, забегая вперед, главные свои преступления он совершил в начале 30-х годов. Он был с 24 по 33 год секретарь крайкома Краевого комитета партии Казахстана, Казахская ССР, она тогда входила в состав РСФСР, и он был организатором коллективизации и уничтожения кочевников-скотоводов и этого голода 1933 года в Казахстане. То есть, на его совести миллион человеческих жизней, 1 миллион погибших только в Казахстане в коллективизацию.
0: В общем, человек, который строил блокаду в Казахстане.
1: Можно и так сказать, да. Ну, скажем, совсем уже из экзотических вещей, он был гомосексуальным партнером Николая Ивановича Ежова, наркома внутренних дел и организатора Ежовщины. То есть абсолютно такой вот уже клейма негде ставить, что называется. Он был арестован органами НКВД уже при Берии в 1939 году, обвинялся во враждебной деятельности и был в 1941 году расстрелян как враг народа, а в 1961 году при Хрущеве реабилитировали его как деятеля большевистской партии. Он считается неправедно репрессированным коммунистом. Так вот, этот самый Голощекин, он ездил в начале июля 18 года в Москву и встречался со Свердловым. Это факт исторически доказанный абсолютно.
0: Еще раз, когда он ездил?
1: В начале июля 18 года, потому что проходил в это время 5-й съезд Советов, знаменитый.
0: Из Екатеринбурга в Москву Голощекин съездил?
1: Да, съездил, да. Он, значит, на 5-й съезд Советов, там вот эта история с так называемым мятежом или псевдомятежом или полумятежом или недомятежом левых эсеров, убийство графа Мирбаха, германского посла, что имело для Ленина очень сильное, такое потрясение было на самом деле, потому что...
0: Непослушание?
1: Да нет, это же война.
0: Понимаете? Нет, ну просто Ленину не подчинилось его собственное.
1: Вот это, кстати, очень важный вопрос, что контролировал ли Ленин партию в действительности в это время, как мы все... Как
0: и
1: мы
0: боевиков все своих контролировал ли он.
1: Вот, потому что, например, все уральские большевики, они были противниками Брестского мира, включая Голощекина. Они хотели воевать с Германией, да. А Ленин понимал, что воевать с Германией – это самоубийство, потому что сил нет. И 3-4 германских дивизии, они просто как нож сквозь масло дойдут до Москвы, свергнут большевистскую власть и поставят какое-нибудь германское, прогерманское монархическое правительство. Кривошеин Александр Васильевич, кстати, считал такой вариант наиболее подходящим. Тут еще мятеж в Ярославле, понимаете, 6 июля вспыхнул тоже Перхуровский. Поэтому моя версия, я готов пересмотреть ее, если она неправильная, но пока я думаю так. Моя версия, что Голощекин согласовал расстрел со Свердловым только Николая II. О царской семье действительно речи не шло. А расстрел всей семьи, это уже, вот, так сказать, соответственно... инициатива уральских большевиков, Урал-Облсовета, и здесь главную роль, такую очень важную роль, сыграл Янкель Хаймович Юровский, который вошел в историю как Яков Михайлович Юровский. Он был как раз вот главным организатором и соучастником убийства царской семьи. Персонаж это очень интересный, то есть нужно себе представлять вообще, кто были убийцы. Но Голощекин был зубной техник, ладно, до того, как стал большевиком. Юровский происходил из семьи ссыльного уголовника. Он был по профессии ремесленник, там владел некоторыми мастерскими. До революции он отбывал наказание за уголовное преступление. Он совершил убийство, которое было признано убийством по неосторожности. С 1905 года он участвовал в деятельности большевистской партии, участвовал в экспроприациях, то есть он занимался тем же, чем занимался Джугашвили, грабежами финансовых, кредитно-финансовых учреждений для пополнения партийной кассы. Тоже был другом и соратником Свердлова. В царской России он принял лютеранство, то есть перешел из иудаизма в лютеранство для того, чтобы считаться крещенным евреем и не иметь никаких стеснений и ограничений по вероисповеданию. Во время Первой мировой войны был военным фельдшером, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он тоже был член Урал-облсовета, Екатеринбургского совета, был заместителем председателя Екатеринбургской ЧК. И вот 4 июля 1918 года, пока Голощекин ездил в Москву, он стал комендантом дома особого назначения. И вот, собственно говоря, он и был организатором убийства, и не только убийства, но и сокрытия тел царственных узников.
0: Когда он стал, то есть его назначили?
1: 4 июля. За две недели, ну там, за 13 дней там, угу. Фактически до убийства. Потом он заведовал Екатеринбургской ЧК, потрудился тоже на этом посту в годы Гражданской войны. После Гражданской войны работал в рабочей крестьянской инспекции, в Гохране, государственном хранилище, других госорганизациях. Мемуарист был, оставлял воспоминания на эту тему, разные документы исторические и так далее. В общем, ему повезло, во время сталинских чисток в 1938 году он умер своей смертью от язвы в Кремлевской больнице. Не был репрессирован. Похоронен, кстати, он погребен на Донском кладбище в Москве, где погребены многие жертвы сталинского большевистского террора. Так вот, ситуация ухудшалась. Почему? Потому что 7-8 июля, как я говорил, да, в прошлой программе, то есть примерно через 3-4 дня после назначения Юровского комендантом дома особого назначения, русско-чешская группа генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцеховского начала наступление на Екатеринбург непосредственно с целью захвата города. Хотя чехи и белые были далеко еще от Екатеринбурга, но они двигались достаточно последовательно. И было ясно уже, ситуация была, в общем, на самом деле ясной, что город не удержать. Можно ли было эвакуировать Николая II и царскую семью без всяких проблем? То есть если бы большевики хотели, Голощекин, Юровский, там, Войков и так далее, если бы они хотели вывести этих людей поездом в Москву, потому что Ленин, например, был сторонником суда над Николаем II. Что касается царской семьи, жены и детей, непонятно, что они собирались делать. Почему я думаю, что Ульянов боялся бы принимать, в отличие от Свердлова, такое решение? Потому что Ульянов думал, что царская семья может быть предметом торговли, допускал такую возможность, судьба, по крайней мере, девочек и Алексея, и Александры Федоровны с Германией, с Гогенцоллернами.
0: Родственники.
1: Совершенно верно.
0: Пусть выкупят.
1: Выкупят. Или, грубо говоря, вот у нас тут сумасшедшие убили вашего посла, но мы за это никого не тронем вот из царской семьи, мы этих принцесс отдадим, а вы нам там мир, главное, Брестский сохраните. Но, видите, это все догадки. То есть в данном случае...
0: Никаких тут... документов нет.
1: Да, никаких, это только...
0: Даже воспоминаний нет.
1: Видите, я как раз думаю, что Троцкий, который написал в начале 30-х годов вот эту версию, писал о том, что Свердлов якобы ему сказал, мы все здесь решали, Ильич решал, и всех убили и так далее. Я думаю, что это Лев Давыдович придумал постфактум. А самое главное, что в те дни, когда он описывает свой разговор со Свердловым, его в Москве не было, он на фронте был. Вот это свидетельство мемуарное единственное, оно, в общем, уязвимо для критики.
0: Но есть же ведь возможность судить с другой стороны. Реакция постфактум. Если бы Ленин топал ногами, кричал, ах вы гады, сволочи, всех под суд отдал, что вы сделали? Но ведь этого же не было. Как было принято совершенное? Нет, говорит
1: принят,
0: о том, как, на что они рассчитывали, когда это делали, на чьё распоряжение.
1: А дело в том, что к тому моменту, когда надо было топать ногами, уже Уральский фронт весь разваливался, Среднеуральский, топать ногами было не на кого. Те люди, которые с Урала сбежали в Москву, они формально отношения к принятию этого решения не имели, а те, кто имели, непонятно тогда, куда делись.
0: Но мы же знаем, как Ленин щепетильно относился к единоличной власти. Если кто поступал не по его решению, особенно против,
1: Мария
0: он бы
1: Николаевна,
0: так не оставил.
1: Это совершенно верно, но дело в том, что в июле 18 года в партии в стране была другая ситуация. Там было только что вот этот конфликт с левыми эсерами. Сторонники, противники Брестского мира. Разваливается фронт на востоке и на юге. На востоке белые, соответственно, армия комитета учительного собрания, капель там и так далее, На юге одна белая армия наступает на Кубань, другая на Царицын, казаки Краснову, потеря Царицына там и так далее. Поэтому моя версия все-таки сводится к тому, что Свердлов согласовал с Голощекиным только расстрел Николая II, а семья и слуги были убиты исключительно по инициативе Урал-облсовета уже. Но я еще раз подчеркиваю, что в принципе это не меняет, на самом деле, никак ни характеристики этого события, ни отношения к нему. Это просто циничное, жуткое, страшное уголовное преступление, которое происходило следующим образом. 16 июля, около 7 часов вечера, Юровский приказал упоминавшегося мною Павлу Медведеву, Павлу Спиридоновичу, собрать у всех караульных, которые стояли на постах при охране дома, револьверы. Револьверов было 12 штук, все они были системы наган. Револьверы были собраны, переданы Юровскому в канцелярию. Уже Лени Седнева, о котором я рассказывал в прошлой программе, его уже не было к этим часам. Он был утром 16 июля введен в караульное помещение при соседнем доме. Юровский никому ничего не говорил. Только после того, когда Медведев ему револьверы вот эти принес, он сказал, что сегодня, Медведев, мы будем расстреливать семейство все. То есть Медведев об этом узнал, как он показывал вот вечером 16 июля. Ну и приказал предупредить команду, чтобы она не беспокоилась, если они выстрелы услышат. В 10 часов вечера команда была

0: комнату, которая находилась в конце корпуса этого дома. Некоторые имели по подушке с собой. Дело в том, что в этих подушках были зашиты драгоценности, поэтому они их и взяли с собой. В частности, у Демидовой была такая подушка. Потом Юровский приказал принести стулья. Принесли 3 стула. Вот к этому моменту, когда они уже в комнате все собрались, в дом Ипатьева прибыли 2 человека. Один из них это был Ермаков, один из убийц царской семьи, соответственно, такой тоже достаточно жутковатый человек, о котором несколько слов я скажу. Петр Захарович Ермаков, ему было 34 года в этот момент, или 34-й год шел. Он тоже был из рабочих Верхосельской волости и завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Учился в церковно-приходской школе, по специальности он был слесарь. С 1906 года он был членом РСДРП, РСДРПБ, большевистской партии. Был боевиком, участвовал в разных преступлениях, но самое главное, что вот одно из его преступлений, которое он совершил в годы Первой русской революции, он отрубил голову жандарму. И за это должен был пойти под смертную казнь. Но вину Ермакова принял на себя другой боевик, его повесили, Ермакову сохранили жизнь.
1: Как это он отрубил голову?
0: Отрубил голову.
1: Ужас.
0: Вот. На самом деле, во время Большого террора, вот в 1937-38 году, в Вологодском управлении НКВД чекисты не просто расстреливали обывателей, а рубили голову топором. Вот комиссар госбезопасности 3-го ранга Сергей Георгиевич Жупахин возглавлял Вологодское управление НКВД, за что его потом тоже расстреляли при Берии. Но там была такая практика, несколько таких случаев было. Вологодские коллеги мне историки рассказывали. Поэтому, в принципе, тут преемственность сохраняется. После февральской революции Ермаков создал дружину, которая занималась грабежами, экспроприациями на Урале, тоже пополняя партийную кассу. Он участвовал в Октябрьском перевороте, участвовал в боях против оренбургских казаков атамана Дутова Александра Ильича. При этом очень жестоким был, участвовал в расстрелах повстанцев, сожжении казачьих поселений, расстрелах членов их семей. Он жутковатый персонаж. Он участвовал в этом расстреле царской семьи. Потом он приписывал себе организацию расстрела, то есть он оспаривал лавры Юровского. И именно Ермаков был из убийц тем человеком, который поддержал параллельно, распространил ту же самую версию, которая очень долго держалась, десятилетия, о том, что все тела были сожжены. И он сам лично участвовал в их сожжении и испепелении. Ну, во время гражданской войны он служил в Красной армии, потом в органах милиции, охране мест заключения, соответственно, участвовал в расстрелах заключенных и жертв большевистского террора в конце 20-х, начале 30-х годов. В 34-м году вышел на пенсию, благополучно скончался как пенсионер при товарище Сталине еще в 1952 году. Вот это был один человек, пришедший туда в подвал, а второй это был такой Степан Петрович Ваганов, тоже такой, так сказать, известный чекист, тоже рабочий, он служил на Балтийском флоте еще в годы Первой мировой войны. Участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он был сотрудником обл.Уральской ЧК, областно-Уральской ЧК, тоже участвовал в массовых расстрелах, отличался крайней жестокостью, причем, что самые большевики говорили о том, что он пьяница, здорово пил. Ваганову не повезло Степану Петровичу, потому что при эвакуации Екатеринбурга, при подступлении чехов и белых, он бежать не успел, спрятался в огороде, его нашли местные жители и растерзали. Если бы он попался к белым, конечно, он бы дал показания об убийстве царской семьи. Ну и сразу же я хочу сказать, кто еще участвовал в расстреле царской семьи. Их было, как я говорил, 8 человек, возможно, 9, если речь идет о латыше. Итак, убийцами были чекисты Яков Михайлович Уровский, Григорий Петрович Никулин, Михаил Александрович Медведев, его настоящая фамилия Кудрин, Степан Петрович Ваганов, Алексей Георгиевич Кабанов, кстати, это бывший солдат гвардейских частей русской армии, старый. 17-летний, жутковатый по своим привычкам и замашкам такой Виктор Никифорович Нетребин, несовершеннолетний. Начальник внешней охраны дома особого назначения Павел Медведев, неоднократно мной упоминавшийся. И вот пьяный даже в этот момент большевик-уголовник с такими уголовными наклонностями Петр Захарович Ермаков. Вот это 8 человек, которые точно участвовали в расстреле царской семьи. Возможно, был 9-й латыш Ян Цельмс. Он служил в охране дома особого назначения, но его принадлежность, причастность к расстрелу, поскольку противоречивые показания на этот счет, остается под вопросом. То есть, можно как исторический факт говорить, что в абсолютном большинстве в убийстве царской семьи участвовали русские православные по крещению люди, а также один еврей-лютеранин выкрест и, может быть, один латыш. очень важно то, что все показания, которые, как я об этом говорил, вот жена Медведева, Мария Даниловна, она была следователем Сергеевым еще в конце лета 18-го.

0: 2 года задержана. Она дала те же показания, что муж ее рассказывал, и потом это совпадало с показаниями самого мужа. У Юровского, кроме револьвера «Наган», был еще маузер, пистолет. То есть всего в комнате было примерно 20 человек, 19 или 20 человек, 11 жертв и 8-9 участников убийства. Дальше произошло следующее. Юровский объявил Николаю II постановление Урал-облсовета о том, что вы должны быть все расстреляны в связи с тем, что ваши родственники хотят вас освободить, и городу подходят контрреволюционеры и так далее. Видимо, Николай Александрович не успел просто даже понять. Он спросил, что переспросил. После этого началась беспорядочная стрельба. И как рассказывал Медведев, давал показания на следствие, кровь была очень густая. Он говорит, причем кровь была густая печенками. Алексей Николаевич жил дольше всех. Он стонал, и поэтому Юровский 2 или 3 раза выстрелил в Алексея Николаевича, и тогда он перестал стонать. Все они имели по несколько огнестрельных ран, но вот как раз проблема-то была в том, что Демидова оказалась жива, она вообще получила только легкие ранения, и Анастасия была Николаевна жива. Вот их добивали штыками и прикладами, причем Демидова подушкой закрывалась еще, в которой были зашиты драгоценности, она, видимо, бедная, страдала и мучилась больше всех. Примерно, судя по запросу Юровского потом, который подавал на боеприпасы, восполнение боеприпасов заявку, они расстреляли на 11 человек более 500 патронов. И поэтому стрельба, конечно, была совершенно беспорядочной и трудно разобраться в действии. То есть и Ермаков претендовал на то, что он застрелил Николая II, Юровский претендовал, и Ваганов, по-моему, претендовал. Поэтому, в принципе, понять вот то, что Юровский убил Алексея Николаевича, добил, это не подлежит сомнению, это правда.
1: А еще кто вот участвовал не только в расстреле, а еще потом, когда добивали?
0: Ну, Медведев не дает этих показаний, то есть его как бы там присутствовал, он его не было. Но потом же все об этом так или иначе рассказывали, но видите, там детали вот именно, кто кого колол и кто кого чем добивал, они противоречивы, поэтому я боюсь утверждать с определенной точностью. Фамилия убийцы известна, да, кто был убит, тоже известно. Ну, а то, что произошло дальше, их погрузили во дворе на грузовик «Фиат», снимали драгоценности с них, с убитых. Убитых еще и ограбили. И потом в урочище 4 брата перед шахтой тоже. И надо сказать, что где-то с трупов сняли порядка 8 килограмм. Полпуда, они говорят. Пуд 16 килограмм, около 8 килограмм драгоценностей разных. То есть это было не просто убийство с особо отягчающими последствиями, но еще убийство с ограблением убитых. Это статья 1453 «Уложение об наказаниях Российской империи». Чистой воды, да еще убийство с мучительным для жертвы способом, в ходе которого жертва была завлечена в засаду, да, в данном случае в полуподвальное помещение, и там уничтожено. Следующее, что произошло, 17 июля, ну, под утро, да, их привезли на Ганину яму, урочище 4 брата, вот эта шахта знаменитая. Понимаете, они думали, что они скинут в шахту убитых, и шахту завалят, и все будет погребено навсегда. Но, во-первых, шахта оказалась мерзлая. Там был лед, холодная вода, которые способствовали консервации тел. Их обыскали еще раз, сняли вот эти драгоценности обнаруженные, изувечили, разбили лица прикладами и сбросили в шахту. Бросали бомбы туда ручные, мы бы сейчас сказали гранаты, чтобы ее завалило. Но получилось так, что вода скрыла тела только частично, и никакого обрушения шахты не произошло. Тогда 18 июля Юровский, боявшийся, что, как он сказал, их найдут беляки и будут таскать по всей России, показывать всем. Они вернулись к этой шахте, подняли эти тела, удивились тому, что сохранность их высокая, достаточно, там румянец даже у кого-то на щеках был. И их, значит, повезли в другое место, более надежное искать. Но вот, собственно говоря, они этого места не нашли. Утром 19 июля, то есть примерно через 2 суток после убийства, их погребли близ приезда номер 184 в Поросенковом лагу под мостиком из шпал. На этом месте практически Соколов был, но заглянуть туда не догадался.
1: Какие документы говорят о том, что их там погребли?
0: Записка Юровского, в первую очередь. Сам Юровский об этом говорил. Но есть еще один такой визуальный документ, совершенно потрясающий. В середине 20-х годов участники убийства съездили на это место и сфотографировались на этом мостике, под которым они лежали. Типа памятная фотография. Иван Плотников ее нашел. Вот они из Свердловска выехали туда, на это место. Именно вот на этом переезде, на этом мостике они сфотографировались прямо на, можно сказать, могилах своих трупов, участники вот этого убийства и внешняя охрана. В то время их там человек 8-10, наверное. Уже вот в 1979 году останки 9 убиенных обнаружила группа кинодраматурга Гелия Трофимовича Рябова. Тогда он был еще кандидат геолого-минералогических наук Александр Николаевич Авдонин, потом доктор наук, очень известный ученый уральский. А в 2007 году поисковики клуба «Горный щит» в том же месте, только в стороне небольшой, во главе с Леонидом Григорьевичем Вахмяковым, они обнаружили и останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны. Причем там и следы воздействия кислоты, потому что их потом кислотой трупы обливали, и пули со следами воздействия кислоты. Никакой мистики вообще ни малейшей. Тут еще проблема в том, что, понимаете, вся эта компания убийц, они же дико спешили, боялись. Потому что фронт-то гнулся. Кто знает, когда эти чехи с белыми придут. Нужно уже успеть еще сбежать, что называется.
1: Ну, здесь мы должны опять же прерваться, и тогда историю следствия следующей, последней, пятой программе.
0: Да.
1: Надо сказать, что хотя сегодня уже считается, что очень хорошо исследована история убийства, но ведь документы, наверное, будут продолжать находиться. И я думаю, что работы историкам еще хватит. Вот те два документа, которые вы, Кирилл Михайлович, нашли, они тоже свидетельствуют о том, что, наверное, еще, может быть, что-то будет найдено. Вот у нас в эфире звучала архивная запись 1964 года, где тоже
0: два один, участника вот, так вот как раз
1: очень хороший
0: вот
1: эти материал.
0: Эти два человека как раз вот из названных мною по распоряжению Хрущева гостелерадио записывало их. Да.
1: Роскошный материал, где сами убийцы все рассказывают и про мостик из шпал, и про дорогу, и где они эти шпалы брали, и почему они там.
0: Грузовик у них застрял.
1: И почему они двоих вынули. И как они все рассказывают сами, лично, архивная запись.
0: Двоих вынули как раз именно потому, что хотели тем самым затруднить опознание.
1: Да.
0: Пытались их сжечь, то есть вот как раз останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны содержат следы от этого. В следующей программе расскажу, что в шахте-то нашли белый в Ганиной яме.
1: Итак, история следствия по делу об убийстве царской семьи в следующей программе. Вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга, Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Выход из станции метро «Театральная» будет построен на площади имени Юрия Темирканова. Точное место будущего вестибюля назвал губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС. Площадь расположена рядом с концертным залом Мариинского театра и напротив его новой сцены. По словам губернатора, оттуда будет удобно добираться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, а также Юсуповского и Николаевского дворцов. В начале июня вице-губернатор Николай Линченко подтвердил, что Смольный изучает дополнительные варианты размещения вестибюля и рассчитывает принять окончательное решение до конца лета. Тогда площадь Темирканова оставалась одним из рассматриваемых мест. Теперь Беглов назвал ее точной локацией будущего выхода. В Смольном прошла встреча с делегацией Шанхайской Федерации Женщин во главе с председательницей Джан Хуа. Петербург представляла Елена Калинина, глава регионального отделения Союза Женщин. Стороны обсудили укрепление побратимских связей Петербурга и Шанхая. Также затронули темы сотрудничества в сфере женской занятости, предпринимательства, медицины и культурного обмена. Особое внимание было уделено статусу Санкт-Петербурга как площадки для Евразийского женского форума, отметили в Комитете по внешним связям. Петербургский производитель хлебобулочных изделий «Балтийский хлеб» добился значительного роста эффективности без крупных капитальных вложений, только за счет внедрения инструментов бережливого производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Как подчеркнули специалисты, по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная конкурентная экономика», предприятию удалось сократить время протекания процесса на 17,5%, снизить запасы на 16,6% и увеличить выработку на 14,1%. При этом качество продукции выросло вдвое. Предприятие присоединилось к проекту в декабре 2025 года при поддержке регионального центра компетенции Санкт-Петербурга. Для реализации задач была сформирована рабочая группа из сотрудников, которые прошли обучение основам бережливого производства, организации рабочих мест по системе 5С, стандартизированной работе и автономному обслуживанию. В ходе проекта оптимизирован участок сборки сэндвичей, организована работа по принципу потока единичных изделий, определены места для операторов и разработаны стандарты операционных процедур. Компания «Балтийский хлеб» – ведущий российский производитель замороженных и готовых хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий. В портфеле компании более 300 наименований продукции – хлеб, выпечка, кондитерские изделия и решения для фастфуда. В Ленинградской области зафиксировали существенное увеличение притока иностранной рабочей силы из стран дальнего зарубежья. Только за первые 6 месяцев 2026 года в регион прибыли 7,5 тысяч мигрантов из Индии. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию областного комитета по труду и занятости, всего в рамках установленных квот область готова принять до 12 800 граждан Индии в течение года. В Петербургском центре трудовых ресурсов рассказали, что бизнес Петербурга также активно наращивает штат за счет привлечения кадров из Индии, Китая, Вьетнама и Шри-Ланки. Директор центра Сергей Балабанов уточнил, что ключевая потребность в иностранных кадрах сохраняется в обрабатывающем секторе. Каждый второй привлеченный в Петербурге мигрант направляется на предприятия легкой промышленности. Также значительная доля сотрудников занята в ресторанно-гостиничном бизнесе и сфере городского благоустройства. При этом в Ленинградской области самой востребованной профессией для иностранцев стала квалификация монтажника технологических трубопроводов, около 3000 человек. А в секторе сельского хозяйства региона уже задействованы первые 5 специалистов из стран Африки. Между Петербургом и Нижним Новгородом с сегодняшнего дня начнет курсировать дополнительный прямой пассажирский поезд. Состав является сезонным. Как сообщили в пресс-службе российских железных дорог, поезд будет курсировать по отдельным датам в течение июля-августа. Рейс из Нижнего Новгорода отправился сегодня в 14:42, а в обратном направлении из Петербурга поезд отправится завтра в 17:59. Маршрут включает остановки во Владимире, Москве, Твери и Балагом. В состав поезда вошли плацкартные купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал низкий уровень воды в Ладожском озере, о котором местные жители пишут в социальных сетях. Глава региона призвал не паниковать и отметил, что происходящее не катастрофа, а обычный гидрологический цикл. По словам Дрозденко, сейчас уровень воды в Ладоге примерно на 90 сантиметров ниже среднемноголетних значений. Ладога не пруд, это живой огромный организм, который живет по своим природным законам. У Ладоги есть периоды полноводья и маловодья, естественные циклы, которые длятся десятилетиями, сказал губернатор Ленинградской области. Он напомнил, что в 1940 году уровень воды снизился почти на 2 метра. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1942, 1973 и 2003 годах. Каждый раз озеро восстанавливалось. Губернатор указал следующие причины снижения уровня воды. Две малоснежные зимы подряд в озеро поступило меньше талой воды. Низкий уровень воды в притоках Онежском озере, Сайме, Ильмени. По словам Дрозденко, угрозы для жителей и экосистемы нет. При этом владельцам маломерных судов сейчас стоит быть внимательнее, чтобы не сесть на мель. С наступлением осени уровень воды в Ладожском озере начнет возвращаться к норме, полагает глава региона. В центре Петербурга в этом году высадили более 2000 кустарников парковой розы. Розами Петербург украшали музыканты, политики, деятели искусств и члены монарших семей. Сегодня специалисты продолжают традицию в рамках озеленения улиц, садов, скверов и бульваров, сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству. Только в центральных районах Петербурга в этом году высажено свыше 2000 этих кустов, говорится в сообщении. Городские территории от парадных набережных до уютных скверов в жилых кварталах становятся еще наряднее. В завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу 1 августа пасмурная погода, небольшой дождь, возможно гроза, 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 2 августа пасмурно, местами небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 58%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода, местами небольшие дожди, завтра утром, возможно, гроза. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 29 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем говорить о платонизме в христианстве, о соотношении христианства и платонизма. Мы в последней передаче говорили об Оригене, мы говорили об оригенизме, в прошлый раз мы говорили о Евагрии Понтийском, и сегодня мы решили сделать такой хронологический небольшой шаг назад и поговорить о мыслителе, который чуть-чуть раньше жил, чем Евагрий, но тем не менее внес свою лепту в развитие христианской мысли, в развитие христианского богословия. Это нам необходимо для того, чтобы сделать дальнейший решительный шаг. Мы чуть позже, в следующих программах, уже будем говорить о Максиме Исповеднике. Сегодня мы будем говорить о мыслителе, который связан и с оригенистской традицией, и с Оригеном, и связан с богословами, с Афанасием Александрийским. Он тоже с ним общался. Это Дидим по прозвищу Слепой или Слепец. Сегодня Дмитрий Сергеевич нам расскажет о нем, и мы попытаемся разобраться, что такого важного он привнес как в христианское богословие, так и в философское осмысление христианского опыта, и что платоничного он сказал о христианстве.
2: Наверное, нужно было действительно говорить о нем до Евагрия, а может быть и хорошо, что вот так у нас он получается, такой последователь. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Дидим Александрийский, действительно, он прозван слепым, действительно, он ослеп в 4 года от своего рождения. Родился он, как оценивают современные ученые, в 309 году и умер в 393. Почти 90 лет он прожил, 84 года он прожил. И из 84 лет, 80 лет он прожил незрячим, и несмотря на вот эти сложности со зрением, о нем говорили как о самом знаменитом жителе Александрии во второй половине, наверное, 4 века, по крайней мере, либо они знаменитый оратор в одном из своих писем, кому-то из своих корреспондентов так и говорил, что «если ты был в Александрии, то я не буду тебе говорить о Дидиме, потому что о нем знают все, побывавшие в этом городе». То есть это такая вот местная знаменитость, которая...
1: Прямо на уровне Оригена как будто.
2: Но, по крайней мере, так оценивали в его время. Самое парадоксальное, что Дидим за рамками богословских, философских, исторических дискурсов один из самых известных александрийцев вне гуманитарной современной науки. По той причине, что те люди, которые занимаются работой с незрячими, как тифлопедагоги, как их называют, они как раз считают Дидима, в общем-то, первым человеком, который разработал методику преподавания слепым. То есть он сам, как мы знаем из его жизнеописания, изучал азбуку по дощечкам, на которых были вырезаны буквы греческого алфавита, как современная азбука Брайля работает. Угу. Точно так же тактильные вот такие дощечки, которые он ощупывал, и по ним выучил азбуку. И дальше основное время его обучения, конечно, большую часть он воспринимал на слух, но, судя по всему, потом он уже сам вот этот метод обучение через тактильное восприятие надписей развивал дальше. Дидим, как ни странно, не только богослов, не только философ в определенном смысле, не только апологет, историк, это еще и, по крайней мере, современные тифлопедагоги считают его человеком, с которого началось искусство обучения людей, которые не могут читать, не могут читать глазами.
1: Конечно, логично возникает вопрос, как он писал свой труд, он диктовал?
2: Видимо. Надиктовывал, да. Uh-huh. Вот, с этим просто. Я думаю, что все, что до нас дошло, это, естественно, надиктовано. То есть часть его произведений точно надиктована, часть – это, скорее всего, записи просто его лекций, выступлений, его речей. В отношении его деятельности, основной его жизни, по разным источникам, по одним источникам утверждается, что он был главой Александрийского училища. То есть после Оригена, после Афанасия Великого он принимает на себя роль дидаскала Александрийского училища. По другим источникам считается, что этого быть вообще не могло никак. Для меня этот вопрос так и остается непроясненным. Мне попадались и те, и другие высказывания. Не могу сказать, какие из них более объективны. В любом случае, совершенно точно, он переживает сам период, когда школа была закрыта. Она как раз была закрыта в 390-х годах. Это было при нем. Он был современником этих событий. И расцвет Александрийского училища, высшая точка его развития, она приходится на время Дидима. Был он дидаскалом, не был он дидаскалом, все равно, в любом случае, это очень авторитетный человек, и если он был не во главе училища, все равно, понятно, он один из авторитетнейших преподавателей, если он, может быть, не занимался вот всей этой, как глава училища, всякая административная деятельность, наверное, хозяйственная, еще что-то. Наверное, ему действительно было как директор школы, директор вуза, который должен не только заниматься теоретическими вопросами, должен ходить, смотреть, проверять, убеждаться, что все, что надо, работает. Наверное, это действительно в силу отсутствия зрения, он не мог за всем следить. Может быть, правдоподобно то, что он действительно не был дидаскалом, но то, что он был самым авторитетным богословом среди александрийцев в свое время, это точно. И поэтому, как человек, который застал вот эту вершину развития Александрийской школы, он в этом плане исключительно интересен. Потому что и Климент, и Ориген, о которых мы говорили, и Евсевий, который все-таки оригенист, но уже в другую эпоху, Афанасий Александрийский, который занят в первую очередь все-таки догматическими вопросами и делами, связанными с Первым Вселенским собором. А Дидим – это человек, который тоже, в общем-то, обсуждает некоторые богословские вопросы, но в первую очередь это человек, который на его глазах Александрийская традиция достигает максимальной степени зрелости. И он вот эту степень зрелости фиксирует в своих текстах. Это, наверное, очень ценно, и, скорее всего, до конца мы еще ценность этого его взгляда не очень даже понимаем. И тут, почему мы не очень понимаем, уже сколько лет прошло, тут надо сказать несколько слов про его сочинения, которые до нас дошли. Вот здесь прямо несколько таких сюжетов очень любопытных. Как и все оригенисты, Дидим не сразу, не на Пятом Вселенском соборе, позднее сначала на Трульском, потом на Шестом, его имя оказывается в списке последователей Оригена, которые были анафематствованы. На Пятом Вселенском соборе его еще не упоминали по имени, а потом уже стали добавлять. И уже после Шестого Вселенского собора тексты Дидима подлежали уничтожению вместе с другими текстами наследников Оригена и людей, которые разделяли его мнение. Поэтому до нас дошли тексты Дидима, написанные другими именами. Есть тексты, которые попали в сборники письма сочинений Василия Великого, которые написаны именем Нила Синайского или Нила Анкирского. Под этим же именем много текстов Евагрия Понтийского до нас дошло. В переводах много чего дошло из того, что не сохранилось на греческом, сохранилось на латинском. Много текстов, которые приписываются Дидиму, но принадлежат ему или нет, не очень ясно. Есть такой трактат о Троице, он был открыт относительно недавно, ну сколько, в 19 веке, и был вариант того, что он принадлежит Дидиму Слепцу. Были сомнения, Натен как раз вот такой вот крупный исследователь говорил, что это точно не Дидим, потом он свою точку зрения изменил и сказал, что не уверен. В начале 2000-х Иштван Перцель предложил такую гипотезу, что трактат о Троице – это вообще не Дидим Слепец, а один из исчезнувших трактатов корпуса Ареопагитика. Вот богословские очерки, которые упоминают псевдо-Ареопагита, якобы вот эти самые богословские очерки, есть трактат о Троице, у него там порядка 80 страниц аргументов, почему это так. Но все-таки, наверное, трудно с этим согласиться, потому что трактат о Троице, он включает в себя опровержение тех ересей, которые существовали в то время, манихейство и аполлинаризм в первую очередь, а вообще говоря, Ареопагиту все-таки не свойственно спорить с ересями, поэтому трудно с этим согласиться, но я к тому, что насчет атрибуции этого трактата о Троице споры ведутся до сих пор. И все-таки до середины XX века из текстов Дидима был известен трактат о Святом Духе, были известны небольшое количество фрагментов его комментариев, которые из Катен были извлечены, и чего-то такого по-настоящему серьезного о нем нельзя было сказать до того, как началась Вторая мировая война. В 1941 году на территории Африки, как известно, шли военные действия, был открыт фронт между союзниками и Германией на территории Африки. В ходе событий Второй мировой войны на территории Африки союзные войска разворачивали свое вооружение, и в пригороде Каира, небольшое такое местечко Тура, искали естественное укрытие для складов боеприпасов, для техники, для танков и так далее. И одним из таких естественных укрытий были пещеры. И в ходе расчистки одной из таких пещер было вытащено много всякого мусора, ну, какой мусор там, доски, камни, еще что-то. И в углу пещеры были найдены стопки, как было выяснено, это были кодексы текстов, которые остались еще от монастыря ориентировочно XI века. Сами рукописи VII века, и монастырь до XI века как раз в тех краях просуществовал, и уже когда была серьезная угроза того, что он будет уничтожен, в итоге он и был уничтожен, по всей видимости, монахи, имевшиеся рукописи, которые были в их библиотеке, спрятали в этой пещере. Рукописи имели форму кодекса, то есть книжечки, они были сложены стопкой. Стопка была каким-то острым предметом разрублена пополам. Обе они были перевязаны чем-то, какой-то веревкой или бечевкой, и лежали, если допустить, что с XI века их никто не трогал, почти 1000 лет они пролежали в углу этой пещеры, более или менее в сохранном виде. Поскольку шла война, 41-й год, точно даже неизвестно кому, что за люди вытащили рукописи, они пошли в свободную продажу. Естественно, как и было и с кумранскими рукописями, как и со многими другими антикварными вещами, для людей, которые видят в руках что-то древнее, но не понимают их ценности, естественно, они пытаются поменять это на деньги. Поэтому по сегодняшний день кажется, то есть большая часть этих рукописей в конце концов вернулась, она находится в музее Каира, но полной уверенности в том, что вернулось все, что было тогда найдено, до сих пор нет. Точнее, точно известно, что есть некоторые фрагменты, которые хранятся в частных коллекциях и которые по сей день пытаются выкупить, и есть еще, возможно, фрагменты, которые вообще исчезли где-то, о чем мы не знаем, о чем неизвестно.
1: Вот те, которые в частных коллекциях, видимо, они все-таки отфотографированы, по крайней мере, исследовать их можно, текст?
2: Точно утверждать нельзя. То есть какая-то часть их выкупали, их по сей день выкупают потихоньку, и выкупают их университеты. Дело в чем, что их собственное состояние, то есть если вот сами эти рукописи брать, просто сфотографировать фотоаппаратом, с этим трудно что-то делать, потому что они в очень плохом состоянии, причем это полимсист. То есть это была рукопись, на которой было что-то написано, потом чернила были стерты, и по ним были второй раз написан новый текст. В результате того, что эти рукописи были разрублены и лежали, в общем-то, в пещере, края их истлевали, то края тоже, они в очень плохом состоянии. И те фотографии, которые есть, которые сделаны качественно, то, что вот попадается в современных изданиях, они нужно использовать инфракрасное фотографирование, рентгеновское, и все равно добрую часть текста нужно угадывать буквально из контекста. То есть каждая строчка либо в конце, либо и в начале, и в конце потеряна там под десяток знаков, бывает и больше. То есть это огромнейшая серьезная работа, которую начали специалисты по текстологии в 40-е годы, и где-то к 89-му, к 90-му большая часть, примерно процентов 90 вот этого материала было опубликовано, были восстановлены лакуны, причем нельзя сказать, что со стопроцентной точностью, но, по крайней мере, были опубликованы греческие тексты, появились первые переводы. И вот сказать, что мы до конца на сегодняшний день прекрасно понимаем, что содержится в этих текстах Дедима, наверное, было бы не совсем корректно говорить. Все-таки все это продолжает исследоваться по сей день, хотя, конечно, того возбуждения научного, которое было в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда все это публиковалось, исследовалось, его, конечно, нет, но исследовать есть еще что. И в особенности, повторяю, поскольку каждая строчка содержит в себе догадки того, что там написано, то все это оставляет определенное пространство для интерпретации.
1: Для творчества.
2: Ну, в каком-то смысле, я думаю, что профессиональные филологи нас сейчас отругают за такие слова, но в каком-то смысле, да, творческое прочтение, давайте так скажем. Но вот эти находки, рукописи Туры, они, в общем-то, перевернули представление о том, кто такой Дедим. Начиная с тех времен, как, наверное, в конце 80-х получилась уже более-менее полная картина того, что там написано, оказывается, что Дедим – это не какой-то, как казалось, в общем-то, второстепенный писатель, от которого мало что дошло, и который его, конечно, хвалили, но в чем его гениальность, в чем его мудрость, не очень понятно. А вот читая эти тексты, оказывается, что этот человек действительно по уровню своих знаний, по уровню своих дарований, в общем-то, достойный преемник Оригена. И то, как его хвалили, в общем, хвалили его не зря.
1: Помимо его незрячести 4 лет, есть какие-то еще данные о его биографии? Где он родился?
2: Родился в Александрии, прожил всю жизнь в Александрии.
1: Не так много известно, да? Не так подробности.
2: Нет, не то, что известно, просто ничего интересного не было. То есть он родился, вырос, трудился, и вся его жизнь... Период гонений был, но, опять-таки, ничего с ним такого существенного, насколько мы знаем, не происходит. Да. То есть это... Не знаю, с Кантом можно сравнить. То есть, с точки зрения его биографии, вот он родился в Кёнигсберге, умер в Кёнигсберге, все, ничего интересного. А внутренняя биография очень интересная. В этом смысле Дедим примерно такой же человек. Среди учеников Дедима практически все тот же вот Евагрий, среди его учеников Дедим, пытаюсь тоже, надеюсь, успею сегодня рассказать, например, полемизирует с Порфирием. И, в общем-то, не только полемизирует, но хорошо знаком с его текстами. Дедим готовит, в общем-то, богословские основания для тех соборов, которые происходят, и материалы к собору 381 года, ко Второму Вселенскому, и против аполлинаризма он собирает материалы, много что пишет. И, в общем-то, его ранние тексты – это уже в каком-то смысле совокупность взглядов, которые потом будут уже четко зафиксированы на Вселенских соборах и на поместных. Его позиция по дефизитству, его позиция по антиаполлинаризму, его позиция по равенстве ипостаси Отца, Сына и Святого Духа, все это, вот то, что он высказывает, в общем-то, вполне не только православно по своей сути, а оно опережает, в общем-то, те решения соборов, которые будут приняты.
1: Тогда странно, что он за компанию с Иоанном Павлом.
2: Вот, начиная с этого момента, начинаются всякие интересные подробности. С одной стороны, он выступает за равенство божественных ипостасей. Здесь он как раз отступает от Оригена. В чем он остается оригенистом? Это действительно в учении о предсуществовании душ и учении об апокатастасисе. Это те вещи, которым он остается верен.
1: Именно в оригеновской интерпретации, да, апокатастасис?
2: Более мягкой. Наверное, можно сказать так. Насколько мягкой, вот сейчас тоже можно уточнять. Вообще говоря, Дедим, снова, если уж говорить про его взгляды в целом, с одной стороны, до нас дошло много. Самые важные вещи – это комментарии на книгу «Бытия», как раз из корпуса рукописи Торы. Ориген комментировал книгу «Бытия», но полный его комментарий на книгу «Бытия» Оригена до нас практически не дошел. До нас дошли маленькие, небольшие фрагменты, и до нас дошли беседы на книгу «Бытия». То есть было два произведения. Сначала комментарий, а потом омилии. Они заканчиваются как раз, на чем беседы закончились, на том омилии продолжается, по-моему, 17 глава, где-то так примерно. Соответственно, первая часть, она вообще до нас не дошла. Чуть больше 10 лет назад в Германии вышел сборник всех дошедших до нас фрагментов вот этого комментария на книгу «Бытия». Он очень небольшой, там меньше 100 страниц, включая комментарий, включая перевод. То есть их совсем немного. А беседы, то есть вторая часть книги «Бытия», более пространная, но и менее интересная, она до нас дошла в полном объеме. А Дедим как раз комментирует первую половину книги «Бытия», и, собственно, современные исследователи пытаются выяснить, почему не докомментировал до конца. Может быть, это вообще было его последнее произведение, может быть, он вообще умер к моменту ее написания, может быть, нет. И в тех моментах, где у нас есть очень краткие моменты совпадения, когда у нас есть комментарии и Оригена, и Дедима на одни и те же места, их можно сравнивать. И это очень интересно, потому что можно понять, что Дедим берет у Оригена, а что у Оригена он обходит стороной. Насколько он оригенист? Оказывается, что, судя по всему, у Дедима была некая программа, корректив к Оригену. Некие базовые вещи он принимает, некие уж совсем удивительные, скажем так, или удивляющие, он обходит стороной. Ну, вот просто из таких примеров, совсем удивительных и удивляющих. У Оригена есть такой сюжет, тоже очень фрагментарно он говорит, что вот у Платона в Пире есть сюжет о том, как от Пороса и Пинии рождается Эрос в саду Зевса во время праздника в честь Афродиты. И Ориген говорит, что вот этот сюжет, как раз говорит, в комментарии на книгу «Бытия» подробно объяснил, что это аллегорическое описание грехопадения Адама и Евы. Как это происходило, что общего между Эросом, Поросом, Пинеей, и Адамом и Евой и змеем, как их можно вообще между собой сравнивать, остается большой загадкой. Объяснение этому как раз до нас не дошло, но сам вот этот сюжет очень странный. Или в других местах у Оригена есть привлечение гомеровских сюжетов. Такие вот уж совсем удивительные вещи, они удивляющие вещи, давайте скажем так, то есть экскурс прямо платонические источники, которые их, конечно, Дедим обходит стороной. У Оригена, кстати, есть очень подробные, были точнее, опять в этом комментарии на книгу «Бытия», очень подробные сюжеты о том, что означает, когда Бог дал Адаму и Еве кожаные одежды. Для него это, собственно, и есть обретение Адама и Евы своих физических тел, как мы их сейчас знаем, в которых мы сейчас находимся. Вот комментарий на книгу «Бытия» как раз Дедим обходит стороной этот сюжет. Правда, в других комментариях мы узнаем, что он, в общем-то, придерживается этих взглядов. Действительно, Дедим идет вслед за Оригеном и, судя по всему, еще более систематично развивает его взгляды. Получается, что творение человека, оно имеет даже не два этапа. Получается, что сначала действительно Бог творит человека, творит Адама и Еву, и творит их именно как умы. То есть даже не как души, именно их нус, собственно, ум в чистом виде. После грехопадения человеческий нус превращается в душу, превращается в вот эту психе и приобретает эфирное тело, тонкое тело, которое невидимо нашими глазами, то есть такого же рода, как их имеют и ангелы, и демоны. А после изгнания из рая, когда уже Бог дает им кожаные одежды, уже появляются и грубые физические тела, которые можно воспринимать нашими органами чувств.
1: То есть изначально у человека тело было более совершенно, чем у ангелов?
2: Изначально человек вообще был чистым умом, даже бестелесным.
1: Потом, то есть выше, чем ангел?
2: Вот здесь, скорее всего, нет. Скорее всего, ангелы тоже были такими же умами, насколько можно интерпретировать. То есть, когда мы говорили с вами про Евагрия в прошлый раз, как раз вот это два представления. То есть, сначала Бог творит вот эти совершенные души, которые были только ангельскими. А затем происходит падение. И ангельские души превращаются в демонические и в том числе переходят в состояние человеческих. Вот в результате падения появляется телесность. И вот это уже второе творение, которое связано с появлением всего нашего мира, как мы его видим. То есть, наше творение физического мира, это вот уже результат такого первого грехопадения, которое распространяется и на человеческий мир, и на ангельский. Что было первично, преступление Адама и Евы в раю или падение Деницы, то есть получается, что это некие параллельные события. Вот здесь из текстов Дедима не доводилось увидеть, чтобы он как-то объяснял, как это происходило, из оригинальных текстов тоже. Не знаю, как их связать. Но то, что это события между собой связаны, они действительно в дедимовской версии, он исходит из этого. И, соответственно, апокатастасис – это та задача, та цель, которой все движется к восстановлению полноты благой природы. Но при этом в итоге после всеобщего воскресения телесность не упраздняется. То есть, если изначально это были чистые умы, то после воскресения эти умы, которые обладают тонкими эфирными телами. То есть, в общем-то, если мы говорили про гностические главы Евагрия, которые вот как раз исходят абсолютной симметрии, то у Дедима как раз остается некая асимметрия. То есть в конечном итоге после апокатастасиса телесность, она сохраняется. Мы знаем, что Ориген вообще не придерживался однозначного решения по этому вопросу. Три разных варианта предлагает, что, может быть, вообще тел не будет, может быть, будут тонкие тела на нашей Земле, а может быть, будут тонкие тела вне вообще нашего земного бытия, когда и времени больше не будет, Земля и небо изменится, оно будет совсем другое, то есть вообще вне нашего земного мира как такого. Он все вот эти три альтернативы перебирает в книге о началах, и какого-то четкого ответа, что будет так, он не дает. Поэтому, соответственно, и последующие оригенисты, они не воспринимают четкое, однозначное учение об апокатастасисе. У каждого есть своя версия апокатастасиса, как она может быть.
1: Ум после грехопадения становится душой. Угу. А когда он становится телом обычным?
2: А телом после изгнания из рая.
1: А, то есть есть еще промежуток между грехопадением и изгнанием.
2: Да, да. Угу. Ну, собственно, в книге «Бытие» так же оно и есть, да? Понятно. То есть сначала же Адам и Ева вкушают яблоко, потом...
1: То есть какое-то время они пожили без...
2: А, ну, так Бог спрашивает, Адам, где ты, да?
1: А, в это время у него было эфирное тело.
2: То есть, да, вот с этого момента, пока он оправдывается, пока говорит, та жена, которую ты дал мне, я от него вкусил, вот это все. И, соответственно, дальше вот пророчество о том, что произойдет.
1: Все эти два события, они для меня имели маленькое расстояние, поэтому зачем нужен здесь этот переход? Сразу бы дал твердое тело, да и все.
2: Да, но вот... Кстати, вот тоже такая вот любопытная вещь. Даже херувим с огненным мечом, который стоит у ворот рая, чуть забегая вперед, я думаю, если мы успеем поговорить про символизм Дедима, действительно, человек, который мы говорили и про Оригена, и про Климента, который у них теория символа хорошо развита. У Дедима она развита еще лучше. У него есть четкое различие между символом и знаком. Символ – это нечто чувственное, то, что указывает на умопостигаемое. Знак – это чувственное, то, что указывает на чувственное.
1: Это либо... очень похоже на некоторые концепции более современные.
2: Да, и у него есть вот как раз редкий случай, да, то, что касается херувима с огненным мечом. Он тоже говорит, что это знак. Знак, собственно, какой-то там одной то ли промыслительной, то ли судящей, то ли какой-то силы Бога. То есть, короче говоря, херувим с огненным мечом – это такая же умопостигаемая сущность, как и божественная сила, которая обозначается этим херувимом. То есть херувим с огненным мечом – это нечто умопостигаемое, а не чувственное. Вот прямо используют специальную терминологию, чтобы используемая им экзегетическая терминология прямо четко соответствует тому, что умопостигаемое, что чувственное.
1: Знак – это…
2: Знак горизонтально?
1: Да.
2: Символ вертикально.
1: Причем знак может быть как на чувственном уровне, так и на умопостигаемом.
2: Да, но это, может быть, это некое исключение. Таких примеров очень-очень мало, но… Когда они попадаются, прямо видно, что Дедим строго следит за терминологией, которую он использует. Понятно, что все люди оговариваются, не всегда и не повсюду, но иногда бывают прямо такие вот очень четкие формулировки, которые дают нам вот возможность что-то здесь увидеть.
1: По поводу видеть. Дедим был слепой. Как-то это отражалось на его текстах, на его мысли. Все-таки платонизм, да и христианство связано с какими-то зримыми образами. Очень много зримого, очень много того, что видится, свет тот же самый. Заметно ли это, или это вообще никак не заметно в его текстах? Можете ли вы вспомнить?
2: Я вот сейчас думаю, честно говоря, мне сейчас вспоминается не про самого Дедима, кто-то из его современников, может быть, даже Афанасий его утешал, или кто-то из современников его времени. Сама фраза замечательная, вот кто-то говорит, что не переживай и не печалься о том, что ты лишён той способности, которой обладают комары и мухи. Радуйся тому, что у тебя есть духовное зрение, которым обладали только апостолы. Сам Дидим все-таки печалился, что он не обладает тем даром, который обладает большинство людей. Что касается текстов, скорее нет. Я не припомню каких-то вот таких упоминаний. Действительно, вот...
1: Все незримые образы употребляют какие-то, да, для описания тех или иных.
2: Дело мыслей. В чем? Дело в том, что Дидим все-таки самые главные его тексты, самые важные, это библейские комментарии. И когда он о чем-то говорит, он говорит о предметах, которые упоминаются в Библии.
1: Которые все другие могут прочитать, понятно.
2: И дело не... даже не в том. Дело в том, что он работает с текстом. Угу. То есть он работает не с предметами, он работает с текстом. А текст у него. Честно говоря, такое ощущение, что у него прямо в голове просто открытая книжка, которая постоянно в наличии. Огромные длинные цитаты. И многие исследователи говорят, что Дидим избыточно цитирует, что там, где можно было процитировать 4 строчки, он цитирует 8. То есть его цитаты избыточно длинные. Он, казалось бы, человек, у которого под рукой нет текста, по которому не с чем справиться, скорее бы даже пересказывать. Нет, знает он очень хорошо. Но на самом деле мы знаем, что были практики выучивания наизусть текста Библии, в иудейской традиции было, и в христианской, особенно учитывая то, что сама рукописная Библия – вещь очень дорогая, и, в общем-то, далеко не каждый мог ей себе позволить. Знать Библию наизусть – это было нормально.
1: Какая отличная память. Я вспоминаю, что у Лосева тоже было примерно так же, когда он слеп. Бибикин, в общем, люди-секретари, которые с ним работали, вспоминали, что Лосев наизусть мог цитировать книги, которые он уже давно не то чтобы не читал, он уже не мог читать, это которые ему не читали давно. Это слепнущий человек, в принципе, некоторую способность, может быть, получает дополнительную.
2: Вероятно, да. Может быть, прям мозг адаптируется. Может, высвобождающиеся ресурсы идут в другую сторону. Поэтому, действительно, Дидим по способности запоминать и оперировать текстами, в этом смысле он человек выдающийся.
1: Вы говорили о том, что Дидим имел некоторое осмысление, даже критику Порфирия. Мне интересно этот сюжет, просто потому что мы много говорим о платонизме, а не о платонизме. И, может быть, через этот сюжет, через этот кейс, как сегодня принято говорить, мы могли бы вписать Дидима в контекст нашего всего цикла наших бесед.
2: Тут, наверное, можно немножко еще отойти назад. Просто пару слов про Порфирия с его трактатом против христиан.
1: Напомним, да, потому что мы о нем говорили, но лучше напомнить.
2: Вот, здесь дело в чем? Что дело в том, что Порфирий человек. Один из немногих критиков христианства, который критикует христианство очень хорошо, будучи с ним знакомым. Уже то ли Сократ Схоластик, по-моему, то ли кто-то из таких поздних историков даже высказывали гипотезу, что вообще Порфирий был христианином, а потом ушел в язычество. В это очень трудно поверить, все-таки с его сирийским происхождением. Вряд ли в Тире он был, мог родиться в христианской семье, но... Допустим, дело даже не в том, правда это или нет, а правда в том, что вот этот слух о христианстве Порфирия как раз пытается объяснить или навеян, скажем, его очень хорошим знакомством с текстом Библии. И кто-то прямо говорил, что человек, который переходит из одной веры в другую, становится самым фанатичным критиком прежней веры. Ну, может быть, действительно. Судя по всему, он в молодости встречался с Оригеном, и он писал о том, что Ориген оказал на него огромное влияние, то есть он удивил его вот тем, что, будучи христианским богословом, он прекрасно разбирался в языческой философии, разбирался в самых разных учениях, ну, естественно, средний платонизм, насколько он его понимал, здесь Ориген был гораздо более опытным человеком, чем молодой Порфирий к тому времени. И поэтому сам Порфирий, когда он занимается написанием этого текста против христиан, кстати, вот кто-то из современных исследователей прямо считает, что это текст, направленный против Оригена лично. Он настолько им был, как сказать... зацепил его, что невозможно было пройти мимо. Порфирию нужно было как-то себя позиционировать между христианством, которое он не принимает, и той языческой философией, которой он придерживается. И его, действительно, те вопросы, которые он поднимает в этом трактате, в тех небольших фрагментах, что до нас дошли, они, наверное, самые серьезные из тех, что были у критиков христианства и до него, и после. И то, что мы знаем из текстов Дидима, буквально в одном месте одного из его комментариев, там говорится о том, что Порфирий используется аллегорическим методом для того, чтобы сказать, что противостояние Ахиллеса и Гектора – это то же самое, что противостояние Христа и Сатаны. Но и дальше идет рассуждение уже о аллегории как таковой, как об инструменте. Это сюжет очень любопытный, потому что что на самом деле писал Порфирий, об этом. Никаких других свидетельств у нас нету. Тоже уже вот где-то с 90-х годов, 1990-х, когда вот все эти тексты стали доступными, начинаются публикации, появляются разные исследования, в том числе этого сюжета. И, во-первых, что это за такой сюжет, как же Гомера удалось привлечь для того, чтобы провести некую параллель между Гомером и Евангелием. Вообще говоря о том, что в Евангелиях противостояние Христа и сатаны, вот такого буквального, наверное, только сюжет с искушением в пустыне.
1: Но это же не борьба.
2: Но это не борьба, тем более аналогия между Сахилесом и Гектором. Как это вообще могло быть? Скорее всего, конечно, здесь опять большое влияние оригеновских истолкований, потому что именно у Оригена рассуждение о падении ангела, о падении дьявола и с человечем Христа как раз уже дьявол теряет свою власть над миром. И действительно, вот этот мотив борьбы, он у Оригена развивается подробнее. Наверное, скорее всего, Порфирий читает Евангелие вместе с комментариями Оригена или с некой вот точкой зрения Оригена на этот счет, оттуда берет вот этот сюжет борьбы положительного и отрицательного антагонистов и аллегорическим способом, каким-то образом, возводит к той же аллегорической модели, которая может вытечь из Гомера. Причем, ведь мы говорили, еще раз тоже повторю, ведь Порфирий Гомером занимается, как мы сказали, сейчас профессионально. Он пишет трактат о пещере Нимф, буквально вот 12 строчек из Одиссеи, разворачивает в целый длинный трактат, который снабжает длинным символическим толкованием. Отдельно трактат «Гомеровские вопросы». Тоже истолкование уже кратко, но зато большого количества разных сложных вещей у Гомера. Он разрабатывает сам метод истолкования. Он, с одной стороны, интересуется тем, как христиане аллегорически толкуют Писание. И, в общем-то, он понимает, что христиане используют аллегорический метод, который идет как раз через Оригена, через Климента к Филону. А Филон как раз тоже не придумывает ее сам, а заимствует уже у стоиков. И платоники, собственно, средний платонизм, который хорошо известен Порфирию, но не платонизм, который на его глазах, или который он сам, в общем-то, формирует, который использует тот же самый аллегорический метод, который тоже идет от древних комментаторов Гомера через стоиков, и вот они читают того же Гомера, но уже с позиции своей неплатонической метафизики. А метод один и тот же. И возникает, вообще говоря, вопрос, кому он принадлежит, чье это поле, кто у кого крадет, во-первых, метод, во-вторых, крадет результаты истолкования, потому что, хотя и те, и другие, в общем-то, находятся в парадигме совершенно разной, языческой и христианской, и работают с разными текстами, но та матрица смыслов, в которой они восходят, в общем-то, то языческий платонизм, то христианский платонизм. И возникает определенное пространство смысловой конкуренции. Опять, подробно объяснить, как это происходит, трудно в силу недошедших до нас текстов, но вот Дедим прямо свидетельствует о том, что вот эта конкуренция за аллегорический метод между христианами и язычниками, между Порфирием и Дедимом, или между Порфирием и Оригеном, она точно происходит. Просто Дедим уже живет после смерти Порфирия, точно. Но так или иначе, сама вот эта проблема, она существует, и существует именно в пространстве аллегории. Причем аллегория здесь тоже, наверное, нужно немножко это пояснить, потому что вот мы, когда говорим про аллегорию, мы понимаем под ней не совсем то, что понималось тогда. Для нас аллегория – это метод. Аллегорический метод, который можно сопоставить с типологией, символизмом, анагогические, там, тропологические способы, о них тоже у Дедима напрямую говорится. Но во многих случаях, когда речь идет об обобщениях, это имеется в виду вообще иносказательное прочтение как таковое, то есть извлечение

0: Порфирия, и затем Дедим пытается это соединение обратно развести, разъединить, сказать, что вот это соединение некорректно. Есть книжка «Вольган Биннерт. Аллегория и анагога» у Максима Исповедника на немецком языке. Она вышла в 1975 году. Ее не перестают цитировать по сей день. Это там в каком-то смысле основополагающий труд. Без него никто по сей день еще не обошелся. Только аллегория и анагога выводятся в этой книжке. А по сути дела, что делает Дедим? Дедим действительно, если так вот просто смотреть за его терминологией, он использует аллегорию, анагогу, тропологию, символ, знак, образ и, собственно, понятие истории. Она сюда же тоже входит. То есть это вот целый ряд понятий, которые по содержанию практически иногда пересекаются в силу неаккуратности. Там, где все сделано аккуратно, написано аккуратно, они не пересекаются по смыслу. Сначала что обнаружил Биннерт? Буквально его наблюдения, они никем не оспорены за последние 50 лет уже почти, даже больше. Он каким образом подходит? Он говорит, что аллегория действительно это самое общее понятие. Какие примеры аллегории? Например, рука аллегорически обозначает действие. Или голова может обозначать главную часть чего-то, душу, ум, ведущее начало души и так далее. Такие вот самые общие связи, которые имеют общий характер. Наиболее общие, то есть общие понятия, обозначающие какие-то материальные предметы, которые переносят нас в пространство этических, как правило, этических, но не только. Невидимых, скажем так, способностей человека в большинстве своем. А дальше аллегория может обозначать вещи разного порядка. Может обозначать, например, вещи положительные, этически положительные, которые возводят нас к каким-то, скажем, вещам духовным. Что-то, то, что может аллегорически обозначать, скажем, веру или истину, или праведность. Он будет говорить, что анагогическое толкование этого или вот это анагогически означает то-то и то-то. То есть аллегория применительно к этически положительным или духовно ценным предметам получает название анагоги. То есть анагоги буквально возведение, то, что возводит ум толкователя и ум человека, который его читает, наверх. Дальше. Тропология. Тропология – то же самое, но в обратную сторону, вниз. То, что низводит человека в низшую сторону. Тут нужно как раз вспомнить того же Евагрия и потом Максима Исповедника. Они как раз различают логосы и тропосы. Это вот их любимое такое противопоставление. То есть логос – божественный замысел о том, как что-то должно быть, а тропос – как оно есть на самом деле. А мы знаем, что на самом деле, как правило, бывает хуже, чем должно быть. И поэтому тропос – это то, как осуществляется в человеческой жизни или вообще в жизни мира те или иные божественные установления, те или иные логосы, как они реализуются. Реализуются несовершенно. То есть тропос – это как раз и тропология, соответственно, то, что является аллегорией, которая приводит нас к вот этому несовершенству нашей реальной жизни. Иногда это доходит до прямо каких-то демонических воздействий на человека. Все это тоже относится к области тропологии. Тем не менее, и тропология, и анагога – это все равно разные элементы аллегории. То есть аллегория – это инструмент, то, с помощью чего. А анагогическое и тропологическое толкование, оно пользуется аллегорией для своих целей. Анагога – это не просто истолкование, а это то, что мы читаем библейский текст, и это возводит наш ум наверх. Или, наоборот, читаем тропологическое толкование, и это дает нам пример, как не надо поступать. А анагога – это инструмент, с помощью которого анагогическое и тропологическое толкование могут реализоваться. Это момент первый. Момент второй. Дедим не очень много, но, наверное, с десяток мест можно найти в его комментариях, когда он упоминает, что вот это обозначает это по правилам аллегории. Кота ному тес аллегориес. Есть правила аллегории или закон аллегории. Это очень любопытная штука. Оказывается, к его времени, а, наверное, уже и раньше, существовали некие стандартные аллегорические приемы, которые были зафиксированы в Александрийской школе. Никто до Дедима об этом не писал, а Дедим, он об этом говорит так, не то, что вот мое толкование, или кто-то там, Филон сказал, Оригин сказал. Нет, это есть некое уже общее место, которое известно всем александрийцам. Может быть, были какие-то учебники, может быть, были какие-то справочники, какие-то литература, короче говоря, которая существовала внутри школы, которая просто обобщала те все толкования, которые от Филона до Оригена, их было действительно много-много разных прочтений и условно какой-нибудь образ, какие-нибудь воды морские, но они действительно в Библии, в Ветхом Завете упоминаются очень-очень много раз. И, наверное, просто обобщая наиболее частые истолкования образа морских вод, выделяются наиболее часто, и они входят в некий стандартный набор аллегорий. Поэтому Дедим показывает, что есть закон аллегории. В соответствии с законом аллегории мы это толкуем так-то и так-то. Но бывают случаи, где закон аллегории нарушается.
1: Закон – это не принцип в данном случае, а прям конкретный пример, да?
0: Но...
1: То есть буквально указание, как толковать то-то и то-то.
0: Да. Это даже не то, что пример, это как вот справочник. Когда...
1: Справочник символов, условно говоря.
0: Что-то такое.

0: Да. Давайте сдают такие большие энциклопедии вот. Символов. Вот такой-то символ, символизирует да. тот. Так принято считать, так что в разных культурах, например, такое толкование популярно.
1: Да, угу. да. В конце концов, или просто, если в данной ситуации у тебя нет идеи, как это толковать, толкуй так, как толковали твои предшественники. Угу. Наиболее популярный вариант вот такой-то. И, естественно, это собирается не по конкретным местам писания, а именно по предметам, которые там есть. Это, опять, в стоицизме такие сборники существовали. То есть это тоже не открытие александрийцев. Когда дело доходит до того, когда какая-то аллегория, либо она не работает, потому что данное толкование должно быть другим, по вот личному убеждению толкователя не годится. Это момент один. Момент второй. Аллегория не работает тогда, когда она отрывает нас от реальности исторических событий. Прямо в одном месте Дедим пишет, что Христос положил свою жизнь за нас и по истине, а не аллегорически. Он четко чувствует, что когда мы занимаемся аллегоризой, мы отрываемся от истинности событий, реальности библейского повествования. И он понимает, что если идти путем аллегореза предельно до конца, последовательно, ни на чем не останавливаясь, мы вообще потеряем реальность библейского текста, и у нас получится аллегория, полностью оторванная от действительности. Он понимает, что должны быть некие границы. Поэтому самому понятию аллегория он, собственно, и противопоставляет понятие «история». То есть история. Есть аллегория, есть история. История – это совокупность событий, данных конкретные люди в конкретном месте, пошли туда-то, сделали это. И это означает то-то и то-то. То есть, опять, конкретное событие его тоже можно истолковывать аллегорически, но истолковывать таким образом, чтобы не брать по правилам аллегореза просто «есть вода» означает то-то, «есть камень» означает то-то, «есть рука», «есть нога», «есть голова». Собрали набор толкований, из общих понятий, из общих мест получили некую умозрительную конструкцию. А можно, оказывается, брать не только вот эти общие понятия, но и включать в них некие исторические подробности, некую историческую действительность. Аллегория, или, скажем, способ истолкования, который идет тем же аллегорическим путем от материального к умопостигаемому, но в контексте истории, у него получает название символа.
0: Вот это интересно, потому что то, что вы говорили до этого, скорее меня ассоциировало со знаком, по крайней мере, в том понимании, которое вы обозначили. То есть это означает то-то, и мы здесь все равно остаемся на каком-то таком земном уровне. Да? То есть мы, предположим, видим какое-нибудь событие, какого-нибудь человека, даже вот вы говорите, рука означает действие. Ну и рука, и действие – это все уровень земной, это не уровень чувственный, по крайней мере. А вот переход от чувственного к умопостигаемому – это как будто бы другое движение. Можно ли его назвать аллегорическим? Возможно, это в современном смысле скорее символическое движение. Ну, не в современном смысле какого-нибудь, например, русской философии. Скорее символичное движение.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира с оркестром «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Ставропольской епархии прошел семинар по противодействию распространению неоязычества. В Казахстане состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июля, в день памяти великомученицы Марины Антиохийской, в храме великомученика и целителя Пантелеимона города Ставрополя состоялся обучающий семинар, посвященный противодействию распространения неоязычества. Пленарное заседание предварил показ видеолекции руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. С докладом на семинаре выступил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев. Также прозвучали приветствия и выступления протоиерея Павла Самойленко. По итогам работы была принята итоговая резолюция. 30 июля на территории храма преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы и в поселке Колди Алма-Атинской области состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь», организованного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Центральная тема молодежного съезда – современные технологии, искусственный интеллект, вызовы и возможности для человека и общества в свете христианского мировоззрения. В работе форума принимают участие свыше 500 человек, делегаты от всех епархий Казахстанского митрополитчьего округа, лидеры и члены епархиальных и приходских молодежных активов, ответственные за организацию молодежной просветительской работы, эксперты по общественным, религиозным и социальным вопросам, а также гости из России, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Съезд открылся молебном перед началом всякого доброго дела, который совершил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Затем прозвучал гимн Республики Казахстан. Митрополит Александр выступил перед организаторами и участниками молодежного форума. Владыка призвал на работу форума Божие благословение и пожелал собравшимся плодотворной работы и благословенных успехов в добрых трудах и благородных начинаниях. Приветственные слова произнес исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. После этого состоялась презентация команд участниц международного съезда. Форум продолжит работу до 3 августа. Организаторами запланированы встречи с архиереями Казахстанского митрополитчьего округа, священнослужителями, авторами многочисленных просветительских проектов, духовно-просветительские лекции, дискуссии по актуальным для подрастающего поколения вопросам, проведение интеллектуальных викторин, квестов, мастер-классов, спортивных состязаний и настольных игр. «Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей», заявил ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости». Сегодня в Москве строится много православных храмов, все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. По его словам, храмовая архитектура играет большую роль в идентичности города, и через этот инструмент нужно формировать его облик. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. Он отметил, что в Московском архитектурном институте открыта единственная в мире кафедра церковного зодчества, на базе которой идет обучение студентов и исследовательская работа. И последнее сообщение. Указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла от 30 июля 2026 года в связи с участием в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой гибель человека, и на основании части 5 пункта 2 статьи 33 положения о Церковном суде Русской Православной Церкви, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств дела, которое передано в Высший Общецерковный суд. В связи с нахождением под церковным судом и на основании пункта У статьи 7 главы 4 Устава Русской Православной Церкви, епископ Феодосий также временно отстранен от управления епархией. Временное управление Исилькульской епархии поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию. Местом пребывания владыки Феодосия определен Никольский мужской монастырь в селе Большекулачи Омского района Омской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Служение», программа о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская, и мы продолжим сегодня разговор с иереем Николаем Святченко, председателем миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии и священником храма святого первоверховного апостола Петра в Веселом поселке. Отец Николай, что такое православный миссионерский университет? Я увидела фотографию.
2: Народный православный университет.
1: Народный православный университет.
2: Да, это Народный православный университет был благословлен еще высокопреосвященнейшим Владимиром, митрополитом Санкт-Петербургским, в начале 2000-х годов. И он до последнего времени существовал в рамках общества знания на Литейном 42. Угу. Сейчас пока что временно его деятельность заморожена, поскольку это здание сейчас уже не принадлежит обществу знаний. Но в рамках Народного православного университета все эти годы осуществлялась такая просветительская деятельность для всех тех людей, для всех горожан, для всех жителей нашего города, кто хотел прийти и познакомиться с православным богословием, культурой, допустим, какими-то особенностями церковной жизни. То есть это открытый богословский лекторий, так можно назвать, который длился в течение 3 лет.
1: То есть такой курс вообще?
2: Да, 3-летний. В течение 3 дней в неделю это происходило.
1: Нынешний ваш философско-дискуссионный клуб, он что из себя представляет?
2: Докса?
1: Да.
2: Это недавно организованный и уже несколько раз проведенный такой формат общения, взаимоотношений, который мы открыли для того, чтобы светские ребята смогли прийти в наше пространство, и мы могли бы пообщаться на ту или иную актуальную тему. Например, что такое смысл жизни вообще? Есть ли смысл жизни? Первая наша тема была. Не является ли это какой-то иллюзией, да, или каким-то стереотипом, или что-то есть существенное за этим понятием смысл жизни? Или, допустим, сейчас вот мы планируем встречу на тему судьбы. Что такое судьба? Можно ли повлиять на судьбу, изменить судьбу? Как относиться к восприятию собственной жизни и собственного пути как нечто детерминированное, то есть уже заранее написанного, как бы заранее кем-то распланировано, или мы как-то можем менять собственную судьбу? Многих людей современных, светских, нецерковных, подчас неверующих, эти вопросы волнуют. Они ищут ответы на эти вопросы в самых разных источниках, мировоззрениях, религиозных концепциях. Поэтому здесь это специально созданный формат для всех тех людей, которые еще не пришли в церковь, у которых есть какие-то свои претензии к церкви и к православию, но которые интересуются этими серьезными вопросами. Ну, прежде всего, наша цель, конечно, это молодые люди.
1: Студенчество,
2: хотя мы не ограничиваем
1: в
2: возраст. Да, то есть мы приглашаем всех. Но чаще всего просто люди старшего возраста и пожилого возраста, они уже, ну, такие вопросы их уже редко волнуют. Они знают, что смысл жизни — это что-то, дожить до пенсии, например, дожить до субботы.
1: И чаще всего это студенческая среда у вас
2: собирается, какая-то,
1: да?
2: Вот такая молодежная. То есть
1: и это недавно началось, да?
2: Да, мы вот с этого полугодия вместе с преподавателем философии Русской христианской гуманитарной академии Дарьей Черенковой начали вот этот проект. Это один из наших направлений деятельности, один из форматов, в рамках которого мы вот взаимодействуем со светской публикой.
1: Школа женского благочестия. Что
2: да,
1: это у
2: школа
1: вас?
2: Женского благочестия, она досталась нам по наследству, можно так сказать. То есть она уже работала еще с начала 2000-х годов, была благословлена митрополитом Владимиром, и отец Георгиев все годы благословлял деятельность этой школы. В рамках деятельности этой школы осуществляется преподавание, с одной стороны, основ веры, но с точки зрения того, как современная женщина себя может реализовывать в этом мире. То есть что такого специфического есть в православии или христианской жизни, что может выполнять только женщина в этом смысле. Да, здесь отмечается половой аспект, но он также является сегодня актуальным, да, потому что общество наше, вот оно атомизируется на разные такие фрагменты. Поэтому здесь такие формы образовательной деятельности, они тоже актуальными.
1: То есть это востребовано?
2: Да.
1: А кто занимается у вас с девушками?
2: Занимается и Никиня, и Устина. Это бессменный преподаватель, организатор курса и преподаватель женской школы. Иногда приглашаются и отдельные специалисты по вопросам литургики, например, истории или богословия. Но основным ведущим является и Никиня, и Устина.
1: Отец Николай, а вот еще у вас обозначено, что у вас проходят лекции в организациях всяческих, да? Бывали ли у вас такие организации, где вы понимали, что вас там совершенно не ждут? Какие же вы тогда находите способы подачи? Либо все-таки вы уже идете в какие-то места, в какие-то сообщества, где вы понимаете, что там есть некая предрасположенность слушателей узнать что-то о православии.
2: Здесь вот какая ситуация. Да, у нас есть лекторская группа, так называемая, с которой вот я сотрудничаю уже несколько лет. Есть несколько, примерно 22 темы, которые мы предлагаем вузам, колледжам, школам в качестве факультатива в их том или ином виде деятельности. Да, это могут быть уроки о главном, встречи с педагогами, например, или со студентами. Там есть как встречи, такие лекции, посвященные каким-то церковным и богословским вопросам. Есть встречи, лекции, посвященные рассмотрению зависимости различных, наркомании, алкоголизма, каких-то этические вопросы затрагиваются. Также есть темы, посвященные распознанию или выяснению, что такое церковь, что такое секта, там, что такое культы, что такое тоталитарные культы, что такое культы смерти. Это вот было популярно в особенности года 2-3 назад. Многие школы и колледжи меня лично, и членов нашей команды, которых обычно я распределяю, мы с такими часто приходили темами в аудитории. Это вот одно направление деятельности. С одной стороны, здесь в нас заинтересована бывает администрация данных учреждений. И там, когда мы приходим, уже встречается, как вы понимаете, разношерстная аудитория. То есть есть кто-то из аудитории, те, кто тебя слушает спокойно, кто-то напряженно, кто-то критически настроен. Но каждый раз это аудитория, так или иначе, имеющая самые такие различные лагеря. Будто это дети, школьники, студенты или учащиеся техникум. То есть это разношерстная. Но нас, то есть мы приходим по приглашению администрации или в рамках того сотрудничества, которое мы имеем. Вот это одного рода направление встреч. Это, кстати, могут быть лекции, это могут быть интерактивы мы организовываем круглые столы. Или вот в последнее время пытаюсь я так делать, чтобы это была и не лекция, и не презентация, а вот общение в кругу, чтобы, в особенности, если это дети, чтобы они как-то открывались сами. Потому что вот этот формат урока, он для них стал воспринимается ими, да, что, ну, вот пришел батюшка тут или какой-то человек-специалист в этой области, рассказал что-то хорошее и ушел. Они как спали, некоторые из них или большинство, так и спят. Я все думаю, как это преодолеть возможно. Это преодолевается только тогда, когда мы даем людям высказаться, когда они вовлечены максимально. Поэтому мы в последнее время пытаемся вот такой живой формат вносить в наши встречи. И второй формат нашего взаимодействия, да, так скажем, внешнего, то, о чем вы сейчас говорите, это когда я оказываюсь в абсолютно враждебной атмосфере. Например, когда я сам себя или наши специалисты, или наши коллеги из миссионерского центра «Ставрос», мы приходим в какие-то науязыческие сообщества, какие-то сообщества субкультурного характера, атеистический клуб, Люцифер какой-нибудь или там еще что-нибудь в этом роде. В городе много всякого разного есть по части кружков, клубов, собраний, где они готовы пообщаться, если заранее мы вот договоримся. То такие аудитории, да, они чаще всего сразу же с первого шага к тебе относятся враждебно. И там уже по-разному, конечно, обстоятельства, ну, то есть по-разному заканчивается наше общение. Но наша задача, когда мы приходим туда, как минимум быть дружелюбными и открыто пообщаться вот на те темы, с которыми мы пришли. Та обстановка бывает подчас тяжелой, потому что люди иногда, некоторые из них, по крайней мере, бывают не расположены к общению, и к рассуждению, и к приятию другого. И вот у них просыпается что-то такое животное или даже желание агрессию проявить. Вот это всегда, конечно, грустно. Такие встречи мы быстро заканчиваем, прощаемся, но оставляем возможность для дальнейшего общения, по крайней мере, всем тем, кто хочет продолжить его. Но здесь это, вот я повторюсь, это бывают такие сообщества. Это чаще всего спортсмены или спортивные организации, о которых мы знаем, что там достаточно серьезно распространен тот или иной вид новоязычества. Скандинавская форма новоязычества сейчас все чаще нами встречается, агрессивного характера. Аудитории, те же атеистические некоторые сообщества, они весьма-весьма встречают тебя неприветливо.
1: Пару слов вот еще о том, какая сейчас ситуация в городе с этими сектантскими культовыми направлениями. Сейчас стало потише или наоборот, вот как перед грозой?
2: Для нас, понимаете, в каком-то смысле проще и легче исследовать и заниматься какой-то практикой с теми религиозными движениями, которые имеют какую-то структуру, например, которые имеют свое оформление, вероучительное оформление или практику. Но, к сожалению, великому, последние годы, в особенности последние 2-3 года, на передний план вышли культы такого терапевтического характера, так можно их назвать, или клиентурные культы. То есть те культы, которые осуществляют свою деятельность не в формате какой-то строгой структуры или даже формата членства, например, обязательного. А это являются подписчики блогеров тех или иных. Это являются подписчики YouTube-каналов, каналов определенных. Где-то в том или ином блоге есть конкретный, вот, как сказать, гуру. И вот мы их видим, им как-то можно хотя бы определить, что это за направление. Эзотерика, оккультизм. Вот это становится, не становится, а стало сейчас и является особенно для людей важным то, к чему очень многие обращаются. Потому что сейчас, в момент, в эпоху разделений, в эпоху конфликтов, люди находятся в стрессовом состоянии, ищут какое-то утешение и прибежище здесь, и возможность там реализации себя, и все вот эти поверхностные, как бы важные для людей вопросы повышения экономического благосостояния, карьерного роста, здоровья душевное, телесное, и третье, личные взаимоотношения, они выходят на первый план. И эти клиентурные культы различного характера, терапевтические культы, они людям оказывают услуги соответствующие. И люди подписываются, становятся поклонниками, можно сказать, участниками этих движений от короткого времени, от нескольких недель до нескольких лет. И, конечно, человеческое сознание меняется в этом смысле. При этом одновременно человек себя считает православным, крещенным, не видит каких-то проблем в том, что он православный, крещенный, что он раз или два в год приходит в церковь и участвует даже в таинствах церковных. То есть вот это вот так называемая культовая среда общества, которая порождает из себя самые различные стереотипы, формы такой нетрадиционной религиозности, неоформленной, они приводят к тому, что и не за что бывает зацепиться. Угу. Человек толерантен ко всему. Человек, как бы вот он как суп, в котором смешали всевозможные ингредиенты, из которого не сваришь какое-то одно блюдо единое, которое вообще потреблять вроде бы нельзя, когда смотришь на это дело. Но тем не менее, человек вот является носителем самых разных компонентов. Но самое главное от нас, он далек от церкви, первое. А второе, нам не за что зацепиться, чтобы какую-то построить аргументацию, построить какую-то стратегию. Поэтому для нас любая здесь секта, да, организованная какая-то структура такая, она уже даже начинает казаться, знаете, чем-то таким уже устаревшим. То есть это как будто бы такие организации прошлого века. Мы на них смотрим, как вот на таких вымирающих динозавров.
1: То есть сейчас новые формы.
2: Времени, да, они вот собой представляют культы клиентурного типа, где отсутствует явное членство, где отсутствуют вот явные структурные формы. Иногда они выражаются в организации все-таки офлайн-семинаров. Семинар проводится один, второй, третий, допустим, в городе. И потом данный персонаж, какой-нибудь харизматический лидер, уезжает в какой-то другой город и страну. И все. И кажется, где эти люди все? Что с ними происходит? Потом он вновь возвращается, и те же возвращаются, и еще больше приходят людей на эти семинары. Уже не десятки, а там сотни, потом тысячи людей. Есть там блогеры определенные, фамилии которых сейчас я не буду называть, которые, они являются коучами, так называемые лайф-коучи. То есть он рассказывает о том, как женщинам быть правильными там, матерями-женами, мужчинам, как нужно правильно свою мужественность реализовывать, как быть успешными в карьере. Но часто они же являются и представителями той или иной религиозной организации. И когда люди через этот лайф-коучинг подписываются, начинают изучать этого человека, они рано или поздно сталкиваются с той организацией, членом которой он является. И дальше либо следует вхождение в эту же организацию, потому что логика начинает действовать. Так, он такой, и он учит этому, потому что таково мировоззрение или учение в этой религиозной организации. Это вот то, что вышло на передний план сейчас, и, конечно же, современные стрессы, нестабильность такая политическая, экономическая, все остальные нестабильности, они приводят к тому, что люди ищут какое-то для себя основание для жизни вообще, в том, чтобы быть хоть немножко уверенными в завтрашнем дне, находить какие-то способы выживания, в том числе, к сожалению, в традиционной религии для них, ну, кажется уже чем-то таким прошлым, закрытым, там, вспоминает что-нибудь из детства или каких-нибудь опять бабушек наших вспомнит, которые прогнали их из церкви, когда они пришли. Поэтому в сознании современного человека действует часто такая мотивация, что, ну вот, мы живем в 21 веке, это век технологий, век искусственного интеллекта, который вот-вот станет господствовать в мире. И нужна какая-то сверхрелигиозность, то есть какая-то вот такая религия, знаете, которая бы служила бы обоснованием и помощью жизни человека в современных технологических очень сложных обстоятельствах.
1: То есть новая, да?
2: Естественно, да, новая, отвечающая на запросы времени. А традиционная религиозность здесь объявляется или рассматривается как уже старый путь, прошлый путь, уже мы это прошли, мы все это знаем, ничего интересного там нет. Это движение, оно началось уже в послевоенное время, так называемое New Age. Но New Age послевоенный, он имел определенные такие свои явные черты. Но вот он уже в 21 веке, так сказать, стал нео-New Age, если можно выразиться, в том контексте, что благодаря информатизации, вот этому глобальному миру из-за развития интернета, все это вышло в цифровое пространство. Это представляет для нас большую проблему.
1: И что вот таких людей большинство, у которых такой запрос?
2: Ну, к сожалению, как кажется, да, и они сами это не формулируют причем. То есть человек это просто делает, потому что ему кажется это так же логичным, как дышать, например. Поэтому если вы специально не проведете какую-то здесь фильтрацию или вот анкетирование, сразу же это и не станет ясно. Но достаточно посмотреть, на кого человек подписан, какие блоги он смотрит, какие телеграм-каналы он читает. Если брать метафизическую сторону, то здесь вот мы найдем эзотериков, оккультистов, лайф-коучей, которые так или иначе имеют те или иные метафизические представления. И там все можно найти в лексиконе этих лайф-коучей. Там будет и чакры, да, как почистить чакры, как поменять судьбу. Там, например, человек вот подписывался на определенных блогеров, узнавал от соответствующих гуру, да, так скажем, просветленных о том, что его беды какие-то происходящие в том, что он бедный, ну или как ему кажется, что он бедный, что нет у него карьерного роста или нет взаимоотношений каких-то, такие, какие бы он хотел, или нет здоровья как духовного или физического, о котором он мечтает. Все это происходит, потому что у него очень тяжелая карма. Почистить карму можно, только если ты пройдешь инициацию. Были желающие, были те, кто взял, может быть, кредиты или поскоблил там по сусекам, как говорится, и нашел эти деньги и вложил их для того, чтобы перезагрузиться. И это то, что вот тоже стало среди определенного контингента людей сегодня популярным. Это как пример того, на что люди готовы идти.
1: Отец Николай, легко ли быть миссионером?
2: Миссионерское служение имеет различные искушения, естественно, связанные как и с духовной жизнью миссионера, потому что так-то христианин имеет различные искушения в жизни. Миссионер, наверное, имеет особенное искушение в том смысле, что он так или иначе в силу своей деятельности становится более публичным. Сейчас я имею в виду публичным не то, что он появляется где-то в СМИ, а публичным, что он взаимодействует с людьми намного чаще, с людьми, с которыми бы он не хотел, возможно, в обычной жизни взаимодействовать. И эти люди на него так или иначе влияют. То есть человек может разочароваться во всем намного быстрее, человек может выгореть быстрее, человек может стать обиженным, потому что какие-то неуспехи иногда миссионеры воспринимают как личные неуспехи.
1: Что-то копится.
2: Да, копится, и в человеке вот возрастает неудовлетворение. В этом смысле мы всегда, ну, предупреждаем и знаем о том, что не каждый человек может в миссионерском служении находиться всю жизнь или долгое время. Подчас это какой-то небольшой период. Ну и очень радуемся, когда человек способен какой-то более-менее длительный период находиться в этом служении, потому что оно собой представляет такой часто постоянный выход из зоны комфорта, с одной стороны. А с другой стороны, иногда сами же миссионеры получают плохие какие-то отзывы или критику от своих же собратьев православных, потому что ведь у миссионера есть определенная стратегия, да, там, взаимоотношений. Он же не общается на таком уровне, как общается катехизатор, который излагает основы православной веры на уровне катехизиса. Он вот каждому имеет определенный подход. С каждым начинает говорить издалека подчас или говорит на те вещи, которые того человека именно волнуют. Поэтому здесь иногда наши православные собратья, такие особо ревностные, они вот начинают клеймить того или иного миссионера в том, что недостаточно говорит прямо о том, что все пойдут в ад, например. Или что там, вот это вот, и одно, или другое, или третье. Хотя стоит вот в таком режиме начать взаимодействовать с людьми, то все закончено. То есть никаких взаимоотношений между церковью и миром или свидетельством не будет. Потому что внешние люди просто запишут нас в мракобесов и фанатиков каких-то, от которых лучше держаться подальше. Поэтому такой вот миссионер подчас он ходит по острию ножа, где с одной стороны его как-то критикуют и недовольны, и он получает негатив, и с другой стороны его иногда собственные собратья или какие-то друзья с прихода, другие православные также его критикуют.
1: То есть это почти свой среди чужих, чужой среди своих.
2: Бывает такое.
1: Получается, что так.
2: Очень важным для понимания миссионерства является то, что заповедь о свидетельстве собственной вере и Евангелия Христос дает каждому из нас. В особенности это выражается в том, что говорит Христос перед своим вознесением, обращаясь к апостолам и всем тем, которые пришел на гору Илионскую для прощания с ним, в том, что «идите, крестите, благовествуйте, учите всему тому, чему я научил вас». Последние главы Евангелия от Матфея, последние несколько стихов. И в этом смысле каждый христианин является так называемым стихийным миссионером. То есть он в том месте, где он находится, на своей работе, дома, допустим, на улице, так или иначе, вольно-невольно, но он является уже по своему факту крещения и церковной жизни, он является свидетелем Божьей истины. Уже, конечно, другой момент. Кто-то может и отталкивать людей от Бога, или кто-то может быть... Но даже если человек молчит, но делает свое какое-то дело смиренно и кротко, он этим молчанием и этой кротостью иногда может больше людей привести к Богу, чем какой-нибудь кричащий там, проповедник, например. Поэтому здесь вот мы различаем миссию личного и так называемого стихийного плана, то есть то, что относится к жизни каждого христианина и к его исповеданию. Поэтому вот на этом уровне, как говорится, на нулевом, каждый христианин, каждый воцерковленный человек является волей-неволей миссионером. К сожалению, у нас в сознании церковном эта тема как бы не стоит вообще, что это ответственность особая, что как бы ты там ни думал, но в том числе по тебе судит церковь всю или о Боге выносит какие-то суждения. Но так оно происходит.
1: Ответственность велика.
2: Да, ответственность велика, и каждый церковленный человек должен помнить об этой ответственности и стараться как-то, понятно здесь, соответствовать жизнью, соответствовать своим интеллектуальным познаниям, то есть так, чтобы не останавливаться в своем понятийном аппарате, читать книги, необходимые для этого. Сейчас, благодаря современным средствам массовой информации, все это стало открытым и возможным. А вот та миссия, о которой я сегодня говорил, она является профессиональной уже миссией. То есть Конечно. Она имеет свою стратегию определенную, она имеет свои наработки, методологию. Поэтому мы различаем профессиональное или церковное миссионерство, епархиальное, на уровне епархии, на уровне благочиния, на уровне прихода миссию и стихийное личное миссионерство, к которому относится каждый церковный человек.
1: Спасибо, отец Николай.
2: Спасибо, благодарю. Что пригласили на радио «Град Петров».
1: Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях отец Николай Святченко, священник храма первоверховного апостола Петра в веселом поселке. Это очень далеко, и отец Николай, тем не менее, вы добрались. Председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, преподаватель и на катехизаторских курсах, и в духовной академии вы преподаете, и везде несете благую весть. Спасибо, благодарю вас.
2: Спасибо. До свидания.
1: Передачу подготовила Елена Обламская.

В исполнении Северина Гацелони и камерного ансамбля «Имузичи» прозвучала вторая часть концерта для флейты и струнного оркестра «Ре мажор» Луиджи Боккерини.

старые годы у одного царя было три сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу отвечают: «Так что ж, батюшка, благослови, на ком тебе желательно нас женить? Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына Ивана-царевича стрела поднялась и улетела, сам не знает куда. Вот он шел, шел, дошел до болота. Видит, сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей: «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу». А лягушка ему отвечает: «Возьми меня замуж». «Да что ты, как я возьму тебя в жены, лягушку?» «Бери, знать, судьба твоя такая». Закручинился Иван-царевич, делать нечего, взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, среднего — на купеческой, а несчастного Ивана-царевича — на лягушке. Вот царь позвал сыновей: «Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтраму по рубашке». Сыновья поклонились и пошли. Иван-царевич приходит домой. Сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает его: «Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?» Батюшка велел к завтраму рубашку сшить. Лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, ложись спать лучше, утро вечера мудренее». Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила из себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула: «Мамки, няньки, собирайтесь, наряжайтесь, шейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного

в ней только в баню ходить. Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златым серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул. Ну, вот эта рубашка, в праздник ее надевать. Пошли братья по домам, те двое, и судят между собой. Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягушка, а какая-нибудь хитра. Царь опять позвал сыновей. «Пускай ваши жены испекут мне к завтраму хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает». Иван-царевич голову повесил. Пришел домой, лягушка его спрашивает, что закручинился. Он отвечает, надо к завтраму испечь царю хлеб. «Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее». А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку за дворинку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб. Лягушка хитра, она это смекнула, замесила квашню, печь сверху разломала, да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка задворинка прибежала к царским невесткам, рассказала, и те также стали делать. А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши. «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела». Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями, по бокам узоры печатные, сверху города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их-то жены поспускали тесто в печь, как им бабушка задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же послал. А как подал Иван-царевич, царь сказал, «Вот это хлеб! Только в празднике его есть». И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полу скачет. «Ква-ква, Иван-царевич, что закручинился?» Или услыхал от батюшки слово неприветливое. «Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу?» Лягушка отвечает, «Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет». Иван-царевич и пошел один. Вот старшие сыновья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурьмленными. Стоят, да над Иваном-царевичем смеются. «Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил». Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти бранные, пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, повскакивали с мест, а Иван-царевич говорит, «Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться.

Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки в правый рукав бросила. Жены старших-то царевичей увидали ее хитрости и давай тоже делать. Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась, всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Цари, гости, диву дались. А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь. Сжег на огне. Василиса Премудрая возвращается домой. Хватилась, нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты только 3 дня подождал, я бы вечно была твоей. А теперь прощай. Ищи меня за 3 девять земель в 30-м царстве у Кощея Бессмертного». Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать жену Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтаны стер, шапчонку дождик иссек. Попадается ему навстречу старый старичок. «Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь? Куда путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старый старичок говорит ему: «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать». Василиса Премудрая хитрее, мудрее своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит заяц косой. Иван-царевич опять похватился, хочет в него стрелять, а заяц говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он зайца, пошел дальше. Подходит к синему морю и видит, на берегу, на песке лежит щука, едва дышит, и говорит ему: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море». Он бросил щуку в море, пошел дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич взошел в нее и видит: на печи, на 9-м кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос.
«Зачем добрый молодец ко мне пожаловал?» — говорит ему баба-яга. «Дело пытаешь или от дела лытаешь?» Иван-царевич ей отвечает. «Ах ты, старая хрычевка! Ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала». Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель положила, и Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. «Знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, то заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, а тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бережет». Иван-царевич у бабы-яги переночевал, а наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич. Видит, стоит, шумит высокий дуб. На нем каменный сундук, а достать его трудно. Вдруг, откуда ни возьмись, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц и наутек вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разодрал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на нее селезень кинулся, как ударит ее. Утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти? Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею помереть. Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.

0: прозвучала куранта Александра Константиновича Глазунова в исполнении квартета имени Шостаковича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Гатчинский памятник архитектуры «Круглая Рига» включен в программу ремонта на 2027 год. Об этом вчера сообщили в администрации Ленинградской области. На спасение достопримечательности будут выделены 12 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется не только отреставрировать саму постройку, но и освободить пространство вокруг нее, убрав соседние объекты. Подготовку к ремонту уже начата, отмечают в администрации. Специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и проектную документацию. В сентябре документы направят на государственную экспертизу. Круглая Рига расположена на Киевской улице 6А в Гатчине. Внешне она напоминает башню средневековой крепости, особенно благодаря острым зубцам в виде ласточкиного хвоста, которые венчают стены строений. Однако назначение у нее было хозяйственным, постройку использовали для обработки, сушки и хранения зерна. Точная дата строительства Круглой Риги не установлена, как и ее автор. Самые ранние исторические планы, на которых можно ее встретить, относятся к концу 1760-1770 годам. В парке Александрии появились фигуры из переработанного пластика. Эти арт-объекты вдохновлены детскими игрушками 19-го, начала 20 века. Об этом рассказали в Государственном музее-заповеднике Петергоф. Все фигуры после завершения проекта снова отправят на переработку, а из полученного материала сделают мебель для пространства «Большая оранжерея». Здесь, в Александрии, прошло детство 4 поколений императорской семьи. Неотъемлемой частью жизни здесь были игры, чтения, познавательные прогулки и наблюдения за природой. В музее «Разночинный Петербург» проходит выставка, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее можно посетить до 15 октября, сообщили в пресс-службе Комитета по культуре. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося композитора, говорится в сообщении. Юбилейная дата стала одной из причин объявления 2026 года «Годом петербургской культуры».

губернатор Александр Беглов поздравил почетного гражданина Петербурга, народную артистку СССР Эдиту Пьеху с днем рождения. Глава города отметил огромный вклад певицы в развитие отечественной культуры, эстрадно-вокального искусства. Яркий талант, неповторимый голос и преданность сцене вызывают глубокое уважение. Вы многое сделали для музыкальной культуры России, Ленинграда, Петербурга. Песни о любимом городе всегда занимали в вашем репертуаре особое место, и сегодня их помнят и любят миллионы слушателей. Спасибо за вдохновенное творчество и верность призванию, говорится в поздравлении. Глава Петербурга пожелал любимой певице многих поколений крепкого здоровья и душевного тепла. Сегодня в 19 часов на большой сцене Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке откроет 48-й сезон. Традиционно старт сезона знаменуется спектаклем «Касатка. Новый полет». В первые августовские выходные зрители ждут «Кабала Святош Мольер» 1 августа и постановки «Загадочные вариации» и «Обыкновенные чудики» 2 августа. В августе театр вновь примет участие в сценической площадке книжных аллей на Малой Конюшенной. 12 августа здесь покажут спектакль «Наш городок», посвященный 45-летию творческой деятельности заслуженного артиста Петербурга Евгения Клубова. Также в августе завершится 28-летняя история спектакля «Крики из Одессы». Последние показы пройдут 19 августа и 6 сентября. Постановка, созданная как дипломный спектакль первого выпуска мастерской Семена Спивака, стала визитной карточкой театра. В воскресенье 2 августа в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге пройдет большой общегородской праздник, посвященный Дню железнодорожника. Вход свободный, мероприятие рассчитано на посетителей всех возрастов. Для юных гостей подготовлена насыщенная программа. Батутный городок, аквагрим, шоу мыльных пузырей, танцевальные мастер-классы и творческие занятия. Вместе с супергероем Железным Максом дети в игровой форме узнают о правилах безопасности на железной дороге и смогут сделать памятный сувенир своими руками. В течение всего дня маленьких посетителей будут угощать сладостями. Для взрослых организаторы предусмотрели возможность сдать нормы ГТО, а для всей семьи – настольные и крафтовые игры из дерева. В связи с растущей популярностью трамвайной экскурсии по Рейнбаумской электрической линии «Аранели» в августе добавлены два дополнительных рейса 8 и 22 августа в 15 часов. В эти дни у горожан и гостей города будет возможность выбрать время – отправиться в путешествие утром в 11 часов или присоединиться к группе после обеда. В остальные дни график туристических поездок остается без изменений. Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, в путь пассажиров вновь поведет трамвай «Богатырь-М». Экскурсия посвящена истории первой русской электрички, ее связи с трамвайным движением, а также архитектурным и военным страницам этой линии. Во время поездки предусмотрена остановка на конечной станции в Стрельне. Экскурсии проводятся дважды в месяц. Отправление от памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек 114. Обязательно предварительная запись. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 1 августа пасмурная погода, небольшие дожди, возможно гроза, 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 2 августа пасмурная погода, местами небольшие дожди, плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 58%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, возможно гроза, плюс 21-23. В воскресенье пасмурно, местами небольшой дождь, плюс 20-22. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В это время Малер уже переехал в Вену. В 1897 году его пригласили на должность третьего дирижера придворной оперы. Но его работа с музыкантами, его спектакли произвели такое впечатление на публику и на прессу, да и на самих артистов, что всем стало ясно, долго занимать это скромное место он не станет. И действительно, буквально через несколько месяцев его назначили директором оперы. И он сразу начал реформировать театр. Эпоха его работы.

гениальный музыкант и могучий человек, страстно преданный сцене, на целое десятилетие получил в свое распоряжение богатые средства великолепного художественного учреждения, чтобы с их помощью воплотить все свои планы. Эта деятельность совпадает с годами полного расцвета его сил и протекает в период сравнительно спокойный в политическом отношении, когда событие культурной жизни может стать в центре всеобщего внимания. Малер действительно теперь был на вершине своего жизненного пути. Огонь его души горел эти 10 лет все более чистым пламенем. Силы его только возрастали от расточительности, с которой он с ними обращался, и от ее результатов, художественных достижений, значительность которых подтверждалась и его собственным внутренним чувством, и откликом публики. И он дарил, дарил без конца. Его популярность в Вене была огромная. Даже извозчики оборачивались на него, шепча «Малер», когда встречали его на улице. Его меткие остроты расходились по городу и повторялись в салонах. Успевал он невероятно много. Его рабочий день начинался рано утром дома за письменным столом, где он работал над своими сочинениями. Не сочинял непосредственно, но инструментовал, пересматривал написанное, потом отправлялся в оперу, где успевал до начала репетиции справиться со всеми текущими административными делами. Вечером шел концерт или спектакль под его управлением, и так шло изо дня в день в течение 10 лет. И за эти годы композитор создает 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю симфонии и пишет чудесные песни на стихи Фридриха Рюкерта, единственного поэта, близкого ему творчески, единственного, чьи стихи вдохновляют его. Малер перестал сообщать какие бы то ни было программы своих сочинений. Если еще о 3-й симфонии он пишет достаточно подробно, а в 4-й какой-то намек на содержание дает заключительная песня, которую исполняет сопрано, то начиная с 5-й симфонии и по 8-ю в его симфониях уже слово не звучит. Но это не означало, что он не имел программного замысла. Отныне я окончательно отказался комментировать свои сочинения, анализировать их или использовать еще какие-либо вспомогательные средства, писал он, когда сочинял 5-ю, потому что все равно никто не понимал его. Поэтому он решил, что пусть звучит музыка как таковая, и каждый будет воспринимать его так, как хочет. Работа над 5-й симфонией совпала по времени со знаменательным событием его жизни. В 1902 году, то есть 42 лет, он, наконец, женился. Женой его стала 23-летняя дочь известного австрийского художника-пейзажиста Эмиля Шиндлера Альма Мария. Это была удивительная женщина. Ну, во-первых, она считалась одной из первых красавиц Вены. И действительно, удивительно красивая. Кроме того, она отличалась незаурядным умом и разносторонней одаренностью. Она брала уроки композиции у крупного дирижера и композитора Цимлинского. Известны ее песни на стихи Гёте, Гейнена, Валиса. Она прекрасно разбиралась в литературе и живописи, проявила способности скульптора. В конце того же года у супругов родилась дочь Мария Анна, которую Малер любовно называл Путцем. В этом же году вместе с женой, то есть еще до рождения дочери, он посетил Россию. К России у Малера было особое отношение. Уже не говоря о том, что он очень любил Чайковского и что в его ранних симфониях отчетливо слышно влияние великого русского композитора, больше всего Малера привлекало к России другое имя. Всю жизнь он преклонялся перед творчеством Достоевского. Своим молодым коллегам

говорил, читайте Достоевского. Это важнее, чем изучение контрапункта. Ну, естественно, контрапункт, то есть полифонию все-таки надо было изучать, но изречение это знаменательное, и он его не раз повторял. Бруно Вальтер опять-таки рассказывает в своих воспоминаниях. «Кто прав, Алеша или Иван?» – спросила меня Эмма, младшая сестра Малера, когда я однажды зашел к ним. И в ответ на мой удивленный взгляд объяснила, что речь идет о главе «Братья знакомятся» из «Братьев Карамазовых». Она была уверена, что он и со мной разговаривал об этом. В самом деле разговор Ивана и Алёши касается того душевного смятения, которое испытывал и Малер, скорбевший о страданиях человечества, стремившийся со всей силой передать в музыке поиски утешения, поиски возвышенного. В сущности, все, что Малер думал и говорил, читал и сочинял, неизменно касалось вопросов «откуда?», «к чему?», «куда?». Композитор сказал однажды, что всю жизнь пишет музыку, отвечая на вопрос Достоевского. «Как могу я быть счастливым, если где-то еще страдает другое существо?» На самом деле этих художников очень много роднило. Очень многое, что говорят о Достоевском, литературоведы, можно отнести к Малеру. Ну, в частности, Достоевского часто обвиняли в дурном стиле, в том, что в своих романах он объединяет разнородные, несовместимые элементы, использует в них газетный фельетон и евангельские тексты, уголовную хронику «Откровение святого Иоанна». Те же обвинения предъявляли Малеру. Ведь в его симфониях звучало все, что он слышал вокруг себя. Военные сигналы, мотивы из оперетт, траурные походные марши, суровые хоральные напевы, веселые танцы. Но и у одного, и у другого этот пестрый и, казалось бы, несовместимый материал полностью подчинялся идее, и из калейдоскопа разнородных деталей создавалось грандиозное и монолитное целое. И русский писатель, и австрийский композитор мучились одной болью, творили на одну и ту же тему об униженных и оскорбленных, об их судьбе, об их отчаянии. Особенно тесно Малер и Достоевский столкнулись в одном. «За что страдает дитё?» Этот вот отчаянный крик, прозвучавший со страниц братьев Карамазовых. И тот же вопрос задает не раз и композитор. Почему страдают? Почему гибнут дети? Впервые Малер обратился к этой теме в песне «Земная жизнь». Он трактовал ее как аллегорию. Но вот новый аспект темы был воплощен в 1901 году, когда он написал вокально-симфонический цикл под названием «Песни об умерших детях». 5 песен, которые легли в его основу, написал единственный поэт Малера Фридрих Рюкерт и написал на него после смерти 2 своих детей. Это совершенно потрясающие песни, которые, мне кажется, надо услышать каждому.

После этого Малер пишет новые песни, новые симфонии, появляется седьмая симфония, а вот 1906 год посвящен воплощению, пожалуй, самого дерзновенного среди всех грандиозных замыслов композитора. Она должна была стать величественной одой любви к земле, к жизни, к человеку. Это восьмая симфония, обе части которой, только две части, хотя симфония огромна по размерам, полностью построены на тексте. Первая часть основана на католическом песнопении «Приди, о Дух животворящий». Вторая часть написана на текст заключительной главы Фауста Гёте. Грандиозный замысел симфонии потребовал и соответствующих средств воплощения. Из-за симфонии закрепилось броское название «Симфония тысячи участников». Сам композитор этим был возмущен, потому что считал это просто рекламным. Но исполнительский состав давал право на такое название, потому что в нем был огромный оркестр, мощные хоровые массы, 8 солистов. Такого еще не было в симфонии. И Малер рассчитывал этой музыкой захватить сердца, привлечь ко всеобщей любви. Собственно, это было каким-то повторением бетховенского призыва в его девятой симфонии, где он писал на слова Шиллера «Обнимитесь, миллионы». Но обращаться с призывом всеобщей любви в начале XX века, естественно, было актом утопическим. И композитор ощущал себя тем самым Антонием Падуанским, который отчаянно и тщетно проповедовал хищным рыбам любовь и смирение.

крушение своих иллюзий Малер осознал еще до исполнения. И результатом явилось возникновение следующего сочинения гениальнейшей песни о Земле. Но это уже был конец пути. Последние годы пребывания в Вене для Малера были чрезвычайно тяжелы. Он никогда не был таким любимцем Вены, каким, например, Иоганн Штраус. Его ценили, многие им восхищались, но для добродушных венцев он оставался чужим, а в определенных кругах накапливалась и недоброжелательность. Аристократы считали себя ущемленным в правах, потому что Майер никогда не следовал их рекомендациям. Например, однажды один из эрцгерцогов порекомендовал ему посредственную балерину, на что он ответил: «Мне в труппе не нужна эрцгерцогиня». Или аристократы, допустим, привыкли приезжать в оперу тогда, когда им удобно, а не тогда, когда спектакль начинается. До Малера было совершенно естественным войти посреди увертюры или даже во время самого спектакля и пробираться к своему месту, мешая соседям. Малер это категорически прекратил. И вот аристократы считали себя ущемленными в правах. Малоодаренные артисты, которые рассчитывали на помощь именитых покровителей, были тоже уязвлены. Часть музыкальных критиков, привыкшая как к оперным штампам, так и к тому, что музыканты заигрывают с ними, тоже не скрывала раздражения. Враждебность проявлялась по-разному, и в фальшиво-доброжелательных статейках, где между строк Малера ругали, и в закулисных интригах, и в травле тех музыкантов, которые ему были преданы. Малер чувствовал себя бесконечно усталым, а в довершение всего страшный удар нанесла судьба. Умерла 5-летняя дочка. Всю свою любовь композитор сосредоточил на младшей дочери, родившейся в 1904 году, но еще одно несчастье стояло уже на пороге. Врачи обнаружили у Малера неизлечимую болезнь сердца. И он сдался, решил уйти из театра, которому посвятил 10 лет своей жизни. Чтобы обеспечить семью, он принял предложение занять место дирижера Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. Удивительно трогательно провожали его друзья в Вене. Никаких официальных проводов не было. Он постарался уехать как можно более тихо и просил заранее всех друзей не сообщать кому-то близкому в прессе о том, что он уезжает. И только в день его отъезда во всех газетах было опубликовано его открытое письмо. Уважаемым сотрудникам по придворной опере, наступил час, который кладет предел нашей совместной работе. Вместо законченного целого, о котором я мечтал, я оставляю за собой незавершенное, наполовину сделанное дело. Так уж суждено человеку. Не мне судить, чем стала моя деятельность для тех, кому она была посвящена. И все же в такой момент я могу сказать себе, я работал честно. Я ставил перед собой высокую цель. Я не щадил себя, и поэтому мог требовать напряжения всех сил и от других. От всего сердца благодарю вас за то, что вы поддерживали меня в трудном, зачастую неблагодарном деле, что вы помогали мне и боролись вместе со мной. Как только в городе распространился слух об отъезде Малера, друзья его разослали множество записок, в которых было написано: «Почитатели Густава Малера собираются, чтобы проститься с ним на вокзале и приглашают вас явиться туда, а также дать знать об этом единомышленникам». Поскольку эта демонстрация должна явиться неожиданностью для Малера, настоятельно просим вас не посвящать в это дело лиц, стоящих близко к прессе. И действительно, в назначенный час на вокзале собралось больше 200 человек. Здесь были те, кто искренне его любил,
кто был ему благодарен, никто не присутствовал по обязанности. Малер не получил ни благодарности, ни какого-либо отличия от императорского театра, от императорского двора. Так окончилась целая эпоха в музыкальной жизни Вены. Америка встретила Малера тепло, ему предложили сразу место директора «Метрополитен», но он отказался наотрез, сосредоточив все силы на дирижировании. Работать приходилось очень много. Поначалу ему казалось, что он нашел то, к чему стремился всю жизнь, но разочарование подстерегало его и здесь. Потому что «Метрополитен опера» и тогда, как, собственно, и сейчас, славилась знаменитыми гастролерами. В ней пели итальянцы, немцы, англичане. В тот сезон, когда приехал Малер в Америке, выступал Шаляпин. И, быть может, он, наверное, единственный и понял Малера. Он в своей книге «Маска и душа» писал: Малер на первой же репетиции пришел в полное отчаяние, не встретив ни в ком той любви, которую он сам неизменно влагал в дело. Все и вся делали наспех как-нибудь, ибо все понимали, что публике решительно безразлично, как идет спектакль, ибо приходили слушать голоса. И только. Положение еще резко осложнилось тем, что Малер, который привык не щадить себя и физически, теперь все время должен был прислушиваться к больному сердцу. Ему нужно было буквально рассчитывать каждый шаг. На лето он, как всегда, вернулся в Германию, в свое любимое местечко, но писал оттуда Брунвальтеру: «Мне приходится менять весь мой образ жизни. За много лет я привык бродить по горам и лесам и приносить оттуда наброски, как добычу. К письменному столу я подходил, как крестьянин в амбар. Мне оставалось только оформить эскизы. Даже дурное настроение и хандра отступают после хорошей ходьбы по горам. А теперь я должен избегать всякого напряжения и постоянно проверять себя, не ходить многое». Но, тем не менее, в это самое трудное время, когда Малер должен был смирять себя, стеснять себя, он прекрасно работал над песнью о земле. «Судьба даровала мне прекрасное время», — снова писал он Брунвальтеру. «По-моему, это самое личное из всего, что я до сих пор написал. Это слова о песне о земле». Это уникальное сочинение во всей мировой музыкальной литературе. Это симфония, полностью основанная на текстах. Причем в основу ее легли тексты китайской флейты Ганса Бетги. Это вольные переводы стихов китайских поэтов 8 и 9 веков. Либо, Чанцзы, Мао Хаожани и Ван Вэя. И вот на эти старинные, казалось бы, экзотические тексты Малер создал истинно современное произведение, одно из выразительнейших в мире партитур. Это удивительная музыка, которая снова, как и прежде, скажем, в симфонии «Воскресенье», проявляется сопоставление краткости человеческой жизни и вечной жизни, жизни в вечности, но в отличие от второй симфонии в гораздо более субъективном, интимном плане.

Верно боялся, что его девятая симфония окажется последней, поэтому не поставил номер 9. А действительно с этим числом связано что-то мистическое, потому что девятая симфония была последней у Бетховена, была последней у Шуберта, свою девятую симфонию не успел дописать Брукнер, но прошел еще год, и композитор написал следующую, фактически десятую, ну, симфонию, которой пришлось дать этот роковой номер, номер 9. Девятая симфония тоже совершенно удивительна. Ее музыка производит страшное порой впечатление, потому что это конец, это отчаяние, это в чем-то отказ. Отказ от борьбы, ибо дни сочтены и сил больше нет. Это прощание с жизнью, прощание с иллюзиями. Но финал, написанный в медленном темпе, а даже это высочайшая вершина малерского творчества, которая напоминает финал третьей симфонии, лирический финал, где Малер пишет название, что мне рассказывает любовь. И здесь, в девятой, это тоже песнь о любви, о небесной любви, но не полнокровная в расцвете сил в зените жизни, а прощальная, усталая на жизненном закате. Малер успел закончить девятую симфонию. Больше того, через год он написал еще и десятую симфонию, которую задумывал в 5 частях. Но вот ее он написать не успел. В феврале 1911 года он тяжело заболел. Настолько тяжело, что в Нью-Йорке его не смогли вылечить, и он отправился в Париж. Тогда, естественно, это было морское путешествие. И вот об этом замечательно вспоминал выдающийся писатель Стефан Цвейг. «Я возвращался из Америки, и на одном корабле со мной ехал он, смертельно больной, умирающий. Стояла ранняя весна. Плавание по ярко-синему, подернутому рябью мелких волн морю шло спокойно. Все призывало нас к веселью, но внизу, где-то в утробе корабля, угасал он, и мы чувствовали, как его тень омрачает наш ясный полдень». Часто среди взрывов смеха кто-нибудь говорил: «Малер, бедный Малер». И мы немедля смолкали. Глубоко внизу лежал он, обреченный, снедаемый лихорадочным жаром. И только маленький светлый лучик его жизни пробивался наверх под открытое небо. Его дочка, беззаботно игравшая на палубе. Только при высадке в Шербуре на буксире, который отвозил нас на берег, я, наконец, увидел его. Он лежал неподвижно, бледный, как смерть, с сомкнутыми веками. Ветер отбросил на бок его поседевшие волосы. Чистой и смелой линией выдавался вперед его выпуклый лоб. Тверды были очертания подбородка, в котором сосредоточилась вся энергия его воли. Исхудалые руки бессильно лежали на одеяле. Впервые я видел его, вечно пылавшего, ослабевшим. Его силуэт вырисовывался на беспредельно сером фоне моря и неба, и в этом зрелище была не только безграничная печаль, но и какое-то просветляющее величие, возвышенное, словно замирающий финальный аккорд симфонии.

Париж Малер должен был пройти курс лечения, но и французские профессора тоже не помогли. Ему становилось все хуже. И тогда Малер потребовал, чтобы его отвезли в Вену. Последние свои дни он хотел провести именно там. Там он учился, там он впервые стал на путь музыканта. Несмотря на все разочарования, именно там он чувствовал себя дома. В мае Малера перевезли в Вену. И приветствие, и проявление искренней любви старых друзей осветили его последние часы. В день похорон было ненастно. Возникало ощущение безысходной тоски. Ничто не нарушало благоговейного молчания. Композитор хотел, чтобы его погребение было безмолвным, без музыки, без речей. Лишь откуда-то доносилось птичье пение. Несколько дней спустя в музыкальной газете в Праге появился некролог Сдены Каниедлы. Он писал: «Это художник поразительно чистой души, и теперь, в пору падения нравов, он стоит как титан, укрепляя всех тех, кто еще не перестал верить в подлинное искусство». Мы одиноки сегодня, одиноки совершенно. Мы потеряли того, кого не должны были терять никогда, великого художника и человека. Малер знал, что его творения ценят очень немногие, но верил, что они еще будут правильно поняты, найдут свою публику. «Мое время еще придет», — говорил он. Его слова оказались пророческими. Малер, его время пришло, как бы отвечает ему один из крупнейших музыкантов XX века, дирижер и композитор Леонард Бернстайн. Пришло, вернее, давно уже наступило. Все это время было его временем, как и любой такт любой из его симфоний был выражением его неповторимой индивидуальности. Если когда-либо существовал композитор своего времени, то это был Малер, пророческий лишь в том смысле, что он уже знал то, что миру предстояло узнать и принять полвека спустя. Музыка Малера почти жестока в своих откровениях. Она как фотокамера, поймавшая общество в момент начала его упадка. Но все это было невидимо для слушателей Малера. Они отказывались или были не в состоянии увидеть себя изображенными в его гротескных симфониях. Только спустя 50, 60, 70 лет мировых разрушений, только после всего этого мы можем, в конце концов, слушать музыку Малера и понимать, что она предсказывала все это, и что в своем предсказании она орошала наш мир дождем красоты, равной которой не было с тех пор.

Закончилась третья передача из цикла «Время» Густава Малера. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. В передаче прозвучали фрагменты вокального цикла «Песни об умерших детях», 8-й и 9-й симфонии и симфонии «Песни о земле» Густава Малера.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Епископ Мстислав возглавил праздничные богослужения памяти второго обретения мощей преподобного Александра Свирского. Прошел первый Петродворцовый Знаменский крестный ход. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермушкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине XVII века на территории царской Александровой слободы с храмами начала XVI века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991. Затем митрополит в Арсенофе помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыне и приложился к ее главной святыне мощам преподобного Лукиана Александровского. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 31 июля посетил Свято-Троицкий женский монастырь Мурома. Владыку сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Встречала архипастырь и настоятельница игуменя Арсения Москокова. Митрополит приложился к мощам благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святых царственных страстотерпцев на станции Сологубовка. Его преосвященству сослужили настоятель протоиерей Александр Захаров, духовенство и гости храма. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубо иктинии была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил чин молебного пения в память крещения Руси, а затем обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Захарова с 70-летием и вручил епархиальную медаль преподобного Александра Свирского первой степени. Лидии Игоревне Стрельниковой в благодарность за чадородие и жертвенное материнское служение была передана патриаршая награда, знак материнства второй степени. Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и вручил владыке букет цветов. 30 июля верующими вспоминается второе обретение нетленных мощей святого преподобного Александра Свирского. 29 июля, в канун праздника, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский в сослужении многочисленного сонма духовенства совершил всенощное бдение в Троицком соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. В сам день праздника, 30 июля, правящий архиерей Тихвинской епархии возглавил божественную литургию в Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили наместник монастыря игумен Антоний Гутник, секретарь Тихвинского епархиального управления романах Николай Бестужев, братья обители в священном сане, духовенство Тихвинской епархии и Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктинии была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии епископ Мстислав возглавил праздничный крестный ход с мощами преподобного Александра вокруг Троицкого собора, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Поздравительный адрес губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко огласил советник губернатора протоиерей Вячеслав Санин. Петродворцовый Знаменский крестный ход в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля впервые прошел в Петергофе. Он был организован приходом храма в честь иконы Божьей Матери Знамени, лейб-гвардии конно-гренадерского полка при содействии Петродворцового благочиния и районной администрации. Божественную литургию под открытым небом на месте воссоздаваемой церкви совершил настоятель иерей Петр Чернобай. Ему сослужили иерей Александр Нефедов, Максим Тарасов и Андрей Селиванов, диаконы Федор Палев, Владимир Минеев, Евгений Тимкин. Пел сводный любительский хор собора под руководством иродиакона Романа Соколова.
«Духовное просвещение нашего Отечества началось с крещения», — сказал отец Петр, «а просвещение Петерговской земли — со Знаменской церкви, первого храма города, заложенного по велению Петра Великого. Сегодня мы сугубо молимся о возрождении этого некогда величественного храма». После божественной литургии духовенство и верующие прошли с молитвой по городу к месту восстанавливаемого Знаменского храма. Впереди несли большую икону Божьей Матери Знамени, украшенную цветами в специально изготовленном для этого события киоте. Верующие совершили молитву у придворной крестовоздвиженской церкви, храма святых апостолов Петра и Павла Большого Петерговского дворца, храма святого Александра Невского в парке Александрия, готической капеллы, а также у места утраченного Петропавловского храма лейб-гвардии Уланского полка. В Петропавловском соборе Петергофа крестный ход встретил благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов, который отслужил молебен перед иконой. Верующие продолжили молитвенный путь, совершив установку у храма святого апостола Андрея Первозванного при Военно-морском политехническом институте радиоэлектроники имени Александра Попова. Иерей Петр Чернобай вручил благодарственные письма тем, кто внес значительный вклад в организацию праздника. Была развернута полевая кухня. Маршрут крестного хода составил около 7 километров. В нем приняло участие около 150 человек. Глава районной администрации Александр Якушев предложил сделать Петродворцовый Знаменский крестный ход ежегодным. Настоятель храма Святой Троицы на собственном проспекте, иеромонах Алексей Рагин и прихожане в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля посетили пансионат Петерговский. Состоялась общая молитва. Священник помазал подопечных елеем, раздал просфоры. Отец Алексей исполнил несколько песен «Научи меня, Боже, любить» на стихи великого князя Константина Романова, «Белый храм на горе», «Верность», «Радуга над Невой». И последнее сообщение. Спортсменки в сопровождении президента Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга Татьяны Колесниковой 29 июля в преддверии чемпионата мира посетили часовню Блаженной Ксении. Гостей встретил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. Он отслужил молебен у гробницы, благословил гимнасток иконами святой, пожелав им не только красивых побед и золотых медалей, но и мужества, сил, внутренней благодати, которая помогает преодолевать любые испытания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: В этих передачах собраны на первый взгляд совершенно разные рассказы. Что их объединяет? Способность преодолеть человеческое естество и, казалось бы, неизбежный ход событий. Надежды нет, но вот кто-то из героев совершает безумный или чудаковатый поступок ради спасения ближних, и его сокрушенное и смиренное сердце преображает обстоятельства. Для наших юных слушателей ежедневно в 20 часов 5 минут звучат рассказы русских писателей Николая Гарина-Михайловского и Александра Куприна. Читает Ольга Волынкина. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго. 1 августа – день обретения мощей преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В 10 часов начнется трансляция Божественной литургии Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия». Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов и протоиерей Александр Степанов осмысляют значение преподобного Серафима для истории Церкви, истории России и, в конечном счете, для истории каждой верующей души, стремящейся восходить к Богу путем стяжания Духа Святаго.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 113-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
0: Послушайте 64-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В то время Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перелистывая страницы евангельской истории, мы не раз встречаем повествование о том, как Господь накормил хлебом огромное количество людей. Вот все 4 евангелиста свидетельствуют о том, что Христос совершил чудо и 5 хлебами накормил 5000 человек, к тому же не считая женщин и детей, то есть 5000 мужчин, а сколько всего это было людей, никто не считал, наверное, в 2 или, может быть, в 3 раза больше. То есть огромная толпа народа, может быть, 10 или 15 тысяч человек. И кроме того, евангелисты Матфей и Марк говорят, что помимо насыщения 5000 были и еще подобные чудеса. Как, скажем, тема сегодняшнего Евангелия, когда Господь чудесным образом насытил 4000 человек, опять-таки не считая женщин и детей, и накормил эту огромную толпу 7 маленькими хлебами и небольшим количеством рыбы. У нас есть все основания полагать, что эти 2 зафиксированных в Евангелии эпизода о насыщении 4 и 5 тысяч человек не были каким-то исключительным случаем. Можно предполагать, что Христос не раз и не 2 проявлял заботу о физических потребностях тех людей, которые пришли послушать Его Слово. Вот давайте подумаем, а, собственно, мог ли Он поступить иначе? Ведь те многочисленные толпы людей, собравшихся со всей Палестины, а может быть и далеко из ее пределов, вот все эти люди пришли послушать проповедь Христа. А что являлось предметом проповеди Христа? О чем Он говорил? Он говорил о Царстве Божьем. А что такое Царствие Божие? Это близость человека к Богу, когда человек в своей духовной, нравственной и умственной жизни достигает той высоты, той точки, где человеческое соединяется с Божественным. Но ведь Христос-то не только проповедовал об этом Царстве, но Он дал людям средства для достижения Его, как бы инструмент, используя который человек обретает Царствие Божие внутри себя, достигает цели бытия. Вот таким, образно говоря, средствами и являются заповеди, данные Христом, и то учение, которое Он провозгласил. А что же является сердцевиной Его учения? Это призыв к любви, состраданию, милосердию, доброделанию. И вот представьте себе, если бы после такой проповеди, после всех этих призывов, Христос бы отвернулся от тех уставших и голодных людей, которых Он учил. Какова бы была цена всем Его словам? Какое бы практическое применение они имели? Ведь это было бы несоответствие того, что Он говорит, чему учит и к чему призывает других с тем, что Он делает Сам. Да и какое моральное право Он имел бы учить и призывать тому, чем Сам не обладает? Если бы Христос Сам в великом множестве не являл дела любви и милосердия, то все Его учения явилось бы, может быть, очень возвышенной, но отвлеченной теорией, ничего общего не имеющей с реальной жизнью и никак неприемлемой и неприменимой на практике. А потому исследовать тому, что Он говорит, согласились бы, наверное, очень немногие романтики. Но действительно, как можно выстроить свою жизнь на таком учении, которое не реализует даже тот, кто его провозглашает? Я думаю, что вывод и назидание сегодняшнего Евангелия очевидны. Наша проповедь будет услышана, и наши призывы найдут отклик только в том случае, если мы докажем истинность своих слов своей жизнью и своими делами. Вот это самая сильная аргументация. Всегда наступает то время, когда любая проповедь должна умолкнуть и начаться труд по осуществлению того, к чему эта проповедь призывает. Христос своими словами, этой духовной пищей, утолял духовный голод людей, но их физический голод Он утолял реальным хлебом, понимая, что проповедью сыт не будешь. Если к любому из нас с вами подойдет человек, который попросит дать ему наставление в его духовной жизни, то надо осторожно и очень грамотно это наставление преподать. Но если в помощи нуждается физическая природа, то не надо читать ему проповеди. Ему надо оказать посильную помощь. Правда, исходя из реальности сегодняшнего дня, надо обязательно уметь отличить того, кто действительно попал в беду и нуждается в нашей поддержке, от различного рода бездельников и проходимцев, которые, играя на человеческой жалости, ищут просто легкой наживы. Другими словами, видя чужую проблему, мы должны откликнуться на нее. И наше участие и помощь будут являться самой яркой и убедительной проповедью наших религиозных убеждений. Это будет проявлением в нас, как говорит апостол Павел, ума Христова, то есть тех чувств, тех человеческих качеств, которыми обладал Христос, заботясь одновременно о духовных и физических потребностях человека. И только через эти добрые дела и несение тягот друг друга мы с вами и сможем исполнить закон Христов. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 1 августа, 19 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви большой праздник – память преподобного Серафима Саровского, чудотворца, в честь обретения его святых мощей в 1903 году. Также сегодня прославляется преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского. В этот день вспоминается преподобный Дий, живший в Константинополе в конце IV – начале V века. Он долгое время провел в уединенном месте близ столицы Византийской империи, усмиряя свою плоть и непрестанно молясь. По молитвам святого Дия Господь сотворил множество чудотворений. Однажды преподобный воскресил утопшего. Слава о подвижнике достигла императора Феодосия-младшего, и он построил на месте подвижничества святого монастырь, в котором преподобный Дий стал игуменом. Скончался он в глубокой старости в 430 году. Сегодня вспоминается святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский. В XIII веке, во времена татарского ига, он был защитником христианской веры и православного народа от насилия и грабежей ханских баскаков, сборщиков податей. Баскаки возненавидели святого Романа и оклеветали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром в порицании ханской веры. Святой князь был вызван в Орду, где твердо исповедал себя христианином, и был подвергнут ужасным истязаниям. Мученическая кончина святого Романа наступила в 1270 году. Церковное почитание благоверного князя-мученика началось сразу же после его смерти. В этот день также празднуется память преподобного Паисия Печерского, подвязавшегося в Киево-Печерской обители в XIV веке. Сегодня прославляются сербские святые, блаженный Стефан с матерью Милицей. Святая Милица была женой святого князя Лазаря, который погиб в 1389 году во время Косовской битвы, защищая святую церковь от мусульман. Милица управляла сербским народом, пока не подрос ее сын Стефан. Тогда она постриглась в монашество в основанном ею монастыре с именем Евгения. Когда ее сын в 1402 году на время покинул страну, она, несмотря на монашеский чин, правила государством. Святая Милица заботилась о вдовах, принимая в монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани. Помогала строить и поддерживала многие монастыри и церкви. В конце жизни она приняла великую схиму с именем Евфросиния. Скончалась святая Милица Сербская в 1405 году. У нетленных мироточащих мощей ее совершилось множество чудес. Святой Стефан Высокий, король сербский, был сыном святых сербских правителей Лазаря и Милицы. В тяжелое время турецкого ига святой Стефан строил города, созидал храмы и тратил свою казну на помощь нуждающимся. Умер он мирно в 1427 году. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Серафима Саровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Серафим в миру Прохор Мошнин родился 19 июля 1759 года в Курске. Он был сыном благочестивого купца и трудолюбивого строителя Исидора Ивановича Мошнина, который строил церкви и казенные здания. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для церкви. Первое чудо совершилось над святым отроком, когда ему было 7 лет. Наблюдая над постройкой колокольни, Агафья поднялась на самый верх. Прохор не отставал от нее. И вдруг, неосторожно подойдя к краю, он с огромной высоты упал на землю. В ужасе стремглав сбежала мать вниз, ожидая видеть сына бездыханным. Но к ее общему изумлению он стоял прямо на ногах, совершенно здоров и нисколько невредим, точно опущенный на ангельских крыльях. Так чудесно хранила благодать Божия своего избранника. Скоро последовало и второе чудо. Когда Прохору было 10 лет, он заболел. Мать его и не надеялась на выздоровление, но сын рассказал ей, что увидел сон. Ему явилась Божья Матерь и обещала посетить и исцелить его от болезни. Случилось же исцеление следующим образом. По городу несли чудотворную икону коренной Божьей Матери. Крестный ход шел по Сергиевской улице, где жили Мошнины. Вдруг разразился сильный дождь. Для сокращения пути икону понесли через проходной двор Мошниных. Мать быстро подняла больное дитя и вынесла его к Божьей Матери. Так Царица Небесная исполнила свое обещание. Вскоре мальчик поправился и с усердием отдался обучению. По природе своей Прохор одарен был исключительными способностями светлого ума, сильной памяти, сердечной впечатлительности, которые сохранились до самой смерти. Поэтому за что бы он ни брался, он все делал быстро и прочно. Так было с грамотой. Прохор весьма скоро научился книжному искусству и все свое свободное от молитвы и занятия время отдавал чтению. В 17 лет Прохор совершил паломничество в Киев, где в Китаевой пустыне посетил старца Досифея. Именно тот и посоветовал ему удалиться в Саров. 19 лет Прохор, в благословение матери, стал послушником Саровской обители Тамбовской епархии и в течение долгих лет проходил там возможное послушание, продолжая изучать Священное Писание и творение отцов церкви.
7: Через 2 года после вступления в монастырь Прохор тяжко заболел водянкою. Он весь распух и большую частью лежал в келье неподвижно. 3 года он болел и вновь был исцелен Божьей Матерью. По причащении святых тайн ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария с апостолами Иоанном Богословом и Петром, и, обратясь к Богослову лицом, перстом же указывая на Прохора, сказала: «Этот нашего рода». В скором времени тело совершенно освободилось от недуга. Признаки раны, бывшие истоком болезни, всегда оставались на теле отца Серафима. Современники его удивлялись скорости выздоровления, но они ничего не знали о чудесном посещении, которым только и можно было объяснить быстрый исход столь продолжительного недуга. С поступлением в Саровскую пустынь Прохор 8 лет провел в звании послушника. Вскоре, в 1786 году, Прохор принял великий постриг. При пострижении ему дано новое имя Серафим Пламенный. В том же 1786 году, в октябре, монах Серафим был посвящен в саны радиахана. Будучи в этом сане, отец Серафима удостоился видения Спасителя и ангелов, стоящих вокруг престола, во время совершения литургии. В 1793 году начальство обители ходатайствовало о посвящении отца Серафима в сан иеромонаха, и в сентябре этого года он был рукоположен. В сане иеромонаха отец Серафим продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, приобщаясь ежедневно с горячей любовью, с верою и благоговением святых Христовых тайн. Через год отец Серафим добровольно удалился в пустынь, но не без рассуждения и не без благословения настоятеля. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым, в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, воздетыми вверх руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостью будем негрешному». Чтобы уронять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келье имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения и изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение 1000 суток. В лесу на преподобного напали разбойники, избили его до полусмерти, и он принужден был вернуться в обитель, так как не мог больше оставаться в глуши. Братья избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мысли. В 1813 году отец Серафим вышел из затвора и возобновил старческое попечение о мирянах и многих братьях. С 1825 года преподобный вновь ушел в отшельничество, но в ближнюю пустынь, где широко открыл двери своей кельи для служения своим ближним. К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и разумлением. Всех приходивших он встречал словами: «Радость моя». Иногда он обличал, но всегда с кротостью, и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Особенно заботился преподобный о Дивеевской женской обители, которое находилось недалеко от Царова. Почил святой Серафим, стоя на коленях пред иконой Божией Матери 2 января 1833 года. Церковь причислила его к лику святых в 1903 году. Хотя сам преподобный Серафим ничего не писал, но его замечательные наставления о стяжании Духа Святаго были записаны помещиком Мотовиловым. Преподобный учил, что познание Бога дается человеку только после долгого искуса и внутренней подготовки. Нельзя благовествовать, если твое сердце не очищено.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Макрина родилась в Малой Азии в царствовании святого равноапостольного Константина Великого. Святая Макрина была старшей дочерью благочестивых родителей Василия и святой Эмилии, имевших 9 детей. Ее бабкой по отцу была блаженная Макрина, ученица святителя Григория Неокесарийского. Перед рождением дочери святая Эмилия увидела во сне благообразного старца, который подошел к будто бы родившейся девочке и трижды назвал ее Феклой. Сон был понят как предсказание о будущих достоинствах родившейся девочки, равных достоинствам святой первомученицы Феклы. Когда святая Макрина подросла, мать стала учить ее грамоте, подбирая для чтения места из Псалтирии и притч Соломоновых. Некоторые священные тексты святая Макрина учила наизусть. Такое воспитание заложило в ней основу благочестия. Святая Эмилия старалась оградить свою дочь от вредных впечатлений, от всего, что учит праздности, легкомыслию и рассеянности. Она учила святую Макрину рукоделию и всякому домашнему труду, а после домашних занятий водила ее в храм и учила молиться. Уже в 19 лет святая Макрина выделялась среди своих сверстниц добронравием и красотой, так что многие богатые и знатные юноши искали ее руки. Отец выбрал для нее жениха в благочестивой семье, но через некоторое время после помолвки юноша скончался. Святая Макрина усмотрела в этом промысл Божий и твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу. Несмотря на уговоры родственников, она не согласилась дать обещание другому жениху, чтобы после совершеннолетия вступить в брак. Для святой Таковицы не было существенной разницы между земной и потусторонней жизнью. Она верила в единство бытия. «Мой жених не умер», — говорила святая Макрина. «Он как бы на время уехал или переселился в другое место и ждет меня там». У меня нет причины изменить ему и выбрать другого. Святая Макрина постоянно жила с матерью и служила ей со смирением, не избегая тех работ, которые исполняли только слуги. Она помогала ей по хозяйству и воспитанию младших детей, особенно самого младшего брата Петра, который родился во время кончины их отца. Впоследствии он был епископом Церкви Христовой, как и 2 других брата, святители Василий Великий и Григорий Ниский. Святая Макрина благотворно влияла и на других братьев и сестер. Когда брат Василий вернулся домой после долгих лет учения в разных странах и по молодости лет стал гордиться своими знаниями, преподобная Макрина кроткими и богодухновенными речами наставила его в смирении, так что вскоре он избрал для себя монашескую жизнь. Святая убедила и свою мать-вдову удалиться от мира, устроив своих детей и отпустив на волю слуг. Святая Эмилия вместе с преподобной Макриной постриглись в монашество. Святые Эмилия и Макрина поселились в обители, которую построили в Понте на берегу реки Ириды. До самой кончины преподобная Макрина подвязалась в этом монастыре, пребывая в посте и молитве, изнуряя свое тело трудами. Она спала на жесткой постели, одевалась в ветхие одежды, на шее носила железный крест и обруч, которым была частица креста Господня. О силе веры святой Макрины свидетельствует следующий случай. Однажды святая тяжело заболела. Мать уговаривала ее обратиться к врачам. Но святая Макрина не хотела показывать свое тело постороннему взору. Всю ночь она молилась Богу и спрашивала исцеления. Затем, взяв горсть смоченной слезами земли, приложила ее к больному месту. К утру рана исчезла, остался только небольшой шрам в память о чудесном исцелении. Со временем преподобная Макрина стала игуменей монастыря. Она с любовью и страхом Божиим наставляла сестер в иноческих добродетелях, являя им пример равноангельской жизни. За свое глубокое смирение и преданность воле Божией преподобная Макрина еще при жизни удостоилась великих даров. По ее молитве во время голода не истощался в обители хлеб. Она исцеляла больных, изгоняла бесов и пророчествовала. Преподобная Макрина мирно приставилась ко Господу в 380 году, через 9 месяцев после блаженной кончины своего брата, святителя Василия Великого. При ее кончине присутствовал святитель Григорий Ниский, который впоследствии написал житие святой Макрины. Сестры обители и многие пришедшие проводить в последний путь преподобную Макрину горько оплакивали ее кончину. Когда стали готовить святую к погребению, оказалось, что у нее нет ничего, кроме рубища. Ее облачили в одежды святителя Григория, который он приготовил себе на смерть. Тело преподобной Макрины было погребено в родительской гробнице рядом с мощами ее матери. Составитель жития святитель Григорий Ниский упоминает об одном чуде, совершившемся по молитвам святой Макрины, когда исцелилась девочка, страдавшая глазной болезнью. «О многих и других чудесах слышал я, — говорит святитель Григорий, — но не упомянул о них, ибо многие люди только тем делам верят, которые могут совершить сами, а что превосходит их силы, то считают за ложь».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Уже 104 года существует в нашем городе Государственный театр юных зрителей, репертуарный театр для детей. Еще в Петрограде основал его режиссер и педагог Александр Брянцев в здании Тенишевского училища на Маховой улице. Премьерой стал «Конек-горбунок» по сказке Петра Ершова. Он возобновлялся 7 раз и до сих пор идет на сцене Тюза. А вот макет декораций к этому спектаклю вошел в число экспонатов недавно открывшегося нового музея театра, который, как заявлено в пресс-релизе, создан Бахрушинским театральным музеем, Федеральным научно-методическим центром Министерства культуры Российской Федерации. Для новой экспозиции специально отремонтировали зал на 5-м этаже театра, в котором и представлены предметы из фондов Бахрушинского музея и архива Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева. Большая часть афиш, программок, эскизов к костюмам, портретов отображена на настенных фотостендах и в виде фотокопий в витринах. В открытии нового музея принимали участие московские гости.
2: Тамара Тихоновна Бурлакова, заместитель генерального директора Бахрушинского музея по научной работе.
1: Скажите, пожалуйста, так необычно для петербургского зрителя и петербургских представителей СМИ, что театр Ленинградский, петербургский ТЮЗ и так велико участие Московского Бахрушинского музея. Понятно, что это любимый музей, известный музей, но как для вас самих?
2: Я думаю, здесь ничего странного, удивительного нет, потому что Бахрушинский театральный музей – это первый профессиональный музей мира, который был создан в 1894 году Алексеем Александровичем Бахрушиным, знаменитым купцом, промышленником, представителем известной семьи Бахрушиных, благотворителей, промышленников и купцов. И этот музей изначально отражал историю не только московских театров, но он отражал историю театров обеих наших столиц и регионов. У нас огромное количество хранится афиш, среди вот 700 тысяч единиц хранения, всего у нас 1,5 миллиона единиц хранения. Среди них фолианты афиш, которые отражают историю провинциальных театров. И огромное количество экспонатов, предметов, ну это много тысяч единиц хранения, которые отражают с самого начала этого музея историю петербургских театров, ну включая императорские театры, это Мариинский театр, это Михайловский театр, это Александринский театр, это предметы, которые были собраны Алексеем Александровичем Бахрушиным. И возможно, что вот этот макет, он попал еще фонды при Алексея Александровича Бахрушина, ну, не исключено. Потому что Бахрушин умер в 1929 году, оставаясь директором музея своего имени. И передал он его когда-то Императорской академии наук.
1: Вот этот макет спектакля «Конек-горбунок», он находился в вашем музее. А что еще?
2: Несколько сот единиц хранения, которые отражают историю конкретно этого тюза.
1: Именно Ленинградского
2: и этого тюза. И, как я сказала, Александринского театра. Мы храним все почти эскизы декораций и костюмов, которые выполнены Головиным к спектаклю, к знаменитому спектаклю «Маскарад», который был объявлен последним спектаклем Российской империи, к спектаклю «Маскарад», который был поставлен на сцене Александринского театра.
1: Да, но мы-то говорим поэтому про тюз. Вы только что говорили о том, что театр – это люди. Да. И каково вам было работать, сделать эту экспозицию? Актеры, которых, в общем-то, вы не знаете, вы с ними не работали. Наверное, даже если видели спектакль,

0: человека и не восхищаться его деятельностью. Если он созидал театр радости ребенка. И остальные также, кто рядом с ним.
1: Как восприняла труппа открытие нового музея, можно было узнать у заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жуковича. Он в театре с 1973 года.
2: Ну, память вообще вещь хорошая. Любой человек так или иначе опирается на прошлое, настоящее. Я думаю, даже уже на протяжении многих лет, и будущее у нас очень много, зависит от того, что было заложено нашими основателями, предками. Поэтому открытие музея – это факт, наверное, больше публичный, чем для нас внутренних людей, которые прожили этот путь вместе с театром. У нас был музей, у нас был на 4-м этаже, но он был не публичный, он был для внутреннего пользования, так скажем. Потому что мы часто обращались к старым пьесам, которые можно было там найти, к рецензиям, к фотографиям прошлого, для памятных вечеров творческих, которые мы здесь проводили. И был человек, который занимался и понимал, и знал это дело. Наверное, сегодняшний факт – это, скорее всего, факт для города. Для людей, которые выросли уже в другом поколении. Думаю, что, скорее всего, он еще и для того, чтобы сказать, что в городе существует еще театр юных зрителей. Потому что так, в силу обстоятельств, в среду всяких политических дел, отвлеченности, событий, которые вокруг нас, это затирается и уходит на второй план. А потом вдруг на собраниях вспомнят, что надо заниматься подрастающим поколением. Понимаете, и как все схватятся, потом декаду проведут, там чего-нибудь такое выступит, значит, и все это на этом и закончится. А театр юных зрителей – это система воспитания подрастающего поколения. Поэтому от истоков до будущего, скорее всего, в общем-то, я приветствую этот факт, внутренне приветствую. Хотя по оформлению, по содержанию, хотелось бы больше. Я понимаю необъятное, знаете, потому что я же знаю архив очень хорошо, особенно фото его, весь архив, потому что сам занимался фотографией очень долго, и там и мои фотографии есть, и Константина Сергеевича Кунтышева мы жили. Вот, я понимаю, не охватить, но вот с точки зрения того, что... жив еще курилка. Вы знаете, вот такое вот выражение. Хотя я тут прочитал буквально вчера в интернете, листая, прочитал заголовок. Я прочитал, не буду пересказывать статью, но заголовок я расскажу такой. «Не допустите переосмысления постановок Ленинградского театра юных зрителей там с какого-то по 87-й год». Ну, то есть все спектакли Зиновьевича Карагодского. Вот. В общем, конечно, это эпоха.
1: Да, в театре юных зрителей имени Брянцева были эпохи и времена режиссеров Бориса Зона, Леонида Макарьева, Зиновия Карагодского, Льва Додина, Вениамина Фельштинского, Евгения Шиферса. В истории Тюза запечатлены имена блистательных актеров Николая Черкасова, Бруно Фрейндлиха, Георгия Тараторкина, Юрия Каморного, Александра Хачинского, Николая Лаврова, Тамары Уржумовой, Киры Крейлис Петровой, Антонины Шурановой, Николая Иванова, Ольги Волковой, Ивана Латышева. Шум и слава успешных театральных премьер, как известно, недолговечны. А вот признание и любовь зрительских сердец могут сберечь ту память, что не умещается в музейных экспозициях.
3: Сброшен костюм, спят башмаки, шепот кулис, стихли шаги, шпаги в углу, пора бы остыть, но почему? Сердце чистит.

смех или плач, ад или рай, сколько ни прячь, станут игрой.

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Уральский молодежный симфонический оркестр Свердловской филармонии готовится к записи нового альбома с музыкой Николая Мясковского. Работа станет продолжением масштабного проекта, посвященного композитору и начатого несколько лет назад. Коллектив под управлением главного приглашенного дирижера Александра Рудина с 3 по 9 августа запишет 9-ю и 16-ю симфонии композитора. Выход альбома на бельгийском лейбле «Fuga Libera» запланирован на 2027 год. Уральский молодежный симфонический оркестр обращается к наследию Мясковского с 2018 года. Тогда на лейбле «Наксос» вышел первый альбом, записанный по инициативе Александра Рудина. В марте 2026 года фрагменты релиза «Мясковский Аластер симфония номер 7 «Кремль ночью», выпущенного на лейбле «Fuga Libera», прозвучали в программе открытия французской радиостанции «France Music», посвященной важным новинкам мировой дискографии. Арфистка Эмилия Москвитина, которую называли «золотой арфой России», ушла из жизни 29 июля в возрасте 87 лет. Москвитина долгие годы была солисткой Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Актриса начала работу в 1963 году в симфоническом оркестре Московской филармонии, а в 1987 году стала солисткой Большого симфонического оркестра имени Чайковского, где проработала до 2024 года. Она выступала во многих странах, играла с Венским симфоническим, Миланским, Лондонским камерными оркестрами, участвовала в крупных фестивалях в Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании и других странах. Эмилия Москвитина носила звание народной артистки России. Она была членом жюри национальных и международных конкурсов, организатором и председателем жюри конкурсов арфистов имени Веры Дуловой в Москве. Исполнительница выпустила 8 компакт-дисков музыки для арфы с подзаголовком «Играет Эмилия Москвитина». В 2011 году была награждена почетной грамотой президента России за большие достижения в музыкальном искусстве. Фонд «Русское исполнительское искусство» присвоил ей звание «Золотой талант России». С 2010 года до последних дней жизни Москвитина была профессором Московской консерватории. Множество ее учеников – лауреаты национальных и международных конкурсов. В Южноафриканской республике продолжает работать делегация Петербурга. В ее состав вошли представители Конгрессно-выставочного бюро и Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства, сообщили в Комитете по развитию туризма. В Йоханнесбурге открылся в ходе визита информационный деловой центр Петербурга, который стал важным шагом в укреплении двусторонних экономических и гуманитарных связей. Также в двух крупных городах Южноафриканской республики проходят фотовыставки о нашем городе. В рамках деловых встреч делегация представила туристические возможности Петербурга. Среди них новая туристская география, современное общественное пространство, креативные индустрии и гастрономические проекты. Первая апрельская весна открылась в апреле 1982 года в столице Северной Кореи Пхеньяне. Фестиваль объединяет деятелей культуры со всего мира на основе идей дружбы и взаимного уважения. Российскую культуру на фестивале представили 22 ведущих коллектива и исполнителя из 13 регионов России. Золотыми призами были отмечены 12 российских коллективов, среди которых Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Артисты представили ораторию «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, а также три песни «Наш город», «Журавли» и «День Победы». Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой возглавит российскую делегацию на Гаванской международной книжной ярмарке, которая пройдет в кубинской столице с 10 по 16 августа. Об этом сообщил посол Российской Федерации на Кубе Виктор Коронелли на пресс-конференции, состоявшейся в четверг на территории мемориального комплекса имени Хосе Марти. Главой официальной делегации России станет специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, известный своей многолетней деятельностью в сфере культуры и искусства, рассказал дипломат. Он сообщил, что в состав российской делегации также войдет директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифровизации Владимир Григорьев. Коронелли отметил, что Кубу для участия в ярмарке посетят известные российские писатели, среди них поэтесса и прозаик Алена Каримова, поэтесса Эля Погорелая, поэт Юрий Цветков и писатель Дмитрий Ицкович. На ярмарке будет в общей сложности представлено более 1500 наименований книг, включая произведения классиков русской литературы, а также работы современных авторов, рассказал Коронелли. Он сообщил, что также запланирована обширная культурная программа. «Мы планируем, что ее ключевым участником станет творческий коллектив «Россия», основанный исполнительницей русских народных песен Людмилой Зыкиной», отметил посол Российской Федерации. В рамках ярмарки мы представим программу российского кино, подготовленную совместно Кубинским институтом кинематографии и Роскино, сказал дипломат. В кинотеатрах Гаваны будут показаны как классика советского кинематографа, в частности фильм «Дон Кихот», так и более современные картины. Коронелли сообщил, что в дни проведения ярмарки в Гаване состоится показ продолжения фильма «Чебурашка». Он отметил, что в выставке приурочено и проведение в Доме поэзии литературного вечера «Голоса сквозь время», посвященного писателям и поэтам, чьи юбилеи в России отмечаются в 2026 году. В комментарии к корреспонденту ТАСС Коронелли подчеркнул важность проведения гаванской книжной ярмарки в тяжелейших условиях все нарастающей блокады Кубы со стороны правительства США, торгово-экономической, финансовой, а с начала этого года еще и топливной. В Китае открылся музей естественной истории, один из самых больших в мире. Он находится в Шэньчжэне, который известен своими футуристическими небоскребами и носит название «Китайской столицы робототехники». Экспозиция охватывает более 4,5 миллиардов лет истории Земли, а само здание пополнило список архитектурных достопримечательностей города. Новый музей органично вписан в окружающий ландшафт и своими плавными изгибами напоминает русло реки. Одной из его главных особенностей стала открытая крыша, по которой посетители могут гулять как по парку. Помимо прочего, это еще и современный научно-исследовательский центр, образовательная площадка и комплекс лабораторий. В завершение выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 1 августа, пасмурная погода, небольшой дождь, возможно, гроза, 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 2 августа пасмурная погода, местами небольшие дожди, плюс 20-22. Атмосферное давление 756-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 58%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра пасмурная погода, небольшой дождь, утром возможна гроза, плюс 21-23. В воскресенье пасмурно, местами небольшой дождь, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление в эти дни существенно меняться не будет. Сейчас в Петербурге плюс 27 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ты начнешь.
0: Мы обсуждаем сегодня противоречивый, но, тем не менее, актуальный и очень важный фильм Тарантино, Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
1: Это для нас такой предмет размышления на довольно большие и серьезные темы, потому что, по большому счету, стоит вопрос, насколько произведение искусства способно и может воздействовать на нравственность человечества, насколько она может влиять на исправление каких-то чудовищных заблуждений исторических и так далее. Ну, на самом деле, ответ впереди, он понятен. Здесь даже в конец задачника лезть не надо. Можно говорить о том, что ничего никогда не влияет и никаким образом не меняет, а все повторяется, возвращается на круги своя. Но, тем не менее, это такой очень мощный фильм, посвященный чему это, значит, война 41-й и 44-й год, Вторая мировая война, да, и, ты знаешь, я бы хотел вот сразу забросить на следующий наш эфир, забросить удочку, потому что мы будем обсуждать это Тарантино, и это огромное количество эффектов, крови, взрывов, стрельбы, пальбы, вот того аттракциона, который у него, собственно говоря, является стилеобразующим, его ведущим, и не случайно на 32-й минуте фильма я позвонил тебе. Хотя я сам предложил поговорить об этом фильме, я его видел очень давно или не видел его совсем, или увидел его так, что потом взял и решил забыть, потому что на 32-й минуте у меня уже тряслись руки от ужаса и той жестокости, которая там происходит, не в плане физиологических и таких вот физиологических моментов, а в плане того, насколько морально и насколько уместно подобным образом и в такой интонации такие вещи раскрывать и показывать. Вот. Но и все время стоит, когда ты смотришь этот фильм, все время стоит вопрос, а какую, собственно говоря, позицию занимает художник и в этой истории, да, ее создавая, безусловно, используя весь свой набор своих прекрасных трюков, аттракционов, где мы сразу узнаем, ну, по любому кадру, по любой сцене мы узнаем Тарантино. Единственное, что можно здесь сказать, что, например, эта картина, во-первых, является безусловным учебником и набором перечня всевозможных саспенсов. Просто каждая сцена строится на саспенсе настолько, вот это тревожное ожидание зрителя, потому что мы всегда знаем то, чего не знают герои, герои всегда в ловушке в каждой сцене, вот, и это, конечно, в этом смысле он просто один и тот же прием нам поворачивает с разных сторон, и в этом смысле является в который раз и в очередной, является выдающимся, конечно, мастером, кинорежиссером и виртуозом этого приема, который когда-то в свое время называл еще, да, Альфред Хичкок, да, в своих фильмах. Вот, и это вошло в язык кинематографа. Вот по языку кинематографа это, конечно, выдающаяся совершенно картина, потому как это построено, и потому, насколько эти саспенсы строятся подчас на самых, казалось бы, очень простых сценах. Буквально на сцене, допустим, диалога двух людей, двух персонажей, двух антагонистов или не антагонистов и прочее, да, как решена, собственно, первая сцена, когда блистательно дан 41-й год, Франция, абсолютно такое парадизное поместье, молочная ферма, мужчина колет дрова, но тут начинает звучать коллизе Бетховена, нежно в музыке начинает звучать коллизе, и по дороге издалека тянется несколько автомобилей, значит, с фашистами, да, и вот этот контрапункт и циничность этого контрапункта, да, потому что абсолютно лирично дана эта мелодия. И все, что будет происходить дальше, когда этот человек один в этом доме будет разыгрывать концерт, а мы будем тревожиться с каждой секундой, понимая, как он давит и мучит и выворачивает наружу, наизнанку просто человек, который перед ним, с тем, чтобы тот сознался, что он в своем доме прячет евреев, и склоняет его к самому страшному из всех возможных злодеяний. Собственно, с этого и начинается. Тарантино задает мощнейший моральный вопрос, да, потому что он вынуждает его к предательству. вынуждает его к предательству. Он выдает тех, кто сидит в подвале, их уничтожает, и только один ребенок оттуда убегает и становится, собственно говоря, сценарной основой, продолжением фильма. Она потом станет владелицей того кинотеатра, в котором судьбы всех персонажей и всех историй, и сведения всех концов Тарантино, собственно говоря, будет решать именно в этом кинотеатре. И здесь надо нам сразу сказать, что это очень по-умному, потому что в теме нашей кино в кино, да, здесь очень важно, что Тарантино решает концы судеб, он решает в кинозале, он решает в кинотеатре, где сходится все, где сходятся все исторические споры, амбиции, вопросы мести, вопросы возмездия, вопросы воздаяния, вопросы жестокости, вопросы наказания и так далее, и так далее. И даже тот самый этический вопрос, а насколько этична жестокость и даже вот не жестокость. Я вот в очередной раз я повторяю вот этот момент. Моральная граница. Где моральная граница в показе этой жестокости, понимаешь? Потому что вот ну, когда мы в зале, в финале, видим ту картину, которую, собственно говоря, по заказу Геббельса снята вот с этим мальчиком, снайпером, подвиг которого в том, что он убил больше 300 человек, находясь на какой-то колокольне, он убийца, юный, прекрасный, молодой человек, вот, и нам показывают то кино, которое показывают нам, которое смотрит весь зал в финале. Это тупые стрелялки, просто тупые стрелялки, над которыми ржет Гитлер, оказавшийся в этом зале, восторгается Геббельс, ахает и ухает весь зал. Это тупые стрелялки. Вот это Тарантино очень важно, хотя он их показывает достаточно фрагментарно, черно-бело, но мы видим, что называется боевик Боевикович Боевиков, вот такой вот там. И Тарантино специально показывает для нас, что есть вот этот критерий и есть эта грань. И тот фильм, который делает он, куда он включает это кино, да, это фильм совершенно с иной проблематикой, совершенно с иными задачами. Итак, мы говорим о том, что он начинается с одного из самых ужасных преступлений, с того, что человека склоняют к предательству, к выдаче жизней тех, за кого он, собственно говоря, за кого он не просто несет ответственность, кого он приютил у себя и спрятал, этот человек. И эта сцена давления на него, это, конечно, при том, что молчаливо я, фигура, переход с одного языка, с французского на английский, которого не понимают находящиеся в подвале обреченные люди, медленность этой сцены, подробность этой сцены, огромное количество деталей, которые да, давай уже не тяни жилы, уже же все понятно, уже сколько можно. Нет, вот этот процесс мучительного входа в предательство, когда человека вынуждают, заставляют это сделать, да, потому что абсурдно понятно, что он скажет «нет», все равно их найдут, все равно дом обыщут, тогда будут убиты просто все. Он спасает свою жизнь, жизнь своих дочерей, и из этого ада спасается, я повторю, ребенок, еврейская девочка, которая потом станет одной из ведущих пружин сценарных этого фильма. Вот с этого ужасного морального аттракциона для нас Тарантино начинает картину. И дальше дается сцена, собственно говоря, можно не пересказывать, бессмысленно спойлерить этот фильм. Кто его видел, тот видел, кто его не видел, тому мы даже не очень рекомендуем его смотреть, это не обязательно. Я сразу сказал, что очень бы хотелось в продолжение нашего разговора, который мы начинаем сегодня на фильме Тарантино, порекомендовать заранее посмотреть замечательную картину, по-моему, 65-го года, которая называется «Магазин на площади». Это сняли Ян Кадар и Эльмар Клосс. Это картина о Холокосте. Там нет ужасов. Я в свое время хотел сравнить ее в невыгодную для Спилберга сторону с его великой картиной «Список Шиндлера». Потому что то, на что Спилбергу понадобилась огромная эпическая палитра, мощность развития всех тем, мизансцен, громадности развернутых панорам, характеров и персонажей, вот, самой огромности этой темы, вот здесь в данном случае настолько камерная и локальная картина, которая показывает в очень немноголюдной истории психологический парадокс того, как могло случиться одно из самых чудовищных преступлений человечества. Вот, но мы оставляем Спилберга, потому что я подумал, как раз вот именно с Тарантино очень хорошо было бы сравнить такую картину, потому что там высказывание идет фактически без единой капли крови, хотя действие происходит во время войны. Там все построено на психологических парадоксах, на том, как люди способны или не способны перейти моральную границу. И вот здесь Тарантино, вживая нас в ненависть к этому персонажу, в ненависть к фашизму, который он собой олицетворяет, к нацизму, вернее, который собой олицетворяет герой, допрашивающий, антигерой, допрашивающий вот этого несчастного французского фермера.
0: Кристоф Вальц, да, его играет.
1: О, гениально играет этот актер. Собственно говоря, злодеев играет наслаждение для любого артиста. Это я помню просто по своей юности. Я играл все время Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и всяких прочих. Рулли, воришку из Карлсона. Так, но это про то, что мы, чтобы не сильно впадать в пафос. Вторая сцена, это как формируется отряд в диверсантов, как формируется в Америке из евреев на мотиве мести нацистам за Холокост, который они творят. И, собственно говоря, вот здесь он расставляет две очень важные яркие метки Тарантино, потому что от второй сцены меня воротит еще больше, чем от первой. Та солдатщина, казармщина, и там прекрасный Брэд Питт. Он страшен своей убедительностью, когда он натаскивает этих людей на жестокость, на убийство, на то, что их действиями должна быть парализована страхом вся германская армия и так далее, и так далее. И мы видим фактически обратную сторону той же самой монеты. Мотив мести против мотива преступления, которому эта месть обращена, они оказываются абсолютно у Тарантино. В данном случае делает он этот моральный приговор или не делает его, но художественным чутьем, художественным пониманием и честностью своего конструирования всего этого сюжета он не делает из них героев. Они убийцы. Они точно такие же, только с другой стороны, и не случайно в первой же сцене их действования на территории Германии, когда уже вся армия говорит о них, и сам Гитлер говорит о них уже все знают, страх идет, террор идет и так далее, они сталкиваются, очень подробная, опять же, саспенсная сцена диалога двух людей на фоне оцепления с оружием, когда с офицером вермахта уже говорит главарь, которого играет Брэд Питт, и мы понимаем, что в лице офицера вермахта как раз достойный, честный человек, который не сдаст своих, не выдаст, где они находятся, и единственный, кто сбежит из этой истории, будет освобожден и спасен, но с клеймом на лбу, свастикой, это парнишка, которого отпустит, чтобы он который выдал, как раз предателя отпускают, чтобы он пронес эту весть, которая будет парализовать ужасом всех остальных, донес ее до самого Адольфа Гитлера. Это игровая ситуация, потому что и Гитлера, и Геббельса, и Геринга, и Бормана соберут в конце в одном кинотеатре. Это абсолютно историческая натяжка. Вот. И, вернее, это не историческая натяжка, это игра. Историческая игра. Которая,
0: мечта.
1: Которая, вот мечтали, да, которая Тарантино, собственно говоря, она ему свойственна, потому что мы уже разбирали в нашей передаче, мы разбирали фильм «Однажды в Голливуде», где переигрывался страшный исторический факт, как были трагически погибла семья знаменитого режиссера Романа Полански, и как кинорежиссер Тарантино переигрывает эту историю. Вот в данном случае, мне кажется, Тарантино не переигрывает историю Второй мировой войны, не переигрывает историю 20 века. Он ее переигрывает, безусловно, с точки зрения того, как он строит сюжет и построение. Да? Он останавливает войну в один день, потому что в зале соберутся все злодеи, соберутся все негодяи, соберутся все сливки вот этого самого нацизма, и всех их будут вот сейчас жестоким образом и жечь, и расстреливать, и мочить, и уничтожать. И мы будем смотреть на это с, как тебе сказать, ощущением торжествующей, казалось бы, мести этим мерзавцам, которым нет прощения, и их нельзя называть людьми, но в то же самое время ни катарсического, ни освобождающего пафоса от правильно совершенного возмездия, ни крика «Ах, если бы это действительно было так, и как было бы здорово, чтобы именно так все бы и закончилось», у меня нет освобождающего впечатления от финала картины, от вот этой сцены, кульминационной, на самом деле, да, не финал, развязки всей этой истории. У меня чувства освобождения этого нет. Это возмездие радости мне не приносит абсолютно. Даже если теоретически помыслить, а кабы оно было так, Вот как бы было здорово. Потому что там, собственно говоря, хороших нет. Там нет. Там люди, помеченные, уже перешедшие за грань моральную, помеченные жестокостью, не способные уже к другому. Там абсолютно рядом с жестокостью всегда стоит торг. Рядом с жестокостью всегда стоит измена и предательство. И, собственно говоря, ради чего... И какой вывод делать из этого фильма, когда и чем он завершается, когда так гениально и прекрасно сценарно сходятся все линии, когда так трагично в дуэли гибнет девочка-еврейка, которая хозяйка кинотеатра, и герой, про которого и в главной роли, с которым сняли кино, которое сейчас смотрит весь этот кинозал, они не осуществившиеся любовники по той причине, что они оказались на разных, что называется, полюсах войны, военных действий, идеологии и так далее. Никто не освобожден в этой ситуации, никто не прав в этой ситуации. И те, кто справедливо захлебываются местью, вернее, осуществляют эту месть, и те, кто являются... Ну, про злодея все понятно. Вот такая... Мощная неоднозначность впечатления у меня от этой картины. И, наверное, последнее, что нужно сказать, рыхло обсуждая эту картину, которую хотите смотреть и хотите нет, это то, что, наверное, главное возмездие. Тарантино не дает окончательного ответа. Финал открытый. Хотя, казалось бы, там прям печать стоит в финале. И мы, да. И мы можем сказать, что это печать и есть финал. Финала нет, потому что главного злодея, который всю историю подмял под себя и допустил свершившийся теракт в этом кинотеатре, торгом того, что он будет назван историческим героем, который завершил войну в один день, его на границе между... Странная граница, там уже американская территория, но, видимо, территория американского владения. Его на этой границе герой Брэда Питта клеймит свастикой на лбу, вот это их коронный знак тех, кого они оставляли в живых, из тех, кого они, значит, кого они уничтожали и преследовали. То есть, в данном случае, зло, чудовищное, предательское, циничное, способное к любым изменам, которое предает и своих хозяев в том числе, не имеющее просто никаких представлений о чести, никаких критериев человечности, ничего. Оно клеймится однозначным, внятным знаком, про который невозможно сказать, ну, знаете, это вопрос сложный. Нет, это вопрос однозначный, потому что... Вот, наверное, в этом главная тема Тарантино в этом фильме, что зло должно быть железным образом названо злом. И если мы с этой позиции начнем вихлять, юлить, путать, находить какие-то объяснения, находить какие-то оправдания, тем более зло, сыгранное таким блистательным, гениальным артистом, который всю свою роль строит именно на артистичности, именно на том, что он наслаждается и упивается каждый раз новой ролью, как он меняет имена, когда ему называют его прошлое прозвище «Охотник на евреев», да, он говорит, ну что, это была одна из ролей, он только играл роли, он переобувался, менялся и так далее, но этому дьяволу, этому первоубийцы, да, первая печать в Библии была поставлена Каину на лоб за убийство Авеля, на лоб он получил экзему, по которой его все должны были узнавать, чтобы случайным образом не убить, потому что за убийство Каина отмщение шло бы в 77 раз больше, потому что это зло должно быть обозначено, ограждено, заклеймено, узнано, и чтобы его ни с кем не путали. Вот, наверное, может быть, если у Тарантино есть какой-то положительный пафос, для меня этот пафос именно в этом. Вот там, я не могу сказать, что я испытываю наслаждение, но там они заканчивают эту историю на границе между мирами, в лесу. С той стороны одна страна, и мы видели ужасы... реализации всей пропаганды, и не случайно Геббельс, одно из очень серьезных лиц в этой истории, с другой стороны, и там все трупы, и там все гибнут. С другой стороны, страна будущая победительница, представителем которой является Брэд Питт, у которого на шее
2: Великолепная деталь, которую нам не раскрывают в течение всей картины. У него на шее след от петли. Его вешали когда-то, и у него остался навсегда, а навсегда на шее остался шрам, как будто восставший из ада, как будто вот такой один другого, что называется, стоит, но один.
0: Ну так вот, и он как раз не подчиняется приказу, и им говорят доставить обоих на допрос, и он уже занимается вот этим... Вольным прочтением.
2: Самочинно, да. Самосуд он вершит, самосуд. Да. Он вершит самосуд. Вот, собственно говоря, такой абрис картины, чтобы просто поставить проблему. А насколько предмет искусства... Да, и завершая это уже, или не завершая, давай еще поговорим немножко, да?
0: Да, позволь я тебе добавлю, потому что вы как раз легко оттолкнуться от того, что ты говоришь определенном совершенно четком понимании и видении зла, чтобы было оно названо. Скорее всего, у Тарантино, который писал этот сценарий 15 лет с разными поправками, мы знаем, что бывает, когда замысел растягивается так надолго, и когда ты уже сложившийся мастер, от которого ждут очередного шедевра, а потом очень быстро это все снимаешь с великолепными актерами, прекрасный ансамбль, но впереди Каннский фестиваль, и вот были такие критики злопыхателей, и одна из их теорий, что, ну, поторопился, ну, вот слишком был самонадеян в том, чтобы снять, как он раньше играл с жанрами, и вестернами, и детективами, и криминальными драмами. Но вот здесь он замахнулся на слишком большую тему, и перекосы в интонациях, которые в этом фильме присутствуют, и в частности в том, как построен монтаж, и в том, какие наиболее упругие, ёмкие, красочные и проблемные диалоги, кому они отданы. И вот в совокупности я получаю, как зритель, фильм, где самые обаятельные, самые харизматичные и самые убедительные — это злодеи. Я бы сказала, что всё-таки скорее у Тарантино это получилось против воли, либо это уже у него профдеформация, как человек, который все время снимает про людей, криминала и перешедших на темную сторону, в общем, про серую зону морали, и он уже не может не превращать блистательных артистов в самое привлекательное зло, а более в нашу сторону, скажем, более благонадежных, благочинных, более светлых, хотя у него никогда нет точно положительных персонажей, но, в общем, тех, с кем мы больше можем себя ассоциировать, на стороне кого, может быть, в какие-то моменты еще оставалась правда, вот они меркнут по сравнению с Кристофом Вальцем или Августом Дилем. Все это немцы, за которыми мы смотрим на экране и не оторваться, и самые хлесткие реплики именно у них, а вот у той же француженки, Шошанна, да, которая еврейки. Выжила, да, бесцветная, ну, то есть внешне привлекательная, но по содержанию не раскрыта для меня, так же, как и Брэд Питт, в сценах он просто повторяет свои прежние роли более картонные, чем можно, не дали ему разыграться, по моему ощущению. Вот это про то, что это действительно перекликается с тем, с той идеей, как легко можно купиться на обаяние зла, и как оно банально при этом, как оно просто, как оно вот протяни руку и очень рядом, как легко переступить через эту грань и купиться на зло. Но при этом хотелось бы действительно более какого-то четкого схватывания той силы, сопротивление, которое в этом фильме заявлено как тема. И вот как раз отсюда, мне кажется, очень хорошо перейти на ту книгу, о которой ты сегодня
2: сейчас о книге
0: сказать.
2: Поговорим, да. Я тебе и в пандан, и в противоречие тоже немножечко скажу, потому что, знаешь, мне кажется, что то, что мы на все на это глядя вот так вот задумаемся, потому что мы, безусловно, оцениваем сделанность блистательных ролей и прочее. Но в нас возникает моральное отторжение. Оно возникает, потому что, и это, мне кажется, одна из целей Тарантино. Мне кажется, что его понимание, его жизнь в ту эпоху, когда уже отработали, уже был Нюрнбергский процесс, уже были великие книги, уже был великий анализ по этому поводу, уже Ханна Аренд написала «Банальность зла», где разложила все, как... Каким образом весь мир, вся Европа была виновна в Холокосте, тем, что не оказывала помощи, тем, что не принимала беженцев, и только две страны были достойны своим человеческим отношениям, да, это была Болгария и Дания, да, и написаны эти книги, проанализированы, уже Пазолини снял «Сало 120 дней Содома», если вы можете досмотреть этот фильм до конца, вы не человек, сказал он в одном из своих интервью, сам Пьер Паоло Пазолини, и куда же все катится, что происходит, каким образом обновляется или не обновляется этот мир через предмет искусства. И здесь такая мощная не рифма, да, а рифма историческая, потому что мы помним 29-й год, это за два года пришествия к власти нацистской партии, за три года, да, 29-й год, выходит два романа «Прощай оружие» Хемингуэя и «На Западном фронте» «Беспеременная Эриха Мария Ремарка», два громадных романа, один из которых просто идет миллионными тиражами, их читает вся Европа, их читает вся Германия, и именно эта страна, прочитавшая эти книги, она, тем не менее, идет на страшный повтор. Как это могло случиться? Работает ли произведение искусства? И не только эти произведения. Сейчас вот, а что, собственно говоря, может быть сопротивлением? Как хорошо, что ты произнесла это слово. Но, завершая историю Тарантино. Тарантино, вот если мы говорим, концепт, фильм в фильме, кино в кино. Они смотрят в кинотеатре боевик и стрелялку, в то время как творят эти люди такую чудовищную катастрофу, которая рядом с этой стрелялкой и боевиком, которая является просто голой пропагандистской конфеткой Геббельса, да, эти люди, они абсолютные идиоты, болваны, они одурачены, это сошедшая с ума нация, и не только они. Процессы параллельны, мы понимаем, что происходило в этот момент, например, в той стране, которая, собственно, освобождала Европу от нацизма, я имею в виду, конечно, Советский Союз, вот, с нашими лагерями, ГУЛАГами и прочим, и прочим, и прочим. И Тарантино этот кинотеатр сжигает, он этот кинотеатр взрывает, он не находит выхода для этой истории, понимаешь? Он взрывает и уничтожает само кино, которое он снял. Он для него, то есть, условно говоря, для кинорежиссера кинотеатр — это храм, да, там вершится, это плод его трудов, это плод его высказываний, это плод его исканий и прочее, прочее, прочее. Что делает этот кинорежиссер? Он взрывает сам кинотеатр. Это приговор, не просто приговор, а это роспись и самому себе, как художнику, потому что что еще мы можем сказать? Мы можем плодить обаятельных злодеев, и вы будете увлекаться ими. Мы можем плодить чудовищные катастрофические ситуации, и вы будете их смаковать.
3: А также кино Лени Рифеншталь, которое,
2: да,
3: несколько раз упоминается.
2: Кино, да, накануне как раз для нас «За тактом» является явление этого кинотеатра, то, что накануне как раз были дни немецкого кино, и все говорят с восторгом о Лене Рифеншталь, которая как раз и была выдающимся художником, и при этом абсолютным форвардом пропаганды Германии. И упоминается много раз в этой связи немецкого кино, упоминается Папст. А Папст, знаменитый немецкий режиссер, он когда-то снял блистательную картину «Дон Кихот Ломанческий», в которой играл Федор Шаляпин. И заканчивал он историю, мы говорили, по-моему, об этой картине, он заканчивал эту историю тем, что Дон Кихот гибнет, когда на своей родине он видит костры книг. Вот так заканчивает Папст эту историю. Вот так заканчивает Папст Дон Кихота, когда горят костры книг. А это был привой, привет нацизму, естественно. Так вот, горели книги, горели Эрих Мария Ремарк, горели Хемингуэй, горели очень многие книги. И вот сегодня, собственно говоря, и Тарантино, говоря о том, что вот масс-медиа, массовая культура, высказывание в огромном объеме, сегодня человек с большей радостью ведется на аттракцион, даже не задумываясь о том, что в реальных исторических обстоятельствах происходят настоящие подлинные катастрофы, к которым невозможно относиться как к аттракциону, которую невозможно рассматривать в русле пропаганды или что-то еще. Просто как только для нас это становится пропагандистской обоснованностью, мы сразу оказываемся на стороне настоящего зла и настоящих злодеев. И вот были люди, безусловно, со всех сторон, и в Америке, и в Англии, и в России, в Советском Союзе, да, и в Германии, очень важно, были люди, которые прекрасно это понимали, которые понимали, что происходящее сейчас с Германией – это чудовищное безумие, которое охватило целую нацию. Это эти люди были, которые так рефлексировали. Многие уезжали, кто-то оставался, да, и писались книги, писались дневники в стол, шло тихое сопротивление, а иногда и не тихое сопротивление шло, потому что пойди попробуй, представь себе на секундочку, как можно было в 37-м, 9-м, а дальше уже в военное время, году попытаться сопротивляться этому чудовищному моменту. И вот я недавно прочитал замечательную книгу, мне вообще жутко повезло. Я последнее чего-то больше, чем полгода, как-то однажды я от друга моего из Москвы уезжал, и на столе взял у него нечитанные прежде, да, стыжусь признаться, дневник Анны Франк. Взял прочитать в поезде. И вот с этого момента, это был октябрь прошлого года, вот с этого момента у меня что ни книга, они сами ко мне приходят. Падают, прыгают в руки, передаются кем-то и так далее, и так далее. Это либо Холокост, либо нацизм. Но мне кажется, что сегодня про это просто необходимо читать, потому что...

0: Этот человек писал дневник. Мы знаем, что писать дневник в эпоху процветающего нацизма тогда – это был просто подвиг. Мы знаем еще несколько имен. Например, мы знаем княжну Марию Васильчикову, которая вела свой дневник как раз в этот период. И более того, она записала события людей и портреты тех, кто осуществил заговор на Гитлера в 1944 году. Она со многими из них была знакома, с этими людьми. Она сохранила свой дневник по какому-то немыслимому то ли подвигу душевному, то ли легкомыслию княжескому русскому. Вот. И один из, тоже это аристократический род, это человек, который получил мощнейшее воспитание, он был прекрасным писателем, и его единственная, его книга по одной из его приключенческих рассказов, один из его приключенческих рассказов четырежды экранизировался. 4 фильма было снято. То есть это не шутки ради. Это какой-то, вообще-то, мягко говоря, Рек Малечевин, это такой известный человек. Вот он написал, в 1937-м была издана книжка, которая называлась «Бокельсон. История массового безумия». Это Мюнстерская коммуна 1534-1535 года. Это Средневековье. Он издает эту книгу в 1937 году. Он показывает о том, то, как маленький городок сошел с ума под влиянием пропаганды, когда одни кинулись на других. Ну, мы можем говорить, например, фантазии по этому поводу, вспомнить Джонатана Свифта, да, и говорить тупоконечники, остроконечники и так далее. Нет, здесь реальная историческая и потрясающе то, что это было издано, это было опубликовано в 1937 году. Потом он попал в реестр запрещенных авторов, Рек Малечевин, да, но эту книгу читали, она прямая аналогия того, что происходило там. Но то, что он писал главное, и чем он прославился, вернее, не прославился, чем он стал известен, к сожалению, не увидев, не дожив до своей известности, но в финале книги...
1: Он не дожил даже до конца войны.
0: Но он видел, куда все пошло. Он видел, как переломилось, как переломился хребет этой гидры. Он это видел, он об этом успел написать. Он закончил свои дни в Дахау. Он закончил свои дни, он был выдан доносом, закончил свои дни в Дахау, и более того, он дважды был арестован. Первый раз его освободили, потому что среди тех, кто его арестовал, оказался его друг близкий, знакомый, и он его освободил. И он успел написать последние страницы дневника. Он в Дахау умер, он не был казнен. Он погиб так же, как Анна Франк. Он умер от эпидемии, которая началась в лагере в феврале того же самого 44-го года. 45-го, да, в феврале 45-го года. Тогда же, собственно говоря, когда и Анна Франк. Вот такие сближения. И вот прекрасный анонс этой книги вынесен. Он писал дневник. «Я пренебрегаю советами друзей и собираюсь спокойно работать над этими бумагами, которые однажды внесут свою лепту в историю нацизма. Я прячу каждую ночь в глухом лесу или в поле то, что однажды может расцвести буйным цветом, постоянно проверяя, не наблюдает ли кто-то за мной, постоянно меняя место. Вот так, друзья, мы и живем в это время». Представляете ли вы, покинувшие 4 года назад Германию, наше подполье и постоянную угрозу жизни из-за доноса любого истерика? Странно вспоминать о вас, странно иногда слышать ваш голос по радио, волны которого несутся через глубины океанов, из мира, давно закрытого для нас. Странно заходить в места, где еще несколько лет назад мы общались с вами. Я скучаю по вам. Скучаю, даже если вы были моими оппонентами, политическими противниками, как это было с большинством из вас. И все же в момент вашего возвращения и возобновления встреч вы уже не сможете полностью понять нас, ваших старых товарищей, или вам действительно придется осознать, что бегство в цивилизацию было удобнее, чем пребывание на опасном форпосте, нелегальное существование под наблюдением в варварстве. Поймете ли вы, что значит жить столько лет с ненавистью в сердце, ложиться с ненавистью, видеть ненависть во сне и просыпаться с ненавистью утром? И все это в годы негарантированности твоих прав, без малейшего компромисса и без единого «Хай Гитлер». Вот такие слова, и так жил этот прекрасный человек и писал свой дневник и прятал его в лесу. Но вот я тебе тоже послал какие-то выписки. Мне кажется, надо обязательно делиться такими прекрасными книгами. Напоминаю, это «Дневник отчаявшегося» Фридрих Рек Малечевин, издательство Ивана Лимбаха. Ой, дам немного.

0: остается времени. Пожалуйста, прочитай какие-то фрагменты, которые тебя тронули из присланных.
1: Ну вот, прежде всего, у него совершенно афористичное и ну, всеобъемлющее описание национализма, такое хлесткое и глубокое.
0: Нацизма.
1: Нацизма и одновременно национализма. Если национализм – это действительно выражение мощи и силы народа, как получается, что под его эгидой разрушается мораль, вымирают старые обычаи, людей переселяют, верующих высмеивают, размышляющих осуждают, реки отравляют, а леса убивают? Как в период национального процветания происходит беспрецедентная вульгаризация языка, упадок всех человеческих манер? Национализм – это состояние души, при котором человек не столько любит свою страну, сколько сгорает от ненависти к чужой, причем настолько, что готов обмочиться в штаны. Это ненависть термитника ко всему, что еще не термитник. Вот это про заразительность.
0: Это прекрасно.
1: И про стадность, да, как прибежище неодаренности.
0: Абсолютно прекрасные афоризмы, да. Национализм – это не столько любовь к своей родине, сколько ненависть к чужой родине. И термитнику чуждо все, что не термитник. Вот это очень важно в понимании того, как массовое сознание, как правило, реагирует на пропаганду. Одним из сильнейших переживаний жизни этого человека, буквально в последние годы, это был уже 44-й год, он оказался на суде, где судили Ганса и Софию Шоль. Это были молодые люди, представители «Белой розы». Они организовали такую организацию. А Александр, господи, сейчас выскочило из головы, один из них, руководитель, собственно говоря, этой организации, он причислен к лику, Шморль, Александр Шморль, он причислен к лику святых, они были казнены все. Вот, но вот он пишет замечательно: «Этих молодых людей я никогда не видел. Об их деятельности в мое сельское уединение проникали лишь отдельные слухи. Они открыли движение, которое продолжится после их смерти, и тем самым посеяли семя, которое, как и всякое мученичество, прорастет. Они шли на дело решительно, под угрозой смерти. Их предал жалкий университетский сторож, который, опасаясь нападений и актов возмездия, попросился под охрану. Они умерли в ореоле мужества и готовности к самопожертвованию, и поэтому достигли предела желаний. Их поведение в суде, особенно девушки, было невероятным. Они выплеснули свое презрение в лицо суду, партии и Гитлеру. Этому страдающему манией величия хвостуну и, в конце концов, сделали нечто такое, что обдало оставшихся в живых ледяным дыханием вечности. В своем заключительном слове, как когда-то осужденные тамплиеры поступили со своими кровавыми судьями, они потребовали, чтобы их судьи и их подручные предстали перед судом Божьим в течение года. В случае с казненными тамплиерами это всегда приводило к тому, что уже через год не было в живых папы Климента V и короля Франции Филиппа IV. Перед нами то, что произойдет здесь в течение года. Но они спокойно ушли, благочестиво и с большим достоинством пролив свою молодую кровь. На их могиле может сиять изречение, перед которым краснеет вся нация, живущая 10 лет в глубоком позоре. Тот, кто умеет умирать, не может быть побежден. Разве не все мы пристыжены? Это произошло с молодыми людьми, последними и, даст Бог, первыми немцами Великого Возрождения. И дальше он пишет... А вот я успею, нет, 6 минут есть, я все-таки я прочитаю этот текст. «Моего врача-консультанта застаю в глубочайшей скорби из-за гибели на гильотине пасынка, который составлял листовки для брата и сестры Шоль, и был обезглавлен вместе с 2 юными мучениками. Тем временем мертвые продолжают свою работу даже из могил. И то, что они продолжают делать, равносильно систематическому изнашиванию нацистского административного аппарата. Вот уже несколько недель среди нижних эшелонов их иерархии, среди всех руководителей районов, руководителей местных групп и командиров гарнизонов, я замечаю демонстративное отстранение от режима, омерзительно манеры, в которой они перед всем миром подчеркивают пресыщение, недовольство сложившимися условиями, презрительно отбрасывают официальные письма на почте и угрюмо заявляет, что сыты по горло ложью. В чем же секрет перемен? Все эти господа недавно получили письма от некоего революционного комитета, который возложил на них ответственность за выполнение служебных обязанностей, упрекнул за доносы и другие прегрешения и пригрозил репрессиями в случае их продолжения. По счастливой случайности мне в руки попали такие письма. У нас есть письменное свидетельство вашей деятельности с 1933 года, за которую вы ответите после падения гитлеровского режима. Исполнительный комитет обращает ваше внимание на то, что отныне вы будете находиться под строжайшим наблюдением. Если мы обнаружим хоть один случай деятельности в пользу нынешнего режима, предусмотренная в отношении вас смертная казнь настигнет всю вашу семью. Приговор будет приведен в исполнение в день свержения режима. Они делают свое дело, эти заказные письма. Мелкие сатрапы больше не противодействуют. Школьных учителей снова можно увидеть в церкви. Лидер женского союза скрывается. Местный руководитель ячейки, как только необходимо провести собрание, с завидной пунктуальностью заболевает. Во время поездки в Мюнхен я оказываюсь в купе с женой врача из Строцберга, который в 1938 году, как главврач, должен был отказывать всем евреям, даже в случае несчастных случаев. Теперь жена рассказывает мне о растущей нервозности мужа, который постоянно говорит о бессмысленности жизни, об отступлении от партийных догм и даже задумывается о самоубийстве. Причина – один из этих таинственных исполкомов лишил его медицинской лицензии за бесчеловечное и недостойное поведение, вступает в силу в день переворота. Меня посетил В. Человек, глубоко озлобленный смертью сына на войне. Он возглавляет эту организацию, состоящую из студентов, артистов, интеллектуалов. Мы беседуем всю ночь напролет о пропаганде в будущем, о пунктах программы. Вот некоторые выдержки. Немедленная и окончательная ликвидация Берлина и Пруссии как политических центров. Немедленная экспроприация приобретенной нацистами земельной собственности. Немедленная ликвидация всех военных производств, возникших на территории Баварии после 1933 года, немедленная и полная ликвидация тяжелой промышленности, немедленная национализация предприятий, немедленное обвинение в государственной измене всех, кто причастен к зарождению гитлеровского режима, немедленное предъявление обвинений всем генералам, ответственным за продолжение войны. На первый взгляд, неплохой букет. Конечно, не без преувеличения, но уж точно не без хороших идей для борьбы против ереси последних 18 лет. Это книга Фридриха Рек Малечевина, изданная издательством Ивана Лимбаха «Дневник отчаявшегося». Вот это сопротивление людей, которые находились внутри этого чудовищного котла, оно настолько несет подлинный камертон и критерий, что, мне кажется, в данном случае выдающийся режиссер и художник Тарантино, снимая свою историю, он как будто бы взрывает кино и говорит: пусть звучит живое слово тех, кто выстрадал это на собственной шкуре, кто пережил все это своим сердцем, кто заплатил за это своей жизнью. Мир вашему дому.
1: Спасибо, Леша. Мы обсуждали сегодня фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», и напоминаю, что через неделю это будет чехословацкий фильм 1965 года «Магазин на площади». Мы продолжим эту тему. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Алексей Злобин и Елена Волоченко.
0: До свидания, дорогие радиослушатели.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Румынии отметили столетие Рахийского монастыря. Первое заседание суда по делу католикоса всех армян состоится 7 августа. В Ингушетии созданы 3D-модели 7 храмов и башенных комплексов. Теперь об этих новостях подробнее. Столетие православного монастыря Святой Анны в Рохии отпраздновали в Румынии. В уезде Мармаруш прошли богослужения, научная конференция и памятные акции, посвященные истории обители и ее наиболее известному насильнику, монаху и писателю Николаю Штайнхарту. Празднование началось с благодарственного молебна, после которого состоялся симпозиум, посвященный столетию монастыря. Его участники, представители Румынской православной церкви, историки и деятели культуры отметили роль Рохии как одного из символов духовной жизни и национального наследия Румынии. В монастырском некрополе совершили заупокойную службу по основателю обители, священнику Николаю Герману, а также по монаху Николаю Штайнхарту, со дня рождения которого в этом году исполнилось 114 лет. Во второй половине дня прошла отдельная конференция, посвященная его жизни и творчеству, а также представлена новая книга, основанная на его дневниковых записях. Монастырь Святой Анны был основан в 1926 году и получил широкую известность благодаря Николаю Штайнхарту, одному из самых известных румынских писателей, философов и православных мыслителей XX века. Родившийся в еврейской семье, он был арестован коммунистическими властями в 1960 году после отказа дать ложные показания против друзей. Во время заключения Штайнхарт принял православное крещение, а после освобождения стал монахом Рахийского монастыря, где прожил до своей смерти в 1989 году. Наибольшую известность Штайнхарту принесла книга «Дневник счастья», в которой он рассказал о духовном опыте, пережитом в коммунистической тюрьме. Сегодня в Румынии его считают одной из ключевых фигур национальной культуры и одним из наиболее авторитетных православных духовных писателей XX века, а его произведения переведены на многие европейские языки. Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении католикоса всех армян Горегина II начнется 7 августа. Об этом сообщил его адвокат Ара Заграбян в социальных сетях. Уголовное дело в отношении католикоса всех армян Горегина II Нерсесяна и 6 епископов передано в суд общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области и расписано судье Акопу Манукяну. Сегодня стало известно, что первое заседание в рамках предварительных судебных слушаний назначено на 7 августа 2026 года в 16 часов по местному времени в городе Эчмиадзин, написал он. 14 февраля прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Горегина II по обвинению к препятствию исполнению судебного акта о восстановлении полномочий настоятеля Масиатсотнской епархии Армана Сараяна, который до этого был низложен из сана решением Верховного Духовного Совета. 29 июля прокуратура Армении с обвинительным заключением направила в суд уголовное дело в отношении Горегина II и 6 епископов. Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и духовенством Армении обострилось после того, как в 2020 году Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В Ингушетии создали цифровые двойники башенных комплексов и древних храмов с помощью лазерного сканирования для их сохранения, изучения и последующей реставрации, сообщает Интерфакс со ссылкой на Джейрахско-Асинский музей-заповедник республики. В рамках проекта 3D-летопись из поколения в поколение на стражу культурного наследия созданы цифровые двойники памятников с помощью наземного лазерного сканирования, сказал собеседник агентства. Он пояснил, что работы завершены на храмах Тхаба-Ирды, Альби-Ирды, а также башенных комплексах Эрзи, Таргим, Средний Оздик, Бейни и Хамхи. По его данным, цифровые двойники создавались при содействии Комитета государственной охраны объектов культурного наследия и Жейрахско-Асинского музея-заповедника Ингушетии. В экспедиции участвовали студенты Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Их проект 3D-летопись из поколения в поколение на страже культурного наследия стал победителем федерального конкурса студенческих научных экспедиций «Открываем Россию заново». Целью экспедиции являлось создание высокоточных цифровых двойников и 3D-моделей объектов культурного наследия Горной Ингушетии путем интеграции методов наземного лазерного сканирования и аэрофотограмметрии. Полученные данные обеспечат превентивную документацию состояния памятников для их последующей реставрации и научного изучения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Александр Иванович Куприн. «Слон». Ночью слона ведут в гости к больной девочке. В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания. Он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился. Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам. Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями. Городовой идет среди толпы и уговаривает ее. «Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного?» «Удивляюсь. Точно не видали никогда живого слона на улице». Подходят к дому. На лестнице, так же, как и по всему пути слона, до самой столовой все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону. Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится. «Надо дать ему какое-нибудь лакомство», — говорит немец. «Какой-нибудь сладкий булка или что? Но Томми, ого-го, Томми!» Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой, круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он поднимается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами, поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок. Таким образом, его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застелен соломой. Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежие моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

0: На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает: «А что же слон? Он пришел?» «Пришел», — отвечает мама, «но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо в смятку и выпила горячего молока». «А он добрый?» «Он добрый. Кушай, девочка, сейчас мы пойдем к нему». «А он смешной?» «Немножко. Надень теплую кофточку». Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую. Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках, ноги толстые, как столбы, длинный хвост с чем-то вроде помела на конце, голова в больших шишках, уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны, хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до самого окна. Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, 16-летняя Поля, начинает визжать от страха. Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит: «Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей». Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку. «Здравствуйте, как вы поживаете?» — отвечает она. «Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?»
1: «Томми».
0: «Здравствуйте, Томми», — произносит девочка и кланяется головой. От того, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». «Как вы спали эту ночь?» Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее маленькие пальчики своим сильным пальцем. И делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются. «Ведь он все понимает?» — спрашивает девочка немца. «О, решительно все, барышня!» «Но только он не говорит?» «Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель».
2: «А вы, Томми, уже пили чай?» — спрашивает девочка слона.
0: Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны. Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня? «Нет, он не пил чаю, барышня. Он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки». Приносит поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная треугольная мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой, и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет. Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами.
2: «Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дома старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью. Ну, так давайте играть, Томми. Вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети». Томми согласен. Он смеется, берет матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда, немного мокрую и помятую. Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет. «Это лошадь, это канарейка, это ружье, вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона. А это вот, посмотрите же, это слон. Правда, совсем не похоже. Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?» Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще, ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее. Наступает час обеда. Но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец. «Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе». Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол по всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат. Затем они получают сладкое. Девочка — чашку какао, а слон — половину торта, на этот раз орехового. После обеда приходят какие-то папины знакомые. Их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям. «Не бойтесь, он добрый», — успокаивает их девочка. Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и 5 минут, уезжают. Наступает вечер. Поздно, девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают. В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми, и у них много детей, маленьких веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые, фисташковые, величиною с ворота. Утром девочка просыпается бодрая, свежая, и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом громко и нетерпеливо. «Молочка!» Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне. Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает: «А слон?» Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова. Девочка хитро улыбается и говорит: «Передайте Томми, что я уже

0: прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра «Солиста Москвы», дирижер Юрий Башмет.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев и улица Маршала Казакова. Также я служу в храме в честь апостола Константина и Елены, улица Доблести, 24, корпус 3. Ну, и также являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеимона, деревне Загубья. Это Тихвинская епархия, Волховский район. Буквально сегодня я приехал оттуда. Причем так тоже всякие приключения, потому что машина сломана, но, слава богу, тут сын привез туда на электричке, в общем, тоже... Без машины непросто, но иногда полезно, особенно для здоровья, когда приходится где-то побегать. Даже сейчас, вот сейчас я с консультацией с Лавры на метро. Вот. В общем, приходится такие вот крюки делать и служить в трех храмах. Также напомню, что я являюсь не только священником, но и семейным психологом. Впрочем, программа «Пасторский час», она подразумевает, что вы ко мне обращаетесь прежде всего как к священнику. Хотя я понимаю, что психологические вопросы у вас тоже периодически возникают. Ну, буду отвечать и на то, и на другое, но прежде всего... Я рассчитываю на то, что будет что-то о богословии, что-то о духовной жизни. Посмотрим. Итак, вопросы. Вопросы можно в текстовом формате присылать либо на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru, grad-petrov.ru, либо у нас есть ВК-трансляция, vk.ru/gradpetrovradio. Там выходите, и, соответственно, есть видеотрансляция пасторского часа. И там возможно писать комментарии к видеотрансляции, и я тоже буду периодически сюда посматривать. Хотя, понятно, основным является скорее сайт. Ну и давайте перейдем тогда к вашим вопросам. Я смотрю, просто кое-кто уже прислал. Вот. Начнем с Эдуарда, как обычно. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Рад слышать в эфире. Можно строки святителя Иоанна Златоуста о любви к ближнему? Не жди, чтобы другой проявил к тебе любовь, но сам стремись к нему и начни первый, так как тогда ты приобретешь награду и за его любовь. Ну, понятно, что любовь... Надо бы посмотреть, о какой любви он говорит, потому что, напомню, в греческом языке есть несколько терминов для обозначения понятия «любовь». Это и «эрос», это и «сторгия», это и «филия», это и «адельфия», это и «агапе», жертвенная любовь, которая чаще всего используется в христианстве, значение именно того, как Господь Бог любит нас и как мы призываемся любить Бога и ближних. И вот если такая духовная, жертвенная любовь, ну, в общем-то, да, какой бы ни был человек, мы должны желать ему спасения души и идти навстречу ему в его нуждах, в его потребностях. Но здесь очень-очень важно не свалиться в позицию спасателя, когда мы спасаем человека помимо его собственной воли. Давайте честно, Иисус Христос пострадал на кресте ради нас, для того, чтобы нам открыть путь к спасению в нем. Но уверовать, не уверовать, ухватиться за протянутую нам руку Господа или нет. Вот даже конкретно, ближайшие завтра, послезавтра, субботу, воскресенье, идти в храм причащаться или нет. Каждый из нас принимает решение самостоятельно, и каждый решает, насколько, ну вот, нуждаюсь я в Иисусе Христе, или для меня просто, ну да, хороший учитель, правильные слова говорил, но жизнь не жизнь, и я его игнорирую, его учение, его заповеди, получается так. Это каждый из нас решает сам, и Иисус Христос нас насильно не спасает. Он открыл нам путь, а вот пойти по этому пути — выбор каждого из нас. Так же и мы. Если человек голоден, накормить его — это нормально, но при условии, что человек согласен. А не то, что сейчас я тебя тут полюблю, прежде чем ты меня полюбил, и накормлю тебя, прежде чем ты вообще просьбу о том, чтобы тебя накормили, мне выразил. Но это вот на самом деле тоже не всегда хорошо. Поэтому прямо проявлять любовь, не дождавшись хотя бы согласия на это проявление, тоже не очень корректно. Так. Так, ну, Эдуард я уже процитировал. Дмитрий, скажите, отче, если я принимаю антидепрессанты, мне не сосредоточиться на молитве. Как мне молиться? Такое ощущение, что вся моя молитва только в грех. Потому что очень небрежно получается. Знаете, Дмитрий, ну, во-первых, я не врач, чтобы вам что-то назначать или что-то отменять. Это первое. Второе, бывает так, что, да, антидепрессанты, они вот таким образом действуют, и Господь Бог это знает, Он это видит. А с другой стороны, если их отменить, возможно, ваше состояние станет стремительно ухудшаться. Есть, правда, одно «но». Я просто знаю, что современные психиатры и психотерапевты частенько назначают какие-то препараты, не разобравшись в причине, то есть по симптомам. Что там, плохое настроение, суицидальные мысли? О, вот тебе там рецептик. А из-за чего с тобой это происходит? И действительно ли причина физиологическая? Или она психологическая? Какие-то психотравмы? И тогда это получается, мы лечим не причину, а лишь симптомы. Таблеточку съела, настроение улучшилось. Но оборотная сторона – это вот действительно трудно делать что-то серьезное, трудно сосредоточиться, такая проблема есть. Еще раз, я не знаю вашу ситуацию, и там призывать не пейте антидепрессанты ни в коем случае я не буду. Я вполне допускаю, что у вас есть очень серьезные основания для того, чтобы их принимать. И, разумеется, их не продают в аптеках без рецептов, а раз вы их пьете, значит, вам рецепт выписал врач. Но, с другой стороны, скажу такую вещь, что, еще раз, Бог это знает, Бог это видит, и если вы прикладываете усилия, которые вы можете приложить вот в данной ситуации, чтобы хоть там на 3 секунды Богу сказать искренне хоть какие-то слова, то Господь Бог это видит и знает. Другое дело, что в такой ситуации, может быть, и не стоит читать целые правила, большие вот эти молитвы. Потому что, в конце концов, в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди Иисус Христос прямо призывает не уподобляться язычникам, которые во многословии своем думают быть услышанными. Вот. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Скажите, пожалуйста, как у вас идет работа синтетического толкования на китайском языке? Правда, что вы пишете Библию на китайском языке? Роман. Я лишь учу китайский язык. Я не перевожу Библию на китайский. Честное слово. Я на русский пытался переводить с греческого. Это интересный, кстати, процесс. Новый Завет, Евангелие от Марка конкретно. Вот. Но чтобы Библию переводить на китайский, все-таки я не настолько крут. Тем более Библия давно уже на китайский переведена, причем и католиками, и разными протестантами. Есть куча вариантов переводов на китайский, причем на китайский как традиционный, так и упрощенный. Напомню, что при Мао Цзэдуне была реформа китайского письменного языка. Многие иероглифы были упрощены, ну или точнее, до Мао Цзэдуна было две традиции как бы написания, ну условно две традиции написания. Одна из них официальная, канцелярская, развитая очень система, но там было такое количество иероглифов, настолько сложных, что только профессионалы могли их запомнить. А другая народная, когда, ну, так, простой народ, как мог, писал, может, не очень грамотно, по-нашему говоря, как считалось. Вот, ну, то есть иероглифы не до конца дорисовывали, какой-то более упрощенный вариант их создавали. Такая вот демотическая письменность. Вот, и, по сути, просто Мао Цзэдун вот это чиновничье решил подвинуть, оставив только те сложные иероглифы, без которых не обойтись. В основном это технические термины. Вот. А касаемо простых каких-то терминов, слов, он ввел вот этот упрощенный вариант народного написания как некую норму. И вот получается, что, например, на Тайване, в Гонконге используется традиционный китайский язык, вот этот сложный. Сложное написание. Произношение одинаковое, если брать путунхуа. Вот. А письменный язык вот в Китайской Народной Республике, он упрощенный. И я учу упрощенный вариант, честно говоря. Ну, его большинство людей в мире сейчас учат. И ну, не, да, я могу уже что-то говорить по-китайски. Я могу уже очень простые письменные тексты понимать, и то далеко не все, мягко говоря, да, но что-то уже получаться стало, слава богу. Давайте честно, все-таки мне уже более 50 лет, и в этом возрасте язык учить сложно в том плане, что ну, процесс медленнее идет, чем если бы было 20. Мозг уже не так легко все это усваивает. Английский когда-то я учил, мне было намного проще это делать. Вот, но тем не менее, да, слава богу, процесс есть, но там про синтетическое толкование на китайском языке – это перебор. Извините, Роман, не так все круто, как вы думаете. Дорогой отец Александр, дайте ответ по жизни. Для женщин так, какой надо быть? Спасибо, очень важно. Знаете, Ирин, первое, надо быть собой. Просто надо быть собой. Не какой-то образ, и под него подстраиваться любой ценой. Надо быть собой. Второе, что значит быть собой? Вот сейчас очень модно стало, особенно среди женщин, вот эта идея идти за сердцем, идти за чувством. Это очень опасный путь. Есть другая крайность, она более свойственна мужчинам. Игнорировать сердце, игнорировать чувства, включать только голову, включать только разум, логика, рацию. Тоже не очень правильно. В конце концов, преподобный Паисий Святогорец говорил, что Бог стучится в сердце, а дьявол ломится в мозги. Поэтому 100% доверять только разуму, игнорируя собственные чувства, неверно. Но и 100% доверять чувствам, даже несмотря на слова преподобного Паисия, игнорируя разум, тоже неверно. Потому что наше сердце, не очищенное от страстей греховных, очень часто может повлечь нас как раз на грех. А мы, отключив разум, просто перестаем это понимать. Или наш разум становится слугой вот этого вот чувства, начинает оправдывать, находить оправдание, извинение, почему именно я имею право на вот, вот это вот действие. И получается, что человек начинает совершать, в первую очередь, тяжкие грехи, ну и прикрываться вот этой идеей, что а мы живем в Новом Завете, Бог заповедей – это Бог Ветхого Завета, а у нас вот Иисус Христос, который дал нам любовь, свободу во Христе, и все, что от любви, это уже типа вот… То есть человек совершает откровенный грех и говорит, что он совершает его по любви, поэтому все можно. Вот я замечаю, что такая ерунда стала свойственна женщинам. Все-таки вот это первая тема, да, найти вот этот баланс между разумом и чувствами. Это и мужчинам полезно. Вторая тема. Тема даров Святого Духа. Каждому из нас от Бога даны какие-то дары, способности и так далее. И если вы откроете первое послание Коринфянам в 12

во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Вот 9 даров, да? Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, а не как мы хотим. То есть вот это надо со смирением понять и принять, что мне от Бога дано, что мне от Бога не дано. И каждому мужчине, и каждой женщине дается какой-то комплект даров Святого Духа, а какой-то комплект не дается. Это тоже надо со смирением понять и принять. И дальше апостол Павел пишет, что вот мы тело Христово, порознь члены, и вот как в теле разные члены, очень не похожи друг на друга, составляют единое тело, и каждый член тела должен быть на своем месте. Глаз не должен пытаться занять место пальца, а палец не должен пытаться занять место уха. Каждый орган на своем месте выполняет свои функции. И вот они такие непохожие, составляют единое тело и функционируют как единый организм. Так и церковь, состоящая из людей. Каждый из нас как некий орган в этом теле. У каждого своя уникальная... у каждого свой уникальный комплект вот этих даров Святого Духа и уникальный набор способностей. И вот во многом задача духовной жизни понять, какие дары Святого Духа даны именно мне. И вот если какую-то абстрактную женщину брать, вот быть как какая-то женщина, а у нее свои дары Святого Духа, вот если пытаться кого-то там подражать, а у вас свои дары Святого Духа. Я не удивлюсь, если даже Богородица, не все дары Святого Духа были даны, например. Ну, так вот. И даже она тоже в церкви какое-то свое место занимала и занимает. А у вас зато, может быть, какие-то есть дары Святого Духа, которых у Богородицы даже не было, представляете? Вот так. И поэтому даже ей во всем подражать, во-первых, это невозможно, а во-вторых, сложно, а в-третьих, и неправильно, потому что, ну, вы это вы, а она это она. Вот. И дальше апостол Павел пишет, что иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Это я сейчас 28 стих читаю. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. То есть кто-то чудотворец, кто-то... Дар вспоможения, Тесинуари объяснял, что это... умение зарабатывать деньги и финансировать церковные проекты. Потому что те же путешествия апостола Павла, ну, кто-то ведь проплачивал ему поездки на кораблях, гостиницы. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший, пишет апостол Павел, и переходит... к 13 главе, где говорится о едином, который даре Святого Духа, который дается всем, и вот его точно все должны в себе развивать и находить, это дар любви. Он пишет о том, какой бывает любовь, но при этом одновременно пишет о том, что скорее не чем любовь является, а чем любовь не является. Любовь долготерпит, милосердует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. А вот смотрите, как интересно, да, сколько слов с частицей «не». И... это значит, он пишет о том, чем любовь не является. А чем она является? Вот где-то вот между этими «не», вот она находится, ее надо почувствовать. Ну и что интересно, в следующей 14 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о иных о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». А что такое пророчествовать? Вот есть интересная тоже точка зрения. Это, по сути, способность понимать волю Божью. А в идеале еще и транслировать ее людям здесь и сейчас в том виде, как она открыта.
А давайте честно, воля Божия далеко не всегда открывается в приятной форме.

то, что люди хотят услышать. Именно поэтому, к сожалению, некоторым людям приходилось изображать себя, по сути, сумасшедших. Вот так возник чин Иродива Христороди, по сути, это новозаветные пророки. Жаль, что даже христиане порой не могут Божие пророчество принять в том виде, как оно есть. Вот. Вот о любви и о пророчестве в идеале, конечно, мы должны молить Бога, чтобы Господь нам открывал свою волю, и мы научились любить. А остальные дары вот кому-то дано, кому-то не дано какие-то, да, и вот какое именно вам быть? Надо понять, какие дары Святого Духа именно вам даны. Так что, Ирина, спасибо за вопрос. Никита. Как бороться со страстью? Естественно, любить женщин. Они предают. Никита, вы знаете, дело в том, что предают и мужчины, и женщины. Изменяют и мужчины, и женщины. Я как психолог, я принимаю разных людей, как священник исповедую разных людей, через меня проходят судьбы человеческие. Я, кстати, замечаю интересную тенденцию, что, наверное, действительно сейчас женщины стали изменять мужьям чуть чаще, чем мужья женам. Ну и такая интересная тенденция, что почему-то у женщины в среднем за ее жизнь сексуальных партнеров обычно больше, чем у мужчины какого-то. В среднем, подчеркну, есть, конечно же, целомудренные женщины и жены, которые своим мужьям никогда не изменяли, их немало. Так же, как и мужчины достойные, целомудренные и никогда не изменявшие. Вот, поэтому предают и те, и другие. То, что я сказал, это некая тенденция, ну, чуть больше из тех ситуаций, которые, с которыми я сталкивался. Но давайте честно, опять, кто ко мне приходит? Люди, на которые приходят с покаянием, и люди, которые приходят с проблемами, как к психологу, да? То есть люди, у которых, может быть, нет таких проблем, они лишь ко мне не придут. Вот. Ну, ошибка в больнице искать здоровых людей. Хотя это место, где даруется здоровье, но даруется именно больным. Нездоровые, но врачи нуждаются в больном. И поэтому понятно, что, возможно, я сужу, опять-таки, по тем обращениям, которые у меня бывают, и от мужчин, и от женщин. Но важно увидеть в женщине человека, такого же вот, человека абсолютно... Дорогой Никита, со своими плюсами и минусами, и постараться его принять, и не предать самому. Наверное, это вот самое важное. В конце концов, перед Богом будете только за себя отвечать. Батюшка, почему в наше время у молодежи мода на татуировки? Я вижу и в поликлиниках врачей, и в татуировках молодых в основном, и в любой другой среде. Это нормально? Знаете, году, ну, я жил в Великобритании и служил в Сурожской епархии в 2006-2007 годах, потом вернулся в Санкт-Петербург. И вот в 2008 году я поехал туда вновь и увидел там то, чего почему-то даже в 2007 я там не замечал. Я вдруг увидел людей с обилием цветных татуировок. На тот момент этой моды в России еще не было. И татуировки, наколки, это были в основном либо у моряков, либо, ну, прежде всего, наверное, у зэков. Причем этот язык зэковских татуировок – это отдельная история. Криминалисты специально их изучают, и следователи уголовного розыска. Вот. Но как-то, в принципе, это не было популярно. А тут вот именно обилие цветных татуировок, причем на шее, на лице, все руки, да, вот это все. Я впервые это увидел почему-то в Лондоне в 2008 году. Удивился этому и подумал, что это за новая мода. И вторая мысль была, скоро это к нам придет. Ну, вот, как видите, пришло. Конечно, не скоро, но... Уже, условно говоря, где-то с 2015 года это началось и у нас. Вот то, что, то как, вот, как я вижу. Да? Честно говоря, у них там просто какие-то веяния моды появляются чуть раньше, потом приходят к нам. Я скажу такую вещь, что с психологической точки зрения за татуировками всегда стоит неприятие себя. Серьезно. Вы можете мне сейчас возражать, писать, да нет, это не так, это мне просто захотелось, это вот современное ты-ты-ты-ты-ты-ты, самовыражение, ля-ля-ля-ля-ля, ребята.
искажать свой внешний вид, причем не просто другую одежду надеть, а именно сделать что-то со своим телом, причем сделать, ну, почти необратимо, что уже не смоется под душем, и если сводить, то это прям целая хирургическая операция. Это все про искажение своего облика, данного от Бога. Является ли это грехом, с моей точки зрения? Да. Может быть, не самым тяжким. Более того, я даже знаю религиозные татуировки, например, у коптов. Они вот татуируют крест у себя на правой руке, вот здесь вот. И, по сути, для них это исповедание веры. Когда копт протягивает руку, чтобы поздороваться, этот крест становится видным. Это, и причем даже наш крестик можно снять, сорвать, а вот татуировка на руке, это вот как бы даже еще более жестко. Но это, опять-таки, то, что у них возникло в исламском, во многом уже Египте, как именно выражение своего исповедания веры, что я христианин. Это я еще могу понять и принять. Не говорю, что нам нужно делать так же, но вот это вызывает определенное уважение. Навсегда, на всю жизнь на себя наложить знамение креста. Вот. А вот все, что вот касается этих татуировок, да, в общем, да, вы правы, в целом это молодежь. Это про непринятие себя. Это попытка изменить свой облик, стать другим, другой. Буквально сейчас шел по улице, когда на радио увидел молодую девушку, которая гуляла с девочкой, с ребенком. Я был поражен, у нее вся левая рука в татуировках, вся буквально от плеча и до кисти. А правая почему-то нет. Я вот не понял, то ли она на будущее это оставила, то ли почему, то ли она сама себя татуировала правой рукой. Я не знаю почему, но вот так вот. Я не нахожу это чем-то привлекательным, правда. Является ли грехом? Да, даже есть запрет, на самом деле, на эту тему в Священном Писании. Вот. Но, еще раз повторю, да, психологически за этим стоит непринятие себя. Тамара из Санкт-Петербурга. Батюшка, объясните, пожалуйста, смысл употребления священником частиц, омытых кровью Христа после проскомидии. Вы принимаете наши грехи, как Христос? Вы знаете, Тамара, вы поднимаете очень сложный богословский вопрос на самом деле. А что это за частицы такие? Откуда они взялись? Дело в том, что греки считают, что частицы вот эти точно так же прилагаются в тело Христова. Русская традиция, которая изложена у нас в известии учительного служебника, считает, что это нечто отдельное, и что ими, например, причащать нельзя. Греки ими причащают. То есть вот некое разномыслие даже внутри православной церкви существует. И кто прав? Я признаю, что в данном случае я на стороне скорее греков. То есть эти частицы никакие там грехи наши в себя не всасывают и не впитывают, чтобы было понятно. Давайте разберемся. Что мы имеем в таинстве Евхаристии, в литургии? Мы имеем тело Христово, кровь Христову и хлеб в виде частиц. Три компонента или два все-таки, тело и кровь. Чтобы это понять, нужно копнуть так называемую историческую литургику. То есть не просто «а я считаю так, а я считаю сяк», а вот греки считают так, а русские считают сяк. Нужно посмотреть историю, откуда это взялось, какой смысл и так далее. Или как один батюшка вот эти частицы называл теохимию этих частиц. Люди когда-то в собрания христиан приносили все необходимое для того, чтобы литургия совершилась. И давайте так даже, начну еще издалека. Вот слово «церковь» по-гречески «экклесия». Это слово означает «собрание». Дело в том, что само слово это из греческого языка, греческий язык, он стал христианским только после Иисуса Христа, понятно, а до того это был язык огромной греческой культуры, Сократа, Платона, Аристотеля и так далее, со своими традициями и так далее. У каждого термина было свое понятие. Так вот, слово «экклесия», оно еще дохристианское. Оно означало, что собрание жителей города, горожан –
причем не всех подряд, а конкретно свободных, не рабов, мужчин на центральной городской площади для решения какого-то вопроса. Вот это знаменитая греческая демократия. Нечто похожее было у нас когда-то в Новгороде, на Новгородской вече, когда именно взрослые, свободные, сознательные мужчины, постоянные жители города. Это было очень почетно, это было очень важно. Не ходить на эти собрания считалось дурным тоном. Собирались вместе, чтобы все вместе решить какие-то важные для всего города вопросы. И вот поднимался вопрос, например, на нас напали враги, и рухнул акведук, который ведет воду. И вот люди начинают решать, что делать. И там какой-то кузнец говорит: я для наших воинов в течение этой недели лично выкую 10 мечей. Там тот, кто делает щиты, говорит: а я сделаю 10 щитов. Там третий какой-нибудь говорит: а я сделаю 10 шлемов. Четвертый говорит: а я, ну, например, воевать не могу, но дам много-много денег, там, чтобы чего-нибудь там еще закупить для наших солдат. Пятый говорит: я пришлю своих рабов. У меня рабы — это там воины фригийские, которые там, не знаю, хорошо себя зарекомендовали, и вот они будут воевать за нас. В общем, разные варианты. Вот видите, разные жители этого греческого полиса, города, делают некий вклад в то, чтобы оборона города состоялась. Потом они обсуждают: хорошо, врагов прогоним, а что делать с акведуком, который воду в наш город ведет? Один говорит: я дам новые камни. Другой говорит: я дам рабов, которые будут эти камни строить. Третий там житель города говорит: я сделаю раствор для кладки там этих камней. То есть вот получается так, что сам процесс вот принесения жертвы, даже, ну, слово «жертва» громко сказано, вклада в это общее дело. Кстати, общее дело по-гречески «литургия». То есть на выходе сии в собрание решают какие-то общественные дела, общие дела, по-гречески «литургия». И вот вклад в то, чтобы литургия состоялась, чтобы общее дело состоялось, это проскомидия, а непосредственно то, что приносится для этого общего дела. Камни, раствор, мечи. Это просфора. То есть вот эти слова, которые сейчас у нас исключительно церковные, они вообще вот еще из тех времен, дохристианских. Вот то, что они означают. Еще раз повторю. Экклесия, церковь, собрание. Ну, собрание, да. Литургия, общее дело. Как его сделать, решают на собрании. И делают порой на собрании. Вклад, просфора, процесс принесения вклада, проскомидия. И когда христиане стали собираться в свои собрания, они стали использовать эти термины, но в каком контексте? Что нужно, чтобы литургия состоялась? Ну так, давайте. Хлеб нужен? Нужен? Нужен. Со временем возникла традиция, что хлеб должен быть особым, состоять из двух частей, верхней, нижней, с крестиком сверху, называться, вот она, просфора теперь это называется, да, таким образом. Хотя, напомню, просфора – это то, что приносится. В принципе, вино – это тоже просфора. Но если, например, мне нужно служить литургию, а просфоры нет, я имею право, в принципе, взять просто батон, обычный батон, белый пшеничный хлеб. Каноны я при этом не нарушу. Но лучше, конечно, если это будет нормальная просфора. И поскольку нормальная просфора, специально по особому рецепту сделанная, это то, что сейчас делают либо специально обученные люди, либо епархиальные пекарни, то современные приходы чаще всего где-то закупают либо в монастырях, либо в епархиальных пекарнях, еще где-то, или, ну, просфоры для служения. Вот. А раньше люди реально приносили свой хлеб такой же, как они ели дома, такой же хлеб они приносили для службы, не какой-то особенный. То же самое вино. Вот нужно хлеб и вино. Вино нужно. Вино, вот есть виноградник, вот вино, вот вы делаете вино из этого винограда, из своего, и вот часть этого вина приносите в храм, самую лучшую часть, самая хорошая, получившаяся амфоры, для того, чтобы литургия состоялась. Что нужно еще, чтобы литургия состоялась? Давайте подумаем.
Ну, желательно, чтобы было более-менее чисто в этом месте. А еще желательно, чтобы это помещение было в нормальном состоянии, чтобы сверху тут камни, кирпичи не падали, чтобы оно не рушилось. Значит, тот, кто поддерживает состояние этого здания, тот, кто в нем банально подметает, моет полы, они тоже приносят свой вклад. Помните, еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем. Плодоносящие – это те, чья просфора заключается в конкретных вещах, принесенных ими для службы. Хлеб, вино, свечи, уголь, ладан. Вот это все, да? А добродеющие – это те, чья просфора заключается в конкретном поступке. Вымыть пол, отреставрировать крышу, еще что-нибудь. Кстати, петь в хоре, вот конкретно, да. Для совершения службы нужно, чтобы был, по меньшей мере, пресвитер. И давайте так, нужно, чтобы пресвитер не падал с голода в обморок. Поэтому поддержать священника в его жизни, чтобы он совершал литургию, литургия совершалась им, и вот чтобы он в нормальном состоянии, так сказать, был, и его голова не болела о том, что будут кушать его дети, поддержать конкретно батюшку, это тоже просфора, как ни странно. Да, это вот так вот. Потому что пресвитер является необходимым атрибутом. Собрание кучи христиан, но если нет пресвитера, не может совершить литургию. А один пресвитер, если хотя бы еще один человек, уже литургию может совершить. Кстати, поэтому семья – малая церковь. Если супруг – священник, а потенциально любой мужчина может стать священником, а супруга умеет петь, например, да, то уже вот эта семья может совершить литургию здесь и сейчас. И вот люди приносили свой хлеб, люди приносили свое вино. Все, что необходимо. И во время Херувимской чин проскомитии, в том виде, как сейчас мы его знаем, с выниманием частиц и так далее, он возник лишь в XII веке. Его автором является святитель Симеон Солунский. Он же является автором символического толкования литургии, и к этой традиции есть, кстати, большие претензии. Потому что, ну, мы стали не всегда конкретно и правильно понимать многие вещи, происходящие на литургии. Но это отдельная тема. Вот. А так, раньше это чинопоследование совершалось прямо во время Херувимской, но из-за этого Херувимская несколько затягивалась. То есть священник или диакон в древности до XII века проскомилию диакон совершал, не священник. Диакон шел в жертвенник. Жертвенник – это было отдельное помещение. С VIII века, начиная, оно находилось слева от алтаря, как и сейчас в наших храмах. Слева от престола жертвенник. А до VIII века вообще это было в северной части притвора. И диакон исходил туда. А, кстати, в Святой Софии Константинопольский жертвенник вообще был в отдельном помещении, часовне с двумя входами. Люди заходили, оставляли то, что они принесли, выходили через другую дверь и шли в храм уже молиться. И эта часовня связывалась со Святой Софией Константинопольской подземным ходом. Подземный ход, который до сих пор сохранился. Ну, то есть он... Его можно увидеть легко там. Вот. И вот туда, в эту часовню, где люди оставили принесенный им хлеб, вино, все необходимое для службы, шел диакон. Он выбирал самый лучший хлеб, который ему нравился, что вот самый хороший хлеб по размерам, по качеству изготовления. Выбирал вино. Но вино было просто. Да? Люди приносили свои бутылки, свои амфоры. И вот из каждой амфоры по чуть-чуть в чашу налил, и вот в чаше единое вино, принесенное всеми нами. Это вот здесь есть в этом вине каплика и твоей жертвы, и моей жертвы, того, что мы принесли. Да, вот единое вино, принесенное всеми нами. А как быть с хлебом? Вот люди принесли свои испеченные хлебы, а выбрали какой-то один. Остальным-то обидно, что и хлеб в литургии не участвовал. Они же для литургии принесли. И вот тогда возникла традиция из каждого хлеба брать по маленькой частичке и класть рядышком. И вот большой хлеб, выбранный диаконом, ну или пресвитером, и маленькие частицы из других хлебов, это, по сути, единый хлеб, принесенный всеми нами. Каждый хлеб поучаствовал в литургии. Отсюда возникла традиция вот этих маленьких просворок, которые вы в церкви получаете. Итак, вот хлеб и вино. Дальше диакон нес их в алтарь.
священник встречал в царских вратах. Нечто подобное мы сейчас видим на архиерейской службе. Ну, либо сам священник, если диакона не было, нес в алтарь. Возлагал на престол особую молитву и продолжал литургию. Молился о приложении хлеба в тело Христово, вино в кровь Христову. И смотрите, весь хлеб и все вино, получается, прилагались. Это единый хлеб, это единое вино. И с этой точки зрения эти частицы — такое же полноценное тело Христово. Но 12 век, Симеон Солунский, он вот написал этот чин проскомидии, где уже возникла традиция вынимать не просто с древней молитвы «Помяни, Господи, принесших и их же ради принесоша». «Помяни, Господи, тех, кто принес, и тех, за кого принесли эти дары, эти хлеб, это вино и все остальное». А уже возникло особое чинопоследование с выниманием особых частиц за Божию Матерь, за святых, там 9 частиц, 9-чинная, отдельно о здравии, отдельно о покоении. То есть вот, вот это все стало возникать. Это 12 век. И вот далее именно чисто в русской традиции эти частицы стали восприниматься как что-то отдельное, что раз это о здравии, там, о покоении людей, а люди грешные, значит, вот эти вот частицы, у них чуть ли не грехи. И вот эта молитва «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся здесь», это вообще нормальная молитва, мы просим, чтобы, в принципе, в таинстве или в Евхаристии были отмыты грехи людей. Но стало восприниматься, что это частицы, в которых грехи. Вот, судя по вашему вопросу, Тамара, это вот как бы об этом. Вот. Но нет, в этих частицах грехов нет. Более того, в принципе, ну, вот, с греческой точки зрения, я так тоже считаю, что это полноценное тело Христово. Единый хлеб, принесенный всеми нами. Нигде на Тайной Вечере мы не видим, что Христос говорил, вот это тело мое, сесть кровь моя, а это частица. Ну, вот, богословие частицы – отдельная тема. Вот. Ну, а когда действительно просфоры стали печь в специальных просфорнях, и вино мы, так сказать, стали закупать либо в епархии, либо в магазинах. Причем, давайте честно, людям порой такую бормотуху приносят, когда... Иногда и хорошая, а иногда просто откровенную бормотуху приносят. В магазине подешевле берут, на тебе боже, что нам не гоже. Такое тоже бывает. И лучше все-таки, чтобы вино закупалось централизованно, более или менее приходом. Выбирали то, что действительно надежных поставщиков, хорошее, качественное, скажем, человек, который в вине разбирается. Вот. И когда вот такая традиция возникла, то сейчас, получается, именно приход закупает хлеб, закупает вино, и священник совершает литургию на просфорах и на вине, которое закуплено приходом. Но тогда что ж, это получается жертва, принесенная приходом, приходским советом, настоятелем, казначеем, а к вам отношения она не имеет? Вы теперь просфоры не печете, виноградников своих не имеете, сами вино не делаете, не приносите в храм. Вот как сделать, чтобы эта жертва стала вашей? Вот так возникла традиция записочек о здравии, о покоении. Собственно говоря, вы таким образом, платя эти денежки, вы выкупаете, чтобы вот некая часть этой жертвы была и вашей тоже. То, что на дискосе, то, что в чаше. И заодно помяни, Господи, принесших и их же ради принесоша, вот конкретно те имена, которые в записках. Причем одна частица, вынутая за несколько человек, или несколько частиц, вынутых за одного человека, богословски это одно и то же. Принципиальной разницы нет. Так что вот. Ну, а священник обязан потребить все, что в чаше. На следующий, или диакон, да, на следующий день служится новая литургия. Новая, так сказать, так, это вот так. И грехи принимает Христос, не священник. Священник кушает плоть и кровь Господню. Ладно, извините, что так долго такая лекция по исторической литургике получилась у меня, но это действительно важно понимать. Я знаю, вижу, что многие даже по вопросам не понимают. Оля из Ленинградской области. Отче Александр, как вы относитесь к СВО? Честно скажите, почему такой хаос, как объяснить столько жертв? Я так скажу, что, ну, первое, напомню. Мы живем в стране, где, к сожалению, не очень правильно сказанное слово может стоить штрафа, лишения свободы или больших проблем. Давайте не будем это забывать. Это первое. Второе. Свою позицию я изъяснял и ранее, и сейчас скажу, не скрывая. Я за мир. А раз я за мир, значит, я против чего-то, да? В принципе. Ну да, я против войны. Любой. Любой войны. Любая война – это зло. Другое дело, что я когда-то писал в семинарии курсовик на эту тему «Христианское отношение к войне».
скажем, вообще, в принципе, отношение христианства к воинской службе, к, может ли христианин быть воином и так далее. Все-таки, хоть и называется это красиво, родину защищать, но это все-таки профессия людей убивать. Давайте честно. Насколько это совместимо с христианством? И, в общем-то, вывод следующий. Да, на протяжении истории церкви отношение к этой теме менялось, но вообще-то, в принципе, можно все свести к тому, что и святые отцы признают, что война – это зло, убийство – это зло, даже на войне. Другое дело, что иногда бывают ситуации, когда не убить – это большее зло. То есть иногда в этом мире, который лежит во зле, нам приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. А вот где больше зло, где меньше зло, здесь большой вопрос. Но получается, что грех войны, грех убийства на войне лежит не на солдате, который в данном случае выполняет приказ, и если не он убьет, то его убьют, грубо говоря, да, и он, может, действительно защищает близких, дом и так далее. А на тех, кто войну начал, прежде всего. Кто начал войну, это знает Господь Бог. Вот сейчас не буду ничьи фамилии называть и так далее. Это вот Господь Бог знает. Но им придется за все ответить. Но в любом случае я молюсь о том, о чем молится вся наша церковь, в той молитве, которую когда-то нам разослали из Московской Патриархии, о том, чтобы во всех странах Святой Руси наступил мир, о том, чтобы люди, ревнующие о единстве русской церкви, победили, ну и о том, чтобы хотящие войны, ну, как молитвенная названа, брани хотящие, были посрамлены. Вот. Когда это наступит, я не знаю, все в руках Божьих. Но вот, по крайней мере, так написано в той молитве, которую мы читаем на каждой литургии. И я, честно могу сказать, что я, конечно, переживаю о всех этих жертвах, потому что солдат, не солдат, мирный, не мирный, и там человек, человек, человек, каждый убитый, стоит с другой стороны линии фронта. Это человек, которого родила мама, относительно которого были светлые планы на будущее, мечты у мамы, у него самого, и вдруг вот, да. Причем, к сожалению, порой, давайте так, война, она не все спишет. На войне порой преступления совершаются, люди порой звереют и не в самом лучшем духовном состоянии ко Господу отходят. И я не готов разделить такую позицию, что всякий погибший на войне автоматом идет в рай только потому, что он воюет на правильной стороне. Причем какая сторона правильная, да? Вот. Катастрофа, духовная катастрофа заключается еще в том, что и с той, и с другой стороны линии фронта православные стреляют православных. И с той, и с другой стороны линии фронта есть и много неправославных тоже одновременно, я понимаю это. Но получается так, что православные, в том числе, с одной стороны, стреляют в православных, в том числе, находящихся на другой стороне, и наоборот. Это беда. Поэтому я молюсь о мире. Моя молитва о мире, а не о победе какой-либо сторон. Мы должны быть выше всего этого. И желать блага всем. Это вот моя личная позиция. Михаил Сгачиный. Отец Александр, честно скажите, пожалуйста, у вас есть шанс попасть в Царство Небесное? Что такое сделать для этого гарантированно? Шанс у меня есть. Шанс есть и у вас. Мы спасены во Христе. И это не от нас, но Божий дар, как написал апостол Павел в послании к Ефесянам. Если мы во Христе, то нам не мы спасаемся. Спастись никто не может из людей. Но невозможно человеком, возможно Богом. Если мы во Христе, то нам Царство Небесное открыто. Поэтому что такое нужно сделать для этого? Быть во Христе, быть со Христом. Ну, по меньшей мере, регулярно участвовать в таинствах церкви, стараться любить Бога, любить ближнего. И я скажу так. Так Бог возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не пришел Сын Божий судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Спасти. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 16-17.
Получается, что цель Иисуса Христа — спасти вообще всех. И надо очень постараться, чтобы в Царство Небесное не войти на самом деле. Чтобы ваши грехи превзошли любовь Божью. Получается так. То есть здесь определенный сознательный выбор. И про это написано в 18 стихе, 19 последующем, да, что верующий уже спасен, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Но это его выбор, получается так. Александр. Здравствуйте, батюшка. Как получилось, что у католиков, у священников принято безбрачие, а у православных священник должен быть женатым? И до разделения христиан священники имели семьи или нет? Все-таки семья отвлекает от духовной жизни. Христос не имел семьи и учил не привязываться к ней. Я так скажу, что ну, миссия конкретно Иисуса Христа, все-таки, да, мы его ученики, но мы не он. Мог ли Иисус Христос создать семью, быть мужем, иметь детей, кстати? Мог. Ибо если не мог, либо он был болен, либо он не был человеком во всей полноте, а мы веруем, что он был человеком во всей полноте мужского пола. Так что мог ли он создать семью, да, но другое дело, что ему это было не надо. И он пришел, чтобы, по сути, быть жертвой за грехи мира. Он пришел изначально, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть. И его плана не было создавать физических потомков. Мы его дети, уверовавшие в него, крестившиеся во имя его, причащающиеся его тела и крови. Вот. Но мы знаем, что апостол Петр был женат. У него была теща. В 9 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел упоминает и других, что некоторые из других апостолов тоже имели жен, даже путешествовали с ними. 1 послание к Тимофею, 2 глава, что епископ и диакон должны быть одной жены мужья. И до Трульского собора, до конца 7 века, существовали и у нас женатые епископы. Поэтому, если когда-нибудь женатый епископат будет восстановлен, я не буду против этого протестовать. Это, в принципе, соответствует тому, что чему нас учил апостол Павел и другие апостолы. Да, отцы Трульского собора решили, что для пользы церковной лучше, чтобы епископы были не женаты, но священникам, диаконам решили оставаться женатыми, и я считаю это правильным все-таки, потому что, к сожалению, неженатое духовенство очень часто страдает определенными сексуальными перегибами, назовем это так. Плоть требует своего. И не все в состоянии понести безбрачие, а лишь те, кому дано суть. Вот как написано в 19 главе Евангелия от Матфея, а дано далеко не всем. И поэтому обязывать человека быть безбрачным там, ради принятия какого-то сана, в принципе, не очень корректно, мягко говоря. Вот. Далее, католическое духовенство. У них священники были женатыми. И вскоре после разделения церквей, в XI веке, в конце XI века, был введен обязательный целибат и безбрачие. Причем это встречало очень серьезные протесты в Западной Церкви. Это тоже известный факт. Историю этого можно найти. Но когда-то и в Римской Церкви тоже были женатые священники. И даже женатые епископы. Такое тоже бывало, получается. Еще раз, даже первый римский папа, апостол Петр, был женат. Вот, так что это такой процесс исторический. У безбрачия есть свои плюсы, но и минусы. У того, чтобы быть в браке, тоже есть свои плюсы, есть свои минусы, да. Человек, который связан с семьей, он не может позволить себе оставить семью, даже просто будет не по-христиански, бросить жену, детей, и пойти там миссионерствовать, или там пойти к тяжело больным в заразные отделения больницы. И, наверное, должны быть те, кто в нашем современном падшем мире посвящают себя вот этому безбрачию для служения Богу и ближним. Молитвенное служение, социальное служение, миссионерское служение. Но явно не для всех. И апостол Павел, 1 послание к Коринфянам, 7 глава, много пишет о семье, семейных отношениях, о том, как это важно. Но там же и тему безбрачия поднимает.
И, ну, вообще это нужно разбирать отдельно. Просто вижу, что осталось всего буквально 3 минуты до конца эфира. Вот. Но давайте так, еще в раю. До грехопадения звучит заповедь: оставить человека отца и мать, прилепиться к жене своей, будут двое одной плотью. То есть это еще заповедь райская, ее никто не отменял. Поэтому воля Божия, чтобы мы были женатыми. А вот это вот неженатое служение, это все-таки для избранных, кому дано. Не для всех. А, слушатель, какой вы молодец, батюшка, храни вас Бог. Спасибо. Люба, Санкт-Петербурга. Скажите, есть за что просить прощения, да, даже у вас, несмотря на что вы священник? Есть ли у вас сомнения быть католиком, православным или протестантом? Бывали такие сомнения быть католиком, православным или протестантом? Было, было. Сейчас, пожалуй, нет. Но я могу сказать так, что вот я смотрю, у католиков есть много правильного, чего нам, на мой взгляд, не хватает, да, вот чисто организационными вопросами, социальное служение. У протестантов есть очень много чего правильного. Например, насколько хорошо поставлено изучение Священного Писания, насколько трепетное отношение к Священному Писанию. Нам, мне кажется, этого не хватает. И нам, мне кажется, надо не конкурировать, а дружить с ними. И, как писал апостол Павел, все испытывайте хорошего, держитесь. Да? Если у них есть что-то хорошее, например, хорошо поставленная система обучения людей тому, чтобы люди знали Слово Божие, исследовали ему, да, то, наверное, это стоит брать, этим стоит пользоваться. Вот. Но, с другой стороны, опять-таки, мой же жизненный опыт показывает, что и у католиков есть свои тараканы, и у протестантов есть свои тараканы. И да, все, заканчиваем. Вот. А если за что просить прощения, нам всем есть, так сказать, за что просить прощения друг перед другом. Так что простите меня тоже, если кого-то из вас огорчил. Всем спасибо. Был очень неплохой эфир. Божьей вам всем помощи. С вами был протоиерей Александр Дягилев. С Богом и до свидания.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Все лето когда-то было освящено у нас целой чередой летних праздников. Все оно, само праздничное, солнечное, жаркое, светило еще и как бы прорывом в некий высший свет, в духовную радость. Вот, например, летний праздник преподобного Серафима Саровского. Как страшно и как горько думать, что миллионы людей, живущих сегодня, ходящих по той же земле, по которой ходил он, дышащих тем же воздухом, ничего не знают о нем. Не знают об одном из самых светлых, самых радостных, самых благоухающих явлений великой нашей земли. Переименовывали древние города, и какими только именами не называли их, чью только память не старались навязать нам. И все эти герои, политики, полководцы, вожди, все они уже покрыты пылью времени, ни в ком не вызывают подлинной человеческой теплой памяти. А о тех, кого нужно помнить, которых можно этой любовью любить, чей свет, чью радость, чью мудрость можно принимать и сейчас, пить, как холодную воду в знойный день, о них запрещено вспоминать и рассказывать. Преподобный Серафим Саровский. Какое удивительное явление! Какой неземной свет! Совсем молодым уходит он в монастырь, потерянный в сосновых лесах нашего русского северо-востока. Простой юноша, ничем не замечательный, ничем не выдающийся. Несколько лет трудовой монашеской жизни пекарем, плотником, столяром, длинные службы, смиренное послушание, медленное собирание души посвящают еще молодого Серафима в диаконы, и во время службы в алтаре видит он необыкновенный свет, чувствует несказанную радость. Еще немного времени, и уже священником, иеромонахом просит он разрешения удалиться в лес, жить в полном одиночестве. Ему позволяют, он уходит в эту свою пустынь, проводит там один в молитве и в труде целых 15 лет. Уже тогда начинает создаваться вокруг имени убогого Серафима, как называет он сам себя, та легенда, которая потом будет притягивать в Саров тысячи, десятки тысяч людей. Все изображения сходятся в одном. Сгорбленный белый инок, смиренный сруб, а кругом эти высокие стройные сосны. Маленькая пасека, топор, пни. Говорят, что приходят к нему медведи и едят из его рук. Говорят, что тысячу ночей простоял он коленопреклоненно в молитве на большом камне. Уже начинают понемногу находить его в лесу люди, которым недостаточно жизненной суеты, которые озарены жаждой искания главного, высшего, духовного. Сохранился рассказ помещика Мотовилова, посетившего старца Серафима на его пустыньке, запись их беседы. И какая удивительная эта беседа! Никаких сложных рассуждений, философий, теорий. В чем смысл жизни? В одном, отвечает Серафим, в стяжании Святого Духа. Мотовилов продолжает допрашивать, что это за стяжание, что это за Святой Дух, как все это объяснить. Мотовилов простыми, скромными словами записал то, что произошло в ответ на его вопросы. На снежной полянке, в зимненький серенький денек, он увидел лицо Серафима в каком-то особом несказанном свете, а в сердце почувствовал радость, равной которой он не знал на земле, и которую уж больше никогда он не смог забыть. Вот это, — сказал Серафим, — и есть Святой Дух. Это и есть то, о чем говорит апостол Павел, когда Царство Божие называет радостью и миром в Духе Святом. И вот уходит Серафим из своей пустыньки и возвращается в монастырь. Теперь уже келья его открыта всем. Всех приветливо и любовно встречает сгорбленный старичок в белой одежде. Ко всем обращает тоже удивительное приветствие. Радость моя. И несут ему, кто свое горе и печали, кто свои вопросы и искания. Приходят совсем простые крестьяне, но и образованные люди. И на всех щедро изливается этот свет, эта радость, эта любовь. Наконец приходит конец его жизни. Монах, проходя мимо его кельи коридором, почувствовал запах гари. Вошел в келью. Перед большой иконой Божьей Матери, называемой иконой умиления, стоял на коленях уже мертвый Серафим, с лицом, залитым таким светом, такой неземной радостью. А от огня свечи начала тлеть материя под иконой. В 1903 году вся Россия ликующим летним днем совершала прославление Серафима, как всея России и чудотворца. Всего за несколько лет до страшного обвала, до начала бессмысленной дьявольской борьбы с религией и попыток выкорчевать из памяти народной, из сердца России, этот свет, эту любовь и эту радость. Нам говорят история, исторические события, великие достижения. Но что такое история, события, достижения по сравнению с этим светом, зажегшимся среди сосен Сарова, с этой радостью, исходившей на огромную страну от одного простого, светлого, последней тишины и мудрости достигшего человека. И, конечно, вернемся мы все, рано или поздно, к нему. Найдем настоящий смысл, настоящую глубину нашей истории, то, что в ней действительно можно и нужно помнить, любить, то, чем можно жить, о чем нужно радоваться. Вернемся, и снова станет нашей чудная молитва, обращенная к старцу Серафиму, который мы и закончим эту беседу. О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем притекающим к тебе, скоропослушный помощничий. Во дни земного жития твоего никто же от тебя тоще не утешно тыди, но всем в сладость было видение лика твоего и благоуветливый глаз словес твоих. К тому же и дар исцелений, дар прозрений, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. И когда же призвать о Господь от земных трудов к небесному упокоению, никогда же любовь твоя преста от нас. Тем же и мы вопиемте, о претихий и кроткий угодничий Божий, вознеси от нас молитву ко Господу, да укрепит Отечество наше, да оградит нас от падений. Аминь. В эти летние дни, когда вспоминает наша страна, или хотя бы когда-то вспоминала, память преподобного Серафима Саровского, нам нужно подумать не только о нем, как об единичном явлении, о представителе веры или религии, или церкви. Нам нужно понять, что в таких людях, как он, сосредоточено лучшее, самое светлое, самое глубокое, самое нужное, что дала наша страна. Нужно помнить, что за ее внешней и бурной историей есть история ее духовного возрастания. И что если не вернемся мы к этой духовной истории, то и ее внешняя история, сколь бы ни была она полна достижений и побед, окажется злой и бессмысленной.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас! Сегодня мы продолжаем наши беседы по апокалипсису. Это будет уже 38-я беседа, мы с вами дошли до 18-й главы этой сложной, но интересной книги. 18-я глава, начало ее, рассказала нам о том, что Вавилон – это блудница великая, ну, под Вавилоном имеется в виду, конечно, Рим, подлежит суду Божию. И вот в начале 18 главы мы читали с вами о вынесении приговора. Были указаны грехи блудницы, как там было сказано, ибо вином блудодеяния своего она напоила все народы. Под блудодеянием, конечно, имеется в виду язычество, идолопоклонство. Ну и вообще было сказано, что грехи ее дошли до небес. После этого звучит призыв христианам выйти из Вавилона. И ангел возвещает суд воздаяния блудницы. Почитаем эти строки о воздаянии. Ну вот 6 стих 18 главы Апокалипсис. «Воздайте ей», то есть блуднице Вавилон, «воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вот это «воздайте ей так же, как она воздала вам» – это древний такой принцип суда. Этот суд основан на юридическом правиле равного воздаяния, так называемое «jus talionis» – «воздайте ей так, как и она воздала вам». Ну, то есть «что посеешь, то и пожнешь». Ну, вспомним известные определения этого суда, известные нам из Ветхого Завета: «Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь». Это равное мздовоздаяние. Не два ока за око, а только одно око. Не челюсть за зуб, а один зуб за один зуб. Или вспомним слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. «Каким судом судите, таким будете судимы». Но здесь, в 6 стихе 18 главы Апокалипсиса, здесь говорится о том, что вина Вавилона столь велика, что звучит даже требование двойного воздаяния. «И вдвое воздайте ей по делам ее, приготовьте ей вдвое». Вот такое воздаяние вдвое, как в наказании, так и в награде, вознаграждении, тоже предусматривалось законом Моисея. Ну, например, в книге «Исход», 22 глава, говорится: «Если вор пойман будет, и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатят за них вдвое». Или, например, «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое». Ну вот воровство считалось предельным таким грехом, и поэтому надо было вдвое платить. Ну и тому подобное. А вообще все высказывания евангелиста Иоанна напоминают нам пророчество о Вавилоне пророка Иеремии. Вот он пишет: «Это возмездие Господа, отомщайте ему, как он поступал, так и вы поступаете с ним», то есть с Вавилоном, ну, в данном случае с Римом. Или вот тоже у Иеремии. «Воздам им прежде всего за неправду их, за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою». За сугубый. Слово «сугубый» означает, ну, славянизм, означает «двойной». Вот. Блудница держит чашу, как и в 17 главе. Это упоминаемая чаша, в которой блудница Вавилон приготовляла вино и поила всех отравой. Ну, вообще говоря, это образ гнева Божия. Зло, которое наказывает самого себя. Продолжаем. 18 глава Апокалипсиса, с 7 по 8 стих читаем. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Ну вот, как обоснование наказания в подражание пророку Исаии выступает так называемый монолог гордыни. Вот она говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова».

и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Ну, это я процитировал довольно длинный кусочек из пророка Исаии об участи Вавилона, Исаия, 47 глава. Вот гордыня, высокомерие, полагающее, что Бог человеку вовсе не нужен, всегда подвергается наказанию. Иоанн называет это наказание «смерть, плач, голод, сожжение». Ну, напомню вам, что слово «смерть» здесь, как и прежде, ну вот в начале книги Откровения, например, во второй главе, в пророчестве Фиатирской церкви и в шестой главе при снятии четвертой печати, слово «смерть» означает «чума». Так вот, грозит Вавилону чума, то есть мор, какая-то эпидемия, плач, голод, сожжение. Вот это перечисление казней тоже взято из Ветхого Завета, а именно из пророка Иезекииля. Вслед за этим возвещением приговора Божественного суда следуют три погребальных плача по Вавилону, Риму. Плач царей, плач купцов и плач корабельщиков. Напоминаю, мы читаем с вами книгу «Апокалипсис», 18 глава. Мы остановились на 8 стихе и продолжаем чтение. Итак, плач по разрушенному Вавилону. Конечно, это пророчество, это пока еще только пророчество, взгляд вперед. Вот эти плачи, которые здесь перечислены будут, эти плачи имеют свой образец в соответствующих пророчествах пророка Иезекииля о падении города Тира. Это 26 и 27 главы Иезекииля. Иоанн описывает гибель всемирной столицы Рима не прямо, но, во-первых, через образы ветхозаветного Вавилона, и не прямо в том смысле, что описаны все эти ужасы падения Рима через страх и ужас тех, кто стоит вдали и смотрит на закат города, и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, стоя издали от страха мучения ее. Это о царях, дальше о торговцах, о купцах. Торговавшие станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. А затем о моряках, о корабельщиках. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, все корабельщики стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Все они стоят вдали и плачут. Ну вот, сначала плач царей. Это 18 глава Апокалипсиса, 9 и 10 стихи. «И восплачут и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город, Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Ну, упомянутые здесь цари земные уже появлялись раньше. Помните, в 17 главе цари земные, ну и до этого. Под блудодейством, цари земные, блудодействовавшие, да, с нею, с вавилонской блудницей, под блудодейством понимается, конечно, идолослужение. Теперь все эти цари стоят вдали, чтобы не сгореть в пожаре, который охватил город. Плач начинается словами.

0: Горе, горе. Так было принято оплакивать умерших. Цари оплакивают величие крепости Рима. Его гибель пришла внезапно, в один час. Вавилон, город крепкий, в один час пришел суд твой. Ну вот посмотрим, насколько справедливое обвинение Иоанна в том, что идолопоклонство и роскошество Рима как бы были взаимосвязаны, шли рука об руку. Вот древние римские историки, такие как Светоний в своем труде «Жизнь Цезарей» или Тацит, дают нам яркие свидетельства того безумия, к которому в те времена пришло римское общество, поклоняясь власти, которую они видели все в произволе, в распущенности, поклоняясь силе, которую они видели в богатстве. Ну, римское общество. Но ведь таким, может быть, и бывает, и есть, и, вероятно, долго еще будет любое общество. Тогда же бытовала пословица, что земле дано 10 мер богатства. 9 мер из этих 10 получил Рим, а весь остальной мир только одну часть. Рим был очень богат. В первом веке, после Рождества Христова, мир от Атлантики до Индии и дальше, до Китая, нес свои богатства в Рим. Историк Плиний писал: «Если вы чего-то не можете увидеть в Риме, то эта вещь не существует и никогда не существовала». Состояния многих богачей были просто невообразимыми. Вот одного человека при дворе Нерона считали бедняком. Почему? Это у него было всего лишь 650 миллионов сестерцев. Если пересчитать эту сумму в расчете на средний уровень жизни, ну, современного жителя Петербурга или Москвы, то это примерно 6,5 миллиардов долларов. Так вот он бедняк. А другой римлянин промотал свое состояние в 100 миллионов сестерцев, и когда у него осталось 10 миллионов, то есть 100 тысяч долларов, покончил жизнь самоубийством, потому что жить на такую мелочь, как 100 тысяч долларов, он не мог. Еще бы. Если император Калигула мог израсходовать такую сумму, такую же сумму, 100 тысяч долларов, 10 миллионов сестерцев, да, в один день. Это был век безумной роскоши, экстравагантности, разврата, разврата в пище, в одежде. Современные богачи, и которых мы знаем по именам, и держатели самых больших капиталов не могут даже представить себе всего того, что творилось в Риме и что описано римскими писателями, такими как Петроний в его «Сатириконе», римскими историками. Роскошество, которое перечисляет Иоанн в следующем плаче, «Плаче купцов», мы еще будем читать, это всего лишь ничтожная доля того, что описано участниками и непосредственными свидетелями римской роскоши. Такого в истории больше никогда не было, и, надо надеяться, больше не будет, ибо это уже полное безумие. Продолжаем чтение книги «Апокалипсис», 18 глава, «Плач купцов», 18, 11 по 17. «Итак, прорыдали цари, которые роскошествовали с блудницей Вавилонской, то есть в Римской империи». Ну, цари – это вассалы Римской империи, наместники Рима в провинциях, это местные власти. «Дальше плачут купцы, торговцы. Итак, 18 глава с 11 по 17 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Вот такой удивительный отрывок с перечислением роскоши. Вот как плач царей, так и плач купцов полностью параллелен плачу по Тиру у пророка Иезекииля, 26-27 главы. Ну, кто такие купцы, которые здесь рыдают? Купцы обозначают оптовые торговцы. Плач купцов пронизан чистым эгоизмом. Они плачут о том, что исчез рынок, который давал им столько прибыли, ведь Рим разрушен. Как и цари, купцы стоят и наблюдают за гибелью города издали. При этом они не протягивают Риму руку помощи, так как с Римом их связывало не чувство любви, а роскошь и выгодный бизнес. Перечисляются многочисленные импортные товары, которые больше не находят сбыта. Речь идет прежде всего о предметах роскоши. Затем о товарах широкого потребления, таких как пшеница, там, вино, елей, мука, скот, овцы. А вот в стихе 13 среди предметов широкого потребления наряду со скотом и колесницами упоминаются рабы и тел и душ человеческих. Вот примечательно, это необычная добавка. Рабы называются не только общеупотребимым в то время словом «тела». «Сколько тел ты купил на рынке вчера?» Так спрашивали о покупке рабов. Не только тела, но и души человеческие. Тем самым у Иоанна выражается отвращение к торговле рабами, которые все-таки живые души человеческие. Ведь рабов никто не считал за людей, да? Тут души человеческие. Сам плач горя, горя, похож на плач царей земных, только более красочен и расширен. Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон, порфир, багряницу и так далее. В жалобном плаче купцов отражены некоторые черты римской роскоши того времени, о которой мы уже вели речь. Ну, серебро было вообще металлом обиходной жизни, оно вовсе не ценилось так высоко, как сейчас. Серебряная посуда была на столе каждого римлянина. Но особенно ценились драгоценные камни. Астрологические суеверия и магическая медицина придавали каждому камню особое значение. Ну, например, если камень красного цвета, то он излечивает кровотечение, да, подобное подобному, чисто магический такой, магическое правило. Аметист излечивает от алкоголизма. Но надо сказать, что само греческое слово «аметистос» означает «непьяный». Непьяный. Алмаз лечит отравление ядом, лечит психозы. Янтарь лечит простуду. Но больше всего римляне любили жемчуг. Жемчуг растворяли в вине, ну, конечно, богатые люди растворяли в вине и пили. Ну, вспомним хотя бы царицу Клеопатру, которая растворила такую драгоценную жемчужину, которая, ну, полцарства стоила. Тонкие ткани, такие как виссон и особенно шелк. Шелк были невероятно дорогими, особенно шелк. Его ведь везли из Китая, ну и так далее, и так далее. Перечень заканчивается телами и душами человеческими, рабами. Нам сегодня трудно даже представить себе, насколько римская цивилизация была основана на рабстве. Рабов в империи было около 60 миллионов. 60 миллионов. То есть в 10 раз больше, ну, примерно в 10 раз больше, чем свободных людей империи. Впрочем, такое положение дел было характерно для практически всех античных цивилизаций. Вспоминаются оптимистические слова одного древнегреческого демагога, который обещал народу счастливые золотые годы, когда каждый человек будет счастлив, и у каждого будет как минимум 10 рабов. У каждого человека будет 10 рабов. Иначе говоря, раб не человек. Свободный римский гражданин считал неприличным трудиться своими руками. Это позорно. Для труда боги дали людям скотину и рабов. Рабы исполняли не только тяжелую черную работу, какую угодно, но были рабы секретари, чтецы, певцы, исследователи, художники, литераторы. У богачей были даже рабы-напоминатели, по латыни «номенклаторес», вот такая номенклатура. Они должны были все помнить за хозяина. Например, напоминать ему, что пора поесть, пора поспать. Один историк пишет, люди были столь утомлены, что уже не знали, что они голодны. Им надо было напомнить. Были рабы, которые шли по улице впереди хозяина и отвечали на приветствия встречных, которым хозяин не мог ответить из-за своей чрезмерной усталости. Для званых приемов существовали рабы-статуи. Такими были красивые юноши, которых называли цветами Азии. Их просто расставляли в залах для услаждения глаз гостей. Были рабы, служившие для вытирания об их волосы сальных рук во время обеда. Специальные рабы. Были рабы-шуты, всевозможные уродцы и так далее, и так далее. Вот о таком жестоком и безумном мире плакали купцы. Они плакали, купцы, плакали все о своих потерянных деньгах. Вот такому Риму и грозит суд Божий. Ну и, наконец, третий плач 18 главы Апокалипсиса – это плач корабельщиков. Апокалипсис, 18 глава, с 17 по 19 стих. «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, и возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Сперва Рим оплакивали цари, потом купцы, А теперь его оплакивают моряки. Этот плач корабельщиков Иоанн тоже заимствовал из видения пророка Иезекииля о падении города Тир. Там написано: «От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности, из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе». Ну, мы видим, что здесь евангелист Иоанн просто почти дословно цитирует пророка Иезекииля. Ну, правда, Рим находился не на берегу моря, но недалеко от него находился большой порт Остия. В более поздние времена море отступило, порт был заброшен, но тем лучше сохранился до наших дней со всеми своими причалами. Туда бывают обычно из Рима экскурсии, да, в такой заброшенный, ветхий, древний город. Там и причалы, складские постройки, жилые дома, таверны, храмы, бани, бассейны и так далее. Это памятник, целый город, памятник Мамоне, которая приходит и уходит, памятник человеческому тщеславию и безумию. Итак, все они – цари земные, купцы, корабельщики – оплакивали Рим. Но скорее они оплакивали не Рим, а самих себя и свое материальное благополучие. Вот так мы с вами почитали пророчество о грядущем падении римской цивилизации. Напомню, что во времена Домициана она была в полной силе и расцвете. Еще далеко, далеко было до падения, но Иоанн провидит этот суд Божий. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершаем нашу очередную беседу по апокалипсису, и я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. Хранит вас всех Господь!
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Преподобный Серафим практически наш современник. Он скончался в 1833 году. Он принадлежит 19 столетию. Это человек не так уж сильно отдаленный от нашего времени. И однако всей своей устремленности он выразил традиционный монашеский путь. Он прошел через весь опыт подвижнической жизни и в конечном итоге вышел к людям. Очень часто, когда мы читаем жития святых, мы видим людей, которые, испытав какое-то разочарование, совершенно оставляют мир, уходят в доступную им пустыню. Это может быть физическая, реальная пустыня, это может быть пустыня большого или не такого уж большого города. Но всегда есть этот момент ухода, который порой выражает начало новой жизни или увенчивает их жизнь. К таким людям относится святой Арсений Великий. Он был одним из первых вельмож Константинопольского двора. Он обнаружил и почувствовал пустоту той жизни, которую вел, оставил все и ушел в пустыню, и сделался учеником совершенно неученого монаха, который был одним из великих духовных наставников того времени. Его спросили, как это он, такой культурный, образованный, привыкший к утонченной жизни и мысли, выбрал именно его в наставники? И он ответил, я и по слогам не разбираю ту книгу, которую он читает бегло. Одному был открыт духовный мир, другому был открыт мир человеческого знания. Арсений остался в пустыне, удаляясь всякого человеческого общения, избегая даже случайных встреч. И на вопрос, почему он так поступает, он ответил, на небе мириады ангелов имеют одну волю, а на земле у людей воля многообразна. Я не могу оставить небесную гармонию даже ради отношений с людьми и любви к ним. Там же жил другой инок, который, напротив, ради любви был готов порой оставить свое одиночество, глубокий покой пустыни и оказывать помощь путникам, паломникам. Он делал это тоже во имя Божье. Мне представляется, что преподобный Серафим явил в своей жизни более полный путь, чем эти два человека. Он не оставил мир вследствие разочарования. Мир не причинял ему страданий, кроме того, разумеется, что этот наш мир – мир двойственный, мир полутьмы, где присутствует Бог, но и тьма нависает тяжестью, где свет светит и не может быть заглушен, но не может охватить своим светом все. Он не оставил мир по каким-то личным причинам, по какой-то неудаче житейской. Он был одарен во всем, у него была приятная внешность, была сила, здоровье, он был умен, он преуспевал в том, чему учился. Разумеется, в то время и в тех условиях жизни он учился немногому, но справлялся со всем. Он пользовался любовью и уважением. Его влекло из мира не почему иному, как потому, что он очень рано, еще в раннем детстве, уловил красоту, гармонию, глубину божественной области и всеми силами устремился к тому, чтобы погрузиться в эту гармонию, так, чтобы ничто не вырвало бы его из гармонии. Он взялся за делание без жалости к себе и с невероятным мужеством, но когда достиг цели, то по воле Божией, по прямому указанию Матери Божией, вернулся к людям, и в последние 5 лет жизни, или около того, был тем, что можно было бы назвать человеком для других. Он жил в монастыре и ежедневно принимал до 2000 человек, которые приходили к нему посмотреть на него. Именно посмотреть. Он не проповедовал, не говорил речей. Вокруг него не было учеников, которые могли бы просеивать посетителей и допускать к нему тех, у кого была подлинная нужда. Его окружали толпы людей. Старое монашеское присловие гласит, «Никто не может отвернуться от мира, если не увидит на лице другого человека сияние вечной жизни, свет вечности». Вот эти люди и видели в его лице. Он вызывал из толпы тех немногих, кому он знал, что должен что-то сказать, кому он должен был что-то передать от Бога. Но и все остальные не оставались голодными и жаждущими. Они увидели. Они видели покой. Они видели величие. Они видели радость. Они видели любовь. И все это на таком фоне, который не был естественным контекстом для человеческой радости или просто покоя, мира. Они видели все это на лице человека, который вел беспощадную борьбу за собственную цельность и за цельность других людей. А эта цельность дается дорогой ценой. В житии преподобного Серафима есть место, где говорится, что как-то у него был посетитель. Он сидел молча в келье, а Серафим молился. И вдруг вся келья наполнилась мраком, и посетителя охватил ужас. Так продолжалось какое-то время, а святой Серафим все молился. Затем мрак и ужас отошли. Посетитель спросил, что это было? И преподобный ответил, «Я молился о спасении одной души, и вся тьма адова охватила нас, чтобы не дать молиться и помешать ее спасению».
Он умел радоваться там, где, по-человечески говоря, другие не нашли бы силы даже выжить, просто улыбнуться. Каждого человека он встречал словами любви. Каждого называл «радость моя». Или встречал людей словами, в которых вся суть Евангелия – «Христос воскресе». Он не был сентиментальный. В нем, в его приветствии, в его обращении не было сентиментальной теплоты. Чем больше читаешь о нем, чем больше стараешься уловить отличительные свойства его святости, тем более он кажется устрашающим, страшным в том смысле, как нас страшит то, что слишком превосходит нас величием. Он не был и холоден, он был подобен воздуху горных вершин, бодрящему, свежему, и вместе с тем этот холод сиял светом, грел теплом, которое от Бога, неземное. В нем мы видим, как разрешается проблема, встающая перед нами из поколения в поколение, проблема сочетания деятельности и созерцания. Сначала можно ошибочно вообразить, будто вся его жизнь была сплошным усилием достичь созерцания, если можно так выразиться. Но когда читаешь о том, как он заполнял время своих уединенных лет молитвенным правилом, который никто из нас не выдержал бы один день, и трудом, который мало кто из крестьян вынес бы, когда думаешь, что за все эти годы жизни в монастыре среди русской зимы у него не было иного отопления, кроме маленькой лампады перед иконой, то понимаешь, сколько там было физических, умственных и душевных усилий, и понимаешь, что подразумевает православная традиция, когда говорит, что вначале, пока сам Бог не придет, не покорит, не овладеет человеком, созерцательная жизнь – сплошное действие, усилие, борьба. Она не имеет ничего общего с пассивным ожиданием милости от Бога. Это бодрственное напряженное усилие, охватывающее человека во всех сторонах его жизни. Он много читал, читал Библию, размышлял над ней. Он читал Писания великих духовных наставников и старался исполнять их, чтобы через делание пришло понимание их. Он глубоко знал православную аскетическую и мистическую традицию. И кроме того, в тот период, который можно было бы назвать деятельными годами его жизни, мы видим, что сама эта деятельная жизнь была, может быть, больше, чем когда-либо исполнена созерцание. Не только потому, что он вышел из затвора, когда установился в присутствии Божьем, в сознании присутствия Божия, непрестанной молитве, но и потому, что обходился с представлявшими ему ситуациями и проблемами именно так, как характерно для созерцателя. Однажды его спросили, как это он любому приходящему к нему в немногих словах говорит то, что нужно этому человеку, будто знает все прошлое этого человека, всю его настоящую жизнь, его конкретные потребности и обстоятельства. И святой Серафим ответил, что он молится, непрестанно молится. И когда к нему приходит человек, он просит Бога благословить их встречу, и затем говорит первые слова, какие Бог дает ему сказать. Здесь действие и созерцание связаны, сплетены воедино, и такова та единственная форма действия, которая подлинно христианское действование. Христианин не тот, кто внимательно, трезво, всеми силами исполняет заповеди Христовы, так будто они внешние правила поведения. И не тот, кто особенно успешно действует во имя Божье. Для христианского действования характерно, что каждый поступок, каждое слово христианского святого есть действие Божие, совершаемое через человека, который становится сотрудником Божьим. А это возможно только благодаря созерцательной установке в жизни. Вы, наверное, помните слова Христовы «Якоже слышу, сужду, и суд мой праведен есть, потому что я не ищу своей воли, но воли пославшего меня». Он слушает и явно выражает волю Божью. То, что он слышал от Отца, он произносит вслух всем в мире, в котором он живет. И в других местах мы видим, что Отец его доселе делает. Отец показывает свои дела, и Христос, Сын Божий, исполняет действия, осуществляет их на земле. Так именно действуют святые, говорят святые. Они произносят слова, которые принадлежат Богу. Они исполняют действия, которые тоже Божьи. Вспомните замечательные слова, которыми Евангелие определяет святого Иоанна Предтечу, глаз вопиющего в пустыне. Он настолько стал един с волей Божией и с тем, что он должен возвестить от Бога, что его даже нельзя назвать пророком, говорящим от Бога. Сам Бог говорит через человека. И в последние годы жизни преподобного Серафима это и поражает. Вот человек, настолько глубоко и совершенно укоренившийся в созерцании, настолько единый с Богом, что он может действовать, вернее, что Бог действует в нем и через него, и это действие намного превосходит человеческие способности.
не только в словах, которые он произносит, не только в совершаемых исцелениях, не только в советах, которые он дает, не только во всем том, в чем выражал преподобный Серафим евангельскую любовь, просто через лицезрение его, человека, настолько ушедшего не просто в себя, но в Бога, чтобы увидеть этого человека, означало увидеть Бога. Он был бесстрашный человек, но ему приходилось претерпевать то же, что и многим подвижникам. Страх ночи, страх диких зверей, волков, медведей. Страх, который силы тьмы наводит на душу того, кто ведет уединенную жизнь. Он боролся за то, чтобы иметь совершенную внутреннюю жизнь, то есть уйти от положения, в котором все мы постоянно находимся. Мы вне себя. Мы очень редко бываем внутри себя, собранными, настолько устойчивыми внутри, что можем действовать свободной волей, говорить свободно, самовластно. Большую часть времени мы реагируем, а не действуем. Мы живем отраженным светом, а не светим сами. Один французский ученый нашего времени говорит, что большинство из нас воображает, что мы кончаемся там, где кончается наше тело. Но на самом деле мы гораздо больше похожи на осьминога. Мы пусты внутри и протягиваем щупальца во все стороны вокруг себя. Пищеварительная система обжоры, говорит он, не внутри него. Она простирается на все съедобное в мире. Все пять чувств любопытного человека не просто свойства, позволяющие ему воспринимать окружающее, они словно щупальца липнут ко всему, что вызывает любопытство. И первое, что должен сделать подвижник, это втянуть все щупальца, освободиться от рабства обладания, иллюзии, будто он чем-то обладает, тогда как на самом деле он предмет обладания, и найти свое внутреннее «я». Этим путем внутрь святой Серафим шел, отсекая все больше и больше все, что связывало его с внешним миром, не только дурное, но все просто обычное, человеческое, пока он не стал свободным человеком. И мы видим, как внешняя борьба соответствует движению человеческой души внутрь. Это не подвиг в том смысле, что он не ставит целью достичь чего-то исключительного. Это просто напряженные усилия достичь устойчивости, стать самостоятельным, стать свободным, быть способным стоять перед Богом при любых внешних обстоятельствах. За несколько лет до его смерти Матерь Божья повелела ему открыть двери кельи, и к нему стал приходить народ. Какое-то время он продолжал хранить молчание, позднее стал принимать людей и разговаривать с теми, для кого у него было что сказать от Бога. Вот об этом периоде я говорил в начале, как о времени исполнения, совершения. Человек оставил мир не потому, что мир неприглядный, но потому, что он обнаружил в сердцевине мира божественное присутствие, потому что был охвачен стремлением жить полнотой жизни. Человек, который решился на 40 лет тяжелейшей борьбы, теперь был в среде народа Божия. Народ шел и шел к нему. Он исцелял, он благословлял, он наставлял, давал советы, помогал во многих отношениях. Не было ничего слишком незначительного для него. К нему можно применить выражение, которое я как-то слышал, что только Дух Святой может прозреть значение того, что для нас слишком мелко. В нем мы видим человека, прошедшего весь путь, на который мы призваны. Человека, который в чистоте своего сердца нашел Бога, но который познал его и добился долгой беспощадной борьбой. Человека, который никогда не переставал любить ближних, никогда не отвернулся от них, потому что они были грешники, недостойные Бога, который умел почитать и любить людей. Нам говорится, что приходивших к нему людей он часто принимал на коленях, целовал руки простым крестьянам, сажал их на свое место, заботился о них, ухаживал, потому что он видел достоинство человека, видел в человеке святыню. Но притом он долгое время провел в борьбе за то, чтобы самому стать человеком в полной мере, тем, чем признан быть человек, то есть причастником божественной природы, местом вселения Святого Духа, живым откровением Христа. Говоря с кем-то о молитве, он как будто очень дерзновенно говорил: «Мы должны молиться, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас. Но когда Он придет, не продолжай говорить: «Приди и вселись в нас». Это значило бы, что ты сомневаешься, истинен ли дар, который ты получил. Тогда дай место самому Святому Духу молиться и действовать в тебе». Перед смертью он сказал кому-то: «Мое тело почти умерло, однако душой я чувствую, будто я только что родился». Это жизнь, жизнь Божия, соединившаяся с жизнью человека, подлинное видение человека. Вот почему так многие приходили, так многие хотели увидеть его, и так многие чувствовали, что нет нужды в словах. Много веков до него
подвижник в египетской пустыне, когда его попросили произнести приветствие посещающего их епископу, ответил: «Я ничего ему не скажу». И в ответ на усиленные просьбы объяснил братьям: «Если этот человек не поймет мое молчание, он никогда не поймет моих слов». Так и здесь. Тысячные толпы, приходившие к преподобному Серафиму, не нуждались в словах. Его молчание, лицезрение такого человека, этого было достаточно. Это может послужить нам в наше время вдохновением во многих отношениях. Во-первых, мы так страстно воспринимаем окружающий нас мир, как наш мир, что мы не хотим отвернуться от него, не хотим отвергнуться его. Да, Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына за Него. Это знал и преподобный Серафим. Но Он знал, а мы так легко забываем, что для того, чтобы в этом мире действовать так, как мы к тому призваны, чтобы наше действие было действием Божьим через нас, нам нужно безжалостно бороться за самих себя, непреклонно, радостно бороться за то, чтобы стать живыми в мире, который не до конца живой, чтобы стать светом в полутьме, чтобы нести тепло туда, где холод. И мы видим, как Христос действует в своих святых. Я не успел рассказать о внешних событиях его жизни, о встречах, о людях, с которыми он встречался, об обстоятельствах исцелений и бесед. Я хотел показать, если сумею, просто самого человека и то, к чему он пришел в итоге, ради себя и ради других. Это был текст беседы владыки Антония Сурожского, посвященной преподобному Серафиму Саровскому. Прочитал его для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешний воскресный день – праздник у нас, который и влил нам верного ученика Христова, верного последователя Господа, и избранника Божия, преподобного Серафима Саровского, Саровского и сия России чудотворца. Конечно, рука Божия коснулась этого младенца, а потом и отрока, который происходил из семьи, отца его звать Исидор было, мать Агафия. Отец занимался подрядными работами. Его иногда называли купцом. Он ничем не торговал. Он просто занимался строительством зданий. И последнее, что он построил, но не достроил, это был храм, Курский собор кафедральный. И вот уже здесь, в этой семье, родился мальчик по имени Прохор. И этот Прохор с детства любил уединяться, любил молиться в одиночестве, уходил иногда куда-то на лоно природы и там молился. Чувствовалось, что этот ребенок имеет особую одаренность свыше, особое действие Духа Святого. И вот совершилось чудо с ним первое, которое, конечно, заставило задуматься многих, и в первую очередь Агафию, мать Серафима Саровского. Будучи ребенком, умер Исидор, не достроил колокольню этого величественного собора. И Серафим, маленький Прохор, поднялся на леса, которые окружали эту недостроенную колокольню. И почти с самого верха, оступившись, упал на землю. Поднимался он вместе с матерью. Как мать? Мать в ужасе, конечно, в отчаянии, спустилась по этим лесам, думая увидеть мертвым своего ребенка или покалеченным. Но увидела его здравым. Это, конечно, поразило и ее, и тех строителей, которые работали на сооружении этого храма. Это было знамение, что Серафим будет особым человеком. И вот по достижении еще довольно молодого возраста, а родился он в 1756 году, он стал просить мать отпустить его для монашеского жительства. И надо сказать, если вспомнить Иоанна Златоуста, то его мать не отпускала вести монашеский образ жизни, умоляла его не делать его второй раз вдовой, потому что умер отец Златоуста. А вот Агафия, нисколько не сумняшися, благословила своего сына, дала ему крест с изображением распятия Господа Иисуса Христа. Он одел этот крест на шею и до конца жизни никогда не снимал его. И вот этот юный человек направляется в Киев, к киевским старцам, к старцу Досифею, и тот благословляет его на монашеское жительство, но не в Киеве, а направляет его в Саровский монастырь. И Прохор идет, становится послушником этого монастыря, исполняет все работы, которые ему поручают по монастырю. И печет хлебы, и просвары, и занимается какими-то другими занятиями, которые поручал ему игумен. Причем совершал это безропотно, с усердием и очень добросовестно. И это послушничество Прохора продолжалось довольно продолжительное время. И надо сказать, что еще будучи послушником, он заболел водянкой, хотя вообще от природы был сильным человеком и довольно высокого роста. Не таким, каким мы его видим на иконах, где он изображен в рост, согбенный, опирающийся на посох или на топорик. Но это более позднее событие. И вот он заболел и болел 3 года. И тогда впервые его посетила Божия Матерь. Она посетила его и, глядя на него, сопровождаемая апостолами Петром и Иоанном Богословом, указав на него своим жезлом, сказала: «Сей от рода нашего». То есть это избранник наш. Дотронулась до его тела, открылось какое-то отверстие, язва, не язва даже, а просто появилось прободение в его теле. И вода эта, которая жидкость, заполнявшая его тело, она ушла, и он выздоровел. Выздоровел, конечно, был потрясен реальным видением Божией Матери, не во сне, а наяву он ее увидел. Второе видение сопровождало его, когда он стал иеродьяконом, когда он во время литургии, после возгласа «Господи, спаси, благочестивый и помилуйный», диакон орарем наводит вот так, говоря, произнося: «И во веки веков». И в этот момент он увидел входящего в храме самого Господа Иисуса Христа. Он просто окаменел, когда увидел. Господь прошел мимо него, слился с иконой в иконостасе. Мы не могли понять, конечно, служащий, что с Серафимом, уже принявшим монашество, имя Серафим, и его за руки, под руки ввели в алтарь. И все же он тяготел к такому анахоретству, к одиночеству, но никогда не делал это по своей воле. Он всегда советовался с духовниками Саровского монастыря и получил такое благословение, построил себе келику в нескольких километрах от обители и денно и нощно молился там. У него был небольшой огородик, у него было несколько ульев пчел. Вот то, чем он питался. Из монастыря он брал хлеб только. Но каждую субботу, воскресенье, праздник он шел пешком в монастырь и причащался святых Христовых тайн. Он понимал, что без этой духовной пищи его усилия не могут увенчаться успехом. И когда иногда читаешь сказания о отшельниках, которые жили вот так же в одиночестве, всегда настораживает один момент. Они живут как бы вне церкви. Да, они молятся, они подвязаются, но они не причащаются святых Христовых тайн, многие. А если Господь сам сказал: «Тот, кто не будет вкушать моего тела и крови, не будет иметь жизнь вечную». Для меня это загадка. И даже Мария Египетская, она тоже была пустынницей, но она причастилась все-таки перед самой своей кончиной, хотя и достигла великой святости. И вот Серафим Саровский находится в этой келье. К нему начинают приходить люди. Это его отягощает. И не без промысла Божия по молитвам его та тропочка, которая вела от монастыря к его келью, упали несколько больших сосен с огромными ветвями, так что пройти к нему было невозможно. И вот что еще случилось в его жизни. Он был потом рукоположен в иеромонаха в 1805 году. Был уже в зрелом возрасте, тоже имел общение со старцами, себя старцем не именовал, хотя ему почти 40 лет было. И вновь он удаляется в эту свою пустыньку и молится там на камне 1000 дней и 1000 ночей. Причем камень этот был на улице. Он принес в свою келью другой камень меньшего размера, чтобы иметь возможность молиться зимой. Потому что зимой в мороз на камне не помолишься очень. Это можно весной, летом, осенью совершать. Еще новые искушения. Искушение уже от дьявола. Но было не по нутру ему, что человек ведет такой праведный образ жизни. Человек, который стремится, и не только стремится, но и стяжал Духа Святого. И всем он заповедовал, цель жизни – это стяжание человеком Духа Святого, чтобы он стал достоянием его внутреннего существа. И вот напали на него разбойники. Разбойники решили ограбить. А что грабить в келье Серафима? Думали, что люди к нему приходили, денег у него много было. Он имел топор в это время в руках. Он работал в лесу. Они на него напали, требуя денег. Он ответил: «Делайте со мной, что хотите». Но он сопротивляться не стал. Он мысленно сказал, вспомнил слова Спасителя: «Взявший меч, от меча и погибнет». И понял, что это для него еще одно испытание. Его жестоко избили эти разбойники. Проломили ему голову. Они ему сломали ребра. Они повредили его позвоночник, и он из довольно рослого человека превратился в согбенного старца, который ходил, опираясь на посох, или, как иногда изображают его, с топориком. Пришли они в келью, и кроме иконы умиления Божией Матери, которой молился преподобный, кроме книг, которые им были не нужны, не нашли ничего ни из одежды, ни из каких-то ценностей. Потом их нашли, этих разбойников, хотели их наказать, но Серафим Саровский, уже стяжавший Духа Святого, он просил за них, чтобы из-за него их не подвергали наказанию. Ибо лучше они от этого не станут, а станут еще хуже, пройдя тюрьму или физические наказания. И он действительно, есть такое предание, что они раскаялись в том, что они совершили. И Серафим приобрел души раскаянные. Проходит время, ему трудно уже ходить в монастырь, и он возвращается туда уже навсегда. Но 15 лет он в монастыре находится в затворе. К нему никто не приходит. Он приходит только на службы, совершает службы, причащается святых Христовых тайн, но двери кельи его закрыты. Здесь он опять видит явление Божьей Матери, которая разрешает ему принимать людей. И до 1835 года сплошной поток идет к Серафиму Саровскому. Видит человека с удивительно светлым лицом, сияющим лицом, который встречает их словами: «Радость моя, Христос воскресе! Сокровище мое, Христос воскресе!» А приходили отнюдь к нему не сокровища только. Приходили к нему люди грешные, приходили простые крестьяне, простые ремесленники, приходили к нему люди высокопоставленные, знатных родов, приходили к Серафиму Саровскому и получали от него то, что хотели получить. Серафиму Саровскому Матерь Божия заповедала заботиться о Дивеевском монастыре, который недалеко был от Сарова. Это Дивеевский монастырь сейчас восстановлен снова. Это женский монастырь. Я от своего деда, который был в 1903 году, в момент открытия мощей преподобного Серафима Саровского и прославления его, которое было по настоянию императора Николая II, предпринято это прославление Серафима Саровского. Он видел все это, и ему передавали из уст в уста. Говорили: Саров не так далеко от города Арзамаса. Это уездный город тогда был. А сейчас это районный центр Нижегородской губернии.

Кирилла, благодаря которому мы знаем очень многое о Серафиме Саровском, о его высказывании, о его поучении, которые этот очень грамотный человек записал со слов Серафима Саровского. Сохранились воспоминания сестер Дивеевской обители, которые очень почитали Серафима Саровского. Но там, знаете, я читал эти воспоминания, некоторые вызывают такое настороженное отношение. Там явление в тонком сне Серафима Саровского, то есть в сонном видении, и поэтому я склонен больше доверять свидетельству Мотовилова. И там иногда в свидетельствах дивеевских сестер проскальзывают мысли, которые вряд ли мог высказывать преподобный Серафим Саровский. Но не будем их осуждать. Они очень любили батюшку, очень надеялись на его молитвенное предстательство. Потом, после революции, мощи были изъяты преподобного Серафима, изъяты и оказались в неизвестном месте. Многие люди пытались узнать, где же находятся. Отвечали, да их просто сожгли, уничтожили. Так же, как и мощи Александра Невского. Но Господь не дал на поругание останки этих угодников. И не так давно, в 1991 году, было второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. И вот сегодня мы с вами празднуем именно это второе обретение и представление Серафима Саровского. 1935 год. Умер он в этот день, представился перед Господом, вселился в обителях небесных. И в этот же день, через много лет, в 1991 году, святейший патриарх Алексий разузнал о мощах, и оказалось, что они находятся в Казанском соборе, так же, как там были и мощи святого благоверного князя Александра Невского. Изменилось отношение к церкви, изменилось отношение к верующим людям, да и те, кто считал себя неверующими, многие пришли в Церковь Божию. Пока они, образно говоря, стоят еще в притворе, они еще не стали христианами подлинными, живущими интенсивной жизнью церковной, ходят по праздникам по великим, признают бытие Божие, осеняют себя крестным знамением. Кто-то молится уже, это уже лучше. Начинают причащаться святых христовых тайн. Изменилась атмосфера. Смиловался Господь над Русью православной. И несмотря на все скорби, которые сегодня претерпевают многие и многие люди, все-таки надежда не должна покидать нас с вами. Ибо Господь обратил взор, подвергнув России тяжкому крестному испытанию, считая, что мучеников в России, новомучеников, было больше, чем за всю историю христианской церкви. Столько ушло людей. И они тоже молятся за землю, на которой они родились и в которую они ушли, будучи казненными или умершими в заточении. И святейший патриарх Алексий обрел эти мощи. Они были здесь, в нашем городе Санкт-Петербурге. Многие имели счастье приложиться. Потом они направились в Москву. И сейчас они пребывают в городе Москве, в храме Христа Спасителя, новопостроенном. И вот мы с вами вспомнили это поучительное житие –

0: как благодать Божия человека преобразует, как призывающая благодать, которая, конечно, была у Серафима Саровского с юности, как она его призывала и вела по жизни полной подвигов, молитвы и у этого осиевания еще при жизни. Мотовилов говорил, что иногда на лицо Серафима было невозможно смотреть. Оно становилось таким светлым, таким ярким. Он задавал вопрос Мотовилов: что, батюшка, происходит? Это, говорит, действие Духа Святого, просвещающего. И ты стремись стяжать в себе Духа Святого. Но в первую очередь стяжи в себе Дух мирный, и тогда вокруг тебя тысячи спасутся. А вот мирный-то дух, дух мира внутреннего, душевного, стяжать очень трудно. Столько раздражающих моментов в жизни, столько скорбей, столько болезней, столько обид наносимых. Попробуй стяжи дух мира, чтобы мир был на душе, чтобы эти внешние обстоятельства не разрушали душевный мир. И тогда любой человек может увидеть, что его отношение мирное, благостное, благожелательное и прощающее оказывает влияние и на окружающих людей, тех, кто не умер еще духовно, будучи живым телесно. И вот эту заповедь преподобного мы должны помнить. И когда что-то невольно закипает в душе, все мы люди, надо молиться Господу простой молитвой, которой молился преподобный, стоя на камне: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, помилуй мя грешную. И если эта молитва будет произноситься не вслух, а про себя, то почувствуешь, как и раздражение куда-то уходит, и неприязнь к человеку, и обиды кажутся такими часто пустяковыми, а ведь когда-то выводили из себя. Это опыт святых, и этим опытом они с нами делятся. И Серафим Саровский не только делился своим опытом духовной жизни и советами, но и сейчас он предстательствует перед престолом Божиим за нас, обращающихся к нему с молитвой, за землю русскую, сыном, который он был. И это одна из сильных, великих надежд наших на будущее и нашей земли, и нашего народа, и нашей церкви. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора храма преподобного Серафима Саровского в Петербурге прозвучал концерт преподобному Серафиму Саровскому, композитора Вячеслава Римши.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Епископ Мстислав возглавил праздничное богослужение памяти второго обретения мощей преподобного Александра Свирского. Прошел первый Петродворцовый Знаменский крестный ход. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, в Арсенофии 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермушкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в Кафедральном соборе Рождества Христова Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине XVII века на территории царской Александровой слободы с храмами начала XVI века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991 года. Затем митрополит в Арсенофии помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыне и приложился к ее главной святыне мощам преподобного Лукиана Александровского. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии 31 июля посетил Свято-Троицкий женский монастырь Мурома. Владыку сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Встречала архипастырь и настоятельница игуменя Арсения Москокова. Митрополит приложился к мощам благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святых царственных страстотерпцев на станции Сологубовка. Его преосвященству сослужили настоятель протоиерей Александр Захаров, духовенство и гости храма. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктении была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил чин молебного пения в память крещения Руси, а затем обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Захарова с 70-летием и вручил епархиальную медаль преподобного Александра Свирского первой степени. Лидии Игоревне Стрельниковой в благодарность за чадородие и жертвенное материнское служение была передана патриаршая награда, знак материнства второй степени. Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и вручил владыке букет цветов. 30 июля верующими вспоминается второе обретение нетленных мощей святого преподобного Александра Свирского. 29 июля, в канун праздника, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский в сослужении многочисленного сонма духовенства совершил всенощное бдение в Троицком соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. В сам день праздника, 30 июля, правящий архиерей Тихвинской епархии возглавил божественную литургию в Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили наместник монастыря игумен Антоний Гутник, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, братья обители в священном сане, духовенство Тихвинской епархии и Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктении была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии епископ Мстислав возглавил праздничный крестный ход с мощами преподобного Александра вокруг Троицкого собора, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Поздравительный адрес губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко огласил советник губернатора протоиерей Вячеслав Санин. Петродворцовый Знаменский крестный ход в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля впервые прошел в Петергофе. Он был организован приходом храма в честь иконы Божьей Матери Знамени лейб-гвардии конно-гренадерского полка при содействии Петродворцового благочиния и районной администрации. Божественную литургию под открытым небом на месте воссоздаваемой церкви совершил настоятель иерей Петр Чернобай. Ему сослужили иерей Александр Нефедов, Максим Тарасов и Андрей Селиванов, диаконы Федор Палев, Владимир Минеев, Евгений Тимкин. Пел сводный любительский хор собора под руководством иродиакона Романа Соколова. «Духовное просвещение нашего Отечества началось с крещения», — сказал отец Петр, «а просвещение Петерговской земли — со Знаменской церкви, первого храма города, заложенного по велению Петра Великого. Сегодня мы сугубо молимся о возрождении этого некогда величественного храма». После божественной литургии духовенство и верующие прошли с молитвой по городу к месту восстанавливаемого Знаменского храма. Впереди несли большую икону Божьей Матери Знамени, украшенную цветами в специально изготовленном для этого события кювете. Верующие совершили молитву у придворной крестовоздвиженской церкви, храма святых апостолов Петра и Павла Большого Петерговского дворца, храма святого Александра Невского в парке Александрия, готической капеллы, а также у места утраченного Петропавловского храма лейб-гвардии Уланского полка. В Петропавловском соборе Петергофа крестный ход встретил благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Цюрюшов, который отслужил молебен перед иконой. Верующие продолжили молитвенный путь, совершив установку у храма святого апостола Андрея Первозванного при Военно-морском политехническом институте радиоэлектроники имени Александра Попова. Иерей Петр Чернобай вручил благодарственные письма тем, кто внес значительный вклад в организацию праздника. Была развернута полевая кухня. Маршрут крестного хода составил около 7 километров. В нем приняло участие около 150 человек. Глава районной администрации Александр Якушев предложил сделать Петродворцовый Знаменский крестный ход ежегодным. Настоятель храма Святой Троицы на собственном проспекте, иеромонах Алексей Рагин и прихожане в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля посетили пансионат Петерговский. Состоялась общая молитва. Священник помазал подопечных елеем, раздал просфоры. Отец Алексей исполнил несколько песен «Научи меня, Боже, любить» на стихи великого князя Константина Романова, «Белый храм на горе», «Верность», «Радуга над Невой». И последнее сообщение. Спортсменки в сопровождении президента Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга Татьяны Колесниковой 29 июля в преддверии чемпионата мира посетили часовню Блаженной Ксении. Гостей встретил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. Он отслужил молебен у гробницы, благословил гимнасток иконами святой, пожелав им не только красивых побед и золотых медалей, но и мужества, сил, внутренней благодати, которая помогает преодолевать любые испытания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 113-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
0: Послушайте 64-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В то время Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перелистывая страницы евангельской истории, мы не раз встречаем повествование о том, как Господь накормил хлебом огромное количество людей. Вот все 4 евангелиста свидетельствуют о том, что Христос совершил чудо и 5 хлебами накормил 5000 человек, к тому же не считая женщин и детей, то есть 5000 мужчин, а сколько всего это было людей, никто не считал, наверное, в 2 или, может быть, в 3 раза больше. То есть огромная толпа народа, может быть, 10 или 15 тысяч человек. И кроме того, евангелисты Матфей и Марк говорят, что помимо насыщения 5000 были и еще подобные чудеса. Как, скажем, тема сегодняшнего Евангелия, когда Господь чудесным образом насытил 4000 человек, опять-таки не считая женщин и детей, и накормил эту огромную толпу 7 маленькими хлебами и небольшим количеством рыбы. У нас есть все основания полагать, что эти 2 зафиксированных в Евангелии эпизода о насыщении 4 и 5 тысяч человек не были каким-то исключительным случаем. Можно предполагать, что Христос не раз и не 2 проявлял заботу о физических потребностях тех людей, которые пришли послушать Его Слово. Вот давайте подумаем, а, собственно, мог ли Он поступить иначе? Ведь те многочисленные толпы людей, собравшихся со всей Палестины, а может быть и далеко из ее пределов, вот все эти люди пришли послушать проповедь Христа. А что являлось предметом проповеди Христа? О чем Он говорил? Он говорил о Царстве Божьем. А что такое Царствие Божие? Это близость человека к Богу, когда человек в своей духовной, нравственной и умственной жизни достигает той высоты, той точки, где человеческое соединяется с Божественным. Но ведь Христос-то не только проповедовал об этом Царстве, но Он дал людям средства для достижения Его, как бы инструмент, используя который человек обретает Царствие Божие внутри себя, достигает цели бытия. Вот таким, образно говоря, средствами и являются заповеди, данные Христом, и то учение, которое Он провозгласил. А что же является сердцевиной Его учения? Это призыв к любви, состраданию, милосердию, доброделанию. И вот представьте себе, если бы после такой проповеди, после всех этих призывов, Христос бы отвернулся от тех уставших и голодных людей, которых Он учил. Какова бы была цена всем Его словам? Какое бы практическое применение они имели? Ведь это было бы несоответствие того, что Он говорит, чему учит и к чему призывает других с тем, что Он делает Сам. Да и какое моральное право Он имел бы учить и призывать тому, чем Сам не обладает? Если бы Христос Сам в великом множестве не являл дела любви и милосердия, то все Его учения явилось бы, может быть, очень возвышенной, но отвлеченной теорией, ничего общего не имеющей с реальной жизнью и никак неприемлемой и неприменимой на практике. А потому исследовать тому, что Он говорит, согласились бы, наверное, очень немногие романтики. Но действительно, как можно выстроить свою жизнь на таком учении, которое не реализует даже тот, кто его провозглашает? Я думаю, что вывод и назидание сегодняшнего Евангелия очевидны. Наша проповедь будет услышана, и наши призывы найдут отклик только в том случае, если мы докажем истинность своих слов своей жизнью и своими делами. Вот это самая сильная аргументация. Всегда наступает то время, когда любая проповедь должна умолкнуть и начаться труд по осуществлению того, к чему эта проповедь призывает. Христос своими словами, этой духовной пищей, утолял духовный голод людей, но их физический голод Он утолял реальным хлебом, понимая, что проповедью сыт не будешь. Если к любому из нас с вами подойдет человек, который попросит дать ему наставление в его духовной жизни, то надо осторожно и очень грамотно это наставление преподать. Но если в помощи нуждается физическая природа, то не надо читать ему проповеди. Ему надо оказать посильную помощь. Правда, исходя из реальности сегодняшнего дня, надо обязательно уметь отличить того, кто действительно попал в беду и нуждается в нашей поддержке, от различного рода бездельников и проходимцев, которые, играя на человеческой жалости, ищут просто легкой наживы. Другими словами, видя чужую проблему, мы должны откликнуться на нее. И наше участие и помощь будут являться самой яркой и убедительной проповедью наших религиозных убеждений. Это будет проявлением в нас, как говорит апостол Павел, ума Христова, то есть тех чувств, тех человеческих качеств, которыми обладал Христос, заботясь одновременно о духовных и физических потребностях человека. И только через эти добрые дела и несение тягот друг друга мы с вами и сможем исполнить закон Христов. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 1 августа, 19 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви большой праздник – память преподобного Серафима Саровского, чудотворца, в честь обретения его святых мощей в 1903 году. Также сегодня прославляется преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского. В этот день вспоминается преподобный Дий, живший в Константинополе в конце IV – начале V века. Он долгое время провел в уединенном месте близ столицы Византийской империи, усмиряя свою плоть и непрестанно молясь. По молитвам святого Дия Господь сотворил множество чудотворений. Однажды преподобный воскресил утопшего. Слава о подвижнике достигла императора Феодосия-младшего, и он построил на месте подвижничества святого монастырь, в котором преподобный Дий стал игуменом. Скончался он в глубокой старости в 430 году. Сегодня вспоминается святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский. В XIII веке, во времена татарского ига, он был защитником христианской веры и православного народа от насилия и грабежей ханских баскаков, сборщиков податей. Баскаки возненавидели святого Романа и оклеветали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром в порицании ханской веры. Святой князь был вызван в Орду, где твердо исповедал себя христианином, и был подвергнут ужасным истязаниям. Мученическая кончина святого Романа наступила в 1270 году. Церковное почитание благоверного князя-мученика началось сразу же после его смерти. В этот день также празднуется память преподобного Паисия Печерского, подвязавшегося в Киево-Печерской обители в XIV веке. Сегодня прославляются сербские святые, блаженный Стефан с матерью Милицей. Святая Милица была женой святого князя Лазаря, который погиб в 1389 году во время Косовской битвы, защищая святую церковь от мусульман. Милица управляла сербским народом, пока не подрос ее сын Стефан. Тогда она постриглась в монашество в основанном ею монастыре с именем Евгения. Когда ее сын в 1402 году на время покинул страну, она, несмотря на монашеский чин, правила государством. Святая Милица заботилась о вдовах, принимая в монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани. Помогала строить и поддерживала многие монастыри и церкви. В конце жизни она приняла великую схиму с именем Евфросиния. Скончалась святая Милица Сербская в 1405 году. У нетленных мироточащих мощей ее совершилось множество чудес. Святой Стефан Высокий, король сербский, был сыном святых сербских правителей Лазаря и Милицы. В тяжелое время турецкого ига святой Стефан строил города, созидал храмы и тратил свою казну на помощь нуждающимся. Умер он мирно в 1427 году. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Серафима Саровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Святой Серафим в миру Прохор Мошнин родился 19 июля 1759 года в Курске. Он был сыном благочестивого купца и трудолюбивого строителя Исидора Ивановича Мошнина, который строил церкви и казенные здания. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для церкви. Первое чудо совершилось над святым отроком, когда ему было 7 лет. Наблюдая над постройкой колокольни, Агафья поднялась на самый верх. Прохор не отставал от нее. И вдруг, неосторожно подойдя к краю, он с огромной высоты упал на землю. В ужасе стремглав сбежала мать вниз, ожидая видеть сына бездыханным. Но к ее общему изумлению он стоял прямо на ногах, совершенно здоров и нисколько невредим, точно опущенный на ангельских крыльях. Так чудесно хранила благодать Божия своего избранника. Скоро последовало и второе чудо. Когда Прохору было 10 лет, он заболел. Мать его и не надеялась на выздоровление, но сын рассказал ей, что увидел сон. Ему явилась Божья Матерь и обещала посетить и исцелить его от болезни. Случилось же исцеление следующим образом. По городу несли чудотворную икону коренной Божьей Матери. Крестный ход шел по Сергиевской улице, где жили Мошнины. Вдруг разразился сильный дождь. Для сокращения пути икону понесли через проходной двор Мошниных. Мать быстро подняла больное дитя и вынесла его к Божьей Матери. Так Царица Небесная исполнила свое обещание. Вскоре мальчик поправился и с усердием отдался обучению. По природе своей Прохор одарен был исключительными способностями светлого ума, сильной памяти, сердечной впечатлительности, которые сохранились до самой смерти. Поэтому за что бы он ни брался, он все делал быстро и прочно. Так было с грамотой. Прохор весьма скоро научился книжному искусству и все свое свободное от молитвы и занятий время отдавал чтению. В 17 лет Прохор совершил паломничество в Киев, где в Китаевой пустыне посетил старца Досифея. Именно тот и посоветовал ему удалиться в Саров. 19 лет Прохор, с благословения матери, стал послушником Саровской обители Тамбовской епархии и в течение долгих лет проходил там возможные послушания, продолжая изучать Священное Писание и творения отцов церкви. Через 2 года после вступления в монастырь Прохор тяжко заболел водянкою. Он весь распух и большую частью лежал в келье неподвижно. 3 года он болел и вновь был исцелен Божьей Матерью. По причащении святых тайн ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария с апостолами Иоанном Богословом и Петром, и, обратясь к Богослову лицом, перстом же указывая на Прохора, сказала: «Этот нашего рода». В скором времени тело совершенно освободилось от недуга. Признаки раны, бывшие истоком болезни, всегда оставались на теле отца Серафима. Современники его удивлялись скорости выздоровления, но они ничего не знали о чудесном посещении, которым только и можно было объяснить быстрый исход столь продолжительного недуга. С поступлением в Саровскую пустынь Прохор 8 лет провел в звании послушника. Вскоре, в 1786 году, Прохор принял великий постриг. При пострижении ему дано новое имя Серафим Пламенный. В том же 1786 году в октябре монах Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Будучи в этом сане, отец Серафима удостоился видения Спасителя и ангелов, стоящих вокруг престола, во время совершения литургии. В 1793 году начальство обители ходатайствовало о посвящении отца Серафима в сан иеромонаха, и в сентябре этого года он был рукоположен. В сане иеромонаха отец Серафим продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, приобщаясь ежедневно с горячей любовью, с верою и благоговением святых Христовых тайн. Через год отец Серафим добровольно удалился в пустынь, но не без рассуждения и не без благословения настоятеля. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым, в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, воздетыми вверх руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостив будем негрешному». Чтобы уронять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келье имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения и изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение 1000 суток. В лесу на преподобного напали разбойники, избили его до полусмерти, и он принужден был вернуться в обитель, так как не мог больше оставаться в глуши. Братья избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мысли. В 1813 году отец Серафим вышел из затвора и возобновил старческое попечение о мирянах и многих братьях. С 1825 года преподобный вновь ушел в отшельничество, но в ближнюю пустынь, где широко открыл двери своей кельи для служения своим ближним. К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и разумлением. Всех приходивших он встречал словами: «Радость моя». Иногда он обличал, но всегда с кротостью, и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Особенно заботился преподобный о Дивеевской женской обители, который находился недалеко от Царова. Почил святой Серафим, стоя на коленях пред иконой Божией Матери 2 января 1833 года. Церковь причислила его к лику святых в 1903 году. Хотя сам преподобный Серафим ничего не писал, но его замечательные наставления о стяжании Духа Святаго были записаны помещиком Мотовиловым. Преподобный учил, что познание Бога дается человеку только после долгого искуса и внутренней подготовки. Нельзя благовествовать, если твое сердце не очищено.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Макрина родилась в Малой Азии в царствовании святого равноапостольного Константина Великого. Святая Макрина была старшей дочерью благочестивых родителей Василия и святой Эмилии, имевших 9 детей. Ее бабкой по отцу была блаженная Макрина, ученица святителя Григория Неокесарийского. Перед рождением дочери святая Эмилия увидела во сне благообразного старца, который подошел к будто бы родившейся девочке и трижды назвал ее Феклой. Сон был понят как предсказание о будущих достоинствах родившейся девочки, равных достоинствам святой первомученицы Феклы. Когда святая Макрина подросла, мать стала учить ее грамоте, подбирая для чтения места из Псалтирии и притч Соломоновых. Некоторые священные тексты святая Макрина учила наизусть. Такое воспитание заложило в ней основу благочестия. Святая Эмилия старалась оградить свою дочь от вредных впечатлений, от всего, что учит праздности, легкомыслию и рассеянности. Она учила святую Макрину рукоделию и всякому домашнему труду, а после домашних занятий водила ее в храм и учила молиться. Уже в 19 лет святая Макрина выделялась среди своих сверстниц добронравием и красотой, так что многие богатые и знатные юноши искали ее руки. Отец выбрал для нее жениха в благочестивой семье, но через некоторое время после помолвки юноша скончался. Святая Макрина усмотрела в этом промысл Божий и твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу. Несмотря на уговоры родственников, она не согласилась дать обещание другому жениху, чтобы после совершеннолетия вступить в брак. Для святой Отроковицы не было существенной разницы между земной и потусторонней жизнью. Она верила в единство бытия. «Мой жених не умер», — говорила святая Макрина. «Он как бы на время уехал или переселился в другое место и ждет меня там. У меня нет причины изменить ему и выбрать другого». Святая Макрина постоянно жила с матерью и служила ей со смирением, не избегая тех работ, которые исполняли только слуги. Она помогала ей по хозяйству и воспитанию младших детей, особенно самого младшего брата Петра, который родился во время кончины их отца. Впоследствии он был епископом Церкви Христовой, как и 2 других брата, святители Василий Великий и Григорий Низкий. Святая Макрина благотворно влияла и на других братьев и сестер. Когда брат Василий вернулся домой после долгих лет учения в разных странах и по молодости лет стал гордиться своими знаниями, преподобная Макрина кроткими и богодухновенными речами наставила его в смирении, так что вскоре он избрал для себя монашескую жизнь. Святая убедила и свою мать-вдову удалиться от мира, устроив своих детей и отпустив на волю слуг. Святая Эмилия вместе с преподобной Макриной постриглись в монашество. Святые Эмилия и Макрина поселились в обители, которую построили в Понте на берегу реки Ириды. До самой кончины преподобная Макрина подвязалась в этом монастыре, пребывая в посте и молитве, изнуряя свое тело трудами. Она спала на жесткой постели, одевалась в ветхие одежды, на шее носила железный крест и обруч, которым была частица креста Господня. О силе веры святой Макрины свидетельствует следующий случай. Однажды святая тяжело заболела. Мать уговаривала ее обратиться к врачам. Но святая Макрина не хотела показывать свое тело постороннему взору. Всю ночь она молилась Богу и спрашивала исцеления. Затем, взяв горсть смоченной слезами земли, приложила ее к больному месту. К утру рана исчезла, остался только небольшой шрам в память о чудесном исцелении. Со временем преподобная Макрина стала игуменей монастыря. Она с любовью и страхом Божиим наставляла сестер в иноческих добродетелях, являя им пример равноангельской жизни. За свое глубокое смирение и преданность воле Божией преподобная Макрина еще при жизни удостоилась великих даров. По ее молитве во время голода не истощался в обители хлеб, она исцеляла больных, изгоняла бесов и пророчествовала. Преподобная Макрина мирно приставилась ко Господу в 380 году, через 9 месяцев после блаженной кончины своего брата, святителя Василия Великого. При ее кончине присутствовал святитель Григорий Ниский, который впоследствии написал житие святой Макрины. Сестры обители и многие пришедшие проводить последний путь преподобную Макрину горько плакали ее кончину. Когда стали готовить святую к погребению, оказалось, что у нее нет ничего, кроме рубища. Ее облачили в одежды святителя Григория, которые он приготовил себе на смерть. Тело преподобной Макрины было погребено в родительской гробнице, рядом с мощами ее матери. Составитель жития святитель Григорий Ниский упоминает об одном чуде, совершившемся по молитвам святой Макрины, когда исцелилась девочка, страдавшая глазной болезнью. «О многих и других чудесах слышал я, — говорит святитель Григорий, — но не упомянул о них, ибо многие люди только тем делам верят, которые могут совершить сами, а что превосходит их силы, то считают за ложь».

В исполнении хора храма преподобного Серафима Саровского в Петербурге прозвучало песнопение «Приидите, инок множество» композитора Асафьева. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном.

прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всех.

Господи, весть яко твориши, яко жи ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая моя дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,
и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго. 1 августа – день обретения мощей преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В 10 часов начнется трансляция Божественной литургии Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия». Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов и протоиерей Александр Степанов осмысляют значение преподобного Серафима для истории Церкви, истории России и, в конечном счете, для истории каждой верующей души, стремящейся восходить к Богу путем стяжания Духа Святаго.
2: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы – подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте душеполезные чтения на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. А Державин, но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. «Радиолекторий» на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 Повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Итак, трапеза богатых и трапеза бедных. Та трапеза лишена всякого удовольствия, а эта, напротив, исполнена вечного благодушия. Но исследуем и самое свойство яств. Там, на трапезе богатых, хотя же не хочешь, по необходимости вредишь себе множеством вина. А здесь, кто не желает, может не есть и не пить. Так что там и предшествующее чувство неприличия, и последующее за посещением тягость уничтожают удовольствие, возбуждаемое качеством яств. Ибо пресыщение не менее, чем голод, а еще гораздо сильнее разрушает тела и подвергает их болезням. Дай мне кого хочешь. Я скорее расторгну его пресыщением, чем голодом, потому что последний действительно сноснее первого. Голод можно перенести дней 20, а пресыщение не перенести и 2 дня. Непрестанно борясь с голодом, люди в полях пользуются здоровьем и не нуждаются во врачах. А этого, разумея пресыщение, не могут выдержать и те, которые то и дело призывают врачей, или, лучше сказать, тиранство его часто препобеждает помощь их. Итак, что касается удовольствия, трапеза бедных имеет преимущество. Ибо если быть в чести приятнее, чем в бесчестии, иметь власть приятнее, чем подчиняться, сохранить дерзновение приятнее, чем трепетать и бояться, наслаждаться сколько нужно приятнее, чем выше меры погружаться в волнах роскоши, то и в отношении к удовольствию эта трапеза лучше той. Лучше она и по отношению к издержкам, ибо та расточительна, а это нет. Но что? Возлежащим ли только приятнее эта трапеза? Или и приглашающему приносит она больше удовольствия, чем та? Вот то, о чем особенно спрашивается. Созывающий знатных приготовляется за много дней, принужден бывает хлопотать, заботиться, беспокоиться, забыть сон ночью и отдых днем, должен о многом думать сам с собой, разговаривать с поварами, с пекарями, со слугами. Потом, когда наступит назначенный день, видишь, что он более боязлив, чем тот, кто вступает в бой. Как бы ни случилось чего непредвиденного, как бы ни стали говорить худо, как бы ни нажить много обвинителей. Напротив, приглашающий бедных, приготовляя трапезу по-домашнему и не размышляя о ней за много дней, свободен от всех таких забот и хлопот. И после этого тот немедленно лишается благодарности, а этот имеет своим должником Бога и питается благими надеждами, находя в своей трапезе пищу для ежедневного ликования, ибо хлеб иждивается, а благость не иждивается, но ежедневно радует и веселит более, чем сколько веселятся люди, обильно наливаемые вином. Ничто столько не питает души, как добрая надежда и чаяние благ. Но посмотрим еще, что следует за этим. Там флейты, цитры и свирели. А здесь ни одной неприличной песни, а что? Гимны и псалмопения. Там воспеваются демоны, здесь Бог, владыка всяческих. Смотри, сколько благодарности здесь, и сколько непризнательности и бесчувственности там. Скажи мне, Бог напитал тебя своими благами, и, напитавшись, надобно бы благодарить Его, а ты вводишь демонов, ибо под игру лидийского тарбана воспеваются песни демонов. Надлежало бы сказать: «Благословен ты, Господи, что напитал меня твоими благами», а ты будто какая не знающая чести собака и не помнишь о Боге, но вводишь демонов. Да и собаки, получают ли что или не получают, ласкаются к домашним, а у тебя и этого нет. Собака, и ничего не получая, ласкается к господину, а ты, и получая, лаешь на него. Опять собака,
и благодетельствуемое чужим, не оставляет от того вражды к нему и не вступает с ним в дружбу. А ты, и терпя от демонов их бесчисленные злодеяния, вводишь их в обеды. Поэтому ты вдвое хуже собаки. Кстати, вспомнил я теперь о собаках примительно к людям, благодарным за получаемое ими добро. Устыдитесь, прошу вас, собак, которые ласкаются к господам и голодные, тогда как ты, слыша, что кому-нибудь послужил демон, тотчас оставляешь Господа. О, бессмысленнейшие собаки! А хочешь ли знать конец? Те, вставая из-за стола, уподобляются неистовым и беснующимся, обнаруживают дерзость, вздорчивость и бывают смешны даже для рабов, ибо и домочадцы выходят трезвыми, а они пьяными. Какой срам! Напротив, здесь не бывает ничего такого. Здесь обедавшие, заключив трапезу благодарением, возвращаются в свои домы и радостно засыпают, радостно пробуждаются и бывают свободны от всякого стыда и ответственности. Если хочешь видеть и самых званых, ты увидишь их такими же внутренне, каковы эти внешне, то есть слепыми, калеками, хромыми. И каковы у этих тела, таковы у тех души, пораженные водянкою и воспалением, ибо такова надменность. После роскошного пира бывает уродство, ибо пресыщение и пьянство делают людей хромыми и кривыми. А этих увидишь ты таковыми же по душе, каковы те по телу, то есть светлыми, украшенными, ибо, проводя жизнь в благодарении, не ища ничего, кроме довольства и любомудрствуя, они через это бывают всегда веселы. Посмотрим здесь и там, наконец. Там необузданное удовольствие, громкий хохот, пьянство, остроты, срамословие. Напротив, здесь человеколюбие, кротость. Зовущего тех вооружает тщеславие, а кто приглашает этих, тот возбуждается человеколюбием и кротостью. Ибо эту трапезу устрояет человеколюбие, а ту — тщеславие и жестокость в связи с несправедливостью и любостяжанием. Та оканчивается, как я сказал, надменностью, исступлением, неистовством, ибо таково порождение тщеславия. А это благодарением и славой Божией. Та больше восхваляется людьми, чем это. Тому завидуют, а этого — все даже и необлагодетельствованные почитают как бы общим отцом. И как необиженные состраждут обиженным, и все вместе бывают врагами обижающих, так необлагодетельствованные сочувствуют облагодетельствованным и вместе хвалят и прославляют сделавшего благодеяние. Там много ненависти, а здесь много попечения, много от всех молитв. Это так теперь. Тогда же, когда Христос придет, этот станет с великим дерзновением и пред всею вселенной услышит: «Ты видел меня алчущим и напитал, нагим и одел, странником ввел в дом свой» и так далее. А тот выслушает противное: «Лукавый раб и ленивый». И опять: «Горе проматывающимся на постелях и спящих на одрах слоновых, пьющих из чаш вино, наилучшими мастями мажущимся, как бы думали они стоять, а не бежать». «Похвала и спасение христиан, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — иметь всегда за трапезою своею вместе вкушающих нищих, сирот, странников, потому что дома этого никогда не оставит Христос».

О милостыне за усопших. Милостыня за усопших тем важна, что избавляет не от временных бедствий, но от вечных. Благотворения за усопших совершаются молитвой, поминовением, бескровной жертвой и милостынею. Есть, подлинно есть возможность, говорит святой Златоуст, облегчить наказание усопшего грешника, если пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя бы он сам был и недостоин, Бог услышит нас. Если ради апостола Павла он спасал других, и ради других милует иных, то не сделает ли того же самого и ради нас? Из собственного его имения, из твоего, из чего хочешь, окажи помощь. Возлей на него елей или, по крайней мере, воду. Он не может предоставить собственных дел милосердия, пусть будут совершенные за него. Таким образом, жена может ходатайствовать за мужа, представив за него потребное для спасения. Чем в больших он виновен в грехах, тем более необходима для него милостыня. И не поэтому только, но и потому, что теперь она уже не имеет той силы, но гораздо меньше. Ибо не все равно, творит ли ее кто сам или другой за него. Итак, чем она менее по силе, тем более мы должны увеличивать ее по количеству. Собери вдовиц, скажи имя покойного, пусть они творят за него молитвы и моления. Это преклонит на милость Бога, хотя не он сам, но другой за него совершает милостыню. Это сообразно с человеколюбием Божиим. Стоящие вокруг и плачущие вдовицы могут спасти, если не от настоящей, то от будущей смерти. Многие получили пользу от милостынь, совершаемых за них другими. Ибо если они и не совершенно помилованы, то, по крайней мере, получили некоторое утешение. А если кто беден, скажешь, скажу, что о достоинстве милостыни судится не только по количеству того, что дается, но и по усердию. Не давай только меньше того, сколько можешь, и исполнишь все. А если кто, скажешь, одинок, чужд всем и никого при себе не имеет, за то самое он и подвергается наказанию, что не имеет никого, ни столь близкого к нему, не столь добродетельного. Посему, если мы сами недобродетельны, то должны стараться иметь добродетельных друзей, жену, сына, для того, чтобы получить какую-нибудь пользу через них, хотя малую пользу, однако ж пользу. Не напрасно бывают приношения за усопших, не напрасно молитвы, не напрасно милостыня. Все это установил Дух Святой, чтобы мы приносили друг другу взаимную пользу, ибо, видишь, тот получает пользу через тебя, а ты получаешь пользу ради него. Ты истратил имущество, решившись сделать другому доброе дело, и ты для него сделался виновником спасения, а он для тебя виновником милостыни. Не сомневайся, что это принесет тебе благой плод». Не напрасно дьякон возглашает «Уиже о Христе усопших» и «Оиже памяти о них творящих». Не дьякон изрекает эти слова, но Дух Святый, разумея дарование Его. Жертва в руках священнослужителей, и все предлежит уготованное, предстоят ангелы, архангелы, присутствует Сын Божий. Все стоят с таким трепетом. Те предстоят, возглашая среди общего молчания. Великая честь быть воспомянутым в присутствии Господа во время совершения такой смерти, страшной жертвы, неизреченных таинств. Как пред лицом сидящего царя всякий может и спрашивать, чего хочет, когда же он встанет со своего места — тогда, что бы ни говорил, будешь говорить напрасно, так и здесь. Пока
предлежат таинства, то для всех величайшая честь удостоиться поминовения. Ибо смотри, здесь возвещается то страшное таинство, что Бог предал Себя в жертву за Вселенную. Вместе с этим тайнодействием благовременно воспоминаются и согрешившие. Подобно тому, как в то время, когда празднуются победы царей, прославляются и те, которые участвовали в победе, и освобождаются те, которые в то время находятся в узах, а когда пройдет это время, то не успевший получить уже не получит ничего. Так точно и здесь. Это время победного торжества. Ибо всякий раз, говорит апостол, когда едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете. Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить усопшим. Вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных памятников — милостыни, молитвы, приношения. Будем и совершать это утешение им, дабы им и нам сподобиться обетованных благ.

о славе за милосердие в день всеобщего суда. «В страшный и трепетный день всеобщего суда», говорит преподобный Ефрем Сирин, «прекрасная помощь тебе, если оказывал ты здесь сострадание нищим. Прекрасные защитники твои пред Христом, нищие, которых ты питал, к которым был милосерд, которых укрывал и спасал. Прекрасные и сильные за тебя ходатые Христовы братья, нищие, сироты, вдовы, странники, беспомощные, увечные, слепые, пленники, всеми оставленные в истязаниях, в пустынях, в темницах, в заточении, в болезнях, в бедах, тобой спасенные и помилованные. Там будут они тогда великими твоими предстателями, великими заступниками, великими помощниками. Покажут Христу, что ты давал им, чем питал их, как покоил их. Там будут они, как братья Христовы, прекрасными твоими братьями. Ибо если и один царский брат имеет часто большую силу в ходатайстве перед братом своим царем, то не гораздо ли сильнее ходатайство, где умоляет множество братий? А что Христос в тот страшный час суда братьями наименует нищих, то послушай, что говорит Он праведникам, которые будут стоять тогда одесную Его. Так как вы сотворили одному из сих братьев моих меньших, мне сотворили. Говоря же это, Он укажет без сомнения перстом предстоящих там и сидящих у ног Его. Кто же столько достоин, столько блажен, чтобы наименоваться братом Христовым в тот час, когда все ангелы и человеки ужасаются и трепещут? Каких сокровищ, какого богатства, каких венцов не выше для тебя это именование? Кто же это такие, чтобы ублажать нам их? Кто сии, в этот день и час приводящего в трепет и страшного суда, смело, с дерзновением, небоязненно входящие ко Христу, как к Отцу своему и искреннему другу, твердо уверенные и знающие, что примет Он их, как сынов и искренних друзей, потому что искренне послужили Ему и сохранили заповеди Его? Кто сей приблаженный, которого Христос, сидящий на престоле, увидев входящим к Нему, примет и встретит с веселым лицом, с ласковым взором и с радостным приветствием, с благосклонной откровенностью, взяв его, заключит в свои объятия, облобызает, будет ласкать, как милого сына, после долговременной разлуки, возвратившегося с чужой стороны, и скажет ему подобными сему словами: «Приятно пришествие твое, добрый и верный друг! Вожделенно твое пришествие, питатель мой! Благодарю за расположение твое, и не забуду любви твоей. Помню, сколько доброго сделал ты мне. Знаю, как ты покоил меня». Потом, говоря ему это, держа его рукой и поставив посреди, пред всем великим онным собранием, пред ангелами и архангелами, пред всяким началом и властью, пред праведными и пророками, апостолами и преподобными, и всем указывая на него, Христос возвещает, говоря: «Этот человек видел ли меня, когда алчущим питал? Видел ли жаждущим, утолял мою жажду? Видел ли цепенеющим от холода, прикрывал? Видел ли странником, принимал к себе? Видел ли больным, служил мне? Вводил в дом свой, омывал мне ноги, омывал язвы мои, покоил меня на ложе своем? Отверзал мне двери дома своего, встречал меня с радостью, упокоивал меня радушно, видел ли меня в крайности, избавлял меня, находил ли меня в темнице, искупал меня? Потому и я говорю ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многими поставлю тебя. Войди в радость Господа твоего». Насладись утехами рая моего, вниди в царство Господа твоего, вниди в жизнь вечную. Восхвалив тех, говорит святой Златоуст, которые исполнили свои обязанности, Христос открывает, какую любовь Он имел к ним от века.
«Придите, — говорит, — благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от создания мира». С какими благами можно сравнить наименование «благословенные» и притом «благословенные от Отца»? И за что удостоились они такой чести? Какая тому причина? «Алкал, и дали мне есть. Жаждал, и напоили меня» и прочее. Сколько чести, сколько блаженства в этих словах. Он не сказал «приимите», но «наследуйте», как свое собственное, как отеческое, как ваше, как от века вам принадлежащее. «Прежде, нежели вы стали существовать, — говорит он, — это уже было для вас уготовано и устроено, ибо я знал, что вы будете таковыми».

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа седьмая. Лермонтова также упрекали в презрительном отношении к действительности, в мрачном и скептическом взгляде на жизнь. И в самом деле, лермонтовское отношение к жизни иногда неприятно поражает и отталкивает своей холодностью, своей безрадостностью. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка, писал поэт в известном стихотворении «И скучно, и грустно». Поэзия Лермонтова может порождать протест. Неужели жизнь так уж безнадежно плоха? Неужели нет в ней совершенно ничего, что утешало бы и примиряло с ней? Ведь это явная ложь, какое-то болезненное, преднамеренное искажение истины. Это неприятие жизни у Лермонтова происходило, как представляется, вовсе не от патологического недостатка любви, а, пожалуй, от ее преизбытка. Бесконечно любя жизнь, поэт многого ждал от нее, предъявляя к ней слишком завышенные требования. Лермонтов воспринимал жизнь как великий, неповторимый акт, каждый миг которого он хотел бы обессмертить. Его непомерная любовь к жизни имела уникальный характер. В 16 лет поэт скажет: «Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать». Присутствует в первых строках стихотворения и скучно, и грустно фразы, которая является ключом к этому произведению. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды», говорит поэт. И эти строки свидетельствуют, что оно написано им в состоянии той острой тоски и той глубокой подавленности, от которых не свободно ни одно человеческое существование. Эти строки исторглись из его души в те минуты, когда пустота и бессодержательность окружающей жизни предстает перед умственным взором человека во всей своей неприглядной и откровенной наготе, в той ее неприкрытой правдивости, от которой ему совершенно некуда спрятаться. Значит, все, что говорится о жизни в этом стихотворении, вовсе не окончательный вывод поэта о бытии, а всего лишь минута душевной невзгоды, всего лишь отражение одной стороны человеческого существования. С этой точки зрения и следует смотреть на все то, что в нем говорится о бытии человека. В первом четверостишье поэт охвачен ощущением быстротечности времени, его безудержного, неостановимого и необратимого хода. Вслед за этим ощущением возникают в его душе еще два, с ним связанные. Лермонтов проникнут чувством неповторимости жизни, а вместе с тем и своим преступным отношением к ней. Ибо он хорошо понимает, что тратится она им на удовлетворение мелочных, суетных и беспрестанно меняющихся желаний. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, желания, что пользы напрасно и вечно желать. А годы проходят, все лучшие годы». Лермонтов не умел и не хотел жить бессодержательной повседневностью. Он чрезвычайно тяготился будничным существованием, но не находил в окружавшей его действительности места и деятельности, соответствующих его таланту. «А годы проходят, все лучшие годы», — говорит поэт, упрекая самого себя в бездействии. Он безжалостно констатирует бессмысленность своей жизни и беспощадно обвиняет себя в бесцельном существовании. Так ли уж он был виноват в этом? Затем поэт продолжает свое вопрошание. «Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно». И снова читатель сталкивается с минутным переживанием поэта, противоречащим его собственным признаниям. Именно к любви, перешагивающей границы земной жизни и переходящей в вечность, с настойчивостью и постоянством искала душа Лермонтова. Об этом свидетельствует его поэзия. В стихотворении «Любовь мертвеца», написанном в 1841 году, Лермонтов скажет: «Пускай холодную землею засыпан я, о друг, всегда везде с тобою, душа моя. Я видел прелесть бестелесных и тосковал, что образ твой в чертах небесных не узнавал». В словах о том, что вечно любить невозможно, следует видеть не неспособность Лермонтова к таковой любви, а признание им того факта, что непрекращающаяся любовь, к сожалению, неосуществима в рамках земной жизни. Четверостишье о несбыточности вечной любви заканчивается такими словами. «В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа. И радость, и муки, и все там ничтожно». Какой строгий и беспощадный суд над самим собой присутствует в этих строках? Удивительно в них то, что написаны они человеком, одарившим мир образцами непревзойденной поэзии. Значит, поэт не считал поэзию фактом своей биографии. Он не смотрел на свои произведения как на единственное дело своей жизни. Творчество, имеющее своей целью самовыражение, как теперь принято говорить, не существовало для него. Лермонтов оставил в своем творчестве отметки пройденного им духовного пути, но он никогда не считал поэзию тем делом, которое оправдывало бы его существование. В стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоской» он скажет об этом предельно откровенно. «Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец Серновой, пускай, я им не дорожил». Лермонтов жил совсем не для того, чтобы писать. Он никогда не искал самоутверждения посредством своего творчества. Еще при жизни он пользовался признанием всей читающей России, и его поэтическое самолюбие могло быть вполне удовлетворенным. Но поэт не прельщался своей известностью и никогда не делал из нее своего кумира. Лермонтов не переставал ждать от себя и от жизни чего-то такого, что соответствовало бы его чувству бытия, что раз и навсегда успокоило бы его взыскательную, требовательную совесть. Не слыша от жизни удовлетворительного ответа, он оставался со своей одинокой мукой, на которую способны только исключительные души, с той неизбывной тоской, которую носят в себе одни лишь редкие гении человечества. Отсюда-то и проистекали его горькие и правдивые строки о том, что некому руку подать в минуту душевной невзгоды. В последнем четверостишии стихотворения Лермонтов говорит об обманчивом действии страстей на душу человека. Страстью, скорее всего, он здесь называет те благородные и пылкие чувства, которые на какое-то время придают жизни человека высокое содержание. Что страсти, ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Возникающие страсти, иначе говоря, идеальные порывы, приподнимают личность над уровнем окружающей ее обыденности. Но они не в состоянии существенно изменить качество ее существования. Трезвый взгляд на действительность, слово «рассудка» в интерпретации поэта, не оставляет места сладким иллюзиям. Жизнь управляется железными законами прагматизма, которые никому не дано ни преодолеть, ни проигнорировать. В момент такого видения жизни она и предстает перед взором поэта пустой и глупой шуткой. Но совершенно очевидно, что подобное саркастически скорбное неприятие действительности никогда не возникло в душе поэта, если он не имел бы изначального представления о жизни как о таком неповторимом акте, который требует от личности участия, соответствующего его уникальности.
1: На волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

Скептическое отношение к жизни, отраженное в стихотворении «Скучно и грустно», было свидетельством того, что Лермонтов обладал максимально завышенными требованиями к бытию и с поразительной настойчивостью искал активного действия, равнозначного его невыразимой тайне. Эта неутолимая лермонтовская жажда героического действия присутствует и в его раннем стихотворении «Парус». В этом произведении поэт отождествил себя с парусником, не удовлетворяющимся светлым покоем, присутствующим в природе, и одиноко странствующим в поисках схватки со стихией. «Белеет парус одинокий, в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой». Здесь море — символ того широкого, необъятного пространства жизни, которое своим содержанием не может удовлетворить поэта. Лермонтов далек от безоглядного осуждения и категоричного неприятия жизни. Он отдает должное тем щедрым и разнообразным краскам, которыми она исполнена. Жизнь богата и безмятежным покоем, и теплыми лучами солнца, и небесной чистотой лазури. В ней есть место как тяжелым человеческим бедствиям, так и тихому человеческому счастью. Только всего этого как будто бы мало неспокойной душе поэта. Он испытывает томление тягостным однообразием жизни, не может заглушить в себе тайную тоску почему-то несбыточному и неосуществившемуся. Он не перестает ждать от судьбы той дерзновенной и осмысленной деятельности, которая целиком захватила бы все силы его души и исполнила бы, наконец, его метущуюся душу долгожданным примирением с собой. В стихотворении «Тучи» 1840 года Лермонтовым дан еще один образ вечного странствования по жизни в тщетных поисках действия, оправдывающего высокое достоинство человека. Плывущие по небу тучи ассоциируются в сознании поэта с собственной душой, отчаявшейся обрести свое место в бытии. «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания. Вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания». Тучи, избранные Лермонтовым в качестве объекта изображения, не случайно. Тучи — это невесомые тела, безнадежно утратившие связь с земной жизнью. В их движении по небу, как отмечено в стихотворении, нет никакого смысла, никакого внутреннего содержания. В их существовании, как и в существовании поэта, нет места активному действию, а значит и нет ничего, что прочно связывало бы их с живой жизнью. Они перемещаются по воздушному пространству в силу инерции, ничего не ожидая от бесцельного пересечения небесного океана. Причина утраты тучами цели своего странствования указана поэтом в последнем четверостишье. А внутренняя опустошенность тучек небесных объясняется одним фактором — духовным бесплодием окружающей их жизни. «Вам наскучили нивы бесплодные», — говорит поэт, подразумевая под бесплодными нивами ту жалкую скудость действительности, которая убивает в человеке лучшие силы его души, оставляя их нереализованными, отравляя личность или томительной бездеятельностью, или суррогатом действия. Важно отметить, что стихотворением «Тучи» Лермонтов отвергает для себя путь замкнутого, самодостаточного существования. Утверждая высокое достоинство человеческой личности, он настаивает на том, что только целесообразная, благородная и одухотворенная деятельность, осуществляемая в рамках действительной жизни, может доставить душе подлинную умиротворенность.
Вне ее душа не в состоянии достичь удовлетворения. Отсутствие такой деятельности неизбежно оборачивается для человека состоянием духовного сиротства, неприкаянности, бесприютности. Но и тут Лермонтов сохраняет свою индивидуальность. Величие поэта заключается в том, что в этом случае для него совершенно неприемлемым оказывается путь компромисса, путь вынужденного приспособления к бессодержательной обыденности, незаметного опошления и постепенной утраты высоких требований к себе и к своему существованию. То же особое отношение к бытию, тот же предельный максимализм в отношении к земной жизни и в отношении к самому себе, который заявлен был в стихотворении «Скучно и грустно», слышен и в другом известном произведении Лермонтова в позднем стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью». Оно представляет собой своеобразный отчет поэта о своей жизни. В нем Лермонтов мысленно поставляет себя перед лицом суда Божия и настоятельно требует от Всевышнего ответа на главный вопрос своей жизни. «Зачем я жил на земле?» Поэт не столько держит ответ перед Богом, сколько сам спрашивает с него. Здесь же, оценивая состояние своей души, он констатирует бесплодность своего существования и наступившую по причине Божьей безответности преждевременное истощение душевных сил. Стихотворение содержит в себе скрытое обвинение Лермонтова тому, кто вызвал его из небытия, но так и не утолил его непреодолимой жажды в такой осмысленной деятельности, которая отвечала бы запросу его взыскательной и неспокойной души. Свой монолог с Богом поэт начинает с заявления о своей боязни перед будущим. «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной». Вне всякого сомнения, Лермонтов имеет здесь в виду то будущее, которое наступает для личности после окончания земной жизни. Только перед неизвестностью такого будущего он и мог испытывать боязнь, чувство совершенно несвойственное и незнакомое поэту в земном существовании. По этой же причине его предстояние перед непроницаемой тайной загробной участи он не может найти сочувствующей души. Предсмертное волнение

Я. Придет ли вестник избавления открыть мне жизни назначение, цель упования и страстей, поведать, что мне Бог готовил, зачем так горько прикословил надеждам юности моей? Лермонтов, предчувствуя скорое и неотвратимое приближение своей кончины и оглядывая внутренним взором свою жизнь, хочет постигнуть замысел Божий о самом себе. Но загадка личного бытия оказывается неразрешимой для поэта. Лермонтов априорно исходит в стихотворении из того положения, что каждая судьба, а уж тем более судьба поэта, непременно должна иметь определенный замысел Божий. Вторая истина, которая положена в основу его переживания, заключается в том, что каждой личности рано или поздно придется держать ответ за то, как она провела годы земного существования. Вторую часть произведения Лермонтов посвящает тщательному духовному самоиспытанию и вынесению объективной оценки состоянию своей души. «Земле я отдал дань земную, любви, надежд, добра и зла, начать готов я жизнь другую. Молчу и жду, пора пришла, я в мире не оставлю брата, и тьмой и холодом объята, душа осталая моя, как ранний плод, лишенный сока, она увяла в бурях рока под знойным солнцем бытия». Дань земная — это тот отчаянный поиск смысла жизни, своего места в ней, на который поэт истратил лучшие силы своей души. И эту дань он считает сполна отданной. И его молчаливая готовность, с которой он остановился перед порогом вечности, свидетельствовала о душевном равновесии, проистекавшем в нем от осознания того, что со своей стороны он сделал все возможное и необходимое для уяснения загадочного смысла своей жизни. В этом отношении его совесть перед Богом чиста. Поэт полагает, что его безуспешный поиск и его безрезультатное вопрошение к Богу можно считать завершенными. Поэтому Лермонтов и находится в состоянии ожидания новой жизни, которая должна открыться ему после оставления им земного странствования. Жить просто так, в силу инерции, без ответа на мучащий вопрос, подчиняясь необходимости продолжать свое существование, он не мог. Единственное, что поэт отмечает в этот момент, — прижизненное и посмертное одиночество, на которое он обречен в силу того обстоятельства, что не видит человека с таким же неразрешенным запросом смысла бытия, вне которого он не может продолжать свое существование. «Я в мире не оставлю брата», — говорит он в предсмертной беседе с самим собой. Как было сказано в лермонтовских размышлениях, зафиксированных в стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью», присутствует упрек Богу за то, что земная жизнь, породившая в нем желания высокие, сильные и глубокие, но так и не удовлетворившая их, оставила в нем одну лишь бесплодную горечь разочарования и превратила его в увядший, лишенный сока плод. В своей требовательности и страстном, бескомпромиссном ожидании от жизни чего-то такого, чего она не могла дать ему, поэт истратил все свои душевные силы и, как ему представляется, остановился на пороге внутренней опустошенности, исчерпанности своих душевных сил. Трагедия его существования происходила от того, что поэт слишком многого ждал от жизни, слишком преувеличенно, возвышенно и идеалистически измерял ее течение. Он всецело отвергал для себя общепринятый, в известном смысле приспособленческий способ существования. Очевиден богоборческий характер стихотворения «Гляжу на будущность с боязнью». Лермонтов отвергает для себя установленный Богом и общеобязательный порядок жизни, те ее этапы, проходя которые душа постепенно совершенствуется, шлифуется, изживает свою страстность и приобретает мудрость. Но разве не очевидно и то, что протест Лермонтова был продиктован той непомерной любовью, которую он испытывал к земной жизни, тем острым ощущением ее таинственной неповторимости, которая обязывает личность к великой ответственности перед ней?
Лермонтовское предощущение близкой смерти

0: части, которым пронизано стихотворение «Гляжу на будущее с боязнью», говорит само за себя. Поэт предпочитал оставаться со своей неутоленной жаждой идеала, со своим поэтическим максимализмом, нежели снижать свой уровень требований по отношению к жизни. Вследствие такого принципиального несогласия переосмыслить и пересмотреть свою жизненную позицию, поэт в итоге приближался к какой-то критической отметке своих отношений с жизнью. Он оказывался на последнем жизненном рубеже, поставлявшем его перед лицом близкой смерти, в глаза которой он смотрел с ясным и трезвым пониманием ее неотвратимости.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика» Михаила Юрьевича Лермонтова. Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Ставропольской епархии прошел семинар по противодействию распространению неоязычества. В Казахстане состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июля, в день памяти великомученицы Марины Антиохийской, в храме великомученика и целителя Пантелеимона города Ставрополя состоялся обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. Пленарное заседание предварил показ видеолекции руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии Иерея Антония Скрынникова. С докладом на семинаре выступил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев. Также прозвучали приветствия и выступления протоиерея Павла Самойленко. По итогам работы была принята итоговая резолюция. 30 июля на территории храма преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы и в поселке Колди Алма-Атинской области состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь», организованного по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Центральная тема молодежного съезда – современные технологии, искусственный интеллект, вызовы и возможности для человека и общества в свете христианского мировоззрения. В работе форума принимают участие свыше 500 человек, делегаты от всех епархий Казахстанского митрополитчьего округа, лидеры и члены епархиальных и приходских молодежных активов, ответственные за организацию молодежной просветительской работы, эксперты по общественным, религиозным и социальным вопросам, а также гости из России, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Съезд открылся молебном перед началом всякого доброго дела, который совершил митрополит Астанайский казахстанский Александр. Затем прозвучал гимн Республики Казахстан. Митрополит Александр выступил перед организаторами и участниками молодежного форума. Владыка призвал на работу форума Божие благословение и пожелал собравшимся плодотворной работы и благословенных успехов в добрых трудах и благородных начинаниях. Приветственные слова произнес исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. После этого состоялась презентация команд участниц международного съезда. Форум продолжит работу до 3 августа. Организаторами запланированы встречи с архиереями Казахстанского митрополитчьего округа, священнослужителями, авторами многочисленных просветительских проектов, духовно-просветительские лекции, дискуссии по актуальным для подрастающего поколения вопросам, проведение интеллектуальных викторин, квестов, мастер-классов, спортивных состязаний и настольных игр. «Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей», заявил ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости». Сегодня в Москве строится много православных храмов, все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. По его словам, храмовая архитектура играет большую роль в идентичности города, и через этот инструмент нужно формировать его облик. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. Он отметил, что в Московском архитектурном институте открыта единственная в мире кафедра церковного зодчества, на базе которой идет обучение студентов и исследовательская работа. И последнее сообщение. Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла от 30 июля 2026 года в связи с участием в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой гибель человека, и на основании части 5 пункта 2 статьи 33 положения о церковном суде Русской Православной Церкви, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств дела, которое передано в Высший Общецерковный суд. В связи с нахождением под церковным судом и на основании пункта У статьи 7 главы 4 Устава Русской Православной Церкви, епископ Феодосий также временно отстранен от управления епархией. Временное управление Исилькульской епархии поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию. Местом пребывания владыки Феодосия определен Никольский мужской монастырь в селе Большекулачи Омского района Омской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппа Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI в начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи древние, фолианты, сохранились в наших архивах с 12-го, конца 11 веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий 16-го, середины 17 веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям полиографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой. Азбука певческая такая же, как и азбука словесная. Там есть тоже количество знаков, которые распевались. Там их значительно меньше. Если в XVI-XVII веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там, до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода вот такая, ну, может быть, как бы мелодекламация скорее, чем певческое искусство. Поэтому те проблемы ученые продолжают решать. А я, ну, в силу уже и опыта, и возраста, еще очень много мне хотелось бы написать и в книге новой, и в певческих рукописях и компакт-дисках тех шедевров 16-17 веков, которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды «Оскара» в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России, и мне это делать несложно, по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троица Сергиевая Лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. Я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт. А потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут. Ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур. Потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более. А показать эти произведения неизвестных мастеров достойно надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы, причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк, он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами, иногда лишь надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно в Все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательства, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела, тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк тресветлый сорочьей ножкой, «вельми пако» возгласи. Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которая есть, как петь, ступите, поиграйте, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику и сам, видимо, показывал, это несомненно так и было, как это делать. Бумага в то время в России не производилась. Ее везли из западных стран. Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе средневековье. Какие дороги. Сколько можно было привезти бумаги. Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителю, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся.

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытно предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатные. Не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете с зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, кем бы он ни был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы оплатить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел ошеломленный из дирекции зала. Пошел, я не знаю даже куда. Знаете, когда человек бывает в шоковом состоянии, он и не туда повернется, и не туда пойдет, не знаю, Дух Святой меня вел куда-то. Вот так я шел по улице, какой-то пустой, в сторону Арбата, маленькой улицы, навстречу каких-то два человека. Он меня окликнул, один из них, говорит, Толя, что с тобой? Я увидел, что передо мной один из моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут и вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, ну, дочь, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, но когда это он все увидел, он, знаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все что угодно мешающее, но только не музыкальная интонация и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Сегодня мы знакомимся с древнерусскими песнопениями благодаря диску «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». Автор этого диска – исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Конотоп, который много лет занимается расшифровкой и исследованием этой традиции, рассказывает об одном удивительном песнопении, которое он обнаружил в рукописи XVI века.
1: Это пока на сегодняшний день самый продолжительный распев, который удалось мне обнаружить в Русской Православной Церкви. Распев греческой традиции нашей рукописи. И я в некоторых университетах, где имеются кафедры, христианские кафедры, приезжаю с лекциями «Григорианский хорал» и «Русский знаменный распев. Параллели и пересечения». И вот всегда чрезвычайное любопытство вызывает следующее. Я показываю музыку григорианскую, показываю русскую, древнюю, того же периода. Корни одни у нас, христианские, какие различные уже самобытные. Ну, это все слушается, воспринимается. Ну, а когда я дохожу до формы и говорю, вот распевы григорианские, я говорю, простите, я не такой специалист в григорианике, вот тут сидят ваши профессора и так далее, сообщите мне, какие у вас вот бывают наиболее продолжительные хоралы григорианские. Ну, мне говорят, там 6 минут, 7, 9 минут, так, знаем, кто-то еще там может добавить какую-то минуту. Я говорю, а вот я обнаружил в одной из рукописей 1598 года, супрасльской рукописи, стихиру на целование плащаницы «Придите и ублажим все Иосифа», продолжительность которой, по нашему представлению, представлению еще в какой-то мере ускоренному, тогда была жизнь более такая размеренная, можно сказать, еще можно увеличить, значит, время продолжения. Но мы исполняем это произведение в течение 23 минут. Этот одноголосный распев. Причем эта форма не куплетная, не то, что там, скажем, выходила на берег Катюша, и идут куплеты все время, а одного и того же мелодического значения, какой-то, как песня. Нет, это все время материал новый, изменяется и продолжается. Уже бесконечный. Меня поражают такие размеры. Как они умели это создавать? Простыми элементарными средствами, мазками музыкальными. Вот это тоже поражает. И что вы думаете, они просят? А я все иллюстрирую фрагментами. Не верят. Говорят, вот это мы будем слушать. Я говорю, невозможно прослушать. 23 минуты. Я говорю, вы посмотрите, я включаю начало и конец по трекам. Я вам покажу, на дисплее покажу, что 23. Нет, мы должны послушать. Мы должны послушать. Я это знаю. Я это предвидел в самом начале. И действительно, в каждом месте, где я об этом рассказываю, в каждом месте это повторяется.

Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» прозвучали древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Мы познакомили вас с диском «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков», а также послушали фрагменты беседы автора этого диска, известного исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа.

Денко. И в заключение нашей программы «Музыка православного храма» прозвучит еще одно песнопение в исполнении хора «Древнерусский распев». А я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Программу «Музыка православного храма» вела Ольга Суровикина. Всего доброго и до новых встреч!

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в программе «Призвание» заслуженный артист России Михаил Иванович Самочко продолжит свои воспоминания о работе с режиссером, педагогом, заслуженным деятелем искусств России Ефимом Михайловичем Падовым, а также расскажет о своей педагогической деятельности. Сейчас мне хотелось бы вспомнить еще один спектакль, который должен был соответствовать какой-то дате, и Ефим Михайлович нашел инсценировку Казанцева романа «Как закаляла сталь» Островского Николая. «С весной я вернусь к себе». И вы там играли Павку Корчагина. И самое интересное, что сохранилось тоже на радио, запись очень небольшая этого спектакля. И мне бы хотелось, чтобы мы опять это прослушали, потому что у вас там есть потрясающая сцена, кульминационная, прекрасным актером Сергеем Ивановичем Мучеником, которого тоже хочется сейчас вспоминать. И когда помогать ему, я думаю, что он выберется из этого тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Достойнейший человек. Огромное количество записей есть его различных чтецких работ на радио. Но вот это там у вас диалог, в котором как раз видна соль этого спектакля, который говорил не за, не против коммунистической партии. Он говорил о человеке, о его служении долгу и идеи, и как вообще не сломаться, когда вокруг рушатся твои идеалы. Это было такое застойное время, и спектакль звучал, я бы сказала, он даже сейчас бы хорошо очень звучал. Вот давайте послушаем кусочек из вашего диалога, когда Корчагин приходит, и оказывается, что он исключен из партии, и что для него это значит, то есть это крушение его идеалов.
1: Садись. Садись. Корчагин, ты жив? То говорят, ты умер от тифа, то жив, уродичий ты. Так ты жив?
2: Жив. Чуть не умер, но жив.
1: Ну, садись. Что в Киев? Друзей повидать, дела?
2: На работе хочу восстановиться. Не возражаешь?
1: Не возражаю. Ты где раньше работал-то, напомни?
2: На железной дороге. В ремонтных мастерских.
1: На кой черт тебе туда? Пойдешь в губернский продовольственный комитет к маслу, к молоку поближе?
2: Нет.
1: Ну, на пристань. В агитбригаду поедешь? Клевое дело, ударный паек.
2: Я к паровозам. Это сейчас важнее.
1: Понимаешь, какое дело? Ты там был секретарь комсомольского актива без отрыва от производства. Тебе тогда обратно возвращаться неудобно. Там сейчас новый, освобожденный Цветаев, член губкома последнего созыва, парень влиятельный. С ним связываться не стоит. Мы тебя на другом месте используем, поверь.
2: Ты меня не понял. Я в мастерские не мешать работать Цветаеву. Я в цех по специальности. А совмещать мне было бы просто трудно физически, я еще слаб.
1: Ну, по специальности хоть завтра.
2: Спасибо, Володька. И еще. Необходимо воскресить меня в списках партийной организации.
1: В списках партийной организации? Это дело-то будет потруднее. Как бы это тебе сказать? Из партии-то ты исключен.
2: То есть как это? Исключен.
1: Шла перепись? Про тебя слухи, что ты умер. Ну, я говорю ребятам, которые перепись сделали, говорю, сволочи, вы там узнаете получше, жив он, умер. Да, говорят, вроде как жив, но болен тяжело, уже не работник. Не в нашем городе, ты вроде как не наш, но я твои документы в ЦК и послал. Из ЦК пришел циркуляр, все, кто не прошел переписи, из списков исключаются.
2: Я же болел. Я же в Боярке на строительстве тифом заболел.
3: Сволочи. Разгильдяи паршивые. Я им сказал, что о Корчагине речь.
2: Постой. Ты не шутишь.
3: Кто этим шутит?
2: Ну и что ж мне теперь делать?
3: Ну, выход один. Придется вступать снова на общих основаниях. Обратно колеса крутить не удастся, документы я уже оформил. Но не волнуйся, чудак. Напишешь заявление по форме, возьмешь рекомендации партийцев. Парень ты наш, мы тебя знаем. Надо, я сам тебе рекомендации дам. Примем тебя обратно.
2: Повтори еще раз. Ты не шутишь.
3: Елки зеленые, говорю, как есть. Кто же этим шутит? Так ты пошел? Жаль. Поговорили бы, не виделись давно. Ну ничего, ничего. Начнешь работать потихоньку. Путевку тебе дадим в санаторий, подлечим тебя немножко. Ну какие вопросы?
2: Да нет, лучше ты расскажи. Как живешь? Мне это интересно.
1: А что, живу-живу я хорошо? Работы только много.
3: Что до учета и статистики, такой бардак развели, что работа не в проворот. Жена с пузом. Первый у меня. Ничего, мы их штуки 3-4 сделаем. Ты-то женат?
2: Нет.
3: Небось, раньше ходок был. Но сейчас-то, конечно, здоровье не то. Ничего, подлечим тебя немножко и давай. По коням шашки наголо. И давай.
2: А с народом как работается? Ничего?
1: А что народ? Народ, он есть народ. Скажешь ему туда, он туда. Скажешь туда, он туда. Работников хороших мало, Павел. Таких, как ты, мало. Такую мне бюрократию здесь развели. Я тут с ними борюсь. И я вот тут из Ленина выписал кое-что. Прочти, если хочешь. Хочу, чтобы сделали плакат. Написали крупными буквами. Повешу при входе, пусть мои подчиненные чувствуют.
2: На очередь дня встала теперь борьба с бумажным морем. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Не надо обманывать себя, неправда, это вредно. Это главный источник нашего бюрократизма. Мы переняли от царской России самое плохое – бюрократизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся.
1: Ну как?
2: Неплохо. А теперь слушай меня. Ты сволочь.
3: Молчать.
2: Тебе что, партия? Детская считалочка. Хочешь – вступил, хочешь – опять вступил. То, что ты сделал, ты не имел права, и ты за это ответишь.
3: Я ж тебе
2: не
3: сказал.
2: Для того люди в боях гибли, чтобы потом всякие крысы по руководящим должностям
1: я расселись. Я тут вкалываю.
2: А что значит для меня партия? Тебе этого не понять. Для тебя ударный паёк и шторы на окнах весь свет заслонили, учти, туфта. В партии меня восстановят, но ты за это ответишь. Я подниму вопрос.
3: Я подниму вопрос.
2: Какой? В чем я виноват?
1: Помнишь, мы в ЧК вместе работали? Мы пришли с обыском к профессору. Так дочка профессора не ко мне, а к тебе на шею бросилась. Так, мол, и так, товарищ Корчагин. Это вы дали право на обыск?
3: Это чтобы упартийца. Извиняюсь. У бывшего партийца была знакомая дочка старорежимного профессора. Я не хотел этот вопрос поднимать, но надо со всяких тут спесь позбить. Если каждый, кто шашечкой помахал, будет мне здесь права качать. Шалиш, Корчагин, сейчас тебе не 19-й год. В партии сейчас железная дисциплина. Если ты будешь высовываться, мы тебя в бараний рог скрутим.
2: Ты от имени партии говоришь?
3: Ты что? Ты меня ударить хочешь? А ты ударь. Ударь.
0: Какое-то воспоминание есть у вас об этом спектакле, об этой роли?
4: Мы очень много играли с Сережей этот отрывок. Во-первых, на всяких торжествах, на всяких праздниках.
0: Насколько тонко Ефим Михайлович говорил о вот этом человеческом пламени, служить какой-то идее, быть честным, быть правдивым, да, и он сталкивается с этим чиновником, да, которого играет Сергей Иванович Мучеников, который лукавит, который исключил его, да, и вот сейчас это слушается совершенно по-другому.
4: Он действительно, как главный режиссер, он обязан был ставить какие-то спектакли, юбилейные, так называемые датные спектакли. Но он находил такую всегда человеческую ноту, которые были ему сродни. И он никогда в этих, вот, как, казалось бы, юбилейных спектаклях, вот как «Закалялась сталь», он никогда не лукавил, никогда не кривил душой. Он всегда находил такие человеческие ноты, и зритель на это откликался обязательно, потому что действительно не как «Закалялась сталь», а «С весной я вернусь к тебе». Он, это был короткий спектакль, но я очень трепетно относился.
0: В спектакле звучит не только текст Островского, но и письма Корчагина к матери, письма. Замечательное.
4: Огромное количество писем к матери, да.
0: С приходом Ефима Михайловича здесь тоже репертуар обогатился не только какими-то современными производственными темами, да, и пьесами, но очень много классики стало звучать, в том числе и Куприн, вот этот потрясающий спектакль «Господа офицеры» по произведению «Поединок».
4: Вы знаете, я немножко вернусь к нашей встрече, вернее, встрече Малкина, Падве и труппы. Малкин говорит, когда появятся спектакли, вот тогда уже зритель повалит валом. Вот тогда зритель, причем он был такой человек, он понимал, о чем он говорит. И действительно, с самого первого спектакля Ефима Михайловича «Долги наши», действительно, в городе Ленинграде появился такой театр, малый драматический, о котором стали говорить. И тогда пришла довольно большая группа молодежи в театр. Потом огромная группа молодежи пришла с курса Додина и Кацмана. И о театре заговорили. Театр ожил. Это действительно слова Малкина, вот я сейчас вспоминаю, они действительно оказались пророческими. Пророческими и, как сказать, и вот с тех пор, как сказать, театр стал живым организмом.
0: Хочется отметить еще одну черту Ефима Михайловича. Он давал возможность другим режиссерам работать на своей площадке. Это
4: Гетта Яновская. Гетта. Когда пришел Ефим Михайлович, тогда в репертуаре был только появился театр, спектакль «Вкус меда». Я помню, мы этот спектакль играли. Я там играл негра. Мы играли его из 7 дней. 5 дней мы играли «Вкус меда», потому что это был ужас, потому что тогда не было ни горячей воды в театре. Я иногда приходил в гриме негра домой, честно говоря, чтобы помыться. Потом, что немаловажно, он всегда думал о движении и развитии артиста. Он всегда говорил, вот этот артист у меня не получал давно главной роли, вот этого артиста надо показать вот в этой работе, вот эту актрису надо попробовать, может получиться интересно. Он просто думал о развитии артиста. Это очень важно. Да, он приглашал людей, и, кстати, кто-то тоже из товстоноговских учеников был на Печорине. А нет, Арье, по-моему, делал Нину, да, правильно, Нину, и потом Арье уже пригласил Лев Абрамович на вторую постановку.
0: Давайте вспомним спектакль «Господа офицеры», «Поединок» по Куприну, который тоже он как-то повернул такой вот человеческой стороной. Там шел разговор не только о дуэли, да, Ромашова, а именно его вот трепетной такой чувствительной душе, которая не может ужиться вот в этом мире. И это тоже перехлёстывалось в современный мир. И я помню замечательную сцену, когда вдруг зазвучал гимн, все офицеры стояли, «Боже, царя храни!» И это в то советское время. И зал вставал, потому что это были какие-то такие вот замечательные посылы вот в современность, да. Он умел делать такие мизансцены, и настолько это пробивало вообще стену, которую вот долгие годы выстраивали. Он пробивался к человечности. В общем, все его спектакли, они затрагивали сердца, да, и не могли вот своей человечностью не резонировать с залом. Вы помните, вы же там Бека играли, да? Такой поручик, замечательный тоже был образ. И каких художников он приглашал к себе? Да, это и Орлов, и Кочергин, да, который, да, там выстроено... Кстати, вот если говорить о стиле, да, режиссерском, это всегда было очень аскетическое оформление. Художники это понимали, чувствовали. Господа офицеры, там практически нету декораций, там огромный бильярдный стол, который трансформировался то в лужайку, когда происходит пикник, то в веселом доме там танцы, девочки танцуют. И в конце, после дуэли, опускалась сверху эта лампа, это получался гроб, где лежит Ромашов. Да? То есть это вот такая... Сама декорация, да, говорила уже о многом. То есть это такое послание было совершенно замечательное.
4: Он замечательный вообще художник, Эдуард Степанович. И он с ним очень много работал, Ефим Михайлович, понимал. Это важно, кстати, для него.
0: Для него было очень важно приглашать перед премьерой своих друзей. Он очень прислушивался к мнению вот каких-то людей, которые он приглашал на прогоны. И это были очень значимые фигуры. Беньяш приходила, да?
4: Но мне кажется, ему во многом очень помогала его мама. Она была его, мне так думается почему-то, камертоном вообще того, что он делал. Мне думается, и вот его удачи и победы режиссерские, они связаны, пока вот была жива мама, она ему, мне кажется, очень помогла. Я не знаю...
0: Она может, была причастна тоже к искусству, она ведь была балерина.
4: И мне кажется, она на него очень действовала в положительном, положительно очень... И мне кажется, он ее очень любил. Я так думаю, потому что я помню просто эти спектакли, и она всегда была... Раиса Моисеевна, это уже, как сказать, это уже... Они тоже, кстати, дружили с его мамой. Я имею в виду Беньяш Раису Моисеевну и маму Ефима Михайловича.
0: Я помню, на спектакле приходил тоже Георгий Товстоногов, и это, в общем, он следил за своим учеником. У них были непростые отношения, но вот его первый замечательный... Кстати, вот я вычитала, информация была, значит, такая, что Георгий Александрович сказал, что есть талант у этого человека режиссерский, когда увидел его фотографии. Он ведь, Ефим Михайлович, очень любил фотографировать. И тоже, когда вот уже случился его уход из театра, тоже мы об этом не будем говорить. Я хочу сделать несколько передач, да, Ефим Михайлович. Вот мне интересно просто, что вы помните. И он даже хотел заниматься фотографией как-то. Вот у него был такой кризис, конечно. Я думаю, что такая фигура, как Падовая, она нуждается в памяти, да, в благодарной памяти. И я попытаюсь еще поговорить с людьми, которые с ним вместе работали. А сейчас все-таки расскажите о себе, потому что моя передача называется «Призвание». И вот если оно вас нашло, и вы 50 лет... Вы закончили в 70-м, да. Да, то есть вы стали уже актером, да, ну, работаете здесь с 73-го. Расскажите все-таки о своем пути. Вот вы не разочарованы, чтобы такую профессию приобрели?
4: Я недавно был творческий вечер у меня в институте. Я вышел и сказал: значит, биография моя такая. Я родился там-то, потом учился. Потом женился, потом стал артистом. Вот вся биография. Честно говоря, мне такая нравится биография. Потому что когда начинаешь...
0: Из всего лишнего.
4: Да. Потому что, вы знаете, я когда вспоминаю слова Геты Яновской, как-то на репетиции «Вкуса меда», что-то она объясняла, я уже не помню кому, то ли Калининой или не помню, то ли героине главной. И она говорит, мне запомнилась эта фраза, что мы, когда начинаем вспоминать, то мы очень отдаляемся от человека, с которым мы разговариваем. И это действительно так. Потому что я просто знаю, вот даже разговаривая со студентами, вдруг если начинаешь вспоминать что-то очень важное и ценное для тебя, я вдруг вижу в глазах, что для них это, что там человек говорит, при чем здесь это. И вот я, честно говоря, вспоминая жизнь в этом театре, когда пожилые артисты, я еще был тогда молодым артистом, когда пожилые артисты начинали вспоминать свою жизнь, как они были великолепны в этом и в этом и в этом, я думаю, на кой они мне это рассказывают? Честное слово. И я, честно говоря, я никогда не вспоминаю...
0: Оставила повспоминать сегодня, да, ваши прошлые победы. А вот давайте здесь и сейчас вы преподаете, где вы преподаете, и почему вы занялись вот педагогической деятельностью?
4: Вы знаете, дело все в том, что как-то мои все успехи и достижения в актерском деле, они были как-то на уровне интуиции, честно говоря. И для меня это было вообще так просто все. Все, чем я занимался. Ну, вот кроме, наверное, в Печорино, потому что для меня очень такой...
0: Вы справились блистательно.
4: Спасибо. Для меня это было, в общем, как сказать, на уровне интуиции. И я бы так бы и продолжал жить бы дальше, потому что, в принципе, мне, как сказать, для моей профессии этого хватало.
0: У вас прекрасная органика.
4: И я подумал, мне вдруг позвонила... Мы были очень дружны с Нинсаной Робинянс и со Львом Осичем Гительманом. И она мне как-то позвонила, говорит, Мишенька, а вы не хотите заняться педагогикой? Для меня это был такой странный вопрос. Для меня, я говорю, Нинсана, нет, я не хочу этим заниматься. Года через два я вдруг вспомнил этот звонок. И подумал, а почему бы не заняться? Но Гительман тогда сказал, я могу поговорить с Громадским. Речь идет, конечно, не о мастере курса, а речь идет о педагоге и так далее. Я говорю, Лев Иванович, да меня это устроит. И я начал пробовать.
0: И сколько лет вы уже преподаете?
4: Ой, много. Я, оказывается, я всю жизнь переживал, что я до поздно начал заниматься этим, но, оказывается, уже очень много, очень долго. У меня стало получаться, и буквально через два года мне предложили стать мастером у Записоцкого тогда. Я тогда понял, что моих знаний актерских, их не хватает для того, чтобы донести это до студентов, то, чем я владею. И я начал рыться в литературе. И вот я сейчас понимаю, что это артисту просто необходимо в какое-то время, в какой-то момент жизни, когда это действительно нужно облачить свое существование в какую-то форму. Это, мне кажется, очень важно для артиста. Наверное, это приходит с возрастом, я так понимаю. И вот поэтому я занимаюсь, и мне жена все время говорит, перестань ты уже этим заниматься. Я уже не могу. Ну, как ты можешь с ними так... Мне это доставляет такое удовольствие просто.
0: Ваша жена Наталья Четверякова, да? Замечательная артистка в театре Комиссаржевской. Тоже сколько лет она там играет, да? И никуда не уходит.
4: Она помнит завет своего учителя по поводу театров.
0: Изменилось ли качество, менталитет, вот какие-то установки? Ну, вы наблюдаете уже несколько лет, да, долгое время. Как-то молодежная вот эта вот устремленность, вот эти их оценки, их идеалы, они меняются вообще? Что такое наша современная молодежь?
4: Может быть, мне повезло, может быть, мне... Но всегда говорят... Ой, это молодежь, это такая отвратительная стала. Это, и каждый набор все хуже и хуже. Не знаю, я не понимаю, не ощущаю этого. Да, они другие. Как-то они по-другому смотрят на жизнь. Но они пришли заниматься делом. Когда они научаются этому, они становятся лучше, чище, красивее. Понимаете, мне всегда жена говорит, ну, я на первом, на втором курсе, я говорю, боже мой, мне страшные какие-то дети, и это, девочки какие-то несуразные. Она говорит, ну, потерпи немножко, потому что пройдет год-два, и они станут красивыми. И это действительно так. И когда они на третьем курсе начинают понимать немножко суть профессии, притрагиваться к профессии, они становятся действительно чище, умнее, красивее, свободнее.
0: То есть приобщение культуры, оно просветляет душу человека.
4: Конечно, конечно. Мне очень нравятся слова Фельштинского, замечательно совершенно педагога и режиссера, в его книге по поводу того, что я терпеть не могу педагогов, которые говорят, эти студенты, да чего они мне осточертели, надоели, они не понимают, не чувствуют, не воспринимают. Для меня гораздо важнее и ближе педагог, который говорит, это замечательные студенты, это потрясающие люди, это умницы, они всему хотят научиться и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно очень важно. И там, потому что не бывает бездарных детей, бывают бездарные педагоги. Это действительно так оно и есть.
0: Занятие актерством – это, в принципе, люди-бессеребренники. Они понимают вообще, что они…
4: Ладно, это они по молодости думают, что, ну, в общем, это ерунда. А потом, когда они сталкиваются с этим, они понимают, что я прав был, что это копеечная профессия, понимаете? Пока это, как сказать, что-то приобретешь в театре, что-то докажешь в театре.
0: За вашими плечами, за вашей спиной более 30 сыгранных ролей, я не говорю о кино, да? Вы не устали выходить на сцену?
4: Нет, не устал. Да как можно устать? Ты занимаешься любимым делом. Как можно устать? Я так иногда думаю, может, действительно уйти на пенсию. Потом думаю, а как же я буду жить? Это потому что без этого невозможно.
0: Что бы вы пожелали молодым людям, которые хотят свою жизнь связать с театральным искусством?
4: Я хочу вот молодым людям, которые думают о том, связать свою судьбу с театром или нет, если у вас есть это малейшее поползновение в эту сторону, обязательно пробуйте это. Обязательно пробуйте, потому что если вы этого не сделаете, вы будете всю жизнь жалеть об этом.
0: Спасибо огромное. Полета вам и удачи, и самого благодатного пребывания на сцене и в роли учителя. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
0: Вы прослушали беседу с заслуженным артистом России Михаилом Ивановичем Цамочко. В передаче прозвучал отрывок из спектакля «С весной я вернусь к тебе» в исполнении Михаила Цамочко и Сергея Мученикова. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Крестив русский народ, великий князь Владимир вывел его из языческого захолустья на широкую и светлую дорогу нравственного и духовного совершенствования. Не будь князя Владимира, не обратись он ко Христу, не крести он народ русский, неизвестно, какими путями пошло бы дальнейшее развитие нашего народа и какой была бы наша история. Иначе говоря, с князем Владимиром связано самое важное событие в национальной нашей жизни и судьбе. И если мы иногда об этом забываем, то только потому, что не задумываемся над тем, какую динамическую, преобразующую роль сыграло христианство в нашей стране, и в какой степени принятие нашими предками христианства преобразило и нас самих, их потомков и наследников. Постепенный отход от Бога в наше время и увлечение материалистическими концепциями привели нас даже к тому, что мы сами склонны иногда думать, будто обращение князя Владимира к христианству было мотивировано политическими и государственными, то есть практическими интересами, и что духовные или религиозные побуждения не имели при этом большого значения.
1: На самом деле было совсем иначе. Однако, если исходить из высказываний некоторых нынешних исследователей, то об этом можно долго и безрезультатно спорить, так как в оценке исторических событий часто применяется произвольный критерий, в котором все духовное подменено материальным. Поэтому для того, чтобы судить о том, какими побуждениями в действительности руководствовался князь Владимир, принимая свое великое и судьбоносное решение, следует обратиться к действительно компетентным свидетелям. Такими являются прежде всего современники князя Владимира, знавшие его лично и сами пережившие тот великий переворот, ту великую духовную и культурную революцию, которая произошла с нашим народом в X-XI веках. У русских писателей, близких по времени к всеобщему крещению Руси, мы находим подлинный и потому особенно драгоценный исторический материал, который наше поколение русских христиан должно заново исследовать и продумать. В настоящей передаче мы хотим ознакомить вас с выдержками из знаменитого произведения митрополита Илариона «Слово о законе и благодати», написанного им в первой половине XI века, всего лишь через 30 лет после смерти равноапостольного великого князя Владимира. Вот что он пишет.
0: «Славит похвалами римская страна Петра и Павла, через которых уверовала во Иисуса Христа, Сына Божия. Славит Асия, Ефес и Патмос, Иоанна Богослова, Индия – Фому, Египет – Марка. Все страны, города и народы чтут и славят своих наставников, научивших их истинной вере. Прославим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, совершившего великие чудесные дела, нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира. Когда жил он и землей своей управлял правдою, мужеством и со смыслом, пришло на него посещение Всевышнего, призрело на него всемилостивое око благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и познал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно то, что он всегда слышал о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему, как творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там полны людей, как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве, все предстоят Богу.
1: слыша все сие, возгорелся он духом и возжелал сердцем стать христианином и обратить всю свою землю в христианство. По благоволению и любви Божией к роду человеческому это и исполнилось. Во Христа крестился, во Христа облекся и вышел из купели убеленный. Стал сыном нетления, сыном воскресения. Принял имя вечное и славное в роды и роды, имя Василия. Впрочем, на этом еще не остановился он в подвиге благоверия и не в этом только явил свою любовь к Богу. Но пошел далее и повелел всему народу своему креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы открыто и громогласно славилось во всех городах имя Святой Троицы, и все были христианами.
0: Тогда мрак идольский начал от нас удаляться, и появилась заря благоверия. Тогда тьма служения бесовского исчезла, и осветила нашу землю солнце Евангелия. Капища разрушены, и церкви воздвигаются, идолы низвергаются, и явились иконы святых. Бесы убежали, крест осветил города, пастыри словесных овец Христовых, епископы, пресвитеры и диаконы стали возносить бескровную жертву, и клир украсил и облек в благолепие святые церкви. Труба апостольская и гром евангельские огласили все города. Фимиам, возносимый Богу, осветил воздух. Поставлены на горах монастыри, появились чернорисцы, мужи и жены, малые и великие, все люди наполнили святые церкви и прославили Господа, восклицая: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца! Аминь!» Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! Велик еси, Господи, и чудны дела Твои! Боже наш, слава Тебе!

0: Как ты уверовал, как воспламенился любовью Христовой, как вселился в тебя разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному, как взыскал ты Христа, как предался Ему. Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, Учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Кто дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни? Кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по Нем. Как же стал ты учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Знавшие законы пророков распяли Христа, а ты, не читав ни закона, ни пророков, распятому поклонился. Как разверзлось сердце твое, как вошел в тебя страх Божий. Не видел ты апостола, который бы, придя в землю твою своей нищетою и наготою, гладом и жаждою, преклонил твое сердце к смирению. Дивное чудо!
1: Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силой Божией. Кто может поведать людям о творимой тобой по ночам милостыни и проявляемой при дневном свете щедрости по отношению к убогим и нищим, больным, странникам и вдовам, да и ко всем требующим милосердия? Ибо слушал ты сказанное Господом и делом заканчивал услышанное, просящим давал, нагих одевал, голодных и жаждущих насыщал, болящих утешал, должников выкупал и рабов освобождал. Твоя щедрость и милостыня до сих пор вспоминаются людьми и тем более помнятся Богом и Его ангелами, ибо ты следовал завету всесильного и милосердного Господа, сказавшего нам: «Блаженни милостивые, яко те помилованы будут».
0: И какой славы и чести сподобит тебя сам Спаситель Христос, сказавший: «Кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред лицом Отца моего, который на небесах». Ты же не только сам исповедовал Христа пред людьми, но и веру Христову установил не в одном крае, но по всей земле нашей, и церкви Христовы поставил, и церковнослужителей ввел в них. Подражатель великого Константина, равный ему умом, равный любовью ко Христу и почитанием служителей его, тот со святыми отцами Никейского собора положил закон людям, а ты, часто собираясь с новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить закон Христов среди людей, недавно познавших Господа. Тот покорил Богу царство эллинское и римское, а ты, блаженный, тоже сделал в России, ибо как у тех, так и у нас уже Христос именуется царем.
1: Тот с матерью своей Еленою утвердил веру, когда принес крест из Иерусалима и разослал части его по всему миру своему, а ты утвердил веру с бабкою твоею Ольгою, принесши крест из Нового Иерусалима, града Константинова, и поставив его на земле своей. И как подобного Константину, Бог соделал тебя участником единой с ним славы и чести на небесах за благоверие, которое имел ты в этой жизни. Посмотри на город, сияющий величием, посмотри на процветающие церкви, посмотри на возрастающее христианство. Посмотри на город, освящаемый и блистающий иконами святых, благоухающий фимьямом и оглашаемый хвалами святыми и божественными песнопениями. И, видев все сие, возрадуйся, возвеселись и восхвали благого Бога, строящего все сие».

0: Станем на горах Киевских, там отколе, по выражению преподобного Нестора, пошла русская земля, ибо свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, есть и духовное начало всякого царства». Вот какими словами Андрей Николаевич Муравьев в своей книге «Путешествие по святым местам русским», написанной в 1830-х годах, начинает главу «Храм Андрея Первозванного». «Поклонимся тому месту», — продолжает Андрей Николаевич, «на коем стояли священные стопы апостола, просветителя Руси. О, как драгоценно для сердца каждого русского отечественное предание! Первозванный из апостолов идет во мрак Скифии, в край ему неведомый, но ведомый Богу. На вершине одного из холмов киевских водружает апостол Андрей победную хоругви, крест искупления, с пророческим словом, что на сих горах воссияет благодать Божия, и град великий возникнет, и церкви многие воздвигнет в нем Бог. И вот тысячи лет, которые пред Богом, как день вчерашний, уже протекшие, или как одна стража ночная, миновались, и предки наши увидели события слов апостольских, которому доселе дивимся мы, их позднейшие потомки. Так не упадает тощим на землю ни один глагол Божий, и крест, насажденный апостолом, разросся спасительным древом, осенившим собою целую Русь.
1: На старом Киеве ударяли ко Всенощной, у Святой Софии и в обители Архангела по случаю праздника Всемилостивого Спаса. Но, минуя древнее святилище, предпочел я идти в храм Первозванного, чтобы там присутствовать при торжественном изнесении честного креста, которое совершается на сей Всенощной. Я хотел поклониться кресту на том месте, где впервые водрузил его апостол, в Отечестве нашем. Когда при тихом пении святые Божии священник поднял с престола крест, увенчанный цветами, и вынес его из алтаря на середину церкви, когда потом простерся он пред сим залогом нашего спасения, приглашая к тому же всю церковь, «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Невольное умиление проникло в сердце. Все отечества языков призывались к поклонению спасительного древа, на коем распят был за нас царь славы, и наше славянское племя в числе прочих языков здесь же, на горах Киевских, было первое ему поклонение обновленных верою предков наших.
0: Отрадно слышать и родственные имена святых угодников, к заступлению коих притекает церковь в своих молитвах на самом том месте, где они подвязались при жизни или упокоились после блаженной кончины. Невольно вздохнешь при имени равноапостольных Владимира и Ольги, которые почивают за несколько шагов под сводами Десятинной Церкви, и двух первых страстотерпцев из числа князей русских.

0: близко, что готовы, кажется, откликнуться на первый молитвенный зов. И вы сии небесные граждане, и в гробах своих еще остались гражданами земной своей отчизны. Они были первыми поселенцами Киева, они и последними. К ним, а не к современникам, стекаются до ныне усердные поклонники.
1: По окончании всенощной я вышел на широкую паперть, окружающую церковь, чтобы с этой возвышенной кафедры объять взором всю окрестность. Ибо живописная паперть, поднятая на 50 ступеней от вершины Старого Киева, господствует над всеми окрестными холмами и действительно подобна горней кафедре, отколи апостол, как бы и поныне проповедует Руси Евангелие Царствия. Начнем со Старого Киева, который открывается нам прямо против дверей церкви, и потом пойдем по чину церковному, против солнца, кругом всего собора. Здесь каждый шаг как бы отрывок летописи по священным воспоминаниям древности.
0: Здание Десятинной Церкви заслонило от нас великолепную громаду Святой Софии, которая так украшает весь Старый Киев. Но, радуясь благолепию нового храма, я вспоминал, однако, с любовью о бывшей здесь убогой церкви, куда князь Владимир перенес блаженные останки своей бабки, великой княгини Ольги, от которой почерпнул первые начатки христианства. Там похоронил и благоверную супругу Анну, греческую царевну, утверждавшую его на пути спасения, и сам успокоился, наконец, под сенью той же церкви.
1: Вот и величественный образ Ярослава подымается вдали, над многоглавым собором, знаменуя место своего покоя и поприще славных подвигов долголетнего княжения. Святая София, светлый венец Ярослава, уцелевший при распадении его столицы, она же и каменный щит, осенивший прах его.
0: Древнее здание Ярославово, расширенное с обеих сторон двухъярусными притворами средних времен, величественно восстает в пятнадцатиглавом венце своем, как царственная мать всех святилищ российских. Над нею и мимо нее протекли все бури, опустошавшие ее родную землю. Внешняя своенравная масса ее зодчества свидетельствует о сонме веков, против натиска коих она устояла, как неодолимый утес посреди морских волн. Но из ее таинственной глубины, из-под трепетного мрака ее уцелевших сводов, доселе дышит святая родная старина времен Ярославлих.
1: Переступи порог, и дохнешь иною жизнью. Пусть замкнутся за тобою медные врата западные, и за ними мир. Иди все к востоку, к той нерушимой стене, которая осенила собою церковь и Русь, от их начального востока и до нынешнего яркого полудня. И когда в алтаре соборном, на сводах горнего места, встретит тебя с воздетыми к небу руками молитвенница земли русской, Матерь Божия, которой еще молился великий Ярослав, тогда поди пред нею в безмолвном восторге и выскажи ей свое сердце, если есть еще слова в такие минуты.

0: Нерушимой стеной слывет дивная сия икона в устах народа, ибо в течение 8 веков невредимо прошла она сквозь все бурные эпохи Киева.
1: Сладостное чувство наполняет душу внутри алтаря Софийского, и благоговение к святыне

0: и любовь к родине. Самая близость минувшего, которая вместе так свежо и так старо, производит утешительное впечатление на сердце, ибо век Ярослава пред очами, как бы современный, и слава древней Византии, завещавший нам залог веры, отразилась в нашей святой Софии. Не напрасно послы Владимировы говорили князю: «Мы не знали, где мы, на небе или на земле». Слова сии, конечно, запали в душу отрока Ярослава, когда пожелал перенести в землю русскую это софийское небо, и, вступив на престол отеческий, соорудил он на поприще своей победы над печенегами подобие величественного святилища Цареградского.
1: Вот, наконец, и славная десятинная церковь святого Владимира, начало и венец всех священных зданий Старого Киева, прежде всех сооруженная благоверным князем, и ныне после всех обновленная из малого уцелевшего предела и обширных развалин. Место, избранное святым князем для сооружения храма, было ему горько памятно. Мученической смертью двух христианских варягов, Федора и Иоанна, из коих сын, прекрасный лицом юноша, назначен был по жребию в жертву Перуна, а нежный отец, не хотевший его выдать, вместе с ним погиб от ярости народной. Это были единственные жертвы, пострадавшие на Руси до водворения христианства, и на их костях соорудил раскаянный князь соборное святилище.
0: Я стоял и смотрел и безмолвствовал. Вокруг меня носились призраки минувшего, и старый Киев восставал предо мною в полном смысле сего громкого имени. В понятиях моих смешалось различие дней и веков, и давнее было мне ближе недавнего. Но языческий Киев Олега и Святослава невольно уступал в моем воображении благодатному Киеву Ольги и Владимира. Сама гробница просветителя Руси, двигнувшего ее на стезю вечности, все это под рукою, все можно почти осязать с того холма, где я стоял, и где впервые водружен был крест апостолом.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. «Умозрение в красках». Вопрос о смысле жизни, быть может, никогда не ставился более